Майкл Карт родился в апреле 1957 года в штате Теннесси. Его отец был доктором, а дедушка – проповедником. Учился в университете штата Кентукки, где получил степень магистра в библейском образовании. 3 года спустя он женился на Сьюзан, и сейчас у них 4 замечательных детей, которых они обучают на дому. Те, кто знаком с музыкой Майкла Карда, наслаждаются его способностью сплетать истории из слов и мелодий. Десятилетиями основанные на Библии композиции воплощали в жизнь слова Писания и оживляли самых загадочных библейских героев. От дебютного альбома 1981 года «Первый свет» до текущего проекта «Раскрытая надежда» Майкл Кард использовал свое знание Писания, чтобы создавать музыкально-словесные картины, которые бы развивали воображение и перезажигали бы угасающую веру. Он приглашал многих в святое путешествие из пункта ветхозаветных пророчеств о Христе через место чудесного рождения Мессии, его жизни и смерти, в пункт надежды на его непременное возвращение. А сейчас прозвучит песня, исполненная акапеллой, и, вслушиваясь в смысл слов, даже не замечаешь, что в ней нет музыки. Не тот ли, кто сотворил уши, чтобы слышать, и уста, чтобы говорить, заслуживает того, чтобы слушать его и обращаться к нему? Неужели ты не будешь слушать его? Бог говорит слова любви, мира и надежды всем нам, так почему же ты не слушаешь его? Слушай его, когда читаешь его слово, слушай его на протяжении всей жизни. Он говорил о плоти и крови, о человеке, который жил на земле и который умер для того, чтобы мы сейчас услышали об этом. Как же ты сейчас не слышишь этого?

Музыкальное путешествие Майкла Карда началось, когда он написал одну песню по просьбе своего пастора, еще учась в университете. С годами он написал несколько самых заветных песен в христианской музыке. Потом последовало более 20 альбомов, 9 авторских книг, 5 премий DAF, 19 радиохитов и всеобщее признание. Он один из немногих авторов и исполнителей, чей источник свежей духовной поэзии не иссякает уже на протяжении 20 лет. Его песни по-прежнему глубокого содержания и наполнены 100% посвящением. И мы слушаем еще одну коротенькую песню «I will bring you home» – «Я приведу тебя домой». В ней мало слов, и они просты и понятны. Это как бы слова утешения самого Бога, обращенные ко всем уставшим и измученным, не находящим себе покоя на этой грешной земле. Когда время достигнет полноты, я возьму тебя за руку и отведу тебя домой, в прекрасную страну, из этого пугающего пламени. Если ты одинок и не имеешь дома и покоя, что бы ни случилось и что бы ты ни сделал, я буду твоим домом.

Последний проект Майкла Карда, выпущенный в 2002 году, включены помимо новых песен некоторые прежние лучшие классические работы. И этот проект записан с живого концерта. Здесь есть известные хиты прошлых лет «El Shaddai» и самая лучшая песня, по словам Майкла, которую он когда-либо написал – «Эммануил». Но, к сожалению, у нас нет возможности послушать песни из этого альбома. Но мы будем слушать композиции Майкла Карда из альбома 1992 года «Слово». И следующая песня называется «Так они узнают». «Я буду говорить и буду ждать. Я пошлю им пророка, чтобы они увидели, услышали и поняли, насколько сильно я возлюбил их. И тогда они узнают, что я Господь и Отец их, и они пойдут со мной и будут моим народом, а я буду их Богом. Я накажу и поражу их, но я же и залечу эти раны. Однажды придет к ним мой единородный Сын и будет говорить слова истины. И через его смерть я явлю свое прощение. И тогда они узнают, что я Спаситель и Искупитель и Друг, что я Эммануил, Бог, который всегда с ними».

И мы заканчиваем наше беглое знакомство с этим автором и исполнителем. И надо полагать, что Майкл Карт напишет еще много песен, ведь он не перестанет реагировать и отвечать на Божью любовь и величие, которые проявляются в его чудесном творении. А музыка Майкла Карда — это и есть его ответ. И вот еще одна композиция. Это музыкальное размышление о том месте, которое ждет всех верующих в Иисуса Христа, и восхищение перед тем, что их ожидает там. Оно называется «Царство». Оно так близко и так далеко. Это бесценная жемчужина, сокровище, великая судьба для тех, кто верит. Царство красоты и царство любви, царство справедливости и мира, царство, где будет обитать Его творение и где будут жить дети Царя. Его смиренный Царь, живя на земле, ездил на осленке, но Он выиграл самую большую битву, в которой сражались силы света и тьмы. Это царство вечности. И на этом я, Алена Пак, говорю вам до новых встреч на программе «Для тех, кто ищет».

0: Внимание! Объявление!
1: Информация для радиослушателей из России.
2: Вы можете поддержать служение семейного радио «Или» ежемесячно, перечисляя приемлемую для вас сумму на карту Сбербанка.
3: 48 17 76 00 62 75 79 21 с пометкой «Пожертвование для семейного радио».
1: Или почтовым переводом. Давыдовой Ларисе Ильиничне, абонентный ящик 18, город Псков, индекс 180024, Россия.

0: Какие благословения приносит семейное радио «Эли» в вашу жизнь?
1: Приветствую, это Вера из Белгорода. Не могу сегодня остаться также без участия. И хочу сказать, понимаете, вот я всегда стремлюсь и всегда стараюсь держаться только здравого учения. Я очень рада, что вот каждый день мы можем слушать радио ваше. Вы знаете, вот мы вот даже ждем каждый день, ну уж Господи, сегодня и Слово Божье, и проповедь, и сегодня по страницам Библии. Как это дорого! Так дорого, что нас Бог призрел. Мы самые счастливые люди. Ему слава за все. Он нас ведет и учит, и наставляет, чтобы мы были крепче и любили его еще сильнее. Слава ему! И да благословит вас Господь!
0: Если у вас есть возможность поддержать работу семейного радио финансово, это можно сделать почтовым или банковским переводом. Все необходимые реквизиты на сайте radioeli.ru.

0: Дорогие друзья, сегодня мы продолжим слушать повесть М.А. Мейндерс «Ван Вурден. Женщина с книгой». Часть 25. Бегство к границе Тибета обещало стать тяжелым переходом через дикие высокие горы. А сколько времени потребуется, чтобы Красная Армия пришла и туда? На следующий вечер молодые студенты опять разложили географическую карту и вместе помолились, прося Господа указать им, кто должен пойти в отдаленную горную деревню, чтобы принести туда Слово Божие. Через два дня внутренний голос убедил Глэдис в том, что должна пойти она. Она рассказала об этом студентам.
1: «Как вы, мама Глэдис, вы в эту далекую горную деревню? Но это же тяжело!»
0: «Я пойду туда, куда Господь меня посылает», — спокойно ответила она. Глава 21. Бог, который творит чудеса. Прежде чем Глэдис Эльверт начала путешествие в незнакомую горную страну Тибета, молодые христиане собрались для молитвы. Глэдис порадовалась их искреннему стремлению к распространению Царства Божьего в этой части Китая. Молитва и пожелания благословения этих молодых людей долго еще звучали в ее сердце. В первые дни путешествие было легким, стояла приятная погода. По дороге она везде встречала приветливых, простых людей, которые охотно ее слушали. Ее убеждали в том, что язык тибетцев значительно отличается от китайского. Это так и оказалось. Но в каждой деревне находился кто-нибудь, хорошо понимавший по-китайски и готовый служить переводчиком. Вечерами, найдя в горном селении ночлег, она беседовала с жителями о Слове Божьем. Повсюду она старалась убедить людей в том, что надо читать Библию. И так как большая часть населения была неграмотна, она побуждала тех счастливчиков, которые умели читать, к чтению Слова Божьего другим. В некоторых поселках ей показывали брошюры со стихами из Библии. Много лет тому назад эти места посетил миссионер, который беседовал с людьми и раздавал религиозную литературу. С тех пор миссионеры больше не появлялись, и никто не был в состоянии объяснить стихи. Глэдис серьезно задумалась. Должна ли она оставаться в этом районе, чтобы проводить с людьми библейские уроки, или следовать дальше? Нет, она не может остаться. Ей надо продолжать свой путь. Место, указанное молодым человеком на географической карте, находится дальше, гораздо дальше, высоко в горах. Каждое утро она просила переводчика служить ей гидом до следующей деревни. Оттуда переводчик возвращался домой, а она находила нового переводчика и гида на следующий день. Таким образом продолжалось ее путешествие до Це. Там Глэдис, по провидению Божьему, нашла приют на двое суток у приветливой семьи, принадлежавшей к маленькой группе христиан. Когда она осведомилась у местных жителей о дальнейшей дороге в горы, все в один голос сказали: «Дальше идти невозможно».
1: «Но мне надо идти», — ответила Глэдис.
0: «Дальше дороги нет», — объяснили ей. «Есть лишь нехоженные тропы. Там конец света». Но это не могло остановить миссионерку. «Конец света так не выглядит», — сказала она. «Мне надо дальше. Я должна следовать по своему пути». Жители горной деревни лишь покачали головой. По их лицам скользнуло мрачное выражение. «Может, эта женщина не в своем уме? Кто решится путешествовать по бездорожью

0: этом суровом горном краю. Глэдис подошел врач-китаец и попытался удержать ее от осуществления столь сомнительного плана. «Может ли ваш бог требовать от вас совершить столь опасное путешествие одной?» — спросил он. «Если он мне поручит нести туда его слово, я должна идти, и он меня сохранит», — спокойно ответила женщина.
1: «Ну что ж», — сказал врач, — «в таком случае мой долг — сопровождать вас в этом путешествии. Кроме того, мне очень хотелось бы увидеть тех людей, ради которых вы переносите столько испытаний, согласно воле вашего бога».
0: Доктор Хуан заготовил несколько пакетов с пищей, которые два тибетца несли в плетеных корзинах на палке-носителе. Во время путешествия доктор Хуан беседовал с Глэдис о Слове Божьем. Оказалось, что он член маленькой группы христиан в Це. Однако его знание Библии очень ограничено, и его духовному опыту не хватает глубины. Но он умеет и любит читать. Через несколько часов, утомленные долгой ходьбой, они остановились немного отдохнуть на склоне горы. Носильщики готовили обед, а доктор Хуан рассказывал Глэдис о своих религиозных проблемах. В христианском учении для него было еще столько непонятного. Но так как доктор Хуан был образованным человеком, у них возникали интересные и запоминающиеся беседы. В тех случаях, когда Глэдис не удавалось убедить доктора Хуана словами, она вручала ему свою книгу, чтобы он сам смог прочесть и обдумать некоторые тексты. Доктор Хуан намеревался через 5 дней вернуться в свою деревню, но твердость веры Глэдис в то, что они встретят людей, которым должны принести Слово Божье, произвела на него такое глубокое впечатление, что он решил путешествовать с ней дальше. В глубине души он считал своим долгом сопровождать эту женщину и защищать ее в суровой гористой стране. Все дальше, все выше путешественники забирались в горы. Они беседовали со всеми людьми, встречавшимися им на пути, и выяснили, что никто из них никогда не слышал о Господе Иисусе, Сыне Божьем. В 10-й день путешествия тропа закончилась под склоном горы, где они переночевали в грязной избушке. Весь следующий день они тащились вдоль склона, где уже не было тропинки. Во всей округе не наблюдалось ни малейших признаков человеческого присутствия. Носильщики вернулись в свою деревню. Они не осмеливались идти дальше, решив, что достигли конца света, где живут боги и где им запрещено появляться. Доктору Хуану и Глэдис самим пришлось нести тяжелый багаж, пробираясь среди каменных глыб по крутым склонам. К концу 11-го дня Глэдис почувствовала, что у нее иссякают силы. Идти дальше она уже не могла. Где им спать эту ночью? Где им в этой пустыне найти пищу? Глэдис упала духом. Правильно ли она выбрала путь? Эту ли дорогу указал ей сам Господь? Она почувствовала себя ужасно одинокой. Единственный ее спутник — это доктор Хуан. Но кто он? Она даже не знает его как следует, ведь они познакомились с ним лишь несколько дней тому назад. Правда, до сих пор он был ей огромной поддержкой. Доктор Хуан пошел вперед, чтобы разведать местность. Он искал новую тропинку, но все никак не находил. Глэдис остановилась и ждала его. В одиночестве она устало прислонилась к скалистой стене. В ее душе все росло сомнение. Не слыша больше шагов, идущий за ним Глэдис, доктор Хуан возвратился. Он с удивлением взглянул на худенькую, хрупкую женщину, прежде казавшуюся такой мужественной, лишенной страха и сомнения. Она стояла у скалистой стены и большими, испуганными глазами пристально смотрела на суровый, непроходимый склон. От отчаяния и безысходности по лицу ее текли слезы. «Доктор Хуан, поставим багаж и помолимся», — попросила она. Положив узлы на землю, они встали на колени. В короткой молитве Глэдис изливала весь страх своего сердца и умоляла: «Господи, милостивый Бог, помилуй нас!
1: Ты видишь нас здесь. Ты знаешь, как плохо наше положение. О, Господи, дай нам пищу и приют на ночь. У меня уже нет сил. Господи, помоги нам.
0: Доктор Хуан слушал внимательно. Он уловил в ее молитве сомнение и страх. Неужели это она, маленькая женщина с большой верой? Тогда он начал молиться и спокойно высказал свое желание. «О Господи, Боже, вышли нам навстречу того человека, которого ты хочешь, чтобы мы встретили, чтобы мы смогли рассказать ему о Господе Иисусе и о пути к спасению. Сегодня мы еще никому не могли свидетельствовать о тебе, но ведь ты послал нас сюда с особенной целью. Господи, покажи нам, где найти того человека, которого ты по своему святому плану намеревался благословить». Пораженная этими словами, Гладис почувствовала стыд. В то время как она беспокоилась о своих нуждах, этот врач заботился о деле Царства Божьего.
1: «Споем гимн?» — спросила Гладис через минуту. «Да, давайте споем», — согласился доктор.
0: И вот они сидели и пели. Разреженный горный воздух понес их голоса вдаль, очень далеко. Они пели один гимн за другим, прославляя Господа, и их души обретали новую силу. Вдруг доктор Хуан вскочил. «Вон там тот, кто нам нужен!» — воскликнул он. Гладис не успела ничего спросить, как он уже убежал. Она осталась сидеть одна, вновь почувствовав себя очень неуютно в этой дикой, бесплодной местности. Наконец, далеко на склоне горы, она увидела двух людей. Приблизившись, доктор Хуан закричал ей: «Вставайте, подходите! Я нашел нужного человека!» Она продолжала сидеть неподвижно. Ей казалось, что вскарабкаться по этому крутому, усыпанному каменными глыбами склону невозможно. Наконец, доктор Хуан вернулся к ней. «Теперь ясно, воля Божия заключается в том, чтобы мы пошли дальше. Идемте, поторопимся», — сказал он.
1: «А наши узлы?» — спросила Гладис.
0: «Пусть лежат здесь, ведь тут нет никого, кто бы мог их украсть». С трудом поднявшись на ноги, Гладис стала медленно карабкаться вверх по склону. Все выше и выше. Добравшись вслед за доктором Хуаном до вершины горы, она увидела прислонившегося к скалистой стене ламу, тибетского священника. Гладис с удивлением посмотрела на доктора Хуана. Она знала, что ламам запрещен всякий контакт с женщинами. Им нельзя с ними говорить и даже находиться в их обществе. Доктору Хуану и Гладис Эльверт было известно, что тибетским ламам, хотя они и стремились к святости, нередко недоставало внутренней силы победить грех. Поэтому они старались избегать соблазнов. Отсюда и один из строгих монастырских законов — абсолютный запрет говорить с женщиной. Вот о чем подумала Гладис при первой встрече.
1: «Вы ему сказали, что я женщина?» — поинтересовалась она у доктора.
0: «Да, но он пригласил вас к себе, переночевать в монастыре». На минуту Гладис заколебалась. «В какие сети они могут попасть? Почему тибетские священники пригласили ее в свои освященные здания?»
1: «Здесь нет никакого другого места, где можно остановиться», — объяснил доктор.
0: Лама заметил сомнение Гладис. «Мы ждали вашего прихода, чтобы вы рассказали нам о том Боге, который любит грешников», — сказал он.
1: Гладис в изумлении взглянула на него.
0: «Да-да, мы вас ждали», — повторил лама. Гладис почувствовала, как затрепетало от волнения ее сердце. «Значит, он и есть тот человек, которому они должны принести Слово Божье». Без дальнейших разговоров лама тронулся по узкой тропинке вдоль склона горы, и они последовали за ним. Тропинка вилась вокруг вершины горы к югу, и внезапно перед ними открылся совершенно другой пейзаж, так что у Гладис захватило дух. Она едва могла поверить своим глазам.
1: Тот склон, по которому они забрались, был пустынен и угрюм, весь усыпан каменными глыбами. А на другой стороне раскинулись отлоги и холмы, пышно поросшие травой и ярко цветущими виноградными лозами. На вершине холма находилось величественное здание Ламаистского монастыря. Красота пейзажа умиротворила душу Глэдис. Но когда они подошли ко входу в монастырь, ее страх возвратился. Они вошли внутрь, и огромные ворота за ними закрылись. «Да, выйдем ли мы когда-нибудь?» — с испугом подумала маленькая женщина.

0: Общество ламаистских священников встретило их с необыкновенной почтительностью. Глэдис проводили в маленькую комнату. Монахи доставили туда множество вещей, чтобы ей было как можно приятнее. Они принесли одеяло из тигровой шкуры, подушки, воду для омовения и освежения. Одно за другим подавались блюда тщательно приготовленных деликатесов. Выходя из комнаты, они пятились, чтобы не показать ей своих спин. Это была высшая форма вежливости. Все казалось просто сном. После тяжелого подъема по скалистым склонам Глэдис чувствовала себя уставшей. Она решила было прилечь на диван, но в дверь постучали двое мужчин с вежливой просьбой последовать за ними. Во внутреннем дворе к ним присоединился доктор Хуан. Вели их через целый ряд внутренних двориков, пока они не вошли в огромный двор. Там, на специальных подушечках для коленопреклонения, покрытых кокосовыми листьями, сидели ламы, благочестиво скрестив руки и наклонив головы. Их было около 500. Гостей подвели к двум пустым подушечкам в середине полукруга. Сердце Глэдис неистово колотилось от напряжения. «Что ожидают от них ламы?» «Мы гости», — шепнул ей доктор Хуан. «Говорить должны мы. Спойте сначала гимн». «А что мне спеть?» — взволнованно шепнула Глэдис. «Это не важно. Что хотите?» Дрожащим голосом она начала петь написанный американским миссионером гимн «Чудесная свобода». После пения последовала мертвая тишина. Начал говорить доктор Хуан. Он рассказал о самой важной в мире книге «Слове Божьем». Он говорил о грехе и о Спасителе, который родился в хлеву Вифлеемском. Потом он рассказал, почему этот Спаситель, Иисус Христос, Сын Божий, умер на Голгофском кресте. «Теперь спойте еще раз», — попросил доктор Глэдис. Она опять запела, на этот раз более уверенно. Это был гимн по Псалму 99. «Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас. Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас. И мы Его, Его народ и овцы паствы Его. И мы Его, Его народ и овцы паствы Его». «Вы можете рассказать им об этом псалме», — посоветовал доктор. Глэдис начала говорить. Она излагала суть так же просто, как раньше в беседах с погонщиками ослов в трактире Янчена. 500 лам неподвижно сидели на своих подушечках. Их лица не были видны для посетителей, так как они сидели, склонив головы. «Но почему же никто из них не говорит? Почему никто из них не движется, не дает знак, что это собрание закончено?» Когда Глэдис закончила рассказывать, доктор Хуан опять начал говорить. «Спойте еще раз», — попросил он. Она снова спела и рассказала о псалме. Потом опять заговорил доктор Хуан. Ламы все еще неподвижно сидели и слушали. «Но не может же все это продолжаться всю ночь!» Силы Глэдис Эльверт были на исходе, и она шепнула доктору Хуану. «Я не могу говорить больше. Еще пара минут, и я упаду в обморок». «Тогда закончим сейчас же», — ответил доктор Хуан. Он встал, и она последовала его примеру. Вряд ли осознавая, где она находится, Глэдис, шатаясь, пошла за ним через большой двор. Позже они узнали, что по ламаистской традиции гости должны встать первыми в знак окончания собрания. Значит, из вежливости ламы часами слушали своих посетителей и должны были сидеть неподвижно, пока говорили гости. Глэдис подумала, что наконец она сможет отдохнуть в маленькой комнате для гостей. Но опять ей помешал стук в дверь. У дверей стояли двое священников. «Госпожа, «Если вы не слишком устали, не согласитесь ли вы рассказать нам побольше?» — почтительно спросили они. «А войти в мою комнату вам позволено?» «Позволено, если войдем вдвоем». Войдя в комнату Глэдис, они очень внимательно слушали все то, что она рассказывала им из Библии. Потом они ушли. Через несколько минут пришли двое других. И так продолжалось до глубокой ночи. Ламу задавали одни и те же вопросы. «Объясните нам, как и почему он умер? Скажите ли, действительно ли Иисус может любить грешников?» Глэдис заметила, что у этих людей нет никакого сомнения в том, что Бог творец земли. Они не сомневались в рождении Иисуса от Девы Марии. Для них чудеса, которые Он сотворил на земле, не подлежали сомнению. Главное, что необычайно сильно поразило их, было чудо Божьей любви грешникам. История смерти Христа на кресте Голгофа наполнила их души почтением и благоговением перед Ним. На следующее утро, когда ламы только собирались в храме, доктор Хуан и Глэдис могли обменяться опытом ночных разговоров. Доктор Хуан сказал, что и в его комнату приходили священники с просьбой рассказать о Слове Божьем. Об их пребывании в Ламаистском монастыре Глэдис позже написала в письме. «Здесь мы встретили людей, на самом деле жаждущих истины и древней, чистой истории чудесного плана Божьего об избрании и спасении грешников». Путешественники решили остаться еще на несколько дней, чтобы поговорить с ламами. И целую неделю, едва освободившись от своих монастырских обязанностей, монахи приходили к ним с просьбой рассказывать дальше о Слове Божьем. Наконец, доктор Хуан и Глэдис решили, что на следующее утро они должны уйти. В этот последний день Глэдис получила приглашение от главного ламы. Она до сих пор еще не видела его. Рядовые ламы были родом из китайско-тибетской пограничной области, и многие из них говорили по-китайски. Но Глэдис предположила, что настоятелем такого большого монастыря должен быть только тибетец. Как же нам преодолеть языковой барьер, если он не говорит по-китайски?» — подумала Глэдис. Группа ламаистских священников молча проводила ее в апартаменты своего настоятеля. Там, на сказочно раскрашенной подушечке, сидел главный лама. Продолжение повести «Женщина с книгой» вы услышите в следующей передаче. Продолжение следует.
1: Сегодня 3 мая, воскресенье.

Любовь в действии. Противоположностью похвалы является критика. Подумайте о том, как она влияет на вас. Если вы похожи на большинство людей, с которыми мне довелось говорить, критика сверлит дыры в ваших чувствах, а через эти дыры вас покидают силы. Вместе с силами вы лишаетесь также и большей части вдохновения. Когда вас хвалят за какое-то доброе дело, например, за приготовление вкусного блюда, не вдохновляет ли вас это приготовить его снова? Чтобы похвалить свою вторую половинку, вам потребуется всего лишь несколько слов, всего лишь несколько секунд. Однако эффект от этого может быть просто колоссальным. Советами с нами делится Гэри Смолли. Музыка на семейном радио.

0: радио показывают 5 часов утра.
1: Благая весть о великой радости.

День 19. Рождество приносит свободу. Иисус Христос стал человеком, потому что спасение требовало смерти человека, который был не просто человеком. По сути, воплощение – это решение Бога заключить себя в камеру смертников. Христос не рисковал умереть. Он выбрал смерть. Он принял смерть. Ради этого Он и пришел. Он не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Марка 10:45. Неудивительно, что дьявол пытался отвратить Иисуса от креста во время искушения в пустыне и устами Петра. Матфея 4:1-11 и 16:21-23. Крестная смерть Иисуса Христа была концом дьявола. Но как именно Христос уничтожил его? В Евреям 2:14 говорится, что дьявол имеет державу, то есть власть смерти. Это значит, что дьявол делает так, чтобы все боялись смерти. Власть смерти – это сила, удерживающая людей в рабстве из-за страха смерти. Это сила, которой дьявол удерживает людей в грехе, и поэтому они испытывают огромный страх перед смертью. Но Христос лишил дьявола этой власти. Он обезоружил его. Христос дал нам броню праведности, которая делает нас невосприимчивыми к осуждению дьявола. Но как Он это сделал? Своей смертью Христос загладил все наши грехи, а человека без греха дьявол не способен осудить. Получив прощение, мы становимся окончательно непобедимыми. Замысел дьявола состоял в том, чтобы уничтожить власть Бога, осудив Божьих последователей в зале суда самого Бога. Но теперь во Христе нет осуждения. Заговор дьявола сорван. Его вселенское предательство разрушено. Пожрать нас хочет он, но сам он обречен. Дьявола пронзил крест Христа, и совсем скоро он испустит дух. Рождество приносит свободу, свободу от страха смерти. Христос принял наше естество в Вифлееме, чтобы принять нашу смерть в Иерусалиме. Он совершил все это, чтобы мы бесстрашно жили в нашем городе сегодня. Именно так, бесстрашно, ведь если Христос уничтожил самую большую угрозу, которая лишала нас радости, то зачем нам тревожиться по поводу менее серьезных угроз? Как можно в действительности говорить «я не боюсь умереть, но боюсь потерять работу»? Нет, нет, подумайте. Если смерть, повторю, смерть, нет сердцебиения, холодное и бездыханное тело, больше нам не угрожает, мы свободны, поистине свободны. Наша свобода позволяет нам идти на любой риск в этой жизни ради Христа и ради любви. Мы освободились от рабства тревожности. Итак, если Сын освободил вас, то истинно свободны будете.

0: На Нарвской студии семейного радио работает христианская библиотека. В наличии духовная, учебная и художественная литература. Книги для детей дошкольного, младшего школьного возраста, подростков и молодежи. Биографии известных людей, романы, повести и поэзия.
1: Ассортимент регулярно пополняется новыми поступлениями. У вас есть возможность взять книгу для чтения, а также приобрести в личное пользование или в подарок близкому человеку.
0: Наш адрес: город Нарва, улица Крингольми, 38А. Время работы с 10 до 16 часов по рабочим дням. Электронный каталог вы найдете на нашей странице в интернете media.ly.ee.

Иногда внешне все правильно, но внутри пустота. Почему так происходит и как вернуться к живой, настоящей вере? Во вторник, 5 мая в 19:00 в передаче «Женский взгляд» мы поговорим на тему «Вера на показ или жизнь с Богом». Гостья эфира – Ольга Бужак, христианский блогер. Это будет разговор о заповедях, о напускном благочестии и о настоящих отношениях с Богом. Давайте вместе искать ответы на заданные нами вопросы. Ждем вас во вторник, 5 мая в 19:00. Этот разговор может стать важным именно для вас.

помилуй меня, ибо на тебя уповает душа моя, и в тени крыл твоих я укроюсь, доколе не пройдут

ибо до небес велика милость Твоя, и до облаков истина Твоя. Будь превознесен выше небес, Боже, и над всею землею да будет слава Твоя.

0: Что значит семейное радио «Эли» лично для вас?
1: Это Сергей Ласкового района, Церковь Людмила. Я давно слушаю радио, но не помню, в каком году, но только давно. Радио – это, знаете, как цветочек растет на земле. Я очень люблю это радио и уважаю. Уважаю всех сотрудников, которые работают там. Им здоровья, здоровья и с Богом. Самое главное – с Богом.
0: Помогите своим знакомым и родным открыть для себя семейное радио «Эли».

0: Нет.
1: Я люблю слушать маму, папу, а особенно радио Эли.
2: Мне 3 годика.
3: Ребята, давайте будем слушать радио Эли.
2: Да.
4: Боже, спасибо.
1: Пожалуйста, не переключайтесь.
3: Это очень интересно.

Пусть же Бог, источник всякой надежды, через вашу веру наполнит вас радостью и миром, чтобы вам в силе Святого Духа изобиловать надеждой. Будем неотрывно смотреть на Иисуса. От начала до конца наша вера зависит от Него. Он ради предстоящей радости претерпел смерть на кресте, пренебрегший позор, и сейчас сидит по правую сторону от Божьего престола. А ученики исполнялись радости и Духа Святого. И Господь, Твой Бог, с избытком даст Тебе успех во всех делах Твоих рук, благословит Вас множеством детей, Ваш скот многочисленным приплодом и Ваши поля обилием плодов. Господь снова будет радоваться от Тебе, дарует Тебе добро, как радовался Он о Твоих отцах. А моя душа будет радоваться о Господе, будет веселиться о спасении от Него. Радуйтесь же и ликуйте вовеки о том, что Я творю. Я сделаю Иерусалим местом ликования, а народ его наполню радостью. Даже если инжир не расцветет и не будет винограда на лозе, если маслины не принесут плода и поля не дадут урожая, если не останется овец в загоне и волов в стойлах, я все равно буду радоваться Господу и ликовать о Боге, моем Спасителе. Владыка Господь, моя сила. Он делает ноги мои сильными, как у оленя, и возводит меня на высоты. Среди суровых испытаний у них изобилие радости, и в ужасной бедности изобилие щедрости. Радуйтесь, праведные, о Господе, честным подобает Его хвалить. Пойте Богу, воспевайте Его имя, воспойте того, кто шествует на облаках, Господь, имя Его. Радуйтесь же пред лицом Его. Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, а радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небесах. И в заключение, братья, хочу сказать: радуйтесь, стремитесь к исправлению, ободряйте друг друга. Пусть среди вас будет единство, живите в мире, и Бог, источник любви и мира, будет с вами. Всегда радуйтесь в Господе, и я еще раз говорю: радуйтесь.

Библия – священное писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день

песнь Соломона, обращенная к этой сельской девушке, которую он полюбил и привез с собой в Иерусалим. Но мы видим здесь также любовь Иисуса Христа к Его Церкви, любовь Христа к нам. Это глубоко личный текст, это глубоко личные отношения. Перед нами любовь Христа к Церкви и каждому верующему человеку. Это песнь о любви. Это песня любви человеческой, но это также песнь о любви Христа. Первый стих этой главы: «О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна». И несколько позже, седьмой стих: «Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе». Я хочу вспомнить еще раз фрагмент, который мы уже читали, но не полностью. Я хочу сейчас все-таки к нему вернуться. Это пятая глава послания к Ефесянам, начиная с 25 стиха. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством Слова, чтобы представить ее себе славную Церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Слышали? Церковью, не имеющую пятна. А здесь: «Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе». Это Христос говорит Церкви. Ну а в контексте это жених, или в данном случае уже все-таки муж, говорит своей жене, говорит своей супруге. Тут в послании к Ефесянам интересный момент. Чтобы освятить ее, то есть Христос освятил Церковь своей смертью за Церковь, Он дал нам свою святость, а дальше: «очистив баню водную посредством Слова». То есть Христос не только освящает свою Церковь, Христос также и очищает ее. И вот эта водная баня — это очищение посредством Слова. Мы с вами сегодня не случайно читаем и изучаем Священное Писание. Я верю, что Бог освятил нас своей кровью, пролитой за нас, но также я читаю о том и вижу то, как Он очищает нас Словом Своим Святым. Это Его способ, это то, что Он придумал. И Он делает так, чтобы у нас не было ни пятна, ни порока. Он делает Церковь именно такой, какой хочет ее видеть. Святой, чистый, совершенный. Он посмотрит когда-то на Церковь и скажет: «Я люблю тебя. Нет у тебя ни пятна, ни порока. Не потому, что ты была такой крутой, а потому, что Он очистил тебя». Вот тут есть некая сложность, потому что мы зачастую думаем о Церкви, мы видим Церковь по-человечески. Мы видим и пятна, и пороки. И знаете, для меня лично, ну, когда я задумываюсь и о Церкви, и о себе также, вот для меня лично здесь очень важно уповать на Христа. Он сказал, что очистит, значит, очистит. Я смотрю вокруг, и мне непонятны какие-то вещи. Я вижу, что есть проблемы. И я не могу отказываться от этих проблем. Я понимаю, что они есть. Я не могу лгать и говорить, что все нормально. Но при этом я также знаю, что Он очистит свое время. И вот четвертая глава. Мы будем двигаться несколько быстрее. Я буду читать только некоторые стихи. Однако я надеюсь, что вы сами внимательно, очень внимательно прочитаете всю эту книгу с начала до конца. Я надеюсь, что через нее Христос обратится, Христос проговорит к вашему сердцу. Четвертая глава — это большое, очень объемное и очень подробное описание не просто женщины, а тела женщины. Первый стих. «О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна, глаза твои голубиные под кудрями твоими, а, возможно, также под вуалью». Здесь возможны разные переводы. Тут очень конкретно описываются ее части тела. Кстати, это одна из причин, по которой я буду читать только частично эту главу. Есть вещи, которые лучше все-таки читать лично. Есть вещи настолько интимные, что, ну, это должен читать каждый человек сам для себя.
Кстати, по поводу интересного.

0: близости в браке. Есть две крайности, две крайние точки зрения. Есть люди, которые считают, что весь брак сводится к интимности. Интимная жизнь, физическая жизнь в браке – это для них и смысл всего брака. Если интимной жизни мало, то и брак, следовательно, автоматически признается плохим. Другие, напротив, считают, что интимная жизнь, интимная близость в браке вообще не важна. Ну, то есть брак может быть как бы и без нее тоже. И не просто может, а ну есть или нет, в общем, на самом деле не важно. Однако я думаю, что истина где-то посередине между двумя этими крайностями. Когда жених держит невесту в объятиях, вот именно тогда любовь достигает своего высшего проявления физической близости. Но сама физическая близость – это продолжение, развитие тех отношений, которые уже есть у мужа и жены. Физическая близость без глубоких духовных отношений оказывается пустышкой. И люди, которые пытаются компенсировать эти отношения за счет физической близости, очень быстро убеждаются в бесперспективности такого подхода. И вот тут перед нами очень подробное описание этой женщины. Кстати, каждый молодой человек смотрел на свою возлюбленную и говорил ей, какие у нее красивые глаза, какие у нее красивые волосы. Это первый стих. Я в свое время очень часто говорил своей супруге, какие у нее замечательные, роскошные, красивые золотистые волосы, и как они отсвечивают на солнце. Они буквально золотятся на солнце. Сейчас в этих волосах появляется седина, но они все равно остаются красивыми. Эта красота никуда не уходит, потому что она внутренняя. И еще потому, что она определяется не только ее внешностью, но и моим отношением к ней. Есть вещи, которые мы говорим, есть вещи, которые мы озвучиваем. Я не помню, чтобы я когда-то говорил супруге о том, что у нее красивые большие пальцы на ногах. Может быть, кто-то из вас говорил. А вот здесь, ну, не каждый орган, конечно, но многие части тела этой женщины, этой девушки воспеты в этой песне. Я не буду читать сегодня все. Скажу лишь вот о чем. Христос знает вас целиком, полностью, до мельчайших подробностей. Между прочим, именно поэтому нет смысла просто от Него что-то скрывать. Да, Он и так знает, Он в курсе. Но при этом Он хочет, чтобы мы рассказывали Ему то, что с нами и в нас происходит. Поэтому просто скажите Ему то, что у вас в сердце. Просто скажите, не таясь, как есть. Незачем скрываться, незачем притворяться. Вы можете сказать Ему все на чистоту, все до конца. И это, собственно, и есть лучший путь. А Адам и Ева пытаются скрыться от Бога вместо того, чтобы открыться перед Ним. Они считают, что, скрывшись от Бога, они скроют от Него свой грех. Это не получается. Бог и так знает, что произошло. Но Бог хочет, чтобы мы были откровенны с Ним. Бог хочет, чтобы мы открывались Ему. Сегодня многие спрашивают, ну, например, как избавиться от комплекса неполноценности. А я вам скажу, вы никак от него не избавитесь. Сами, ну вот вообще никак. От этого, да и от любого другого комплекса нас с вами может избавить лишь Христос. Единственное место, где можно избавиться от комплекса неполноценности, как и от любого другого комплекса, это у креста Христова. С другой стороны, думаю, что некоторым людям вообще нет смысла избавляться от комплекса собственной неполноценности, пока они не придут ко Христу. Так называемый комплекс собственной неполноценности на самом деле может быть Божьим указанием на то, что нам нужен Христос. Мы действительно неполноценны без Христа, но Он отдал за нас дорогую цену. Мы куплены дорогой ценой. Вот когда мы это принимаем, мы становимся полноценными. От этого, как и от других комплексов, можно избавиться, только придя к Иисусу Христу. Ну или еще. Как избавиться, ну, например, вот от этой вредной привычки? Знаете, у меня в жизни была ситуация, когда я много-много раз приходил к Богу и говорил Ему о совершенно конкретной вещи. Я признавался в совершенно конкретном своем деянии. Это продолжалось много лет. Меня пугало то, что я делал. Но более того, меня страшно расстраивало то, что я делал, потому что я понимал, что это расстраивает Бога, это больно Богу. Я ничего не мог с собой сделать. Эта привычка продолжалась в моей жизни. Я снова и снова и снова приходил к Богу. И знаете, что я увидел? Во-первых, я увидел, что Он богат милостью. Во-вторых, я увидел, что Он отвечает. После многих лет Он, наконец, даровал мне победу над этой привычкой. Он действует своими невероятными путями, так, как я и представить бы не мог. Есть люди, которые получают освобождение от вредных привычек быстро, сразу. Есть люди, которым на это нужны многие годы, потому что Бог действует в них, Бог работает в их сердце. Есть люди, которые озвучивают свои вредные привычки. Есть люди, которым и озвучить-то стыдно. Но перед Богом все равно нужно, потому что Бог и так знает. Он просто хочет, чтобы мы приходили к Нему. Вот это важная история. И всякая попытка как-то срезать этот угол, да, вот пройти по более короткому пути, пройти без Бога, найти чудесное средство избавления от вредной привычки, это попытка по сути своей провальна. Придите к Богу, скажите Ему, как есть. Просто объясните Ему, что с вами происходит с вашей точки зрения. Подлинное состояние дела Он и так знает. Но не врите, не лгите, не обманывайте. Просто скажите Ему. И Он даст освобождение, и это освобождение будет в Его время. Еще один интересный момент прочитаю из этой же 4 главы «Песни Соломона», 6 стих. «Доколе день дышит прохладою, и убегают тени, пойду я на гору Мировую и на холм Фимиама». Вот эти фразы «гора Мировая» и «холм Фимиама», и, в принципе, упоминание «Мира» и «Фимиама», этого уже было много в книге «Песни». Мы с вами говорили об этом. В непосредственном своем значении то, о чем говорится здесь, это женская грудь. В духовном же смысле очень интересно и очень важно указание на Мира и Фимиам. Мира указывает на смерть Иисуса Христа. Фимиам — на Его воскресение и жизнь. Помните, Павел говорит о том, что мы знаем Христа не по плоти, потому что мы не видели Его в этом земном Его служении, но мы знаем Христа прославленного. И вот здесь ответ на ваши вопросы, решение всех проблем в том, чтобы знать Христа прославленного, в том, чтобы прийти на эту гору. Придите на гору Мира и Фимиама, доколе день дышит прохладою, пока есть возможность. Очень многие не знают Божьего Слова, и люди пытаются найти самые разные решения. Но эти решения не срабатывают. Если вы знаете Иисуса Христа, то вы всегда можете прийти к Нему. Вы можете воссесть за Его великой трапезой, и вы можете радоваться вместе со Христом. Понимаете, мы с вами даже не способны представить себе, как Он нас любит. Мы часто говорим Господу: «Господь, велика Твоя любовь». А насколько она велика? Понимаем ли мы это? Отдаем ли мы себе в этом отчет? Думаю, что далеко не всегда.
1: По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
0: Пятые стихи. «Пленила ты сердце мое, сестра моя, невеста, пленила ты сердце мое, одним взглядом очей твоих, одним ожерельем на шее твоей. О, как любезны ласки твои, сестра моя, невеста! О, как много ласки твоей лучше вина и благовоние мастей твоих лучше всех ароматов. Он говорит о ней, о невесте. Он говорит о верующих людях в отношениях со Христом, о тех, кто принадлежит Христу. Мы с вами зачастую даже не понимаем, насколько Он нас любит. При этом просто говорить людям о том, что Христос любит их, зачастую бывает недостаточно. Откуда вы знаете, что Он вас любит, вот вас лично? Вы испытали это? Может быть, не прямо сейчас. Может быть, вы проходите через кратковременный период, аналогичный тому, что описано в начале 3 или в начале 5 главы. Но испытывали ли вы на себе лично любовь Иисуса Христа? Если да, то вы действительно можете об этом говорить. Мы говорим из Священного Писания, мы основываемся на Божьем Слове. Но очень важно, чтобы в провозглашении таких серьезных истин, таких фундаментальных истин, был наш опыт. Потому что если мы говорим о том, через что мы никогда не проходили, о том, что нам совершенно незнакомо, нам верить перестают. Особенно, когда речь идет о столь фундаментальных вопросах. Да, дорогой мой друг, Христос любит тебя. И уж если влюбиться, то это, конечно, в Него. Христос любит тебя. Ответь же Ему. Влюбись и ты в Него. Дальше слова невесты. 16 стих. «Поднимись, ветер с севера, и принесись с юга. Повей на сад мой, и польются ароматы его. Пусть придет возлюбленный мой в сад свой и вкушает сладкие плоды». Да, это об отношениях между женихом и невестой, между мужем и женой уже в данном случае. Но это также об отношениях между Христом и Церковью. Помните в своей проповеди, это замечательная проповедь, которую Христос говорил в горнице. Эта проповедь начинается с 13 главы Евангелия от Иоанна. И там есть поразительное место. Когда Иуда, не Искариот, задает Иисусу вопрос. Он говорит: «Господи, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру?» То есть нам, конечно, хорошо, но как это так ты делаешь? Почему, Иисус, ты открываешься нам, а не всему этому миру? Ответ заключается в том, что апостолы сами донесут Слово Божие и донесут весть о Христе всему этому миру. И вот невеста тоже начинает это понимать. Она хочет, чтобы повеяли ветры. Она хочет, чтобы ее счастье разнеслось по всему этому миру. «Поднимись, ветер, с севера и принесись с юга. Повей на сад мой, и польются ароматы его. Пусть придет возлюбленный мой в сад свой и вкушает сладкие плоды его». Она знает, что ветры разнесут аромат этого сада. Так и сегодня возвещается Божие Слово. И когда Христос придет за Своей Церковью, это Слово будет возвещаться, и ароматы сада будут распространяться. Ну, а мы с вами подходим к 5 главе. Мы начинаем читать. И здесь, как кажется, есть определенный конфликт. Вроде бы все было хорошо, вроде бы все было здорово, гладко. Первый стих. «Пришел я в сад мой, сестра моя, невеста, набрал миры моей с ароматами моими, поел сотов моих с медом моим, напился вина моего с молоком моим. Ешьте, друзья, пейте и насыщайтесь, возлюбленные». Люди начинают наслаждаться друг другом, и люди также несут это наслаждение окружающим. Он наслаждается садом, но он также приглашает своих друзей, разделить его радость. Он делится с ними своим переживанием. Знаете, сегодня есть немало христиан, которые говорят: «Да я христианин, но я не хочу нести Божие Слово другим. Я не хочу делиться с ними. Мне и так хорошо. А вдруг еще меня не поймут? А вдруг еще смеяться будут? А вдруг?» И начинаются эти «вдруг», которые на самом деле очень и очень похожи на отмазки. Первый стих — это великое обещание, это великая трапеза, которая необходима всем нам. Апостол Иоанн пишет о том, чтобы радость ваша была полна. Он хочет, чтобы мы радовались. И эта радость обретается в подлинном общении с Богом. Также и здесь радуйтесь, друзья. Да, он хочет, чтобы радость его друзей была полна. С одной стороны, мы сами наслаждаемся нашим общением со Христом. С другой стороны, мы призваны разделить это общение с окружающими людьми. А радуетесь ли вы в христианской жизни? Радуетесь ли вы в христианском общении? Есть люди, которые не радуются, а имеют для этого все основания. С другой стороны, есть удивительные истории, когда по человеческому разумению вроде бы и радоваться-то нечему. Мне иногда приходят отклики, которые меня особенно вдохновляют. Как-то написала женщина, которая лежит в больнице. Она пишет: «Я сейчас в больнице, есть много свободного времени, и вечером перед сном я славлю Господа и молюсь за вас. А потом утром я просыпаюсь в 16:30 и не могу больше спать. И снова радуюсь, и снова молюсь о вас». И дальше она заключает свой комментарий: «Как же это замечательно — иметь подлинное общение со Христом». Вот понимаете, какая штука? Она в больнице. Я не буду сейчас рассказывать подробности. Скажу лишь, что болезнь у нее очень и очень серьезная. И тут она пишет: «Я радуюсь. И как же это замечательно — иметь подлинное общение со Христом». Дальше мы переходим к очень необычной ситуации, которую можно объяснить с точки зрения одной из традиций того времени. Это, кстати, начало четвертой песни. И четвертая песня будет очень короткой. Я думаю, что сегодня мы ее успеем прочитать. «Я сплю, а сердце мое бодрствует. Вот голос моего возлюбленного, который стучится. Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя. Потому что голова моя вся покрыта росою, кудри мои ночную влагою». И вот получается интересная вещь. Он приходит к своей возлюбленной, очевидно, он снова отходил по каким-то своим царским делам, а она лишь еще глубже зарывается в свою постель. Я думаю, что проповедь по этому фрагменту Священного Писания обязательно нужно услышать современной церкви. Она важна для каждого из нас. Услышать, чтобы вылезти из этой нашей удобной кроватки, чтобы оставить нашу удобную постель, чтобы браться за дело, к которому призывает нас Бог. Кстати, даже в царском дворе пол был все-таки земляной. Поэтому понятны следующие слова: «Я скинула хитон мой, как же мне опять надевать его? Я вымыла ноги мои, как же мне марать их?» Она не хочет никуда идти, она не хочет одеваться, она не хочет пачкать ноги, она не хочет вылезать из постели. Так вот, традиция заключалась в том, что возлюбленный мог не входить в дверь, а просто приоткрыть ее и намазать или помазать ароматным маслом ручку изнутри. Дело в том, что там, где была ручка, было также отверстие. Можно было, в принципе, просунуть руку в это отверстие. Кстати говоря, тут интересная вещь. Кто-то скажет: «Ну а как насчет техники безопасности?» Ну да, были тогда такие, понимаете, нецивилизованные люди. Они могли, в принципе, и дверь не запирать. В многих домах ее просто не запирали. А сейчас у нас такая цивилизация. Двери не просто запирают, а двери должны быть железные и замки крепкие. Да, вот такие мы нынче все стали, цивилизованные в нашем 21 веке. А тогда такие вот дикари были, когда можно было не бояться, что тебя ограбят. И вот дальше мы читаем о том, как возлюбленный помазал ручку двери, помазал дорогими маслами. Таким образом он проявлял свою любовь. Аналог этого сегодня – это когда муж приносит жене цветы. Он таким образом проявляет к ней любовь. Вот 4 стих. «Возлюбленный мой протянул руку свою сквозь скважину, и внутренность моя возволновалась от него. Я встала, чтобы отпереть возлюбленному моему, и с рук моих капала мира, и с перстов моих мира капала на ручки замка». Это не ее мира, она уже легла спать. Это его мира. Это знак его присутствия, знак того, что он был здесь. И знаете, что интересно? Если мы начинаем Божие дело, если мы беремся за то, чего Бог от нас хочет, то мы обнаруживаем дивный аромат его мира на наших руках. Да-да, в прямом смысле, в нашей спальне мы ощущаем, что имеем тесное личное общение с ним. Это действительно великая и чудная картина. Ну и тут мы с вами подходим к концу этой краткой песни. Она буквально несколько стихов занимает. А теперь, друзья мои, перед нами 5-я, завершающая песнь этой книги. В этой песне невеста или уже жена говорит о нем, о своем женихе или муже. Он уже рассказывал о ней, он говорил о ней очень много. А теперь ее черед. Мы увидим, как она воспринимает его. И параллель, кстати, с тем, как мы, Церковь Христова, и мы, верующие люди, воспринимаем Иисуса Христа. В следующий раз мы с вами будем читать эту песнь. Я надеюсь, что в следующий раз мы ее завершим, потому что у нас есть определенное расписание, мы уже задерживаемся, мы уже выходим за рамки этого расписания. Помните, что мы с вами путешествуем по страницам Библии. В любом путешествии есть расписание. Я понимаю, что я должен был уже пройти дальше. Но мы отвлеклись, и мы увлеклись. Постараемся, очень постараемся, хотя я этого не обещаю, в следующий раз все-таки закончить песнь песни. Ну а вы, друзья, можете готовиться уже к следующей части нашего путешествия, потому что после этого мы с вами вернемся в Новый Завет, и мы будем читать послание апостола Павла к Колоссянам. Это церковь в городе Колоссы. И знаете, что интересно? Некоторые из моментов, которые были перед нами в песне песни, мы будем читать и в послании к Колоссянам. Потому что Павел, как апостол Иисуса Христа, тоже будет говорить о Христе, которого он любит. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
1: Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.

душа моя скорбит смертельно. Как трудно сделать шаг последний, как трудно вместо жизни выбрать смерть, как трудно вместо славы выбрать крест. Душа моя скорбит смертельно, как трудно сделать шаг последний, как хочется сей чаши

Thank you, boy.

0: Семейное радио «Эли» – это некоммерческая христианская организация, основывающаяся на библейском учении и поддерживающая межконфессиональное сотрудничество.
1: Основная цель служения – донести благую весть людям, ищущим Бога, а также духовно поддерживать верующих.
0: Семейное радио «Эли» существует только за счет добровольных пожертвований.
1: Будем благодарны всем, чье сердце Господь расположит для поддержки этого радиослужения.
2: Где проходит грань между настоящей верой и напускным благочестием? Во вторник, 5 мая в 19:00 в передаче «Женский взгляд» мы поговорим на тему «Вера на показ или жизнь с Богом». Гостья нашего эфира Ольга Бужак, христианский блогер, поразмышляет с нами о заповедях, как они проявляются в нашей жизни сегодня и почему иногда за внешней правильностью может скрываться пустота. Присоединяйтесь и задавайте свои вопросы. Мы будем искать ответы вместе. Вас ждет честный и глубокий разговор.

0: Предлагаю прослушать проповедь известного христианского проповедника Ярла Николаевича Пейсти. Благословений всем вам в прослушивании данной передачи.
1: Все те, которые имели счастье быть воспитаны в верующей семье, с детства вспоминают старую и захватывающую историю ветхозаветного пророка Даниила. Счастливый тот ребенок, который вместе с материнским молоком был питан Словом Божьим. Такие ребята припоминают те чудные моменты, когда, сидя на ее коленях, слушали с восторгом чудные и героические рассказы из Библии, как, например, история Даниила. И вот в основу нашей сегодняшней беседы я хочу взять из 3 стиха 6 главы,

и сатрапов. Таким образом, Даниил и его три товарища в стране пленения очутились в среде ужасного разврата и соблазна. Но тем не менее, они остались верными и лояльными Богу, несмотря на все усилия врага сбить их с прямой линии веры и верности Богу. Что, собственно говоря, способствовало им, чтобы устоять против всех этих козней дьявольских? Что дало им победу над соблазнами в придворной среде? Ответ мы найдем в словах, сказанных о Данииле в нашем тексте. «В нем был высокий дух». А это значит, что в Данииле дух превосходил. Дух имел первое место. В нем царствовал Божий дух. Да, Даниил считал духовное главным, и поэтому он все в себе и вокруг себя покорял духу, а не плоти. Теперь отметим, как проявлялся этот высокий дух в жизни этого юноши. В 8 стихе 1 главы мы читаем, что Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского. Первый признак высокого духа, что им обладал Дух Божий, мы видим именно в его решении не оскверняться яствами мира и плоти. Подобно тому, как атлет должен строго следить за своим питанием, воздерживаясь от всего того, что вредно для здоровья и что могло бы лишить его физических сил, так и Даниил положил в сердце своем ничем не позволить ослабить свои духовные силы. Это и есть первоначальный шаг к победоносной жизни – сделать непреклонное намерение не оскверняться яствами греха и мира. О, как необходимо это первое решение! Без него невозможно преодолевающая радостная христианская жизнь. А ведь того и хочет Господь, чтобы мы имели радостную жизнь и жизнь с избытком. Христианство — это не унылая, безжизненная, безрадостная религия. Нет, религия как такова является лишь оболочкой, формой. И если в ней нет жизни Христовой, то она только связывает и обременяет человека. Христос поэтому не новую религию предлагает нам, нет. Нам не новая религия нужна, нам нужна жизнь, жизнь с избытком, душевная гармония и внутренний мир. А это только один Христос может нам дать. Это именно Он и дает всем приходящим к Нему. И вот эта счастливая, радостная жизнь начинается решительным намерением с нашей стороны, несмотря на всевозможные препятствия. Даниил, обладающий высоким духом, в котором дух был главным фактором, положил в сердце своем быть лояльным Богу в самых трудных условиях жизни, не позволяя ничем осквернить себя. Но Даниил был также и человеком молитвы. Ничто так не выделяется в его жизни, как то, что он был человеком молитвы. Когда он был призван, чтобы истолковать сон, который приснился царю, Даниил обратился к своим друзьям, чтобы вместе, в объединенной молитве, выпросить у Бога верное значение этого сна. Читая далее историю Даниила, мы находим, что он регулярно молился. Его обычаем было три раза в день обращать лицо свое в сторону Иерусалима и молиться. И здесь, дорогие мои, является секрет его силы, которая помогла ему осуществить его намерение, его решение. Как бы ни было твердо и решительно наше намерение жить угодно Богу, осуществить его возможно только если мы надеемся и зависимы от Бога. Решение сердца быть лояльным Христу может быть твердым, но если мы не научились опираться на Бога, надеясь на Его силу и помощь, тогда противляющаяся сила мира и греха окажется нам не под силу. Человек, намеренный делать то, что справедливо и верно, и в то же время надеющийся на Бога, что Он даст ему силы, такой человек непоколебим. Он непобедим, никакая сила не сможет его пошатнуть. Итак, мой молодой друг, если ты в сердце твоем намерился жить для Бога и быть Ему верным, то есть ты сделал первый шаг, то что тебе еще необходимо? Быть человеком молитвы.
Многое нам непонятно относительно молитвы, и я уверен, что

0: что до того, как мы увидим нашего дорогого Спасителя, для нас многое в области молитвы останется тайной. Но чем больше чадо Божие молится, тем более ему свойственно молиться, независимо от того, понимает ли он все о молитве или нет. Но два факта в связи с молитвой все же для нас совершенно ясно, а именно, молитва говорит нам, во-первых, что человек ограничен, и во-вторых, что Божья сила достаточна для него. Молитва связывает человеческое ничтожество с всемогуществом Божьим. Поэтому, если мы желаем иметь эту жизнь, в которой преизбыточествует Дух, иметь силу и победу над грехом, то недостаточно иметь лишь добрые намерения. Ты и я, мой друг, мы должны в первую очередь полностью осознать нашу ограниченность, слабость и неустойчивость. Обыкновенно в годы юности мы чувствуем себя полными сил. Мы самонадеянны и думаем, что способны справиться со всеми проблемами жизни. Да, молодость на заре своего жизненного поприща думает, что она способна своими силами осуществить намеченную ею цель. И какое жалкое существо человек, который не берет в учет Бога. Если ты один из таковых, я прошу тебя, ради блага твоей бессмертной души, опомнись, без Бога ты бессилен. Ты не в состоянии преодолеть то, что сам посеял своим безбожьем. В свое время это семя, посеянное тобою, вырастет, и ты обнаружишь, что пожал терни, терни, которые тебя же и задушат. Ибо что человек посеет, то он и пожнет, говорит Слово Божье. О, дал бы Бог, пока еще не поздно, чтобы каждому из нас открылась истина, что жизнь без Бога должна кончиться фатально, полной неудачей. Хорошо делает тот, который сознает свое ничтожество и бессилие. Но если на этом кончается его сознание, тогда действительно положение такого человека весьма печально. Нет, возлюбленные, это лишь одна сторона, негативная сторона. Она необходима. Но благодарению Богу есть и другая, положительная, чудная сторона, а именно могущество Божие. Его сила достаточна для всякой ситуации, слава Ему. Может быть, ты, молодой человек, попал в чуждое тебе окружение. Таково твое теперешнее положение. Тут ты обнаружил всякого рода зло, которое может погубить твою душу. Ты пришел сюда, оставив свой дом, верующих родителей. И позволь мне предупредить тебя, что многое ты тут найдешь, могущее тебя соблазнить и увлечь от простоты детской веры в Бога. Поэтому, мой молодой друг, если ты еще не обнаружил секрет духовной силы в полной зависимости от Бога, тогда могу предсказать твое поражение. Недостаточно, что ты стал теперь взрослым и думаешь, что ты силен преодолеть искушение. Поверь, грех и искушение слишком сильны. Одному тебе с ними не справиться. Знай, что силы, которые соблазняют, они же впоследствии и губят. Но есть другая истина. Истина, которую познал Даниил. А именно, что Бог и Даниил вместе сильнее, чем весь халдейский разврат и все его соблазны. Так и ты, мой дорогой друг, с Богом ты сильнее всех сил, могущих стать против тебя. Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога, говорит псалмопевец. А может быть, что слушает меня и тот, который пал. Ты согрешил, и сегодня ты далеко от Бога. Мой друг, вспомни, как ты пал. Могу сказать, что причина твоего падения та, что ты перестал опираться на Бога. Ты думал, что твоя независимость даст тебе свободу, а вместо свободы ты оказался рабом греха. Если бы ты остался зависим от Бога и надеялся на Него, признавая Его силу, имея с Ним молитвенное общение, постоянно опирался бы только на Него, ты бы одержал победу там, где потерпел неудачу. Непобедим тот человек, который подчинился всецело Богу. Зло не может его победить, если он в союзе с Богом и если связь эта содержится молитвенной жизнью. Как важно регулярно молиться. Даниил молился 3 раза в день с лицом, обращенным в сторону Иерусалима. Он имел назначенное место и определенное время для молитвы. О, как это важно! Встречаешься ли ты регулярно с твоим Богом? Молишься ли ты? Но я хочу еще одно слово сказать о молитве. Я молю, чтобы каждый из нас усвоил определенную привычку молиться, иметь установленное время молитвы, и тогда мы будем в состоянии молиться везде и всегда. Ведь не всегда возможно молиться коленопреклоненно и в уединении, нет? Но мы можем всегда поднимать свой взор к Богу в любое время и в любом месте, будь оно в школе, на работе, у станка или на поле. Посему, говорит Слово Божие, да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Теперь рассмотрим еще один факт относительно Даниила, что Даниил был человеком духовной силы. Проявлял он эту силу как в малом, так и в великом. Этим я не хочу сказать, что если ты будешь человеком намерения и молитвы, и будешь понимать все, то обязательно будешь велик и силен в этом мире. Правда, о Данииле сказано, что царь помышлял поставить его над всем своим царством. Но это не значит, что ты будешь всегда в таком положении. Однако могу то сказать, не ошибаясь, что человек твердого намерения, молитвы и проницательности будет человеком силы, силы, которая сможет сказать «нет» при самых трудных обстоятельствах жизни. Не тот силен, который плывет по течению, но тот силен, который может сказать решительное «нет» соблазну и греху. Поверьте, что иногда, чтобы сказать «нет», надо больше смелости, чем вести армию в бой. Молодежь, к вам мое слово. О, будь человеком твердого решения и молитвы, и ты сможешь сказать «нет» тогда, когда другие вокруг тебя будут сдаваться врагу. Молодые люди, это ваш век, и этот век нуждается в молодежи высокого, сильного духа. Для победы века сего нужен высокий дух, Божий дух. Люди с таким духом имеют твердые намерения, закрепленные молитвой, одарены проницательностью и проявляет моральную силу во всех условиях жизни. Но в заключение разрешите сказать то, что самое важное, а именно, что наш взор должен быть зафиксирован, сосредоточен не на чем-нибудь абстрактном, но на реальной и драгоценной личности Иисуса Христа. Действительное решение верующей души является ничем иным, как признанием Иисуса Христа высшим авторитетом во всех возникающих обстоятельствах. Пребывающему в молитвенном общении он даст проницательность и духовную силу, которая сосредоточена только в нем. Возлюбленные, полный и окончательный ответ мы найдем у Иисуса Христа. В нем и только в нем одном мы можем иметь верное и истинное решительное намерение к добру, молитву, преодолевающую трудности, ясную проницательность в жизненной мгле и побеждающую силу. Дорогой брат, о, я прошу Господа за тебя, так же, как и за себя, чтобы мы были людьми высокого духа, чтобы Дух Божий нас так исполнял, как Он исполнил Даниила. Тогда мы будем иметь победу, тогда мы принесем пользу человечеству, и жизнь наша прославит Бога. Быть может, что среди моих слушателей есть юноши или девушки, еще не ставшие на путь жизни, которые еще не решили в сердце своем следовать за Христом. Я умоляю вас, ради Христа сделайте это сейчас. Пусть будет это ваш первый шаг. Мы не призываем вас к религии, нет, но чтобы вы пришли ко Христу, который один понимает, знает ваши проблемы, разочарования, стремления и желания. Он один может и желает их удовлетворить. Да поможет вам Господь прийти к Нему сейчас. Аминь.
1: Вы прослушали проповедь Ярла Николаевича Писти.

0: Какие благословения приносит семейное радио Эли в вашу жизнь?
1: На кухне радио поет, поет в кармане тоже. Пошли нам, Господи, средства, услышь молитву, Боже. Это вот мой короткий отзыв о работе радио на средних волнах. Ходил, кормил животных, поросят, лошадь. Одно радио пьет на кухне, другое в кармане. Я с ним практически не расстаюсь. А спать ложусь, кладу под подушку. И как только просыпаюсь, сразу его включаю.
0: Мы будем благодарны любому пожертвованию. 5, 10, 15 евро, присланные с вашей стороны, послужат распространению благой вести через радио. О том, как это сделать, смотрите в интернете на нашей странице radioeli.ru.
2: Библия – уникальная книга. При чтении Библии автор всегда с нами.
0: Семейное радио Эли. О вере, надежде, любви.

и все люди предстанут пред Всевышним Богом на суд за все свои неправедные дела, за неверие и за то, что они однажды от

Вот стою у двери твоей и стучу. Если откроешь, войду и буду с тобой. Имеющий уши, да услышит.

0: Одиноким бываешь тогда, когда на это есть время. Януш Вишневский.
1: Хорошо сказано.
2: Музыка на семейном радио.

ангельским яслом, но в душе моей любовь не живет Христос. Звуки слов, что стут моих, без любви следят, медью зазвенят. Если множество даров Божьих обладаю, глубину сокрытых тайн веры постигаю, все познания мои и даров поток, без любви ничто.

для убийц, один для Христа. Весь грех незаконно на нем там лежит, из ран его тела.

Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет книгу Олі Халлісбі о молитве. Профессор Олі Халлісбі рассказывает о сущности молитвы, о трудностях, связанных с молитвой, о борьбе и неправильном отношении к молитве, о формах и секрете молитвы и ведет к более полному пониманию общения с Богом. «Мы помолились и сказали Богу все, что волнует наше сердце в отношении как нас самих, так и других. Нередко со мной бывает так, что у меня больше ничего нет, о чем нужно поговорить с Богом. Если я буду продолжать молиться словами, я буду вынужден повторить то, что я уже сказал. И тогда так чудесно просто сказать Богу: «Мне больше нечего сказать тебе, но мне так хочется тихонько посидеть с тобой, ощущая твою близость». Боб Джордж о молитве.

молитва и пост. В Евангелии от Марка, в главе 9, стихе 29, Иисус говорит: –

Даже пришел Иисус. Отец привел своего сына к нему, и Иисус исцелил мальчика. Как только апостолы остались наедине с Иисусом, они спросили его, почему они не могли изгнать злого духа. И Иисус ответил: «Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». Прежде чем мы рассмотрим связь между молитвой и постом, нам необходимо кратко пояснить, что понимается под словом «пост». Поститься значит в течение короткого или длительного времени воздерживаться от пищи и питья. Пост был узаконен в Израиле. Весь народ должен был один раз в году поститься. После пленения были введены различные дни поста. Фарисеи постились даже два раза в неделю. Соответствующее еврейское слово означает «смиренное сокрушение души перед святым Богом». Поэтому стали поститься в великий день искупления, когда народ давал ежегодный отчет Богу, а также во время национальных бедствий. Иисус не отменяет поста, но из законной обязательности Ветхого Завета Он переводит его в свободу Нового Завета. Пост – это внешнее действие, которое должно совершаться лишь тогда, когда к этому имеется внутренняя необходимость. Евангелие от Матфея, глава 9, стихи 14 и 15. Кроме того, Иисус предостерегает от того, чтобы использовать пост для демонстрации своей набожности перед людьми. Евангелие от Матфея, глава 6, стихи 16 и 18. Итак, нужно ли нам поститься? Этот вопрос волнует некоторых христиан. Они считают пост внешним исполнением ветхозаветного закона, которое практикуется у католиков с их показной, основанной на делах, праведностью. Но то, что пост нужен свободным, евангельским христианам, кажется им совершенно чуждой, почти невозможной мыслью. В этом пункте мы очень далеко ушли от Христа и его апостолов. И теперь самое время нам, изнеженным, слабовольным и жадным до наслаждений христианам, поинтересоваться тем, что говорит нам Писание об этом пункте, касающемся нашего освящения и нашей молитвенной жизни. Пост – это не только воздержание от пищи и питья. Пост означает добровольное, целенаправленное воздержание от различных жизненных потребностей – пищи, питья, сна, отдыха, общения с людьми и так далее. Смысл этого воздержания состоит в том, чтобы на более или менее длительное время прекратить связи, которые привязывают нас к материальному миру и нашему окружению, чтобы таким образом сосредоточить все силы души на невидимом и вечном. Таким образом, христианский пост основан не на том, что мы на все эти жизненные потребности смотрим как на нечто нечистое и несвятое. Нет. Вместе с апостолом мы познали, что нет ничего в себе самом нечистого, и что пища сотворена Богом, чтобы мы с благодарностью пользовались ею. Пост основан на том, что наша душа время от времени хотела бы сконцентрировать все свои силы на какой-то проблеме, и поэтому временно воздерживается от того, что само по себе разрешено и полезно для нас. Таким образом, к посту относится все то, о чем мы говорили, касаясь тихих молитвенных часов. По сути, он является их продолжением. И то, и другое нужно нам не ради Бога, но ради нас самих. Это мы нуждаемся в посте. О нем можно говорить много, но мы ограничимся лишь вопросом значения поста для молитвы. Мы исходим из сознания того, что великой тайной молитвы является дух
молитвы.

Поэтому самым важным для нас является то, чтобы в нашей молитве происходило соединение с этим Духом. Молитвенная борьба в конечном итоге является борьбой с внешними и внутренними препятствиями, которые стараются нарушить нашу связь с этим Духом молитвы. Пост представляет из себя предусмотренное Богом средство против самых опасных препятствий для молитвы. Он должен быть добровольным, говорит Иисус. Поэтому христианин прибегает к посту, когда видит, что есть нечто особенное, препятствующее его молитве. Это может быть какая-то особая трудность, которую он сознает как препятствие, а также это может быть нечто такое, чего он не понимает. Он только чувствует, что есть нечто, препятствующее его молитвенному общению с Богом. И он прибегает к посту, чтобы свою обращенную к внешнему миру душу на время оторвать от материальной жизни и мирского окружения и открыть тем самым доступ Духу Святому, чтобы он мог осветить его внутреннего человека и показать, чем он огорчил дух молитвы, чтобы восстановить беспрепятственное соединение с ним, а вместе с ним и с обильным потоком божественной силы. Теперь мы рассмотрим некоторые случаи, побуждающие христианина к посту. Во-первых, это период особых искушений. Когда Иисус был поведен духом в пустыню для искушения от дьявола, сразу же после того, как он, крестившись, получил помазание для своего служения, он постился. И постился он долго, 40 дней. Так серьезно отнесся Иисус к борьбе с искушениями. Из этого мы можем понять, как легкомысленно мы относимся к нашим искушениям. Таким образом, даже для Иисуса, который был безгрешен, знакомо было побуждение посредством поста сконцентрировать свою душу перед поединком с сатаной. Мы также видим, что Иисус после чуда насыщения в пустыне, когда народ хотел сделать его царем, постился, пусть даже проще и короче. Он отказался от ночного сна, чтобы в спокойном общении с Отцом сконцентрировать свою душу и получить полную силу для борьбы с Искусителем, который и здесь преследовал его. Если наши искушения одолевают нас, как это порою бывает, то это потому, что мы не ищем посредством поста святой божественной близости, чтобы вооружиться против Искусителя. Во-вторых, мы ощущаем необходимость поста перед серьезными решениями. Когда Иисусу предстояло совершить великое дело избрания апостолов, он всю ночь перед этим пребывал в молитве. Евангелие от Луки, глава 6, стих 12. Хотя он и находился в состоянии непрерывного общения со своим отцом, и его духовный рассудок никогда не был омрачен каким-либо грехом, он, тем не менее, чувствовал потребность укрепить свою душу в спокойном общении со своим отцом, чтобы в предстоящем на следующий день избрании быть в состоянии следовать руководству отца. В связи с этим мне хочется вспомнить маленькую историю, рассказанную в «Деяниях апостолов». Глава 13, стих 2. «Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: „Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их“». Таким образом, когда они постились, случилось то, что Дух Святой сказал им решающее слово, которое направило Павла на его первое миссионерское путешествие, слово, положившее начало языческой миссии.
Мы не принимали бы так часто поспешных решений и не стояли бы беспомощно перед важным выбором, если бы посредством поста дали Духу Святому возможность взять в свое распоряжение нашу обычно такую занятую и труднодоступную для Него душу. В-третьих, в период подготовки и выполнения особенно трудных задач. В «Деяниях апостолов» в главе 13, стихе 2 и главе 14, стихе 23 мы читаем, что первые христиане посредством поста готовились к важному служению в церкви. Назначение пресвитеров и отправка миссионеров. Речь для них шла лишь о том, чтобы сосредоточить свои души и полностью предоставить себя в распоряжение Духа Святого, чтобы посредством их молитвы и возложения ими рук могла сообщиться та благодать, которую Дух Святой хотел даровать этим братьям. Первые христиане, исполненные Духа Святого, ощущали в этом необходимость, в то время как сегодняшние бедные духом христиане поступают так, как будто и не нуждаются в посте. Конечно, наш пост должен быть добровольным. Лишь Дух Святой может сделать нас настолько смиренными, что мы с благодарностью будем использовать все средства, которые Господь даровал нам. В-четвертых, в период особого напряжения сил. Иисус говорит: «Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». Этим объясняет он тот факт, что ученики оказались бессильными по отношению той одержимости. В то же время нам сказано, что бывают периоды большого напряжения сил. Они требуют особой силы свыше. Иисус указывает на пост как на средство получения верующим этой силы. Пост можно сравнить с электрическим проводником. Чем большее количество энергии нам надо передать, тем более мощным должно быть соединение с силовой станцией. То есть в нашем распоряжении должен быть более толстый кабель. Как мы уже видели, молитва является тем проводником, посредством которого на землю передаются небесные силы. И Иисус говорит, что чем больше величина силы, которую необходимо передать, тем более сильным и глубоким должно быть молитвенное соединение души с Богом. Как мы уже неоднократно видели, все зависит от духа молитвы. Наша молитва ослабевает в той самой степени, в какой мы во время молитвы уклоняемся от того направления, в котором хотел бы вести нас дух молитвы. И она станет еще слабее, если мы при этом вступим в спор с духом молитвы и огорчим его. Таким образом, пост предназначен для такой концентрации сил нашей души, чтобы нам стало ясно, к чему направляет нас Дух Святой и о чем нам нужно молиться в этом особо трудном положении. В то же время он помогает нам очистить нашу душу от всех нечистых побуждений, которые возможны, когда мы просим о большей силе. И очищение это происходит таким образом, что мы в тишине и сосредоточенности поста обнаруживаем в себе тщеславие и другие мотивы, вмешивающиеся в нашу молитву. Мы получаем силу полностью отдаться Господу и сказать: «Пусть лучше не произойдет чудо, чем я посредством своего тщеславия обесчещу Твое имя и буду злоупотреблять молитвой. Но если Ты можешь сотворить чудо без того, чтобы мною была унижена Твоя слава, тогда соверши его, Господи».

0: злоупотребление молитвой. Просите и не получаете, потому что просите не на добро. Прежде всего, у всех нас несколько неверное представление о молитве. Наше себялюбие не знает границ. Все то, что встречается нам в нашем окружении, мы наивно воспринимаем как нечто специально для нас предназначенное, что мы можем поставить на службу себе и использовать для нашей выгоды. Различные предметы, растения, животных, людей, собственные наши члены, даже свою душу, буквально все, мы рассматриваем как средство достижения наших целей. Даже Бога мы не исключаем из этого числа. С того момента, как мы встретились с Ним, мы смотрим на Него как на средство удовлетворения наших желаний. Всякое отношение человека к Богу в большей или меньшей степени основано на этом. Как наилучшим образом могу я использовать Бога для своей пользы? Как может Он помочь мне теперь и в будущем? С этой точки зрения рассматривает человек и молитву. Как получить мне от нее наибольшую пользу? Именно поэтому человек не находит нужным молиться регулярно. Это требует так много напряжения, так много времени, и уже потому невыполнимо, что о ней просто забываешь. Но когда те же самые люди начинают испытывать какую-то нужду, не будучи в состоянии помочь себе, а также не получая помощи от людей, они находят, что стоит обратиться к Богу. Тогда они начинают молиться, взывать и вопиять в своей нужде. И если Бог не тотчас отвечает им, они глубоко обижены. Зачем, собственно говоря, нужен Бог, если Он не предоставляет себя в распоряжение тех, кто в Нем нуждается? Им и в голову не приходит, что Бог может существовать для чего-то другого. Многие после такого результата своей молитвы вообще перестают молиться. Если не получаешь того, о чем просишь, зачем молиться? Для нас, открывших себя духу молитвы и научившихся кое-чему в отношении молитвы, нетрудно понять, что эти люди имеют совершенно неверное представление о молитве. То, как они ее употребляют, является настоящим злоупотреблением ею. Такое ее употребление полностью противоречит ее сущности. Ясно, что это и не может привести к положительному результату, а получается одно лишь разочарование. Но не только обыкновенный человек таким образом злоупотребляет молитвой. И мы, верующие, нередко бываем виновны в этом. И у нас живет ветхий Адам. Если он может получить какую-то выгоду или освобождение от страданий, он не имеет ничего против молитвы. Наоборот, он проявляет удивительное стремление к молитве. Нам необходимо сознавать, что искушение к злоупотреблению молитвой свойственно всем нам и автоматически проявляется у каждого верующего. В Евангелии от Матфея мы имеем типичный пример такой неправильной и неисполненной молитвы. Оба сына Завидеевы вместе со своей матерью обращаются к Иисусу и просят Его о самом высоком положении в Его царстве, которое, как они надеются, скоро будет воздвигнуто. Их просьба, конечно, весьма наивна и простодушна. Эти ученики вместе с Петром занимают особое положение в кругу других учеников Иисуса. Теперь им очень хочется, чтобы Иисус уже сейчас гарантировал им их руководящее положение в Его грядущем царстве. Когда остальные ученики услышали об этом, они вознегодовали на двух братьев. Но Иисус иначе смотрит на это. Он просто и спокойно говорит им, что не может исполнить их просьбу. Дружески и сочувственно Он поясняет им, почему Он не может сделать это. В Его тоне столько теплоты и нежности, что и наша душа согревается. Мы узнаем здесь, как относится Иисус к нам, когда мы просим Его, чтобы Он удовлетворил все наши потребности и устранил все опасности и неприятности. Он не сердится на нас, как можно было бы ожидать. Он понимает нас и пытается объяснить, как нам нужно употреблять молитву. Именно это делает дух молитвы, когда мы в своем себялюбии и эгоизме злоупотребляем молитвой. Дружелюбно и нежно, но вполне определенно он напоминает нам о том, что смысл молитвы заключается не в том, и показывает нам, что мы молимся неправильно. Он кладет свой перст точно на больное место. Сначала мы, возможно, и не поймем его. Мы чувствуем лишь внутреннее беспокойство, как во время молитвы, так и после нее. А затем мы испытываем то, что наша молитва не исполнена. Для честного молитвенника этого достаточно. Он начинает проверять себя и свою молитву. И дух молитвы может говорить с ним. Он узнает, что злоупотребляет молитвой, и что к нему относятся слова Иакова: «Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». Как только он поймет это, он будет удивлен и в то же время встревожен, сознавая, насколько его забота и просьба о деле Божием и нуждах христианского труда зависят от его собственного участия. Если, к примеру, у него должно быть собрание, как горячо и искренне молится он о том, чтобы это были благословенные Богом часы. Но если такое же собрание намечено у его соседа, он, возможно, и забывает молиться об этом. Если ему предстоит проповедовать или свидетельствовать в собрании, он снова и снова молится об этом. Если же говорить должен другой, тогда его молитве недостает огня. Или должно решаться очень важное дело. Он молится, чтобы Бог руководил им при этом решении, чтобы он мог познать и исполнить волю его. Но затем он обнаруживает, что по сути его молитва направлена не на познание воли Божией, но на то, чтобы побудить Бога одобрить и благословить его собственную волю и план в этом деле. Когда он несколько раз поймал себя на злоупотреблении молитвой, он чувствует себя глубоко смирившимся в своей молитвенной жизни. Он видит эгоизм своего сердца и сознает, насколько его молитвенная жизнь пронизана этим чувством. Это заставляет его от всего сердца воскликнуть: «Господи, научи меня молиться!» И в его молитвенной жизни наступает перемена. Не ручаясь за себя, он в своей беспомощности хватается за дух молитвы. Его сердце жаждет свободы от злоупотребления молитвой. Теперь путь свободен. Снова и снова Дух Святой может показывать ему, в чем состоит смысл молитвы и как нужно употреблять ее по воле Божией.
1: Мы слушали книгу Оли Халисби о молитве. Текст читал Николай Козий. В следующий раз слушайте продолжение.

твои страдания. Дай мне силы для других гореть с чувством беспредельного признания. Для тебя и жить, и умереть. Для тебя и жить, и умереть.

0: Внимание! Объявление!
1: Информация для радиослушателей из России.
2: Вы можете поддержать служение семейного радио «Или» ежемесячно, перечисляя приемлемую для вас сумму на карту Сбербанка.
3: 48 17 76 00 62 75 79 21 с пометкой «Пожертвование для семейного радио»
1: или почтовым переводом. Давыдовой Ларисе Ильиничне, абонентный ящик 18, город Псков, индекс 180024, Россия.

0: думаете о семейном радио Эли вы, наши дорогие радиослушатели?
1: Я честно благодарю тебя вам за ваши передачи. Огромное вам спасибо, дай Бог вам всем здоровья. Слушаю ваши передачи каждый день. Благодарю Господа за вас. В деревне я живу, далеко не хочу, только дома слушаю. Мне уже много лет. Не могу в церковь ходить уже. Далеко ездить. С любовью, Зоя.
0: Помогите своим знакомым и родным открыть для себя семейное радио «Эли».

Часы в студии семейного радио показывают 9 часов утра. Продолжение следует. Здравствуйте, любители художественной литературы!

0: Дорогие друзья, сегодня мы продолжим слушать повесть М.А. Мейндерс «Ван Вурден. Женщина с книгой». Часть 25. Бегство к границе Тибета обещало стать тяжелым переходом через дикие высокие горы. А сколько времени потребуется, чтобы Красная Армия пришла и туда? На следующий вечер молодые студенты опять разложили географическую карту и вместе помолились, прося Господа указать им, кто должен пойти в отдаленную горную деревню, чтобы принести туда Слово Божие. Через два дня внутренний голос убедил Глэдис в том, что должна пойти она. Она рассказала об этом студентам.
1: «Как вы, мама Глэдис, вы в эту далекую горную деревню? Но это же тяжело!»
0: «Я пойду туда, куда Господь меня посылает», — спокойно ответила она. Глава 21. Бог, который творит чудеса. Прежде чем Глэдис Эльверт начала путешествие в незнакомую горную страну Тибета, молодые христиане собрались для

значительно отличается от китайского. Это так и оказалось. Но в каждой деревне находился кто-нибудь, хорошо понимавший по-китайски и готовый служить переводчиком. Вечерами, найдя в горном селении ночлег, она беседовала с жителями о Слове Божьем. Повсюду она старалась убедить людей в том, что надо читать Библию. И так как большая часть населения была неграмотна, она побуждала тех счастливчиков, которые умели читать, к чтению Слова Божьего другим. В некоторых поселках ей показывали брошюры со стихами из Библии. Много лет тому назад эти места посетил миссионер, который беседовал с людьми и раздавал религиозную литературу. С тех пор миссионеры больше не появлялись, и никто не был в состоянии объяснить стихи. Глэдис серьезно задумалась. Должна ли она оставаться в этом районе, чтобы проводить с людьми библейские уроки, или следовать дальше? Нет, она не может остаться. Ей надо продолжать свой путь. Место, указанное молодым человеком на географической карте, находится дальше, гораздо дальше, высоко в горах. Каждое утро она просила переводчика служить ей гидом до следующей деревни. Оттуда переводчик возвращался домой, а она находила нового переводчика и гида на следующий день. Таким образом продолжалось ее путешествие до Ц. Там Глэдис, по провидению Божьему, нашла приют на двое суток у приветливой семьи, принадлежавшей к маленькой группе христиан. Когда она осведомилась у местных жителей о дальнейшей дороге в горы, все в один голос сказали: «Дальше идти невозможно». «Но мне надо идти», — ответила Глэдис. «Дальше дороги нет», — объяснили ей. «Есть лишь нехоженные тропы. Там конец света». Но это не могло остановить миссионерку. «Конец света так не выглядит», — сказала она. «Мне надо дальше. Я должна следовать по своему пути». Жители горной деревни лишь покачали головой. По их лицам скользнуло мрачное выражение. Может, эта женщина не в своем уме? Кто решится путешествовать по бездорожью в этом суровом горном краю? К Глэдис подошел врач-китаец и попытался удержать ее от осуществления столь сомнительного плана. «Может ли ваш Бог требовать от вас совершить столь опасное путешествие одной?» — спросил он. «Если он мне поручит нести туда его слово, я должна идти, и он меня сохранит», — спокойно ответила женщина. «Ну что ж», — сказал врач, — «в таком случае мой долг — сопровождать вас в этом путешествии. Кроме того, мне очень хотелось бы увидеть тех людей, ради которых вы переносите столько испытаний, согласно воле вашего Бога». Доктор Хуан заготовил несколько пакетов с пищей, которые два тибетца несли в плетеных корзинах на палке-носителе. Во время путешествия доктор Хуан беседовал с Глэдис о Слове Божьем. Оказалось, что он член маленькой группы христиан в Ц. Однако его знание Библии очень ограничено, и его духовному опыту не хватает глубины. Но он умеет и любит читать. Через несколько часов, утомленные долгой ходьбой, они остановились немного отдохнуть на склоне горы. Носильщики готовили обед, а доктор Хуан рассказывал Глэдис о своих религиозных проблемах. В христианском учении для него было еще столько непонятного. Но так как доктор Хуан был образованным человеком, у них возникали интересные и запоминающиеся беседы. В тех случаях, когда Глэдис не удавалось убедить доктора Хуана словами, она вручала ему свою книгу, чтобы он сам смог прочесть и обдумать некоторые тексты. Доктор Хуан намеревался через 5 дней вернуться в свою деревню. Но твердость веры Глэдис в то, что они встретят людей, которым должны принести Слово Божие, произвела на него такое глубокое впечатление, что он решил путешествовать с ней дальше. В глубине души он считал своим долгом сопровождать эту женщину и защищать ее в суровой гористой стране. Все дальше, все выше путешественники забирались в горы. Они беседовали со всеми людьми, встречавшимися им на пути, и выяснили, что никто из них никогда не слышал о Господе Иисусе, Сыне Божьем.
В 10-й день путешествия тропа закончилась под склоном.

склоном горы, где они переночевали в грязной избушке. Весь следующий день они тащились вдоль склона, где уже не было тропинки. Во всей округе не наблюдалось ни малейших признаков человеческого присутствия. Носильщики вернулись в свою деревню. Они не осмеливались идти дальше, решив, что достигли конца света, где живут боги и где им запрещено появляться. Доктору Хуану и Глэдис самим пришлось нести тяжелый багаж, пробираясь среди каменных глыб по крутым склонам. К концу 11-го дня Глэдис почувствовала, что у нее иссякают силы. Идти дальше она уже не могла. Где им спать эту ночью? Где им в этой пустыне найти пищу? Глэдис упала духом. Правильно ли она выбрала путь? Эту ли дорогу указал ей сам Господь? Она почувствовала себя ужасно одинокой. Единственный ее спутник — это доктор Хуан. Но кто он? Она даже не знает его как следует, ведь они познакомились с ним лишь несколько дней тому назад. Правда, до сих пор он был ей огромной поддержкой. Доктор Хуан пошел вперед, чтобы разведать местность. Он искал новую тропинку, но все никак не находил. Глэдис остановилась и ждала его. В одиночестве она устало прислонилась к скалистой стене. В ее душе все росло сомнение. Не слыша больше шагов, идущий за ним Глэдис, доктор Хуан возвратился. Он с удивлением взглянул на худенькую, хрупкую женщину, прежде казавшуюся такой мужественной, лишенной страха и сомнения. Она стояла у скалистой стены и большими, испуганными глазами пристально смотрела на суровый, непроходимый склон. От отчаяния и безысходности по лицу ее текли слезы. «Доктор Хуан, поставим багаж и помолимся», — попросила она. Положив узлы на землю, они встали на колени. В короткой молитве Глэдис изливала весь страх своего сердца и умоляла: «Господи, милостивый Бог, помилуй нас! Ты видишь нас здесь! Ты знаешь, как плохо наше положение! О, Господи, дай нам пищу и приют на ночь! У меня уже нет сил! Господи, помоги нам!» Доктор Хуан слушал внимательно. Он уловил в ее молитве сомнение и страх. Неужели это она, маленькая женщина с большой верой? Тогда он начал молиться и спокойно высказал свое желание. «О Господи, Боже, вышли нам навстречу того человека, которого ты хочешь, чтобы мы встретили, чтобы мы смогли рассказать ему о Господе Иисусе и о пути к спасению. Сегодня мы еще никому не могли свидетельствовать о тебе, но ведь ты послал нас сюда с особенной целью. Господи, покажи нам, где найти того человека, которого ты по своему святому плану намеревался благословить». Пораженная этими словами, Глэдис почувствовала стыд. В то время как она беспокоилась о своих нуждах, этот врач заботился о деле Царства Божьего. «Споем гимн?» — спросила Глэдис через минуту. «Да, давайте споем», — согласился доктор. И вот они сидели и пели. Разреженный горный воздух понес их голоса вдаль, очень далеко. Они пели один гимн за другим, прославляя Господа, и их души обретали новую силу. Вдруг доктор Хуан вскочил. «Вон там тот, кто нам нужен!» — воскликнул он. Глэдис не успела ничего спросить, как он уже убежал. Она осталась сидеть одна, вновь почувствовав себя очень неуютно в этой дикой, бесплодной местности. Наконец, далеко на склоне горы, она увидела двух людей. Приблизившись, доктор Хуан закричал ей: «Вставайте, подходите! Я нашел нужного человека!» Она продолжала сидеть неподвижно. Ей казалось, что вскарабкаться по этому крутому, усыпанному каменными глыбами склону невозможно. Наконец, доктор Хуан вернулся к ней. «Теперь ясно, воля Божия заключается в том, чтобы мы пошли дальше. Идемте, поторопимся», — сказал он. «А наши узлы?» —
— спросила Глэдис. «Пусть лежат здесь, ведь тут нет никого, кто бы мог их украсть». С трудом поднявшись на ноги, Глэдис стала медленно карабкаться вверх по склону. Все выше и выше. Добравшись вслед за доктором Хуаном до вершины горы, она увидела прислонившегося к скалистой стене ламу, тибетского священника. Глэдис с удивлением посмотрела на доктора Хуана. Она знала, что ламам запрещен всякий контакт с женщинами. Им нельзя с ними говорить и даже находиться в их обществе. Доктору Хуану и Глэдис Эльверт было известно, что тибетским ламам, хотя они и стремились к святости, нередко недоставало внутренней силы победить грех. Поэтому они старались избегать соблазнов. Отсюда и один из строгих монастырских законов – абсолютный запрет говорить с женщиной. Вот о чем подумала Глэдис при первой встрече. «Вы ему сказали, что я женщина?» — поинтересовалась она у доктора. «Да, но он пригласил вас к себе, переночевать в монастыре». На минуту Глэдис заколебалась. В какие сети они могут попасть? Почему тибетские священники пригласили ее в свои освященные здания? «Здесь нет никакого другого места, где можно остановиться», — объяснил доктор. Лама заметил сомнение Глэдис. «Мы ждали вашего прихода, чтобы вы рассказали нам о том Боге, который любит грешников», — сказал он. Глэдис в изумлении взглянула на него. «Да-да, мы вас ждали», — повторил лама. Глэдис почувствовала, как затрепетало от волнения ее сердце. Значит, он и есть тот человек, которому они должны принести Слово Божье. Без дальнейших разговоров лама тронулся по узкой тропинке вдоль склона горы, и они последовали за ним. Тропинка вилась вокруг вершины горы к югу, и внезапно перед ними открылся совершенно другой пейзаж, так что у Глэдис захватило дух. Она едва могла поверить своим глазам. Тот склон, по которому они забрались, был пустынен и угрюм, весь усыпан каменными глыбами. А на другой стороне раскинулись отлоги и холмы, пышно поросшие травой и ярко цветущими виноградными лозами. На вершине холма находилось величественное здание Ламаистского монастыря. Красота пейзажа умиротворила душу Глэдис. Но когда они подошли ко входу в монастырь, ее страх возвратился. Они вошли внутрь, и огромные ворота за ними закрылись. «Да, выйдем ли мы когда-нибудь?» — с испугом подумала маленькая женщина.

0: Общество ламаистских священников встретило их с необыкновенной почтительностью. Глэдис проводили в маленькую комнату. Монахи доставили туда множество вещей, чтобы ей было как можно приятнее. Они принесли одеяло из тигровой шкуры, подушки, воду для омовения и освежения. Одно за другим подавались блюда тщательно приготовленных деликатесов. Выходя из комнаты, они пятились, чтобы не показать ей своих спин. Это была высшая форма вежливости. Все казалось просто сном. После тяжелого подъема по скалистым склонам Глэдис чувствовала себя уставшей. Она решила было прилечь на диван, но в дверь постучали двое мужчин с вежливой просьбой последовать за ними. Во внутреннем дворе к ним присоединился доктор Хуан. Вели их через целый ряд внутренних двориков, пока они не вошли в огромный двор. Там, на специальных подушечках для коленопреклонения, покрытых кокосовыми листьями, сидели ламы, благочестиво скрестив руки и наклонив головы. Их было около 500. Гостей подвели к двум пустым подушечкам в середине полукруга. Сердце Глэдис неистово колотилось от напряжения. «Что ожидают от них ламы?»
1: «Мы гости», — шепнул ей доктор Хуан. «Говорить должны мы. Спойте сначала гимн».
2: «А что мне спеть?» — взволнованно шепнула Глэдис.
1: «Это не важно. Что хотите?»
0: Дрожащим голосом она начала петь написанный американским миссионером гимн «Чудесная свобода». После пения последовала мертвая тишина. Начал говорить доктор Хуан. Он рассказал о самой важной в мире книге — Слове Божьем. Он говорил о грехе и о Спасителе, который родился в хлеву Вифлеемском. Потом он рассказал, почему этот Спаситель, Иисус Христос, Сын Божий, умер на Голгофском кресте.
1: «Теперь спойте еще раз», — попросил доктор Глэдис.
0: Она опять запела, на этот раз более уверенно. Это был гимн по Псалму 99. «Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас. Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас. И мы Его, Его народ и овцы паствы Его. И мы Его, Его народ и овцы паствы Его».
1: «Вы можете рассказать им об этом псалме», — посоветовал доктор.
0: Глэдис начала говорить. Она излагала суть так же просто, как раньше в беседах с погонщиками ослов в трактире Янчена. 500 лам неподвижно сидели на своих подушечках. Их лица не были видны для посетителей, так как они сидели, склонив головы.
1: «Но почему же никто из них не говорит? Почему никто из них не движется, не дает знак, что это собрание закончено?»
0: Когда Глэдис закончила рассказывать, доктор Хуан опять начал говорить.
1: «Спойте еще раз», — попросил он.
0: Она снова спела и рассказала о псалме. Потом опять заговорил доктор Хуан. Ламы все еще неподвижно сидели и слушали.
1: «Но не может же все это продолжаться всю ночь!»
0: Силы Глэдис Эльверт были на исходе, и она шепнула доктору Хуану.
1: «Я не могу говорить больше. Еще пара минут, и я упаду в обморок».
0: «Тогда закончим сейчас же», — ответил доктор Хуан. Он встал, и она последовала его примеру. Вряд ли осознавая, где она находится, Глэдис, шатаясь, пошла за ним через большой двор. Позже они узнали, что по ламаистской традиции гости должны встать первыми в знак окончания собрания. Значит, из вежливости ламы часами слушали своих посетителей и должны были сидеть неподвижно, пока говорили гости. Глэдис подумала, что наконец она сможет отдохнуть в маленькой комнате для гостей. Но опять ей помешал стук в дверь. У дверей стояли двое священников.
2: «Госпожа,
1: «Если вы не слишком устали, не согласитесь ли вы рассказать нам побольше?» — почтительно спросили они.
2: «А войти в мою комнату вам позволено?»
1: «Позволено, если войдем вдвоем». Войдя в комнату Глэдис, они очень внимательно слушали все то, что она рассказывала им из Библии. Потом они ушли. Через несколько минут пришли двое других. И так продолжалось до глубокой ночи. Ламы задавали одни и те же вопросы. «Объясните нам, как и почему он умер? Скажите ли, действительно ли Иисус может любить грешников?» Глэдис заметила, что у этих людей нет никакого сомнения в том, что Бог творец земли. Они не сомневались в рождении Иисуса от Девы Марии. Для них чудеса, которые Он сотворил на земле, не подлежали сомнению. Главное, что необычайно сильно поразило их, было чудо Божьей любви грешникам. История смерти Христа на кресте Голгофа наполнила их души почтением и благоговением перед Ним. На следующее утро, когда ламы только собирались в храме, доктор Хуан и Глэдис могли обменяться опытом ночных разговоров. Доктор Хуан сказал, что и в его комнату приходили священники с просьбой рассказать о Слове Божьем. Об их пребывании в Ламаистском монастыре Глэдис позже написала в письме. «Здесь мы встретили людей, на самом деле жаждущих истины и древней, чистой истории чудесного плана Божьего об избрании и спасении грешников». Путешественники решили остаться еще на несколько дней, чтобы поговорить с ламами. И целую неделю, едва освободившись от своих монастырских обязанностей, монахи приходили к ним с просьбой рассказывать дальше о Слове Божьем. Наконец, доктор Хуан и Глэдис решили, что на следующее утро они должны уйти. В этот последний день Глэдис получила приглашение от главного ламы. Она до сих пор еще не видела его. Рядовые ламы были родом из Китайско-Тибетской пограничной области, и многие из них говорили по-китайски. Но Глэдис предположила, что настоятелем такого большого монастыря должен быть только тибетец. Как же нам преодолеть языковой барьер, если он не говорит по-китайски?» — подумала Глэдис. Группа ламаистских священников молча проводила ее в апартаменты своего настоятеля. Там, на сказочно раскрашенной подушечке, сидел главный лама. Продолжение повести «Женщина с книгой» вы услышите в следующей передаче. Продолжение следует.
3: Сегодня 3 мая, воскресенье.

и болезни. Он был презираем и унижен. Наказание мира на нем было —

Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Римлянам 8 глава, 1 и 2 стихи. Поэтому, братья, я хочу, чтобы вы знали, что благодаря Христу вам сегодня возвещается прощение грехов. И во всем, в чем закон Моисея не мог вас оправдать, каждый верующий получает оправдание в нем. Деяния, 13 глава, 38-39 стихи. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. Галатам 3:24. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Галатам 2:16. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. А мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Галатам 5 глава, 4 и 5 стихи. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. Римлянам 3:28. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Римлянам 8 глава, с 31 по 33 стихи. И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму: «В тебе благословятся все народы». Итак, верующие благословляются с верным Авраамом. Галатам 3 глава, 8 и 9 стихи. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Римлянам 5:1.

0: Доброе утро, дорогие радиослушатели! Мы рады приветствовать вас на волне семейного радио. Мы ознакомим вас с передачами, которые вы услышите сегодня.
1: В 10:05 предлагаем вашему вниманию запись богослужения Библейской Церкви «Слово благодати».
2: В полдень приглашаем наших юных радиослушателей на детскую передачу «Выходного дня».
3: В 12:20 мы услышим очередные главы из Ветхого и Нового Заветов. В 12:40 Библия говорит. Ровно в 13:00 слушайте запись прямого эфира «Радиофорум». В 14:00 передача от миссии «Фриденштимме». В 15:00 передача для православных, которую ведет священник Вячеслав Успенский. В 16:00 программа передач на сегодняшний вечер. В 16:10 по страницам Библии.
1: В 17:00 литературная передача «Продолжение следует».
2: «Женщины с книгой. Повесть о жизни и труде английской миссионерки в Китае Глэдис Эдвард». Читает Арина Весолаускас.
4: В 18:00 прозвучит запись богослужения из Нарской церкви христиан веры евангельской.
1: В 20:00 вечера детская передача «Выходного дня».
3: В 20:20 чтение Библии Ветхого и Нового Заветов. В 20:40 передача «Библия говорит». В 21:00 передача «В духе и истине». В 21:15 повтор передачи «Продолжение следует». В 22:00 в эфире семейное ток-шоу «Питайкиных». А сейчас приглашаем вас на воскресное богослужение Церкви Слова Благодати.

0: Предлагаем вам запись богослужебного собрания Библейской Церкви Слова Благодати, город Батлграунд, штат Вашингтон.
1: Дорогие братья и сестры, дорогая церковь, очень радостно видеть вас в это воскресное утро. Я хочу поприветствовать вас словами, которые сегодня звучат на восточном, скажем так, восточной части русскоязычного и всего мира. Христос воскрес, дорогие братья и сестры! Христос воскрес! И еще раз, Христос воскрес! Я не знаю, как долго мы будем праздновать, но я хочу, чтобы вы сейчас повернулись и подошли к тем, кому вы еще не сказали сами «Христос воскрес!» и поприветствуйте их. Христос воистину воскрес!

Я приглашаю вас открыть Библии на втором послании Тимофею. Второе послание Тимофею мы будем читать из 3 главы, с 13 стиха. 2 Тимофея 3, 13. «Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, зная, кем ты научен. При том же ты с детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верой во Христа Иисуса. Все писание богодухновенно и полезно для научения, для исправления, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царстве Его. Проповедуй Слово. Настой вовремя и не вовремя. Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершая дело благовестника, исполняя служение твое». Давайте помолимся. Наш дорогой Господь, мы осознаем, что сегодня все больше и больше мы видим, как злые и нечестивые люди преуспевают во зле. Они сами заблуждаются и вводят других в заблуждение. Сегодня так много людей, которые только имеют вид благочестия, но полностью отреклись от его силы. Но мы знаем, в чем сила. И это Твое безошибочное, непогрешимое Слово, которое полезно для научения, для обличения, для исправления и для наставления в праведности. Господь, благослови нас каждого пребывать в том, чему мы научены. Благослови нас принимать то, что проповедуется. Господь, благослови каждого из нас не слушать басни, которые льстили бы нашему слуху, но быть внимательными к Твоему Святому Слову. Господь, помоги нам любить Тебя и любить Тебя через познание Твоего Слова. Говори к нам сегодня, Господь. Говори к нам сегодня, и пусть Твое Слово станет ярким светильником для нашей жизни. Будь ты прославлен в этом собрании. Аминь.

Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Иисус Христос, Он победитель. Вся честь и слава и хвала сидящему на троне Анцу. Он победу одержал. Прославляю Его.

Писание говорит, и Он есть глава тела церкви. Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство. Потому что благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоть Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными пред Собою. Помолимся. Великий Бог, мы исповедуем, что Ты в Сыне Своем даешь нам спасение. Мы были чуждыми и врагами, как говорит об этом Писание, но Ты явил Свою великую мудрость и милость во Христе, который не только умер за наши грехи, но и воскрес для нашего оправдания, как о том говорит Писание. В Нем Ты соделал нас святыми, непорочными и неповинными пред Собою. Мы ждем, когда Он явится, и наша подлинная жизнь и слава будет явлена вместе с Ним. Помоги нам жить этой надеждой в нашей каждодневной борьбе за святость, уповая на воскресшего Спасителя, на живого Бога. Аминь.

0: наш Спаситель жив. И это радует наше сердце. Это дает надежду. Слава Ему. Садитесь, пожалуйста.
1: Наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя за Церковь. Благодарим Тебя, что здесь, в этой духовной семье, мы можем находить теплое общение. И мы можем находить братьев и сестер, с которыми мы можем вместе радоваться, переживать, приносить свои боли и трудности Тебе. Сегодня мы радуемся вместе с Димой и Дианой. Благодарим Тебя, Господь, что Ты дал им возможность встретить друг друга, полюбить друг друга. И мы просим, чтобы Ты помилостью своей благословил сейчас всю дорогу подготовки к свадьбе. Но самое главное, просим, чтобы, Господь, Ты благословил их семейную жизнь. Мы знаем, что только Ты даешь то благословение, которое никогда не приносит печали, но обогащает. И мы просим, обогати их Твоим обильным благословением познания Сына Твоего. Мы также благодарим Тебя, что мы живем в этой стране, где у нас так много всего доброго и хорошего, и мы сегодня хотим особенно просить Тебя за наше правительство. Господь, Ты ставишь людей, которые находятся у власти, и мы сегодня просим, Господь, благослови, чтобы они жили в страхе Твоем, и дай им особой мудрости свыше, чтобы решения, которые они принимали, осознавая, что они идут, ходят перед Тобой, Господь. Также мы приносим Тебе нашу сестру Аню Свириденко. Ты знаешь все, что происходит в ее организме, знаешь, почему она болеет. Господь, мы просим, восстанови, исцели и дай восстановление, Господь, сам по милости своей. Также за тех, кто проходит сейчас особые трудности в жизни. Ты знаешь, те, кто переживают этот диагноз, где обнаружили рак и что-то удаляют, Господь, но мы просим, чтобы Ты в этот момент своей любящей рукой, утешающей, поддержал и дал силы проходить, Господь, через эти обстоятельства, полностью полагаясь на Тебя, а мы молимся, чтобы Ты послал исцеление и восстановление. Благослови, Господь. И также сейчас, когда мы будем участвовать в материальном служении, мы хотим это делать от радостного сердца, поклоняясь Тебе, Господь, через то, что мы принесли. Пусть Тебе будет слава, пусть Тебе будет хвала во всем, что мы делаем и все, что мы жертвуем. Мы молимся ради Христа Господа нашего. Аминь. Садитесь, пожалуйста, мы сейчас выслушаем с вами пение.
2: Мир вам драгоценный. Сегодня пастор Андрей уже напомнил, что большая часть восточного мира и Европа празднуют Пасху. Уже сегодня многие из них заканчивают ее праздновать. Кто-то закончит завтра. А мы никогда не прекратим ее праздновать. Наша Пасха – Христос. Христос живой, Христос победитель, заместитель. И все, кто умерли со Христом, с Ним воскресли. Друзья мои, мы воскресли. Мы живые в Нем. Он в нас. И мы хотим сейчас ободрить вас этой песней. Это гимн каждого рожденного свыше. Пусть эти слова еще раз вдохновят вас жить Христом.

0: Вы слушаете запись богослужебного собрания Библейской Церкви «Слово Благодати». Проповедует пастор Алексей Коломийцев.
1: Пасха действительно очень значительное событие в жизни каждого христианина, каждого человека на земле. Мы, помню, в России праздновали 40 дней. Каждый раз, когда собирались и поздравляли друг друга этим очень чудесным поздравлением. Вот, и поэтому спасибо, Коля, Эля, спасибо за замечательное напоминание. Жизнь каждого человека на чем-то основана. У каждого из нас, абсолютно у каждого, есть основание, которое мы считаем авторитетным и на котором мы строим свою надежду, строим то, что мы делаем. Мы считаем, что другие люди должны поступать именно так, по причине того, что у нас сложилась какая-то система мировоззрения, обоснованная на чем-то, что мы считаем правильным. Для язычников такими авторитетами были жрецы, шаманы, которые учили их жизни. Для многих людей, считающих себя христианами, таким авторитетом являлась и для кого-то является церковь. То есть ее иерархия, ее предания, традиции. Вот так учит церковь, мнение Папы Римского или Священного Синода становится главной точкой отсчета для многих людей. Но, пожалуй, наибольшее количество людей воспринимали и продолжают воспринимать основным авторитетом науку. То есть мнение ученых, результаты научных исследований, они становятся основанием для оценки действительности в большинстве сфер жизни, причем даже независимо от того, насколько полноценные или научно обоснованные доказательства, подтверждающие ту или иную теорию. Так, например, большинство людей считают теорию эволюции научно обоснованной, хотя никогда она не была научно доказана. Она так и остается просто теорией. Но вот это общее отношение, обожествление науки ставит ее в положение непогрешимости, и люди в общем ссылаются, ну раз ученые так говорят, значит, наверное, так правильно. В последние десятилетия, правда, все большее количество людей вообще отказываются от внешних авторитетов, откровенно отказываются, они признают за авторитет только свои собственные внутренние ощущения. Заметьте, как это очень ясно видно в ситуации с трансгендерным всем движением. Всем очень ясно, понятно. И вот в этом случае научно точно доказано, что есть хромосомы XX у женщины и XY у мужчины. Но несмотря на то, что человек может иметь одни хромосомы или другие, сегодня общепринято, или так скажем, в Западной Европе это общепринято, в Америке было общепринято до последней администрации, сейчас эта администрация пытается бороться с этим. Общепринятое мнение, что в действительности человек определяет, женщина он или мужчина, не в соответствии со своими хромосомами, а в соответствии со своими ощущениями. Это просто яркий пример общей тенденции. Сегодня все больше и больше людей, в христианском мире включительно, они говорят или они придерживаются такого убеждения, им не нужен какой-то внешний авторитет, они и сами знают, как правильно. Вот это вот «сами знают» основано на ощущениях, основано на каких-то мнениях, сформировавшихся как-то. Человек даже не желает проанализировать их, на основании чего они, эти мнения, основаны. Вот он просто так считает, ему так кажется, ему так нравится, и ему не нужно каким-то образом доказывать или найти доказательства основания. Но это чрезвычайно важный вопрос. Чрезвычайно важный. Дело в том, что тактика дьявола, дьявол, вы знаете, в переводе на русский язык, он переводится «обманщик». Тактика дьявола – выдать человеку, человек – разумное существо, выдать ложь за истину, Так, чтобы человек жил, думая, что он делает правильно. На самом деле у него сбой в самой системе координат. Ему туда в процессор истину вставили, и он эту истину, вернее, ложь вставили, и он эту ложь обрабатывает, думая, что это истина. Принимает решение, взвешивает, считает что-то и так далее. Чрезвычайно важный вопрос, на который мы решили обратить внимание и посвятить этому несколько недель для того, чтобы мы с вами вновь вернулись к этой теме. 20 лет тому назад я говорил подобную серию проповедей, но за 20 лет многое изменилось, люди поменялись, у нас много разных других факторов появилось. Я хотел бы вместе с вами обратиться к нескольким местам Священного Писания, которые помогли бы нам увидеть реальную природу Священного Писания, реальное место Священного Писания в нашей жизни и реальную значимость его или причину, почему Священное Писание в действительности обладает абсолютным авторитетом. Нашим основным местом Писания, к которому мы будем возвращаться на протяжении всей этой серии проповедей, будет второе послание к Тимофею. Сегодня уже его прочитал Андрей Владимирович в начале. Третья глава, с 15 по 17 стихи. Вот посмотрите, как апостол Павел говорит здесь о Писании. Что он заявляет? Он говорит, при том же ты из детства знаешь священные Писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Посмотрите, несколько утверждений, ясных утверждений, которые делает апостол здесь. Первое, он говорит, что Писание богодухновенно. И мы к этому вопросу вернемся, мы разберем, что это значит. Сейчас я только скажу, что это гарантирует его абсолютную авторитетность, непогрешимость и безошибочность. Дальше он говорит о том, что это Писание, богодухновенное Писание, оно может привести нас к спасению, умудрить тебя во спасение. То есть путь к спасению лежит через богодухновенное Писание. Богодухновенное Писание обладает всем необходимым для того, чтобы сообщить человеку о спасении. И кроме того, мы видим здесь, что это же Священное Писание, оно может научить жизни. Оно приведет к полноценной жизни. Посмотрите, для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому делу, Божьему делу приготовлен. То есть Писание говорит о себе, что оно безошибочно, оно авторитетно, оно ведет к спасению, и оно является источником полноценной жизни. Это не единственное место, который говорит об этом. Есть множество других текстов, я приведу несколько из них. 1 Петра, 1 глава, говорит с 23 стиха, что мы рождаемся свыше от Слова Божия. Причем он здесь сравнивает, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего вовек. И дальше говорит, ибо всякая плоть, как трава. То есть, если мы строим свою жизнь на каких-то плотских, человеческих авторитетах, они как трава, подобные траве. Всякая слава человеческая, они могут казаться величественными, очень значимыми на какой-то момент, но засохла трава, и цвет ее опал. И мы наблюдаем это в истории человечества. Множество разных теорий появляется, философии, религии, и засохла трава, эти люди ушли, и вместе с ними вся эта идеология. Но Слово Господне пребывает вовек. Ясный контраст. Духовный рост происходит под действием слова 1 Петра 2 глава с 1 стиха. Он, в принципе, это продолжение той же мысли. Итак, отложив всякую злобу, коварство, лицемерие, зависть, злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, чтобы от него возрасти вам во спасение. То есть духовный рост возможен только тогда, когда человек реально питается Божьим Словом, И он тогда возрастает. Освящение – результат действия слова Иоанна 17:17. Иисус молится: «Освяти их истиною Твоею, Слово Твое есть истина». Обретение сердечного мира и свободы является результатом действия слова. Иоанна 8:31. Сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: «Если пребудете в Слове Моем, то тогда вы истинные ученики». И тогда познаете истину, и истина сделает вас свободными. Об этом же говорится в Ветхом Завете. Иисуса Навина, 1 глава, известные слова. Он говорит, что успех в жизни является результатом действия слова. «Да не отходит книга, эта книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, чтобы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях своих». Я привел ряд мест просто для того, чтобы показать, что Библия ясно говорит о том, что Писание очень авторитетно, Писание точно, безошибочно, и Писание крайне необходимо. От того, как вы будете относиться к Священному Писанию, напрямую зависит успех или неудача, полное поражение вашей жизни. Это очевидный факт. Вот почему мы строим свою жизнь на Писании. Вот почему мы даже назвали нашу церковь библейская церковь. Некоторые критикуют это, некоторые думают, что мы якобы выставляем себя как самые библейские. Абсолютно не так. Мы говорим библейская церковь, потому что мы хотим через это показать всем людям Писание – главный авторитет. Мы любим Библию, мы изучаем Библию, мы хотим жить по Библии, мы проповедуем Библию, мы учим Библию на разных уровнях. Почему? Потому что это источник жизни. Ни традиции, ни истории, ни басни, ни рассказы, а Писание, которое несет в себе жизнь. В этом реальность. Истинное Писание действительно неизменно, оно действенно. Писание, как Слово Божие, обладает наивысшим авторитетом. И здесь возникает вопрос, а чем вы это докажете? Если взять другие книги священные, разных других религий, они тоже, у них там написано, что это правда. Вот здесь в Библии написано, что это правда, и в других книгах написано, что это правда. Сегодня же это, если мы только здесь собираемся и здесь говорим, а наша молодежь идет в колледж, и им говорят: «Не-не-не, подождите, так я вам сейчас расскажу. Вот здесь есть другой совершенно вариант подхода к жизни. Есть другие философии, есть другие теории. Это вы просто выросли здесь. И поэтому вот вы так и верите, и вам так это кажется правильно». Так вот, на протяжении вот этой серии проповедей мы посмотрим на то, каким образом мы гарантированно, точно уверены, мы точно это знаем, что Библия действительно то, за что она себя выдает. Что это действительно источник жизни. Как я уже сказал, это будет серия проповедей, может быть, 8 проповедей, может, не знаю, чуть больше, если посмотрим, как пойдет. Какие-то темы, возможно, нужно больше коснуться. Кроме того, мы будем еще делать вот с Андреем Даниловичем специальные беседы, на которых будет возможность задавать вопросы. И у нас уже был показан QR-код, вы можете пройти, я его буду показывать регулярно. Ссылка есть также в наших рассылках. Вот. Если у вас будут возникать вопросы в течение этой серии, мы хотим, чтобы вы их не оставили в себе. Мы хотим перевернуть все эти камни, чтобы мы могли разобраться в них, и чтобы мы все пришли к ясной, глубокой убежденности в том, что это такое. Итак, сегодня мы коснемся первого вопроса. Я его назвал «Писание и окружающий нас мир». Достоверность Библии подтверждается многими источниками, но самое веское и главное подтверждение мы находим в самой Библии. Это понятно. Почему? Потому что Библия является Словом Божьим, а значит, авторитетно, она несет в себе Божий авторитет, и поэтому ее свидетельство – самое главное свидетельство. Опять-таки, для того, чтобы избежать circular reasoning или круговое мышление, забыл этот термин по-русски, как называется. То есть, когда мы оправдываем источник самим этим источником, для того, чтобы этого избежать, мы покажем сегодня, я сегодня покажу о том, что речь идет не об этом. Когда мы говорим о том, что Писание подтверждает самого себя, или само себя, речь идет о том, что когда мы читаем Библию, мы находим, мы обнаруживаем ее точность, ее верность в ней самой и во всем, чего она касается. Обо всем, о чем Библия говорит, она говорит правильно. Им это легко заметить. Вот сегодня мы поговорим о том, что Библия говорит о происхождении и о природе окружающего нас мира. Есть много теорий, и каждая религия, каждая философская система обязательно отвечает на несколько ключевых вопросов. Она отвечает, кто мы, откуда мы появились, в чем смысл нашей жизни и куда все это движется. Все религии отвечают или пытаются отвечать на эти четыре вопроса. Более того, не только религии. Мы жили в Советском Союзе, где был атеизм. И атеисты тоже отвечают на эти... это тоже религия. Атеизм – это тоже религия. То есть любая философская система, любая религия, она отвечает на эти четыре вопроса. Кто мы? Откуда мы появились? В чем смысл нашей жизни? И куда все это движется? И когда мы смотрим на Священное Писание, мы видим, что Библия отвечает на эти вопросы наиболее разумно. Говоря о происхождении мира, я хочу сделать первое утверждение. Библия описывает происхождение мира и его устройство в соответствии с действительностью, в соответствии с тем, что мы видим. Библия – единственная книга, которая дает адекватные, соответствующие действительности ответы на все эти вопросы. История человечества знает множество теорий, пытающихся объяснить происхождение известного нам мира. Есть политеизм, есть атеизм, есть материализм, есть разные формы пантеизма. Но главные вопросы, они сводятся к трем основным теориям. Три основных теории заключаются в следующем. Вселенная существовала всегда, то есть Вселенная вечна, не Бог вечен, а Вселенная вечна. И я вам продемонстрирую сегодня, что это невозможно. Второй вариант. Вселенная появилась из ничего, в результате случайности. Это наиболее популярная теория. И она наиболее глупая. Но это не... Просто из ничего, как может быть случайность в ничего? Случайность может быть только тогда, когда что-то есть. И тогда случайно его можно перетасовать как. А когда ничего, то хоть сколько случайно, это глупо. Есть третий возможный вариант. Третий возможный вариант. Вселенная создана разумным Богом Библии. Нам пытаются вот это назвать сказкой, а вторую принимать как за научную теорию. Хотя в действительности ровно наоборот. И мы посмотрим на эти все вопросы в течение этой серии проповедей. Мы сегодня коснемся первой главы книги Бытие, первой главы Библии. Откройте, пожалуйста, ее вместе со мной. Мы коснемся несколько интереснейших аспектов, которые мы видим в этой главе. Эта глава говорит нам о трех, в действительности больше, но мы коснемся только трех сегодня, фундаментальных факторов, существующих в Вселенной. И эти факторы, на удивление, удивительно точно соответствуют тому, что мы наблюдаем. Причем независимо от того, вы наблюдаете как ученый, способный, вы снаряжены и обладаете огромными знаниями, или вы наблюдаете просто как здравомыслящий человек, глядящий или смотрящий на все то, что происходит вокруг. Во-первых, она описывает начало Вселенной. Во-вторых, она говорит о порядке, в рамках которого все существует. И в-третьих, она указывает, эта глава указывает на информацию, на ее источник, ее роль, которая существует во Вселенной. Итак, давайте посмотрим на начало. Бытие 1.1, первый стих, короткий, в нем всего 7 слов. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Здесь очень интересно, есть вот в этом коротком стихе три фундаментальные элементы реальности, в которой мы живем. Посмотрите, пожалуйста, в начале. Время. Сотворил Бог небо, пространство, и землю, материя. Все существующее. Весь известный нам мир. Вселенная, в которой мы живем. Базовые элементы Вселенной – это время, пространство и материя. Причем очень интересно. Ученые, которые изучают это все дело, они говорят о том, что эти три реалии, они возникают одновременно. Они не могут существовать одна без другой. Время не может существовать без материи. Материя не может существовать без пространства. Это высоко... глубокие, фундаментальные истины физики, науки вообще, которые выражены вот в этом простом стихе. Посмотрите еще раз. В начале Бог сотворил небо и землю. Смотрите, Библия – это не учебник физики или астрономии, или геологии, или биологии. Нет, Библия – это книга, отвечающая на ключевые вопросы жизни. Кто мы, откуда, для чего и куда. Но Библия пишет простым языком вот то, что ученым нужно сотни лет для того, чтобы понимать. Это написано Моисеем примерно в 1450 году до нашей эры. И Бог открывает ему фундаментальные аспекты существования Вселенной. И он в этих нескольких словах, он не пишет здесь глобальную диссертацию какую-то. Он просто хочет, чтобы люди знали, что было начало, когда возникло время, и в это же время возникло пространство и материя. В 1916 году Альберт Эйнштейн, известный ученый, опубликовал свое открытие, ставшее известным как теория относительности. Одним из последствий этих открытий был неизбежный вывод, что Вселенная расширяется. Эйнштейн не хотел с этим согласиться, потому что выводы отсюда не устраивали его. И он пытался найти какие-то варианты, чтобы избежать этого вывода. Он ввел космологическую константу. Но потом русский математик с очень русской фамилией Александр Фридман в 1922 году он доказал, что эта космологическая константа, которую придумал Эйнштейн, ошибочна. И пришел к ясному факту, что Вселенная расширяется. После этого американский астроном Эдвин Хаббл, в честь которого назван телескоп Хаббл, который вы, возможно, слышали о нем, в 1927 году окончательно подтвердил, что это так. То есть с тех пор расширение Вселенной подтверждено множеством исследований разными учеными мира. Расширяющаяся Вселенная означает одну простую вещь. Если вы будете отматывать назад, то в конце концов она придет к такой интересной точке. К этой точке, в которой все было сжато до мизерной, минимальной точки, которую называют в науке точкой сингулярности, singularity.

0: появляется из места, где нет всего этого. Вот откуда появляется, или вот где играет роль следующее слово. Посмотрите еще раз, Бытие 1.1. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Это очень важный фактор. То есть, если мы посмотрим на следующий слайд, то мы увидим Бог, который вне пространства, вне времени и нематериальный. Он родил пространство, время и материю. Он силен это сделать. Он нематериальный, поэтому мы его не можем материально зарегистрировать. Он вне нашей системы законов физики. И поэтому физики, сколько бы ни пытались доказать, Бог есть или нет, они просто инструменты у них не те. Как все равно, как вы можете пробовать каким-то вашим телефоном измерять излучение в воде, которые... Ну, там они есть, какие-то есть, но ваш телефон не приспособлен к этому, он совершенно другой рейндж, другой спектр регистрирует. Вначале Бог сотворил небо и землю. В следующей главе, объясняя возникновение человека, Бытие называет Бога по имени. И это имя Господь или Яхве. Что означает самосуществующий, сущий? И на протяжении всей Библии Бог открывает себя. Я есть сущий. Он самосуществующий. Ему не нужно никакое... никакая причина для его существования. Итак, первый стих Библии представляет наиболее логичное объяснение происхождения базовых факторов Вселенной – времени, пространства и материи. Отсюда можем сделать важное обобщение. Библия – это книга, отвечающая на ключевые вопросы жизни и точно, разумно отражающая существующую действительность. Это очень важно понимать, друзья мои. Это не книга мифов. То есть Библия – это не мифы. Либеральные верующие, они пытаются представить себе так, что Библия – это мифы. Сказка, ложь, давний намек, добрым молодцам урок. Нет, это не мифы, это реальность. Вначале Бог сотворил небо и землю. Это жесткое, точное соответствие реальности, высказанное в простой, доступной для людей форме, которое понятно ребенку и понятно ученому. Вот в чем богатство Библии, вот в чем суть этой удивительной книги. Как я уже сказал, это не учебник физики, это не учебник астрономии, это книга о спасении, которая представляет точное объяснение сложнейших процессов Вселенной простым языком, доступным для всех людей на Земле. Итак, это первая грань, которую мы видим, это начало. Библия – единственная книга, которая объясняет начало. Здраво объясняет, разумно объясняет.
1: Вы слушаете проповедь пастора Алексея Коломийцева.
0: Второе – это порядок. Первый вопрос, на который отвечает Библия – это почему что-то вообще существует? Потому что Бог. Второй не менее важный вопрос – почему Вселенная упорядочена? Почему во Вселенной есть вообще какой-то порядок, а он очень строгий порядок? Мы не задумываемся над этим вопросом очень часто, но это очень важный вопрос. Дело в том, что есть ключевой или один из ключевых законов физики, так называемый второй закон термодинамики. Я даже вам в простой форме написал. Второй закон термодинамики, вы будете теперь знать. В замкнутых системах, без внешнего воздействия, без порядка, или, умное слово, энтропия, всегда растет, то есть порядок стремится к хаосу, а энергия рассеивается. Если проще сказать, то если вы закроете какое-то помещение и оставите его лет на 100, ну пусть на 100 вы не доживете, но лет на 30, вот вы придете туда, там что-то было, то вот из того, что там было, порядка больше не будет, а беспорядок будет. Пыль будет, ваша табуретка, она не превратится в электрическое кресло, и все ваши диваны, они, может быть, растлеют, они не станут.

какие-то более совершенными, более удобными. В этом сути закона термодинамики. То есть все постепенно стремится к хаосу. То есть если бы оно в действительности и существовало само по себе, то сегодня во Вселенной был бы один большой суп. Вот просто жижа. Какое-то месиво. Потому что все стремится к хаосу. Но мы видим, что Библия с самого начала говорит о том, что мы живем в мире, в котором есть определенный порядок, который Бог установил. Бог упорядочивает творение. Посмотрите, первая глава Бытия, 7 стих. «И создал Бог твердь и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью, и стало так, и назвал Бог твердь небом. Был вечер, было утро, и сказал Бог, да соберется вода, которая под небом, в одно место, да явится суша, и стало так, и назвал Бог сушу». Смотрите, что Бог делает. Он структурирует творение. Он категоризирует его, он дает название. Помните, кстати, когда Бог людей сотворил, он сотворил их по образу своему, и он говорит ему: дай название, категоризируй, осмысли все границы, которые существуют. Еще яснее это видно во фразе, которая повторяется в первой главе много раз. Это фраза «по роду своему». 11 стих: «И сказал Бог, да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле. И стало так, и произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду его, и дерево, приносящее плод, в котором семя по роду его». Что это значит? Вы когда посадили петрушку, арбузы не вырастут. Просто не вырастут, потому что по роду Бог определил определенный порядок. Это не сила вашей мысли заставляет это семя произрасти тот плод, который вы хотите. Вы, может быть, хотели бы так. Но в действительности по роду Бог установил определенный порядок. 21 стих: «И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных по роду их, и птицу пернатую по роду». 24 стих: «Зверей земных по роду их». 25 стих: «И создал зверей земных по роду их, и скот, и всех гадов земных по роду их». То есть Бог устанавливает четкие границы. Кстати, внутри каждого вида возможны изменения. Например, существует множество пород кошек и множество пород собак, но кошка-собаки нет. Потому что есть границы, которые Господь установил. Может, ваша кошка ведет себя как собака, но это не потому, что она скрещена с собакой. И точно так в любой другой подгруппе или в другом виде животных. Кроме того, вот этот порядок, который Бог устанавливал, он везде. Он вообще везде виден, но прежде всего виден в законах природы. Кроме того, Бог, используя эти законы, Он очень четко организовал жизнь во Вселенной. Например, жизнь возможна только при определенном диапазоне температуры. И именно этот диапазон установлен Богом на Земле. А для того, чтобы установить этот диапазон на Земле, нужно было сотворить Солнце определенного размера и разместить Землю, поставить ее на орбиту, строго определенную расстояние от Солнца. Кроме того, чтобы она еще крутилась, чтобы она могла нагреваться и охлаждаться поверхность Земли. Кроме того, гравитация, она определяется массой Земли, она позволяет людям нормально существовать. Большая сила гравитации сделала бы движение людей сильно затрудненным или даже невозможным. Меньшая гравитация лишила бы стабильности, люди бы падали без конца. Заметьте, какая точность во всем этом. Атмосфера. Известно, что нужна определенная пропорция кислорода, углекислого газа и азота. И вот это то, что Бог сотворил. Больше того, растительный и животный мир дополняют друг друга. Вот смотрите, огромная эта планета, и у нее постоянно поддерживается один и тот же уровень или пропорция, одна и та же пропорция. Причина почему? Да потому что животный мир, люди вдыхают кислород, выдыхают углекислый газ, а растительный мир использует углекислый газ и выделяет кислород.
Вот если бы сотворить людей без животных, задохнулись бы скоро. Передышали бы весь кислород, превратили бы весь углекислый газ. Сотворить одних растений, как нам рассказывают, без животного мира, точно так же закончился бы углекислый газ. То есть нужно было, чтобы все появилось одновременно. Пчелы не могут существовать без цветов, многие растения не могут существовать без пчел. И таких ситуаций десятки тысяч. То есть, когда мы говорим о порядке, мы говорим о точно настроенной или точной настройке всего творения. Само себе, с собой это не может произойти. Мы уже говорили, что второй закон термодинамики, он не позволяет этому случиться. Вещество, существующее во Вселенной, не организуется само по себе, наоборот, движется к большей степени хаоса. Поэтому порядок говорит о том, что есть тот, кто его установил. И мы посмотрим на следующий наш слайд. Посмотрите, когда мы говорим о времени, пространстве, материи, о всем этом мире, здесь есть законы природы. Есть законы, это в полном смысле слова законы, которые никто из людей не может отменить. Люди могут только изучать их. Очевидно, что законы пришли не отсюда, а законодатель есть, который дал их. Именно об этом Библия. Посмотрите, Иеремия, не только Бытие, Иеремия 5:22. «Меня ли вы не боитесь, говорит Господь, предо мной или вы не трепещете? Я положил песок границу моря, вечным пределом, которого не перейдет, хотя волны его устремляются, но превозмочь не могут, хотя и бушуют, но переступить его не могут». То есть Бог говорит, я определил законы, по которым существует Вселенная. И показывает на океаны его волны. Это иллюстрация, которая понятна и доступна людям. Он не приводит здесь математические формулы, потому что 99,9% процентов людей не знают, не имеют понятия математических формул. Но он говорит, но они знают, что вот песок лежит, и вода дальше не движется. И даже самый сильный цунами будет, а все равно вода вернется туда-назад. Потому что Бог положил предел. Потому что Бог определил порядок. Кстати, еще одна очень важная вещь, которую нужно понимать. Друзья, особенно для молодежи это очень ценно. Смотрите, порядок установленный вот оттуда, порядок, который установленный Богом, вот отсюда, он позволяет здесь заниматься наукой. Знаете почему? Потому что наука – это изучение этого порядка. Наука вообще возникла в результате библейского взгляда на реальность. То есть она говорит о том, что это предсказуемо. То есть если яблоко падает, Ньютон смотрит на него, он может не только сказать, что все яблоки падают, а он может высчитать скорость, с которой яблоко будет падать. И он может тогда прийти к выводу, что массы притягиваются друг к другу. И он может в соответствии с этим рассчитать, каким должно быть здание, и рассчитать, каким должен быть автомобиль, и позже рассчитать, как летают самолеты, и позже рассчитать даже, как ракету можно вокруг Луны пустить, и она прилетит и приземлится точно в нужное место. Все это возможно только потому, что эти законы predictable, предсказуемы. Почему они предсказуемы? А вдруг тот, кто вот эти законы придумал раз, и завтра их вот вылетели с одними законами, а прилетает, и закон уже по-другому действует. Вы понимаете, это невозможно. Почему невозможно? Потому что Бог говорит, не перейдет. Предел положил, не перейдет. И хоть армии мира соберутся, хоть все ученые соберутся, они не могут изменить так, чтобы океан вышел через этот песок. Нет, он вернется снова назад туда. Все это говорит о том, что есть Бог, который все это определил. Итак, напомним важное обобщение, которое мы сделали. Посмотрите, Библия – это книга, отвечающая на ключевые вопросы жизни, точно отражающая существующую действительность. Вы этого не найдете в Коране, в Кагавадгите, в каких-то индуистских книгах, в каких-то буддийских
труда, в каких-то, тем более атеистических. Они вам скажут просто, что шанс из ничего. Абсурд. Но Библия реалистично объясняет, что есть Бог, который создал время, пространство и материи, и создал весь этот мир, в котором мы живем. Итак, Библия – это не книга мифов, это очень важно. Для многих верующих людей они купились на это, что там есть кое-что истинное. Нет, Библия – это правда, показанная простым языком. И мы видим, вот сегодня мы смотрим только на окружающий мир. В следующей проповеди, Господь, если позволит, мы будем говорить на другие аспекты. И мы будем смотреть, насколько истинна и точна, и глубока Библия для каждого из нас. Это не учебник по физике, но везде, где она касается физики, она говорит точно. Простым языком, но говорит точно. Итак, мы уже говорили о двух гранях реальности Вселенной, точно отраженной в Библии. Она реалистично говорит об образовании Вселенной. Она точно объясняет наличие упорядоченности. Она разумно объясняет, почему во Вселенной есть порядок. И есть третье, не менее важное, это информация. Начало, порядок, информация. Дело в том, что когда мы смотрим на Вселенную, мы обнаруживаем, что Вселенная переполнена действенной информацией. Информация, которая высоко организована, и она пропитывает собой буквально все творение. Возвращаясь к первой главе Бытия, мы видим очень интересную деталь в описании творения. Заметьте, Бог творит своим словом. Это подчеркнуто много раз. Посмотрите третий стих. «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет». Это не просто так, не написано, что Бог сделал какую-то суперлабораторию, и эта лаборатория прогенерировала каким-то образом, и появился свет, явление, как свет с фотонами и так далее. Нет, Бог сказал. Некоторые думают, что это как будто волшебник. Волшебник, вот он что-то магическое сделал, в данном случае сказал какие-то заклинания, и что-то произвелось. Не-не, это совершенно об ином. Совершенное об ином. Шестой стих. «И сказал Бог, да будет твердь посреди воды». И стало так. Девятый стих. «И сказал Бог, да соберется вода». И стало так. Одиннадцатый стих. «И сказал Бог, да произрастет земля зелень». И стало так. Четырнадцатый стих. «И сказал Бог, да будет светило». И стало так. 32-й псалом. Псалмопевец говорит об этом. «Словом Господа сотворены небеса». Дело в том, что Слово Божие – это высокоорганизованная информация, обладающая силой и целенаправленной действенностью. Слово Божие – это выражение Его самого, это выражение Его разума, это выражение Его идей. Когда написано «И сказал Бог», Бог изобретает концепт света. Ученые до сих пор не могут понять, что такое свет. Мы пользуемся им. Но вот точно так это движение частиц или это волна. И точно так о многом другом. Я изучал электричество в молодости, когда учился в техникуме. И нам рассказывали о том, что электрический ток – это целенаправленное движение электрически заряженных частиц. Но никогда никто этих частиц не видел. Электрическим током пользуются все, но не знают, что это такое. Точно так же, как не знают, что такое сила притяжения. Ее рассчитали, ей пользуются. Но что это такое? Почему одна масса притягивает другую массу? Не знают люди. Почему? Потому что этот концепт, эти идеи родились в уме Бога. Это сложнейшее явление. И он, he speaks it out. Он говорит. Это слово, это могущественный поток информации, который творит. В этом красота Библии. В этом ее удивительная точность. В этом ее удивительная сила. Принести в наше творение такую огромную массу высокоорганизованной информации мог только гигантский разум, способный это сделать. Я приводил уже эти примеры. Еще раз хочу вам показать просто несколько важнейших вещей. Евангелист Иоанн
пишет свое Евангелие и начинает его с объяснения действительности. Это объяснение такое. Вначале был логос. Я заменяю слово логосом, потому что в оригинале там стоит именно логос. Логос был у Бога, и логос был Бог. Он был вначале у Бога, и все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. Логос – это разум, это идея. Это сложнейшая, высокоорганизованная информация, которая обладает мощью, которая действенна, которая создает. И создает не просто так, как современные художники бросают что-то на полотно. Нет, создает высокоорганизованно, точно продуманно. Настолько продумано, что сегодня люди не в состоянии все это расшифровать. Самые мощные ученые с самыми мощными компьютерами. Я когда-то сравнивал информацию, содержащуюся в одном ДНК. ДНК – это та часть живой клетки, которая управляет ее развитием. В одной ДНК содержится информация, сравнимая с 1000 объемов энциклопедии Британика. Если вы посмотрите на энциклопедию Британика, в ней 32 тома, примерно по 1000 страниц в каждой. Объем ее текста 44 миллиона слов. Подумайте, миллионы, примерно, представляешь, 6 нулей. 44 умножьте на 1000. Причем эти слова – это не хаос. Это строго организовано. Умные дядьки писали. Ну, не только дядьки, наверное, и женщины тоже там участвовали в этом деле. То есть умные люди писали. Которые должны были закончить там супер-супер университеты, доктора-супер-доктора, чтобы написать. В одной вашей клетке 1000 вдоз. Информация, как 1000 вот этих умных всех людей, которые произвели, в одной клетке. В сравнении с современными сегодняшними нашими методами измерения, в одной клетке это примерно 200 гигабайт. 200 гигабайт информации в одной ДНК. И это занимает место в 1000 раз меньше миллиметра, кубического миллиметра. Вы можете себе представить, каким образом все это упаковано? Ну ладно, это еще не все. Вот смотрите, эта энциклопедия лежит себе и лежит. Возможно, и у вас где-то лежит, и вас не трогает. И вы ее тоже. Она вам не нужна, и вы ей особо не нужны. Клетка действует. ДНК не лежит себе спокойно. Оно размножается. Когда клетка размножается, то в каждой новой клетке новая молекула ДНК со всей этой информацией. Она скопировала саму себя. Больше того, она перепроверяет саму себя, точность написания этого кода, и сама ремонтирует ошибки. То есть, когда мы говорим обо всем этом, и потом мне кто-то рассказывает про шанс, про случайность, это глупо. Это просто глупо. Это просто невозможно. Информация, которой мы окружены во всем, ясно говорит, что тот, кто ее туда вложил, супер-супер-супер умный. И здесь мы приходим к третьему нашему слайду, который, я думаю, нам важно посмотреть. Мы уже говорили о том, что появилось пространство, время и материя. Мы говорили о том, что все это управляется, очевидно, управляется законами. Ученые, которые пытаются опровергать существование Бога, они делают это в рамках законов, которые не они установили, а Бог установил. То есть они стреляют себе в пятку. По сути дела. И дальше мы говорим о том, что вот эти законы,
И все, что здесь происходит, оно связано с информацией, пропитано. А это говорит о том, что есть разум. А это все говорит о том, что есть личность. Но это уже на следующий раз. Мы поговорим подробнее о личности Бога и почему это важно. И почему это абсолютно очевидно из того, что мы имеем. Арно Пензиас, нобелевский лауреат, который открыл космическую радиацию, он говорил когда-то следующее. «Лучшие данные, доступные для нас сегодня, точно соответствуют тому, что я бы предположил, не имея ничего более, кроме 5 книг Моисея, Псалмов и Библии в целом». Очень важное и очень точное утверждение. Я еще раз прочитаю. «Лучшие данные, доступны для нас сегодня, точно соответствуют тому, что я бы предположил, если бы я читал только Библию». То есть Библия очень точно соответствует окружающей нас действительности. Итак, еще раз это обобщение. Библия – это книга, отвечающая на ключевые вопросы жизни, точно отражающая существующую действительность, простым языком, доступным для всех людей на Земле. Это не книга мифов, это не учебник физики, геологии или астрономии, или биологии. Нет, это книга о спасении, это книга о смысле жизни. Но она соответствует всему тому, что мы видим вокруг. Она правда. Она соответствует реальности. Итак, мы уже говорили в этой проповеди о трех важнейших вещах. Я их напомню. Библия представляет единственное разумное объяснение образования Вселенной. Библия точно объясняет упорядоченность и организованность Вселенной, то есть ее законы. И третье, Библия объясняет происхождение высокоорганизованной и действенной информации, которой наполнена Вселенная. Теперь давайте вернемся еще раз к одному тексту в Новом Завете теперь уже. Послание к Римлянам, 1 глава, 20 стих. «Ибо невидимо его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимое». Вот о чем говорит Библия. Библия говорит о том, что если ты честно будешь смотреть на то, что тебя окружает, ты неизбежно увидишь Бога. Ты неизбежно придешь к Библии, которая единственно точно говорит о Нем. Честное наблюдение за тем, что происходит в окружающей нас Вселенной, неизбежно ведет нас к Богу Библии. К сожалению, люди смотрят на это и не видят, но об этом в следующий раз. А сегодня я хотел бы задать вам вопрос, пару вопросов. Как ты относишься к Библии? Что она для тебя? И второй вопрос. Что является основанием твоей жизни? Что стало реальным авторитетом, на основании которого ты функционируешь? Ты можешь не дать сегодня этот ответ, но от того, что ты убежишь от ответа, не изменится то, что ты все равно чего-то придерживаешься. И для тебя чрезвычайно важно, дорогой мой друг, быть уверенным, что ты стоишь на основании истины, а не лжи.

0: Действительно, наш великий Бог сотворил все настолько удивительно, но открылся нам в Писании. И это то, что мы хотим помочь вам еще глубже осознать. Кстати, хочу напомнить, что у нас будет семинар с Кеном Хэм. Это следующий понедельник, не вот завтра, а через неделю, в понедельник, 20 апреля, Кен Хэм с Answers in Genesis и астронавт. У нас есть один астронавт, тут еще один, еще его зовут Барри Уилмор. Он будет тоже здесь. Так что я знаю, что там регистрация уже закрылась. Там они открыли, по-моему, на 1200 человек, и все желающие, кто хотели, уже зарегистрировались. Если вдруг вы не зарегистрировались и хотите прийти, я думаю, вам можно будет прийти, постоять где-то в коридоре. Но вообще я хочу поощрить вас. Придите, очень, я думаю, будет полезным и важным, и нужным. Как раз на эту же тему они будут говорить. Кен будет говорить о том, как запуск истинок по книге «Бытие». Поступила у нас еще просьба помолиться за Максима Лихонина. Ему всего лишь полтора годика, и во вторник предстоит ему операция. Помолимся, друзья, сейчас с вами об этом. Господь, благодарим Тебя. Благодарим, что у нас есть авторитетное, безошибочное и непогрешимое Слово, к которому мы можем приходить всегда и знать, что мы видим Тебя, там великого Бога. Из этого слова мы можем знать, какой Ты, мы можем знать, что Ты любишь и что абсолютно неприемлемо в Твоих глазах. Но самое главное, Господь, благодарим, что через Твое слово мы можем знать о пути спасения, который открылся нам в Господе нашем Иисусе Христе. Благодарим Тебя, Господь, за все, что Ты даешь нам через Свое Слово. И мы просим, благослови нас любить. Любить Твое Слово и жить Твоим Словом реально в каждом дне жизни. Сейчас также мы просим Тебя за этого мальчика Максима Лихонина, которому предстоит операция. Господь, благослови его, благослови руки врачей, благослови, чтобы операция прошла успешно и чтобы восстановление прошло быстро и без осложнений. Мы все отдаем в Твои руки. Господь, и просим, храни нас в этой неделе, веди нас по милости Своей. Аминь.
1: Вашему вниманию была представлена запись богослужебного собрания Библейской Церкви Слова Благодати, город Батлграунд, штат Вашингтон.

0: В Эстонии полдень.
1: Слушайте детскую христианскую программу «Хочу знать».

0: Здравствуйте, дорогие друзья!
1: Всем привет от юного поколения в моем лице!
0: А знает ли юное поколение в твоем лице, какой сегодня праздник?
1: А как же! Сегодня преображение Господа нашего Иисуса Христа!
0: Верно, Алина! А посему давай-ка почитаем ребятам о преображении.
1: Точно! Наверняка многие не знают про это событие из жизни Иисуса, которое дало название этому празднику.
0: Читаем библейский рассказ. Повествование начинается с того, что Иисус со своими учениками идет по земле, совершая чудеса и рассказывая людям о себе и об Отце –

0: Но вот вдали показался город Кесария Филиппова. Но какая жара и как трудно идти.
1: Троих апостолов, Симона Петра, Иакова и Иоанна, очень утомил долгий подъем вверх по крутой каменистой тропинке, пролегавшей невдалеке от Кесарии. Высоко над тихой долиной апостолы принялись искать место для отдыха. Им, рыбакам, привычнее было грести в лодке, чем карабкаться по горам, но Иисус попросил их подняться вместе с Ним на гору для молитвы.
0: Когда апостолы наконец добрались до места, где можно было расположиться, они слишком устали, чтобы молиться, и вскоре заснули. Иисус же, отойдя, погрузился в молитву.
1: Пока ученики спали, их учитель удивительно преобразился. От лица его исходило сияние, как от солнца. Его одежда светилась белизной. К Иисусу с неба сошли два пророка. Моисей, записавший закон Божий, и пророк Илия, который обращался к сынам Израилевым со Словом Божьим. Они беседовали с Иисусом о Его миссии и об ожидавшей Его смерти.
0: Апостолы проснулись, когда все трое еще разговаривали. То, что они увидели, поразило их. Их учитель был облачен

0: влекущие тебе, Моисею и Илие».
1: Петр еще не успел договорить своих слов, как надвинулось облако, тень от которого упала на апостолов. И из облака раздался голос.
2: «Вот Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте».
1: Апостолы в страхе упали на землю. Иисус подошел к ним и сказал:
0: «Встаньте и не бойтесь».
1: Встав и оглядевшись вокруг, апостолы увидели только одного Иисуса. Облако и посланцы небес исчезли. Теперь ученики окончательно поверили, что Иисус – Сын Божий.

0: Мам, это просто чудо! Христос преобразился! Как жаль, что я не видела такого чуда! Как жаль, что таких чудес сейчас не происходит!
1: Как это не происходит? Ну-ка посмотри в словарь русского языка, что означает глагол «преобразиться».
0: Сейчас! Вот, преобразиться, принять другой образ, совершенно измениться.
1: Вот именно, совершенно измениться. А разве люди, которые следуют за Христом и живут по Его законам, не изменяются, не преображаются, Алина? А ну-ка, дорогая доченька, послушай мой разговор с Мариной Трепицыной из Моршанска. Я с ней недавно познакомилась в церкви. Включаю запись.
2: Мой папа был в сильной зависимости от алкоголя. И это была самой главной проблемой, потому что, я думаю, многие люди знают, что такое алкоголь. И это действительно ужасная проблема, когда эта проблема еще оказывает влияние на детей и на общество, то мы превращаемся в таких диких, замкнутых людей. И когда вот это случилось, то Бог послал милость свою. Нас никогда не учили Евангелию, нам никогда не рассказывали о живом Иисусе Христе, который может изменять жизни людей, который может освобождать от пьянства и от всех других вредных привычек. И вот в тот момент, когда мы уже ушли от своего отца, и мы стали жить в другом месте, мы искали себе каких-то новых друзей, утешений, и потом узнаем, что папа, он вдруг встретился с каким-то человеком и стал ходить в церковь. Мы не понимали, что это такое. Потом он пришел к нам, и он стал рассказывать обо всем. Мы видели, что его жизнь начинает меняться. Он говорил, что вот Бог может изменить все. И тогда прошло некоторое время, и вся наша семья, мы просто пришли в эту церковь в нашем городе Моршанске. Эта церковь евангельских христиан называется «Преображение». Спустя некоторое время мы поняли, что мы нуждаемся в Боге, и только Он сможет восстановить нашу семью, нормальные отношения, нормальный образ жизни, и только с Ним наша жизнь может наполниться смыслом. И мы приняли Христа в свои сердца, мы отдали Ему свою жизнь, посвятили себя на служение Ему. И вот с того времени, это был ноябрь 1996 года, с того времени мы являемся уже постоянными членами этой церкви и служим Господу. Господь так изменил моего папу, что если бы сейчас кто-то увидел из вас его, то вы никогда бы не подумали, что этот человек был когда-то алкоголиком. Потому что теперь, когда мы с ним, допустим, идем по улице, и он там такой заботливый, помогает мне, допустим, выйти из транспорта, люди замечают это, и однажды одна женщина, она таким удивлением сказала: «Ох, какой у вас

сухожилище муж? И я так в ответ ей повернулась и с такой гордостью говорю: это не муж, а мой папа. И мне действительно было очень приятно слышать, что вот у меня такой отец. Бог вот так изменил. Теперь он является помощником пастора нашей церкви. И вся наша семья сейчас служит Богу. И это большая разница, то, что было раньше, и то, что сейчас Бог сделал. Небо и земля просто. В моей жизни бывают такие моменты, когда Господь дает мне такое вдохновение, и вдруг в моем сердце рождаются стихи и песни. Слава Богу, что Он помог мне научиться играть на гитаре. И вот бывают такие случаи, когда я просто сижу дома одна, и может какой-то тяжелый момент, и я беру в руки гитару, открываю Библию и беру какой-то стих оттуда, и вот рождается песня.

0: скажешь? Разве жизнь отца Марины и всей их семьи не изменилась, когда они встретились с Богом? Разве это преображение не чудо, происшедшее в наши дни, а?
1: Чудо, конечно, чудо. И нас, мама, с тобой Бог тоже потихонечку преображает. Делает и добрее, и умнее, и радостнее. Да вся наша жизнь изменилась, когда мы стали идти за Христом.
0: Слава Богу, что ты это понимаешь. Слава Всевышнему, что Он воскресил нас с тобой к новой жизни.

0: радости сердце Боже тебе, за удивительное преображение, за благодатное слово спасенье в нашей с тобой нелегкой судьбе.
1: Да не умолкнет благодаренье, мир и отрада с Богом живым, ангелов светлых вечное пенье ныне сольется с пеньем моим.
0: Да не прервется благодаренье звуком хвалы, да не будет конца, если умолкнут дети спасенья, камни восславят Бога Отца.

0: А теперь будем прощаться. В передаче прозвучало стихотворение Галины Красненковой. Божьих вам благословений.
1: До новых встреч на радио Тропинке.
0: У мамы
1: и Алинки.
2: На радио Тропинке. До мамы.

У вас есть возможность поздравить близкого человека с днем рождения, годовщиной свадьбы или крещения, рождением ребенка, либо передать привет всем, кого вы давно не видели, и сказать в их адрес слова ободрения и заказать любимую песню. Для этого запишите номер телефона и всегда смело связывайтесь с нами в любое время. Плюс 372 51 99 90 90. Повторяю. Плюс 372 51 99 90 90. Этот номер также связан с такими мессенджерами, как Telegram, WhatsApp и Viber. Поэтому сюда можно присылать как текстовые, так и аудиосообщения. Кроме того, также круглосуточно можно звонить на номер автоответчика 7-384-388. 7-384-388. Так что ждем вашего активного участия, поздравлений, звонков и сообщений.

0: Представляем вашему вниманию чтение книги Библии. Ветхий Завет.
1: Четвертая книга Царств. Глава 22. Восьми лет был Осия, когда воцарился, и 31 год царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Иедида, дочь Адаии из Бацкафы. И делал он угодное в очах Господних, и ходил во всем путем Давида, отца своего, и не уклонялся ни направо, ни налево. В 18-й год царя Иосии послал царь Шафана, сына Ацалии, сына Мешулама, писца в дом Господен, сказав: «Пойди к Хелкии, первосвященнику, пусть он пересчитает серебро, принесенное в дом Господен, которое собрали от народа, стоящие на страже у порога, и пусть отдадут его в руки производителям работ, приставленным к дому Господнему, а эти пусть раздают его работающим в доме Господнем на исправление повреждений дома, плотникам и каменщикам и делателям стен, и на покупку деревьев и тесаных камней для исправления дома. Впрочем, не требовать у них отчета в серебре, переданном в руки их, потому что они поступают честно». И сказал Хелкия, первосвященник, Шафану, писцу: «Книгу закона я нашел в доме Господнем». И подал Хелкия книгу Шафану, и он читал ее. И пришел Шафан, писец, к царю, и принес царю ответ, и сказал: «Взяли рабы твои серебро, найденное в доме, и передали его в руки производителям работ, приставленным к дому Господнему». И донес Шафан, писец, царю, говоря: «Книгу дал мне Хелкия, священник». И читал ее Шафан пред царем. Когда услышал царь слова книги закона, то разодрал одежды свои. И повелел царь Хилкии, священнику, и Ахикаму, сыну Шафана, и Ахбору, сыну Михеи, и Шафану, писцу, и Асаии, слуге царскому, говоря: «Пойдите, вопросите Господа за меня и за народ, и за всю Иудею, о словах этой найденной книги, потому что велик гнев Господен, который воспылал на нас за то, что не слушали отцы наши слов книги этой, чтобы поступать согласно с предписанным нам». И пошел Хилкия, священник, и Ахикам, и Ахбор, и Шафан, и Исаия, колдами пророчица, жене Шалума, сына Тиквы, сына Хархаса, хранителя одежд. Жила же она в Иерусалиме во второй части, и говорили с ней. И она сказала им: «Так говорит Господь Бог Израилев: скажите человеку, который послал вас ко мне, так говорит Господь: наведу зло на место это и на жителей его. Все слова книги, которую читал царь иудейский. За то, что оставили меня и кадят другим богам, чтобы раздражать меня всеми делами рук своих, воспылал гнев мой на место это и не погаснет. А царю иудейскому, пославшему вас вопросить Господа, скажите: так говорит Господь Бог Израилев о словах, которые ты слышал. Так как смягчилось сердце твое, и ты смирился пред Господом, услышав то, что я изрек на место это и на жителей его, что они будут предметом ужаса и проклятия, и ты разодрал одежды свои и плакал предо мною, то и я услышал тебя, говорит Господь. За это вот я приложу тебя к отцам твоим, и ты положен будешь в гробницу твою в мире, и не увидят глаза твои всего того бедствия, которое я наведу на место это». И принесли царю ответ.
0: Теперь обратимся к Новому Завету.
1: Деяния апостолов. Глава 24. Через пять дней пришел первосвященник Анания со старейшинами и с неким ритором Тертуллом, которые жаловались правителю на Павла. Когда же он был призван, то Тертулл начал обвинять его, говоря: «Всегда и везде со всякой благодарностью признаем мы, что тебе, достопочтенный Феликс, обязаны мы многим миром и твоему попечению преобразованиями на благо этого народа. Но чтобы много не утруждать тебя, прошу тебя выслушать нас кратко со свойственным тебе снисхождением. Найдя этого человека язвой общества, возбудителем мятежа между иудеями, живущими по вселенной, и представителем назарейской ереси, который отважился даже осквернить храм, мы взяли его и хотели судить его по нашему закону. Но тысяченачальник Лисии, придя с великим насилием, взял его из рук наших и послал к тебе, повелев и нам, обвинителям его, идти к тебе. Ты можешь, сам разобравшись, узнать от него обо всем том, в чем мы обвиняем его». И иудеи подтвердили, сказав, что это так. Павел же, когда правитель дал ему знак говорить, отвечал: «Зная, что ты многие годы справедливо судишь народ этот, я тем свободнее буду защищать мое дело. Ты можешь узнать, что не более 12 дней тому, как я пришел в Иерусалим для поклонения, и ни в святилище, ни в синагогах, ни по городу они не находили меня с кем-либо спорящим или производящим народное возмущение, и не могут доказать того, в чем теперь обвиняют меня. Но в том признаюсь тебе, что по учению, которое они называют ересью, я действительно служу Богу отцов моих, веруя всему написанному в законе и пророках, имея надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных, чего и сами они ожидают. Поэтому и сам подвизаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми. После многих лет я пришел, чтобы доставить милостыню народу моему и приношение. При этом нашли меня очистившегося в храме не с народом и не с шумом. Это были некоторые осийские иудеи, которым надлежало бы предстать перед тобой и обвинять меня, если что имеют против меня. Или пусть эти самые скажут, какую нашли они во мне неправду, когда я стоял перед Синедрионом, разве только то одно слово, которое громко произнес я, стоя между ними, что «за учение о воскресении мертвых я ныне судим вами». Выслушав это, Феликс отсрочил дело их, сказав: «Рассмотрю ваше дело, когда придет тысяченачальник Лисий, и обстоятельно узнаю об этом учении». А Павла приказал сотнику стеречь, но не стеснять его и не запрещать никому из его близких служить ему или приходить к нему. Через несколько дней Феликс, придя с Друзиллой, женой своей иудейкой, призвал Павла и слушал его о вере во Христа Иисуса. И как он говорил о правде, о воздержании и о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал: «Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя». При том же надеялся он, что Павел даст ему денег, чтобы отпустил его, поэтому часто призывал его и беседовал с ним. Но по прошествии 2 лет Феликса сменил Порций Фест. Желая доставить удовольствие иудеям, Феликс оставил Павла в узах.

0: Что такое семейное радио Эли и какое влияние оно оказывает на слушателей? Что значит семейное радио Эли лично для вас?
1: Это брат Василий, Украина. Я всегда вас слушаю с таким удовольствием. Хочу только сказать, что пусть Бог благословит. Я очень вас всех люблю, молюсь за вас. И хочу, чтобы у вас все всегда было хорошо. Пусть Бог благословит вас. Самого хорошего дня вам. Удачи вам.
0: Помогите своим знакомым и родным открыть для себя семейное радио Эли. Свои отзывы вы также можете присылать нам на автоответчик, Viber, WhatsApp и Skype или записаться прямо на радиостудии в Нарве или Ихве.

0: Радио Эли восхваляет Господа.
1: Благословлю Господа во всякое время. Хвала Ему непрестанно в устах моих.
2: Величайте Господа со мною и превознесем имя Его вместе.

0: Вопрос от Сергея из Беларуси. Что происходит раньше? Рождение свыше, а потом вера? Или сначала вера, а потом рождение свыше?
1: Да, вопрос волновал многих людей. На протяжении истории христианства мы видим, как разные богословы на разных этапах осмысления христианской доктрины они обращались к этому явлению, и у него даже есть специальное богословское название. У этой проблемы есть богословское название, о котором написаны очень большие тома, много-много. У меня есть несколько книг, посвященных этой теме. Это название на латыни звучит как «Ordo Salutis». То есть речь идет о порядке спасения, если просто перевести на русский язык. Вот. И каждый раз, когда мы соприкасаемся с подобными вопросами, нам нужно учесть одну очень важную деталь, которая сопровождает нас везде. Смысл ее заключается в следующем. Библия объясняет нам все, что важно, максимально детально, то есть настолько, насколько возможно. То есть много вещей, в которых мы своим пытливым умом хотели бы проникнуться в корень, узнать детали, понять какие-то тонкости. Но Священное Писание по какой-то причине не объясняет этих вещей. Наверное, главная причина, почему это так, заключается в том, что Бог ясно подчеркивает то, что важно. Вот то, что важно, выражено много раз. Ну, например, тот факт, что спасение по вере. Это подчеркнуто много раз. Праведный верою жив будет. В Ветхом Завете это сказано. Новый Завет цитирует снова и снова. Кроме того, мы видим, как эта же истина, она развивается, представляется, объясняется, применяется всеми практически авторами Нового Завета, и мы не имеем никакого сомнения, что спасение по вере и только через веру. Это абсолютно ясный факт. Но вот подобные вопросы о том, что же в начале и что дальше, нету какой-то главы в Библии, какого-то места Писания, которое бы объяснило, Ordo Salutis вот такой, вот порядок спасения вот такой, и была бы доктринальная глава, богословское обоснование процесса спасения. Опять-таки, я думаю, что главная причина в том, что Бог хочет показать нам главное. И главное – это практичность спасения. Это не теоретизация о нем, не попытка философствовать. Это жить, это соединяться со Христом, это иметь доступ к Богу через Иисуса Христа. И вот это очень важно. И вторая причина, почему многие детали не указаны, она связана с ограниченностью нашего понимания, нашей способности понимать. То есть мы, имея дело с Богом и с тем, что Бог делает, мы соприкасаемся с такими вещами или вещами такого порядка, которые нам в человеческом уме недоступен. Мы не способны все это охватить и тем более обработать всю эту информацию и прийти к правильным выводам. И по этой причине мы просто полагаемся на Господа, мы доверяем Ему, зная, что это так. В принципе, мы этим занимаемся каждый день. Вот посмотри, у тебя вот лежит телефон, у меня здесь лежит телефон. Ты не понимаешь, как работают чипы, там, микросхемы в этом. Я так думаю, я подозреваю, что ты не понимаешь, что ты не имеешь, как и я тоже. Я не знаю даже, что там лежит точно. Но я знаю, что он работает. Я знаю, что я когда наберу здесь номер, то я могу тебе позвонить. И этого достаточно. И вот люди некоторые говорят, нет, нам нужно понять, нам нужно углубиться и понять весь механизм. Вот только тогда ты будешь звонить Николаю с чувством ясного понимания процесса, как мой звук преобразуется в электрический сигнал, как этот сигнал проходит через разные микросхемы, как он преображается в радиоволны, как он передается, и потом он идет на твой телефон, и вот что-то там с ним происходит, и он выражается через динамик. Ну, откровенно говоря, нам это не надо. Для того, чтобы позвонить, мне проще этого не знать. Потому что я хочу знать тебя и чувствовать твое настроение, когда я говорю. Вот точно так и с этими всеми вещами. Речь не идет о том, что это не важно. Да, это играет существенную роль. Но это не и обладает первостепенной значимостью. Поэтому Бог некоторые вещи нам не объясняет вовсе. Некоторые мы видим пунктирами. И вот в том числе вот этот вопрос Ордо Салютис. Теперь, сказав все это, мы можем прийти к тому, чтобы проанализировать немножко, как люди понимают или понимали в истории вот этот процесс спасения. Для того, чтобы это максимально приблизить к практичности, мы должны сделать одно очень важное утверждение, что с точки зрения времени, с точки зрения порядка практического временного, мы видим доказательства в Священном Писании, что эти все явления происходят одновременно. То есть рождение свыше, вера, оправдание, усыновление, начало процесса освящения, все происходит одновременно. Ты не можешь оторвать одно от другого. Эти все явления, которые происходят одновременно. Те же, кто говорят об Ордо Салютис, это богословы более высоких порядков, они говорят не о временном, а о логическом взаимоотношении этих явлений. То есть они все соглашаются, ну или большинство соглашается, что это происходит в одно время. Это момент, это вот процесс, который происходит, он цельный. Но внутри этого они пытаются взять и в другой плоскости разложить. А логически сначала вера, а потом рождение свыше. Или рождение свыше, а потом вера. Так вот, если мы посмотрим на логику, то логично понять, что мертвый человек находится в состоянии, духовно мертвый человек, противления Богу. И сначала должна быть сокрушена его гордыня, чтобы он внутри мог понуждаться в Боге, возжелать Бога и положиться на него. Что такое вера? Вера, она начинается с понимания своей нужды и выражается в доверии Богу. И вот для того, чтобы произошло вот это инициальное, первое, initial, сокрушение гордыни, вот здесь и нужно сверхъестественное действие Святого Духа, которое логично предположить как рождение свыше. Конечно, некоторые люди пытаются разбить это явление и сказать, что это предварительная работа Святого Духа, которая делает возможным веру человека. И потом, когда человек уверует, тогда наступает рождение свыше. Но это уже совсем, как говорят, splitting hair, то есть попытка расщеплять волос, которая не имеет никакого основания с библейской точки зрения. Вот, все это... Но попытка теоретического, академического осмысления этих явлений. Другими словами, если мы придем к точному ответу или к практичному ответу, это одновременное явление, которое логически, скорее всего, включает в себя сверхъестественную работу Святого Духа над человеческой душой, делающую возможной веру человека.
2: Больше узнать о том, что говорит Библия, можно на сайте www.slovo.org. Присылайте ваши вопросы по номеру Viber и WhatsApp +1 360 977 21 82 или по адресу электронной почты письма@slovo.org. Да благословит вас Бог!

0: в Эстонии час дня.
1: Представляем вашему вниманию передачу «Прямой разговор», предоставленную Международным служением «Слово благодати». Ведущая Маргарита Коломийцева. Гость программы Александр Калинский расскажет о творчестве, эмоциях, отлучении пасторов и благодати.
2: Саша, спасибо вам за то, что вы согласились на это интервью. Очень многие из наших слушателей, слушателей нашего канала и передачи «Прямой разговор», в частности, хотели бы видеть вас гостем, и поэтому мы вас пригласили, и я очень рада нашей встрече. Вы очень искренний человек, вы заработали себе эту репутацию своими проповедями, своими песнями, своими очень меткими высказываниями в сети, и поэтому... Я думаю, для вас не составит труда ответить на мой первый вопрос. Опишите себя одним словом.
3: Хороший вопрос, ты знаешь, это, наверное, нуждающийся. Потому что я очень нуждаюсь в Божьей благодати. Вот то, что ты перечислил, все искренне, все остальное. Я-то вижу другую сторону медали. Я вижу в себе те вещи, которые люди не видят. И, знаешь, даже говоря за меткие фразы, за все остальное, то, что ты говоришь, я иногда, когда проповедь готовлю, ясно понимаю, что то, что в моем сердце возникает, это не моего поля ягода. Я такому не способен, я себя знаю. Я вижу, что это действие Духа Божьего, которое действует через мою слабость, мое бессилие, и даже не благодаря тому, что я что-то себе представляю, а вопреки тому, что я себе ничего не представляю. Так просто действует Божья милость, знаешь, что дает... мне и мудрость, и в каких-то моментах и глубокое понимание вещей, к которым я, естественно, не склонен. Я себя знаю, я не такой человек. Наверное, все, что во мне хорошего есть, это как раз-таки есть выражение Божьей благодати к моей душе. Это плод Христовой жизни в моем сердце. Поэтому я очень нуждаюсь.
2: Ну вот это качество, о котором вы говорите, смирение, оно одно из самых ценных в современных служителях, но на самом деле, к сожалению, очень мало на сегодняшний день есть служителей, у которых это качество так ярко выражено. Оно у вас сразу было после покаяния? Вы сразу стали таким вот осознавать собственную нужду или это пришло позже?
3: Я всю жизнь был человек, который искал славы. Вот будучи неверующим, замечаю среди друзей моих, скорее всего, больше я в жизни своей хотел признания, какого-то уважения. И после покаяния оно продолжалось долгий период. Я не могу себя назвать человеком смиренным, потому что я вижу, опять-таки, вспоминая в свое сердце, как мне приходится бороться за поиск Бога, как я склонен к тщеславию, склонен к тому, чтобы мне насыщаться мелкими всякими вещами. Мне надо больно того, что Христос, который меня так любит, который так ко мне благ и добр, он с моей стороны предаваем тем, что я некую мелковкусию следую. Разной ерундой могу занимать свое время, свое внимание, знаешь, там вот от поиска новостей в интернете до, там, знаешь, просмотра, до разных таких мелких вещей, где даже до хороших вещей занятости в служении. Потому что, я думаю, одно из опасных для служителя искушений это как раз-таки заменить служение на Христа. Я с этим борюсь в себе. Так же, как и борюсь с желанием, ты знаешь, отдыхать, там, как-то я устал. Вот вместо того, чтобы действительно в этой точке Христос, наверное, утром шел к Отцу. У него, естественно, тянуло. А я замечаю, что мне нужно бороться за мое смирение, за то, чтобы мне реально искать Бога, в нем нуждаться. Потому что самодовольство, такое самоуспокоенность, это те вещи, с которыми борюсь я постоянно. Нет такого, мне кажется, дня, где бы я не боролся, чтобы покорять свою душу новой природе, а не старым привычкам. Я думаю, что был свой процесс богопознания, процесс того, когда Бог, он сокрушал мое сердце, и он далеко не закончен. Я нахожусь в глубоком процессе, где я вижу, что

0: понимал, жизнь в нем – это динамика. Это жизнь полной зависимости, полной трудностей. Не будет никакого фривея в твоей душе, пока ты на земле. Мы однажды в небесах отдохнем. Вот. Бог меня направляет к этому, потому что я замечаю, что склонен к тому, чтобы мне действительно успокаиваться мелким, успокаиваться даже какими-то успехами. И это большое искушение, с которым Божья благодать в моей душе борется. И потому я нуждаюсь. Я очень нуждаюсь во Христе.
1: Угу. Смотрите, немного не с того конца начали интервью, но тем не менее очень интересный вопрос. Угу. Вы очень часто публично себя критикуете, не боитесь признаваться в своих слабостях. Вот только что сейчас вы перечислили несколько вещей. Например, я тендирую к
0: тщеславию.
1: Да. Допустим, мало кто это делает. Или, допустим, я помню однажды конференцию, наверное, пару лет назад, и была сессия вопросов и ответов. Вы, отвечая на какой-то вопрос, рассказали историю, как вы лежали в больнице. И там была женщина в одной палате с вами, вы говорите, и я заметил, что я начинаю с ней флиртовать. Вот что-то вот в этом роде. Или что она меня искушает. Ну, согласитесь, мало кто из пасторов сегодня признается в этом. Я еще так подумала, но ведь все это переживают, никто об этом не говорит. Почему это делать?
0: Знаешь, я, наверное, сейчас скажу про опасность одну, потому что есть большая опасность и этим гордиться. Понимаешь?
1: Я понимаю.
0: Но скажу о том, что где-то меня к этому привело. Одна из побед, которую Бог в моей душе совершил, я вот что понял для себя. Для меня мои отношения с Ним гораздо важнее, чем мое лицо. Я понял, что чистота, которую Бог мне призвал, она требует определенной цены. И открытость — это одна из таких форм, которую, когда я отказываюсь от права сохранять свое лицо, каким-то быть, знаешь, делать себя то, кем я не есть. Потому что я точно знаю, что все, что у меня плохое, это от Калинского. Все, что у меня хорошее, это от Христа. Расскажу одну историю, которая в моей жизни стала ключевой. Ты знаешь, наверное, две даже расскажу. Одна из них. Я учился в Донецком христианском университете, и к нам приехал преподаватель, преподавал духовную войну. Ну, мы ждали такого, знаешь, какого-то рейнджера, который расскажет нам пару секретиков. А он дал нам первое задание, чтобы мы пошли домой, нашли кого-то себе из друзей и с кем-то открыто поговорили о своем сердце, о том, что нас внутри переживает. Я как студент с радостью воспринял этот призыв как возможность пойти поиграть в футбол. Мы побегали там с друзьями, я организовал сразу футбольную встречу, мы поиграли в футбол. Но мой друг, с которым я рядом сидел, Юра Гринев, он говорит мне: «Сань, ну вы же слово дали, давай поговорим». Я сел напротив него и так: «Давай, Юр, начинай». Юра не из тех людей, которых она на вопрос «как дела?» расскажет просто «все хорошо». Он начал рассказывать о таких вещах, которых я даже, честно говоря, сам себе боялся признаться. Он рассказал о своих искушениях, о борьбе, о своей семейной жизни, о своих внутренних сомнениях в Боге, в Его благодати, о том, что я тоже переживал, но я даже об этом как-то боялся сам себе признаться. Когда он закончил, я помню, я сидел весь в слезах, я был оторопел, я ожидал, что вообще такое можно, ну так можно даже думать, мыслить вот так смело. Но пришла моя очередь говорить, и, наверное, его открытость меня успокоила. Я перестал бояться, я расслабился на первой жизни уже после обращения. Нечто подобное, когда я каялся, я Богу рассказывал и переживал. Но в тот день мне нужно было с кем-то перед человеком признаться. И я стал Юре рассказывать о том, что я переживаю. Я делился, наверное, впервые вот так глубоко с кем-то о своих глубоких сердечных волнениях, страхах, о своих чувствах, мыслях, о своих сомнениях в Боге, во многом вопрос, что я уже верующий переживал. И знаешь, я пережил нечто в тот день, в тот момент. Я понимаю, это не самоискупление, нет. Это было действительно то, что написано в Писании: «Признавайтесь в проступках, чтобы исцелиться». Моя душа пережила сильное очень исцеление. Я помню, в конце закончили, обнялись с ним, стоим два мужика, 24 года оно было тогда. Плачем на взрыд, двое в классе стоим. Странная картина была. Но это был такой, знаешь, момент облегчения, когда я понял, мне гораздо важнее его слава, чем сохранить свое лицо. На другой день после этого я был старостой группы. У нас перед уроками было такое время, называлось «Благовение». Мне поручили, парень один, который мог проводить, он подходит ко мне и говорит: «Я не успел, выручай, ты можешь сказать что-нибудь?» Я тоже не был готов, но у меня внутри была эта радость от свободы. Я вышел, и перед 120 человеками все, что еще вчера Юльке рассказывал, я выложил перед всеми. Мне было все равно, потому что, знаешь, эта радость от того, что ты испытываешь с ним чистоту и настоящесть, целостность, она ценнее того, как твоя мина выглядит перед людьми. Она ценнее того, что ты создаешь эту картинку, да, часто иллюзию, некую такую икону, которая никому не нужна. Знаешь, есть люди, на которых смотришь и хочешь таким стать. Вот стараться, больше усилий быть таким, как стать таким, как он. А есть люди, которые смотришь, и хочется таким быть. они сами по себе мягкие. Вот Юра Гринёв, он

0: Один из тех людей, который в моей жизни показал пример этой свободы ценной очень, которая меня очень, так знаешь, научила. Это был один из уроков, который хочу поделиться. Другой был, наверное, уже через годик, когда я приехал в церковь, стал молодым пастором молодой церкви, новой церкви. И мы однажды ехали с братьями в одну конференцию. У нас было Иван был Коломийцев, помню, был Тарас Николаевич, там еще были братья. Мы в одном автобусе часов 4-5 ехали вместе. Ну и братья все шутят. Не, они песни поют, я громче всех. Они пытаются на какую-то тему богословскую говорить. Я тоже там пытаюсь умничать, как, знаете, молодой петушок. Там кукареку, это уже здесь. Мимо кассы. Они пошутят. Я кляпну что-нибудь. Просто что-то за само себя думаю. В конце концов, еду и думаю, что ты делаешь? Вот что ты сейчас делаешь? Я понимаю, я хочу всем доказать. Эй, я тоже здесь. Но интересно, мы, помню, поломались, стали в дороге. Я вышел там на улицу, протираю стекло лобовое там. Стою, думаю, зачем ты это делаешь? Неужели ты не можешь просто выдохнуть и жить мной? Я понимаю, что в этой точке Бог меня разворачивал от того, чтобы я перестал стараться кем-то быть, кого-то из себя строить, но научился жить благодатью. Мы сели в машину, помню, я сидел сзади в автобусе, и мы ехали, они, братья, пели песню «Благое, славень Господа». И я их слушаю и понимаю, никто из них не пытается быть первым. Никто из них не пытается как-то прорваться наперед, всем как-то впечатли всех собою. Они успокоены благодатью, а у меня этого нет. Я внутри все равно понимаю, что мне хочется где-то показать нечто свое человеческое, какое-то показать свою такую сторону, свой гребешок, там, высоту своего хвоста. И мне стало противно от себя. Я помню, я ехал, плакал, молился, говорю, Бог, я не хочу быть таким человеком, который действительно занят тем, чтобы на себя прожить раз судить. Я скажу, что с тех пор я борюсь с этим. Мне трудно сказать, что в моих проповедях бывает мало Калинского. Иногда я слушаю, я скажу так честно, редко бывает проповедь, после которой я доволен. Я могу даже, может, одну-две назад всю историю, где я реально был доволен. Каждый раз я недоволен ни проповедью, ни собой. Я понимаю, что в ней много, можно было, много было. Даже в тех историях, которые искренне рассказываю, из большой опасности, слишком много было Калинского там, а мало Христа. Я замечаю, что во мне все равно есть тенденция затмить Христа собой. И это большое искушение, с которым я борюсь, потому что я понимаю, что мне не хочется мешать. Говорят, Спержин к концу своих лет, когда проповедовал, он сознательно убрал весь свой образный язык, чтобы максимально ярче и проще о Христе говорить. И это здорово, потому что важно не то, как ты даже мысль отточишь, а важно, сколько сама истина Евангелия Христе будет передана, потому что он богатство. И в этой простоте Евангелия настоящая сила.
1: Давайте закончим вот эту тему о личных недостатках, да, о которых вы так свободно говорите. Все-таки, если вы публичный человек, пастор, насколько пастор может позволить себе откровенничать с церковью, насколько это полезно? Вы же допускаете, что существуют какие-то определенные люди или группы людей, которым можно открывать какие-то вещи, а кому-то нельзя? Или нет?
0: Я думаю, в целом не стоит бояться своих слабостей. Для служителей особенно. Потому что, когда Павел пишет «от вне нападения внутри страхи», и это не просто пастор церкви, это апостол, человек, который создавал эти церкви, который искренне делится о своих немощах. И когда мы читаем Псалом 50, зачем Давид воспел свой грех на весь мир? Сегодня, когда люди говорят о Давиде, они говорят две вещи сразу. Голиаф и Версавия. Потому что Богу было угодно, чтобы эти люди Божьи, они не боялись прославить его тем, что тьму вынесли на свет. Конечно, бывают случаи, когда люди используют даже открытость против тебя. Но скажу, что здесь... Мне это мало беспокоит, откровенно говоря. Потому что мне важнее, чтобы жемчужина святости и славы Христа, она ярче сияла, даже на фоне моих несовершенств. Потому что все дело в моей жизни не во мне. Как и вообще дело всех христиан, не в нас же дело. Дело в нем. Он сам магнит, он прелесть. А мы кто? Мы просто, мы фон. Да, мы его дети, да, мы его отражение. Да, приятно, когда он в нас преломляется, и с ней видна его жизнь. Но вся красота в нем. Он же лучший.
1: То есть вы считаете, что это ничего страшного, и пастор должен так делать? Тогда следующий вопрос. Если пастор должен так делать, почему вы редкость среди пасторов? То есть я не знаю ни одного пастора, который вышел бы и сказал, а я вчера искусился мыслями о чужой жене.
0: Знаешь, Рита, я тебе скажу так, здесь дело не во мне как в личности. Скажу вот что. Вопрос упирается больше в понимание Евангелия, практическое понимание Евангелия. Потому что, когда ты понимаешь библейское учение полной испорченности, ты не просто о нем знаешь, ты его понимаешь. ты понимаешь, что есть вещи в себе, которых ты просто видеть не можешь. Ты не боишься критику. Ты понимаешь, однажды, помню, с моим другом пастором общались как-то в семинаре, мы коснулись темы харизматии. Он говорит, знаешь, Сань, меня, говорит, как-то мало беспокоит харизматы. Меня больше беспокоит то, что во мне есть, я в себе этого не замечаю и этим калечу людей. Это было в десятку. И я ясно понял, что у меня есть вещи, которых я себе не замечаю. И я нуждаюсь в критике, нуждаюсь. Потому говоря, скажем, за открытость, знаешь, вот понимание полной испорченности этого факта библейского учения помогает мне понять, что я обладаю слепыми зонами. И это делает меня слабым, раз, нуждающимся во Христе, два. Потому что при всем этом... Вот друг мне что рассказывает. Однажды вечером жена его читала перед сном. Он говорит, лежу, и у меня куча аргументов, почему я хороший человек, почему она не права. Я говорю, я уже так перебираю, что ей сказать, а потом говорю, знаешь, милая, вообще-то... Она говорит, ну что скажешь? Он говорит, я хуже, чем ты говоришь. Она говорит, да, он да. Говорит, туда спим. Туда спим. Когда человек падает на лопатки... Зачем его обвинять? Когда человек сидит на своей стороне, он сам готов открывать свои проблемы, он тем самым ищет благодати Божьей. А я знаю, что в тех минусах, которых я имею, несмотря на все то, что я вижу, замечаю в своем сердце, я всегда ощущаю изобилие Божьей благодати. И даже когда умножается в моей душе грех и понимание моего греха, я знаю, что у Христа любви и милости ко мне гораздо больше, чем я заслуживаю.
1: Вы очень хорошо аргументировали свою точку зрения, почему это необходимо делать, почему вы это делаете. У меня вопрос, почему другие пасторы это не делают?
0: Возможно,
1: вы думаете, на ваш взгляд?
0: Я могу предположить. Я думаю, отчасти это тоже выходит из практического познания Евангелия. Евангелие, оно в какой-то степени раздевает нас догола. А что сделала сама Благая Весть? Она сняла, как с капусты, все эти, скажем, мои листья, и смоковные, и капустные. Явил гнилой кочан, который меня, по сути, привел к сокрушению. Меня сокрушило как раз-таки понимание моего состояния. Это был ужас, когда я видел себя во свете истины, Божьего Слова, и как Бог на меня смотрит. И по мере роста моего, я чем больше узнавал характер Божий, тем больше я понимал, Господи, это ужас. Я просто это ужас. Как ты можешь меня вообще любить? Ладно, там моя жена, она хороший человек, но меня как ты можешь любить с таким сердцем? Это реально было для меня большим таким, является большим смирением Божья любовь. Я думаю, одна из причин – это непонимание Евангелия практическое. Второе – страх, который вытекает из этого. Страх. Третье, возможно, по страху понимать, что им нужно влиять примером. Но признание слабости – тоже пример. Когда люди, они живут в атмосфере... Принятие слабости своей собственной, они не боятся говорить о своих грехах, они не боятся бежать ко Христу. Они не создают церковный иконостас. Они понимают, что необходимо, чтобы была атмосфера благодати, которая делает нас людьми, нуждающимися во Христе, реально нуждающимися, и понимаем, что Он наша жизнь, нет никого другого, кто бы нам так нужен был, как Он. Вот потому я думаю, что эти факторы возможны. Но я все-таки сказал бы, это во многом упирается в понимание Евангелия и вытекающее отсюда поклонение. Потому что поклонение и видение Христа лицом к лицу делает тебя бесстрашно. Тебе все равно, как люди тебе думают. Тебе важно только одно мнение. Настоящее, ценное мнение того, кто, любя тебя, поднялся на крест, умер, воскрес, и кто сегодня в тебе живет.
1: Угу.
0: Вот его жизнь внутри помогает тебе быть непотопляемым. Ты понимаешь, это его жизнь, это его слава. Она важнее, чем ты. Гораздо важнее.
2: Вы слушаете передачу «Прямой разговор», предоставленную международным служением «Слово благодати». Ведущая Маргарита Коломейцева. Гость программы Александр Калинский рассказывает о творчестве, эмоциях, отлучении пасторов и благодати.
1: Почему вы решили стать пастором?
0: Я сомневаюсь, что я решил стать пастором, Рита. Оно было, знаешь, как-то естественно. Даже как, и по-другому скажу. Я когда обратился к Богу, и Бог, вернее, Он меня обратил и привел меня к жизни, я увидел людей, которые... Два контраста жизни. Вот моя прошлая и жизнь без Бога. И в нем я понимал, что происходит с людьми. Попав в церковь, я заметил, что в церкви мало... По большому счету, это была очень хорошая церковь, куда я попал. Хороший пастор был, хорошие братья, они были посвящены служению. Они тоже занимались евангелизацией, но сказать по большому счету, что они были действительно посвящены поиску овец потерянных, это было трудно. Но все было свежее. Я понимал, как люди мыслят. Я пошел к своим друзьям. У меня было 32 кума, представь, в городе. Я ходил к каждому из них, пытался рассказывать Евангелие. Я пошел к моим друзьям, и я заметил, что даже когда они интересуются о Христе, я привожу в церковь, они не могут там остаться в силу того, что мы реально другие, мы разные были совершенно. Даже те, кто обратился к Богу и определил церковь, не сказали: «Сань, ты понимаешь сам, что мы чужие там». Ну вот мы реально, мы язычники, мы пришли из мира, у нас были свои выражения, свой юмор, у нас были, скажем, свои какие-то, свой подход к музыке, к одежде. И мы старались быть обрезанными, старались тоже поступать, как было положено в церкви, но мы внутри другие, мы из неевреев. Uh-huh. Мы вышли, получается, из другого теста. И даже когда Евангелие кому-то объяснял, я воспользовал как бы язык более понятный людям неверующим. Я не говорил «ибо дабы», то есть я брал тот язык, который был понятен людям. И как-то, знаешь, получилось это спонтанно. Я даже больше видел себя евангелистом. Мне было проще с кем-то о Христе Евангелии говорить. Но когда стали каяться мои друзья, потом Тарас Николаевич подбросил эту идею, он говорит: «Не думаю, что Бог хочет новую церковь создать». Я себя точно пастором не видел. Я больше хотел... Я даже сам начал видеть других людей, которые могли бы это делать. Я просто понимал, что нужно собирать людей. Я ходил к людям, собирал их, влиял на них. Хотя не знал до конца, что даже с ними обращенно нужно делать. Потому что я как бы больше в своем расположенности, я больше имею дар евангелиста. Мне нравится неверующим людям приставать, говорить с ним о Христе. Мне нравится эта рыбалка ради души. Я получаю кучу удовольствия, когда могу раскрыть Евангелие, показать красоту Христа и проломать эту такую, знаете, твердолобость или сопротивление, чтобы когда человек, у него меняется взгляд, когда он говорит: «Я понял, это и суть, да, вот это вот и есть». Евангелие – это то, что из-за его дел. Только из-за его дел Бог спасает человека. Угу. Когда человек понимает сердце вести, это огромная радость. Но позже, когда церковь выросла, и они проголосовали единодушно, что я был пастором церкви, я думал, это какой-то юмор. Я, честно говоря, больше видел себя то, что я начинаю, еду дальше. Но Бог так распорядился своим провидением, что я оказался пастором церкви. Я проходил разные этапы. Я переключался с поиска неверующих на рост верующих. Это был другой для меня этап жизни непростой, когда мне нужно было учиться разбирать проблемы уже Божьих детей, а не просто неверующих. Это был другой уже уровень для меня развития моего сердца, где мне нужно было вникать и разбирать глубины проблемы сердца, чего раньше делать не умел. И это меня делало более глубоким человеком, более глубоким в познании Христа, нуждающимся больше в нем. Это был такой ценный опыт, который сейчас, я скажу так, если бы мне сразу сказали, что меня ожидает, я бы не согласился. Но если бы тогда. Но сейчас, если бы меня спросили о том, хотел бы я еще так жизнь прожить, да, я по-другому не хочу. Все, что я переживаю, все эти трудности, все эти проблемы, я знаю, что Христос достоин лучшего, большего. Я ошибок своих сильно жалею, конечно, которые были в прошлом. Но я очень Богу благодарен за это время, потому что я не хочу другой жизни, другой истории. Это лучше.
1: Ваша церковь известна своей динамичностью, даже такой вот необычностью для вообще для славянского общества, в славянских церквях. Что делает ее такой, на ваш взгляд?
0: Я думаю, Евангелие. Знаешь, опять-таки, смотри, я смотрю больше критически, я вижу больше минусы нашей церкви, потому я замечаю больше те моменты, где разное проявляется. Мы далеки от какого-то идеализма, хотя часто люди пытаются как-то, знаешь, людям нравятся идеалы. Но я убежден, нет на земле правильных идеальных церквей. Есть церковь, которая просто следует призванию. Несовершенные, слабые, развиваются, растут. Нет церквей, на которых... есть пример церкви, которой много можно чему учиться, но идеальной церкви нет. Я думаю, что все-таки причина всего этого – это то Евангелие, которое мы проповедуем год за годом, говоря о славе Христа, о Его жизни в нас, говоря о полноте искупления, о той свободе, которую дарует в нам в жизнь Сына в нашем сердце. И Он сам делает так, что люди, они раскрывают свои дары, они в своей уникальности, в своей индивидуальности преломляются в Божьей благодати, как светильники влияют. Я смотрю, знаешь, наших людей, я их очень люблю. Я понимаю, да, что я слабо люблю. Да, я замечаю, что, ты знаешь, мой пыл остывает пастырский, и я прошу Бога благодати, чтобы моя любовь, она ярче горела к людям. Но я ценю их, я ценю эту слабость в людях. Когда они, знаешь, приходят, рассказывают откровенно о своих волнениях, о своих болях, о своих страхах, о своих сомнениях, о грехах, о падениях, откровенно говорят. И вместе с тем, как они потом верой цепляются за Евангелие, за Христа, как они воскрешают, приходя к Нему. Вот эта фраза «Да, но Иисус». Это суть Евангелия, когда человек приходит к Христу и его реанимирует личность. По сути, мы стремимся их привязывать не к правильным доктринам даже, Мы говорим о личности Христа, который является сутью нашей жизни. Вот это Евангелие, оно, на мой взгляд, является ключевым фактором, почему церковь, она динамично растет. И как только мы скатываемся от проповеди о личности Христа, о Его славе в сторону некой христианской правильности даже, или, знаешь, ну, или правильного образа жизни, я замечаю, как начинает плесенью отдавать нашу жизнь. Только мы теряем сына, только мы теряем этот дух радости в нем и дух служения, начинает сразу появляться на горизонте дух требовательности, ожиданий, претензий, обид и всего остального.
1: Чем вы измеряете пастырский успех?
0: Наверное, в разных этапах по-разному. Сегодня, скорее всего, скажу, я убежден в этом, что успех пастора зависит от успеха учеников в церкви и развития людей. Ты знаешь, легко быть звездой, разъезжающей по конференциям. Есть пастора, у которых есть пару проповедей, и люди могут ездить. Это очень несложно сделать. Но заниматься тем, чтобы люди в церкви, они становились успешны, это сложнее. Сложнее всего верно пасти людей, верно разбирать их ежедневные трудности, менять им, прости, памперсы духовные разные. Есть люди, которые хронически болеют. Это сложно учить, потому что человек, знаешь, постоянно как бы находится в одном же тоже положении тяжелом. Нужно постоянно уделять внимание и силы. Я все больше и больше в пасторстве ценю не столько яркость, сколько верность. Тихую, незаметную для всех. Потому что пастор – человек, который обязан людей мотивировать идти за Христом, борясь в самом себе с тем, что его мотивация остывает. Много разных нахлёстов, ударов от людей, трудностей, конфликтов. По своей милости Бог нам подарил много напряженностей в истории, которые были связаны со смертью близкими, с личностными конфликтами, с необходимостью применять церковную дисциплину к служителям. Все это было очень болезненно, очень болезненно. Но все это я вижу, оно как хорошая встряска для церкви, которая для меня, как для пастора, для церкви, которая мотивирует нас все больше и больше во Христе нуждаться. Пасторский успех – это ученики. Это люди, которые уподобляются. Их успех для меня – это мой успех. И их слабость для меня – это моя слабость. Потому, смотря на нашу церковь, многих людей, я говорит, больше испытываю неудовлетворенность, чем удовлетворенность. Хотя мы сейчас ведем до группы, я стараюсь влиять на братьев, и наши братья умножают этот процесс внутреннего ученичества. Вот. Но я думаю, во-первых, я жалею, что поздно начали.
1: Поздно?
0: Да. 24 года нашей церкви. И, возможно, вначале я сам боялся, думал, ну что я могу людям дать? Сам молодой, неопытный, зеленый. Я и сейчас оба себя не считаю сильно опытным, там, сильно зрелым. Но я понимаю, что вот этот опыт передачи даже своей глубокой зависимости, нужды во Христе, наши братские глубокие встречи, которые сейчас мы имеем, они формируют людей. Они формируют в них целостность. Они формируют в них свободное проявление Христа. Цельность жизни Христа ведь. И вот это ученичество, оно помогает людям вырасти в этих аспектах. Сейчас на конференции я проповедь готовлю. Там интересно, Павел описывает цель, которую Бог поставил священников, служителей в церкви, дал дары. Первая цель – создание самих себя в любви, чтобы человек вырос сам, он был усовершился, он был в характере Христоподобен. Вторая цель – чтобы он качественно служил, эффективно служил. У него был плод служения, он действительно мог вкладываться, то, что он во Христе имеет, мог отдавать. И третье – чтобы создалось тело Христово. Вот эта цель, которую должен служитель преследовать, она измеряет успех служителя. Рост людей, их зрелость характера, их христоподобие, их христоотражение в том, как они другим людям служат, и их умение быть взаимоскрепляющими связями, соединять тело своей любовью. Отражать Христа не просто на словах и в точных выражениях, но отражать его в этой любви сердечной, которая проистекает из личности Христа. Мы призваны каждый отражать целостность Христа в том, как мы людей воспринимаем. И это очень непросто, потому что в церкви люди, вырастая, близко находясь друг с другом, мы очень остро замечаем греховность. Она прет наверх, она выпирает. Это сообщество, где люди варятся в одном котле, и в разных ситуациях гнев, все такое. И здесь вот, и если нет внутренней этой Христовой полноты, часто внешние трудности, они угасают. Когда мы на них внимание обращаем, мы можем потерять единство это. Мы можем тело не созидать, живя внешними недостатками, не спускаясь вглубь познания Христа. Потому что Иисус клей церкви, благодать, Его любовь клей церкви. И чем больше мы уподобляемся Христу, тем у нас больше способности клеить церковь Его отношением, Его благодатью. а не просто как-то иметь договариваться там как-то или как-то это. Это более глубокое единство, которое Бог в церковь ведет. Вот этим измеряется количество таких взаимоскрепляющих связей, склеивающих церковь. Это и есть успех для церкви, когда она действительно созидает саму себя в любви.
1: Школа библейского проповедования. Как она повлияла на вашу жизнь? Вы сейчас являетесь одним из преподавателей, насколько я знаю.
0: Да,
1: и как она развивается сейчас?
0: Знаешь, скажу, что, наверное, из того, где я учился, это был на меня один из самых сильных точек влияния. Когда Алексей и Виталик приехали в Украину и начали этот процесс, мне было полезно тем, что я видел практических служителей, которые любят Писание, ценят Писание. И каждый, вот Алексей по-своему имел все влияние, а Виталик по-своему. Я учился у братьев, смотря на их отношение к слову, на их отношение к людям. Это было для меня таким ценным моментом наставления для моей души. Меня Бог заточил на Библии, на слове, на авторитетности Писания. Я думаю, что вот эти акценты, они для меня имели огромную для моей души влияние созидающее. И уже позже, когда мы школу продолжили, сейчас я вижу развитие школы. На мой взгляд, это один из таких хороших божьих инструментов, который на постсоветском пространстве, в основном это Украина, Беларусь, Молдова, сейчас студенты из Германии были, из Польши братья были, из Франции. Эта школа, она братьев как карандашей, сдачивает на Христе. Вот то, что мы делаем, ты знаешь, мы не просто пытаемся им привить библеизм, мы пытаемся, и, например, в моей первой сессии цель, чтобы братья, они глубже осознали Евангелие. По сути, на своем курсе я занимаюсь евангелиотерапией. Я стараюсь глубже окунуть их сердце, их корни во Христа и в то, что Он совершил. И я замечаю, как это влияет на людей. Потому что моя сессия является больше связанной с верой, с поклонением, с пониманием Евангелия, со смирением. А братья уже потом на этом строят хороший духовный дом веры. Мне нужно, по сути, фундамент заложить, говоря о характере служителя, о его отношении с Богом, о его отношении в семье. Это то, что мы стараемся прививать. И это очень важный аспект, потому что, на мой взгляд, одна из серьезных проблем в христианском образовании – это отсутствие работы с сердцем служителя. Люди больше верят в такое функциональное Евангелие. Делай то, делай то, делай то. Но функциональное Евангелие, оно... Мы соработники у Бога, но мы его дети. Иногда найти лицо Божие гораздо важнее, чем найти его руку или его, скажем, какое-то благословение в служении. Потому для меня лично сейчас школа близкой проповеди — это прекрасный такой Божий, Богом созданный инструмент, где братья переживают перепрошивку. Мы просто и стараемся к Христу привязать. Уже остальное все, герменевтика, где они, Андрей очень здорово показывает, его фраза «это Божье слово», он не просто учит принципам, как правильно разобрать текст, он учит правильному отношению к Библии, чтобы сердце трепетало, чтобы, открывая Библию, проповедник понимал, я говорю Божье слово. Виталий и с Андреем вместе тащат здорово их умение разбирать проповедовать Писание, говорить слово. И это такая тоже непростая школа, после которой я вижу, как братья меняются. Я просто вижу тот контраст, когда человек приезжает один, и он своей тени боится. И в конце школы, когда он как лев с колена Иуды, с характером овцы, смело говорит благую весть. Когда братья отточен топор рубать морализм и неверие, и все эти вещи атеистические, сильные благовестия. Они молодцы, у них здорово это выходит. И я вижу, как душепечение, все эти курсы, которые вложены в школе, они сегодня, на мой взгляд, здорово оттачивают людей. Знаешь, что еще наблюдаю? Я наблюдаю, как братья, приезжая в школу близкой проповеди, как у них происходит хорошее такое погружение во взаимоотношения Евангелия. Кроме самого преподавания, сама эта атмосфера, где люди, приезжая, научаются откровенно говорить о себе, о своих слабостях. Последняя была моя сессия, когда я преподавал, у нас приехали братья из разных церквей, разных деноминаций, разных стран. Я помню у костра разговор, когда братья стали открываться, делиться своими слабостями. Когда мужчины по 25, 30, 50 лет рассказывают о своих грехах, впервые в жизни перед всеми, когда они делятся о том, что их всю жизнь мучило, оно их догоняло, открывает самые глубинные и страшные вещи, которые даже слух трудно сказать. Но они вместе делятся, плачут, они ищут Христа, чтобы в нем найти исцеление, и потом это исцеление переживают. Они понимают, как важно и ценно Христово отношение к погибающим душам, эта мягкость, которую в их характере совершает Христос, формирует, она является тем богатством, которые делают их христоподобными, и прижав в свою церкви, они просто поднимают шашки, сейчас мы тут истину будем провозглашать. Наша цель, одна из первых, чтобы человек не просто был квалификационно отформатирован, но он внутри стал более Христа отражать в своей слабости, в нужде в нем. Вот эта мягкость Христова. Посмотри, к Христу тянулись все люди, на которых ставился крест. Почему? Он был друг матери грешников. Он был магнитом. Люди слабые, люди отвергнутые, они чувствовали в нем его внимание. Он не просто был, знаешь, ходящий под водой. Вот это его мягкое сердце, это то, что сегодня нужно в церквях для людей и нужно для неверующих людей. Люди неверующие, у них сканеры работают на настоящесть. Они точно чувствуют, где их используют, агитируют, а где их любят. И так, когда ты передаешь Христово сердце к людям неверующим и в церкви служителям, вот это сердце Христа мягкое такое, оно склеивает отношения, оно является огромным благословением. Шибупэ, на мой взгляд, кроме квалификации и оттачивания проповедников, оно делает очень важную работу сердца.
2: Вы слушаете передачу «Прямой разговор», предоставленную международным служением «Слово благодати». Ведущая Маргарита Коломейцева. Гость программы Александр Калинский рассказывает о творчестве, эмоциях, отлучении пасторов и благодати.
1: Какая песня, написанная вами, наверное, самая любимая?
0: Скажу так, я скажу так, эмоционально тебе отвечу. Да. Ревел я больше всего от песни «Ему ж только благодать». Она была, знаешь, она была, по сути, рождена с моих переживаний. Это было где-то мое исповедание. Я ревел, потому что когда, я помню, я сидел на пианино, песню писал, и помню, когда уже, знаешь, она вышла к финальной части. Обычно, если напишу слова, то мне потом сложно музыку написать. Uh-huh. А здесь все вместе шло, у меня слова и музыка в этой песне. И когда я закончил последний аккорд, помню, я последний раз играю, и я просто останусь и реву. Вот пою и реву, знаешь, как рева-корева. Вот. А, наверное, эмоционально она была, знаешь, моей такой где-то, ну, гимном благодати моей души. Наверное, видишь, они все по-своему, мне трудно куда-то из них выделить, не все были плодом какого-то моего переживания. Например, «Пшеницу умиляет жернова» — это песня, которая была рождена, когда вот реально меня Бог перетирал между этими двумя жерновами времени и вечности. Я чувствовал, как с меня слетает стружка, как мне не хотелось умирать для себя. Это был такой болезненный момент. И вот эта вера в то, что однажды он поставит хлеб на стол, он сегодня, перетирая мою душу, готовит меня к небесам, для меня это была моя точка наслаждения, радости. Бог успокаивает мое сердце здесь. Если говорить о других песнях, меня поразила песня, вот, когда я писал песню о милости Божией, о том, что кто может понять безграничную милость, это так и есть. Я поражаюсь, как. Меня поразила история с Манасией, как Бог его простил. Угу. После стольких лет он увел весь народ в идолопоклонство. Он по преданию перепилил Исаию пилами. И в конце он кается, Бог его прощает. Как это понять? Как можно вместить милость, которая ломает все мои приборы справедливости, которая падает за все мои красные линии справедливости. Это выше того, что я ясно для себя осознал, что моя справедливость один из наибольших моих врагов в понимании благодати. Она мешает мне. Мешает мне принять ту безграничную любовь, которую Бог во Христе имеет ко мне и к людям, мешает мне практиковать, потому что это уже здесь уже хватит. А Бог говорит, нет, не хватит. Вот поэтому, наверное, я бы, знаешь, у них каждая своя история. И вот эмоционально, может, только благодать. Говоря о том, что о песне, которую я писал больше, думая о своем сердце, сокрушенное сердце, это та песня, которая мне помогала как бы где-то по-другому видеть многие вещи. Вот. Наверное, одна из последних песен «Потому что ты повис», она у меня была большим ободрением в том, что это была, по сути, песня моей радости от того, что я все больше и больше хотел эту мысль подчеркнуть. Нам все прощено. Мы обязаны торжествовать. Это современная христианская мода ныть, скулить и вечно сомневаться. Сегодня модно быть недоверующим. Модно быть сомневающимся. Это, возможно, какой-то плод толерантности современной, не знаю, в церкви, но люди боятся радостно от сердца торжествовать это искупление. модно быть неуверенным.
1: Может быть, они правда не уверены? Действительно?
0: Я думаю, что да. Но видишь, опять же таки, это все продиктовано... Оно все вытекает с эдемского старого лжи. Богу не стоит доверять. А если мы доверяем Богу, мы и близким не доверяем, мы только сами себе доверяем. И даже когда Богу приходим, нам нужно проломать, нам нужно убить в себе этого червяка недоверия. Нужно признать, что если есть кто-то, кому я могу доверять, его зовут Бог. Тот Бог, который Сына отдал. Если Он это сделал, я обязан безукоризненно довериться всему, что Он говорит. И даже, может, непонятно ли моей логике обетованием. Я должен положиться сердцем, чтобы в этой любви успокоиться. Знаешь, я думаю, самое сложное нам верующим расслабиться. Во Христе, в Евангелии. Выдохнуть, эту любовь принять, пить ее каждый день, чтобы... Ты когда ее сам пьешь, ты ей делишься. О чем тебе еще говорить? Иные колесницами хвалятся, машинами, там, чем-то еще. Но ты, живя Христом, ты знаешь, чем делиться. Он твое богатство, он твой смысл. В этом, знаешь, и красота самой веры. Мы проповедь Евангелия, пение, все, что мы делаем, проповедь кафедры, это, по сути, воспевание того, что я во Христе переживаю сам.
1: Вы слушаете кого-то из христианских исполнителей? Если да, то кого? Кто вам нравится?
0: Из песен христианских?
1: Да, из песен.
0: Наверное, мне очень нравится группа «Краеугольный камень». Это ребята из Казани. Группа «Ковчег» из Днепра. Он очень здорово поет. Ребята, нравятся мне их песни. Коля Пастухов, слушай его песни. Наша музыкальная церковная группа. Они многие песни переводят, делают. Нравится мне очень. Я люблю слушать и радуюсь, слушая их исполнение. Олежка Лось. Мне его песни нравятся. Еще если это сейчас забыл, Павел, забыл фамилию его. Тоже я люблю его песни слушать. Знаешь, есть просто певцы хорошие, которые они как-то воспевают. Почему быть в Англии здорово. А есть песни «Жемчужины». Они вот так, знаешь, в память западают, ты можешь много раз их

0: включая медиа, чтобы Евангелие, оно входило в сердца ума людей и приближало души человеческие. Моя мечта, чтобы Царство Небесное росло, и в этом деле я не проспал свою ответственность. Я понимал, что Бог меня к этому призвал. Мое дело — это делать лично и обучать людей. У меня мечта, чтобы я научился формировать учеников качественно, глубоко. Потому что не трудно там похвалиться. Я хотел бы научиться более целенаправленно наставлять людей в разных их аспектах, сферах, помогая им Христу подобляться в их в характере, в навыках и вот в умении тела создать Христово. Вот это мое желание, чтобы я мог более качественно людей готовить и передавать им этот опыт отношений со Христом.
1: Какое качество характера вас отталкивает в людях больше всего?
0: Несокрушенность. Вот страх упасть на лопатки. Когда человек несокрушен, он торнадо. Хочешь, не хочешь. Это то, что как бы очень заметно. Потому что сокрушенное сердце — это то, что вот Давид, он, ты, Господи, не презришь. Бог будет... человек либо глина, либо горшок. Глину можно мять, горшки нужно бить. Если что-то читал про Навуходоносора, ему мало было всех видений и снов, пока он не был закован в оковы, пока он, Бог просто не... Он написал свои красивые слова, там уже настоящие, я познал, что Бог вот такой.
1: Да. Какой библейский герой вам ближе всего?
0: Ну, конечно, Христос. Явно.
1: Христос не герой.
0: Ну да,
1: Христос центр всего. Это основание, наверное.
0: Знаешь, мне нравится Давид. Мне нравится Халев. Есть такое, знаешь, вот умение. Мне нравится Нафан. Никто бы нормально на гору не полез. С оруженосцем, придумав сам себе, что если мы, скажем, понимаешь, что Бог отдал в руки. Вообще просто. Знаешь, вот эти люди, которые демонстрировали в Библии веру страну, вот так же, как Сидрах, Месах и Авденаго, они стоят перед Навуходоносором, они же понимают, кто этот человек. Им бы дрожать, он говорит, царь, мы не поклонимся. Я думаю, что эти ребята внутри испытали? Что внутри сердца их происходило, когда они понимают, все, печка впереди. И когда их несут, связывают, вот что в голове происходило? Вот это, знаешь, безумие веры в людях, которое проявлялось. Это же все люди несовершенны. Тоже Давид. Давид тоже мог из-за камней там бросить медведя палку и потом писать псалмы. Я победил медведя. Но он выходил, дрался. У него это безумие веры, когда человек отказывается жить прагматизмом. Он выходит, он доверяет Богу, он прыгает без парашюта. Вот эти вот люди, они, ты знаешь, они зажигают тебя к хорошему христианскому безумию, к риску веры. Вот тому, что мы так часто, к сожалению, теряем век прагматизма, век согласований, решений и всего этого остального. Угу. Потому что вера, она делает тебя способным делать то, что ты сам по-человечески не можешь. Вера, она выявляет Христа из нас. Она выпускает на сцену не мою плотскую способность, а его сверхъестественную силу. И вот этот пример в Библии таких людей и в жизни таких людей, люди меня очень зажигают.
1: Если бы вам сегодня предложили стать пастором мега-церкви, вы бы согласились?
0: Конечно, нет.
1: Почему?
0: Ну, потому что я сельский пастор, я люблю свое село, наш поселок, наш городок небольшой. Потому что те люди, которые Бог мне дал, они для меня являются после Христа моей семьи наивысшей ценностью. Они на моих глазах рожались, они на моих глазах вырастали. Многие из них меня били, делали мне больно. И это здорово очень. Это и есть церковь. Я считаю, что да, мне нужно Бога спеть с телеграмма, чтобы это уехал. Но я люблю этих людей. Я люблю нашу церковь, я люблю тех людей, которых Бог ввел в мою жизнь своей суверенной рукой, разных и приятных, и неприятных, потому что это мое призвание. А быть пастором мегацеркви, ну, меня это никак не щекочет. Кстати, мне предлагали быть пастором большой церкви и даже несколько раз, и даже здесь, в США, но у меня просто другое призвание. Я думаю, что, возможно, кому-то это кто-то может более... Во-первых, я не считаю, что я смогу быть эффективным. Потому что я не считаю, что я способен быть пастором большой общины. В нашей церкви 260 с лишним человек, 270 человек почти. И я скажу, что мне сложно с тем, что ей справиться. А большая община – это большие вызовы. И не знаю, ли я готов к таким вызовам, даже говоря, скажем, о квалификации. Но пока что я счастлив от того, что я нахожусь. Вот о новой церкви под

0: думать. Мы же открыты к тому, чтобы Бог нам сказал: идите. Я открыт к его влиянию, потому что верю, что я себе не принадлежу. Эта фраза «и вы не свои» для меня стала, наверное, после моей болезни, когда у меня были подозрения на онко, вот тогда я понял, что я себе не принадлежу. И как бы, когда коронавирус пришел, мне было очень спокойно. Я давно знаю, что ни в жизни, ни в смерти не принадлежу. Говоря о служении, да, у меня есть ясная убежденность сегодня, что я должен быть пастором жилого жития церкви. Если Бог скажет в свое время, но мне нужна убежденность иметь, что это точно Он сказал. Угу. А для этого нужно меня переубедить, потому что я рад в том призвании, которое я делаю. Оно непростое, оно сложное, оно изматывает, оно забирает мой сон. Но я счастлив от того, что Бог мне дал честь пасти его овец.
1: Вы часто бываете спикером на конференциях, либо в лагерях? Семейный лагерь или теологическая конференция?
0: Как для меня?
1: Да.
0: Наверное, семейный лагерь.
1: Семейный лагерь все-таки, да?
0: Я думаю, да, потому что... Ну, во-первых, там будет рядом моя жена. Во-вторых, ты знаешь, я думаю, что, конечно, многое меняется в самой семье. Потому что семья – это ячейка церкви. Это то, что если в семье люди во Христе, дети, жены, мужья, они счастливы. Практическая теология вытекает даже не всегда с кафедры. Я знаю многие церкви, где очень, скажем так, очень слабая проповедь, но сильные внутри семьи, потому что отец на месте, семья на месте, у них взаимоотношения, которые они вникают в слово, они растут. Вот. Рано и обратно может быть. Может быть, хороший спикер, проповедник, пастор, служитель, богослов точный, а семья, она поражена. Потому, скорее всего, я выбрал семейный лагерь.
1: Мясо или шоколад?
0: Мясо.
1: Лондон или Париж?
0: Лондон похож на Ванкувер. А все-таки поехал бы в Лондон. Ну, честно говоря, я много слышал хорошего. И я думаю, что мне бы хотелось посетить метрополитен Табернакл, эти места, где был Спержен, где жил Чемберс. Вот. Наверное, Лондон.
1: Хорошо. Представьте, что у вас есть одна минута, чтобы обратиться ко всему христианскому миру. Что вы скажете?
0: Христос лучшее, что у нас есть. Живите Христом и о нем всем расскажите. О реальной жизни. Реально живите Христом. То, что Он совершил, это полнота, в которой нам нужно ежедневно возрастать, успокаивать свое сердце. Он — истинное богатство, которое мы обрели. И вот все, что мы можем, по сути, лучше сделать в этой жизни, это умножить Его славу, рассказывая о ней другим людям. Я призвал бы жить Христом и о Нем говорить. Это все, что можем делать.
1: Аминь.
0: Аминь.
1: Спасибо большое.
2: Когда тучи сгущаются, сердце сжимая тоской, вдруг раздавшийся гром разрушает небесный покой. Боль врывается в душу, сметая все в ней на пути. И не хочется жить, но я знаю,

Будни серых поток закрывает небесные вдруг. Когда запах земли стал сильней ароматов небес –

На полях видна Божья любви и заботы роса. И плоды вызывают овации даже врагов. В этой точке я сердцу твержу своему, помни крест.

когда тихо в душе, нет забот, потрясений, проблем. Все спокойно и гладко, нет жизненных сложных дилемм. Сон стабильности подло твои закрывает глаза.

Вашему вниманию была представлена передача «Прямой разговор», предоставленная международным служением «Слово благодати». О творчестве, эмоциях и благодати рассказывал пастор Александр Калинский.

0: Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете христианскую передачу миссии Фриденштиме из Германии, цель которой – распространять Евангелие, благую весть о спасении в Иисусе Христе. Мы рады приветствовать вас именем Господа Иисуса Христа и поделиться важными словами из Святого Писания. Второе послание к Коринфянам, 4 глава, 18 стих. «Ибо видимое временно, а невидимое вечно». В мире, где все быстро меняется и проходит, Бог обращает наш взгляд к вечному. То, что мы видим сегодня, временно, но есть нечто неизменное, вечное. Это Божья истина, Его любовь к человечеству и жизнь вечная. Дорогой слушатель, пусть ваше сердце не привязывается к земному, но ищет того, что имеет вечную ценность. Господь призывает нас жить верой, доверять Ему и смотреть дальше видимого. Пусть Бог укрепит вас, даст мир и надежду, и направит ваш путь к вечному. Да благословит вас Господь!
1: О духовной жизни Первой Церкви поговорим сегодня. И это была их жертвенность, радость и простота в общении, свидетельство миру и рост Церкви.

Дорогие радиослушатели, я приветствую вас во имя Господа Иисуса Христа. Мир Божий да пребудет с вами. Тема сегодняшней проповеди – духовная жизнь Первой Церкви, и это уже третья часть. В первых двух частях мы говорили о том, из чего состояла духовная жизнь Первой Церкви. За основание мы взяли Деяния апостолов, 2 глава с 40 по 47 стихи. Конечно, духовная жизнь Первой Церкви не ограничивается только этим отрывком Священного Писания. Изучая Новый Завет, мы видим очень много элементов духовной жизни, которые присутствовали в жизни Первой Церкви. Но изучая этот отрывок в Деяния святых апостолов, мы видели, что в практической жизни Первой Церкви присутствовало 4 основных элемента. Первый элемент – это учение апостолов, второй элемент – это общение, третий – это преломление хлеба, и четвертый – это молитва. В 42 стихе написаны такие слова: «И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба, и в молитвах». Мы с вами, изучая это место Священного Писания, можем увидеть, что отрывок разбит на две больших темы. Первая тема – это практика духовной жизни. Вот эти 4 элемента относятся к первому разделу этого, или первой части этого отрывка, к практике. То есть, что практического они делали. Вторая часть отрывка, она посвящена плодам духовной жизни. И вот об этом как раз-таки сегодня мне и хотелось поразмышлять. Плоды духовной жизни Церкви. Этот раздел также имеет 4 основных элемента. Правильная духовная жизнь, она обязательно будет иметь свои плоды, добрые плоды. Правильная духовная жизнь, с другой стороны, будет обязательно видна, ее невозможно спрятать. Дорогие радиослушатели, давайте мы вместе посмотрим, какие же были плоды вот этой духовной жизни Первой Церкви, когда они жили, будучи движимы Духом Святым. Мы прочитаем с вами Деяния апостолов, 2 глава, 44 стиха. «Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно

Второй плод – это простые и радостные отношения друг с другом. Третий плод – это свидетельство миру. И четвертый плод – это рост церкви. Давайте начнем с первого. Жертвенное служение друг другу. Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение всякую собственность и разделяли всем, смотря по нужде каждого. Мы видим, что они жили так, что то, что они имели, были готовы предоставить другим, помочь нуждающимся братьям и сестрам. Они не отгораживались от нужд братьев и сестер. Нет, они не ограничивались какими-то хорошими советами. Они практически участвовали в нуждах друг друга. Они готовы были в любой момент пожертвовать свое на нужды братьев и сестер. И вот этот вопрос жертвенности – это духовный вопрос. Это не только вопрос денег или какого-то имущества. Вопрос жертвенности – это вопрос духовного состояния человека, глубины его отношений с Богом. То, что христиане имели, они не считали своим, но были готовы участвовать в нуждах братьев и сестер, разделяя с ними их трудности и скорби. Сегодня во многих государствах, особенно на Западе, привыкли к тому, что социальная помощь от государства, она решает финансовые вопросы всех людей, и в том числе верующих. И поэтому нам как бы уже как будто бы нет необходимости помогать друг другу. Конечно, это хорошо, когда есть вот эта поддержка государства, социальная помощь и прочее. Но у церкви постепенно атрофируется мышца жертвенного служения друг другу. Мы же не так внимательно и не так часто обращаем внимание на нужды друг друга. И пример доброго самарянина для церкви, для каждого из нас, для каждого верующего, он хорош тем, что у этого человека было сострадание. Он, в отличие от священника и левита, он сжалился над этим бедным, несчастным человеком. Когда мы видим, что у кого-то большая нужда и оцениваем свои возможности, то мы можем прийти к выводу, что у нас нет никакой возможности покрыть нужды этого брата или сестры. Это может быть печалит даже наше сердце. Но с другой стороны, смотря вот на этот текст, изучая его, мы видим, что верующие первой церкви жертвовали каждый сколько мог. Каждый из них не пытался решить проблему самостоятельно и целиком. В том и суть, что они соучаствовали в нуждах друг друга по мере сил. С другой стороны, мы осознаем, что в вопросе жертвенности есть не только сторона, которая жертвует, но есть и сторона, которая принимает это. Конечно, нам нужно не потерять вот этот духовный навык, он именно духовный навык жертвенности, сострадательности. Но с другой стороны, некоторым очень трудно принимать помощь, принимать пожертвования. Многие смущаются и стесняются, когда им помогают, может быть, не деньгами, а как-то иначе им оказывают помощь, и мы не знаем порой, как реагировать. Мы хотим отплатить обратно, и, может быть, даже даем какие-то обещания о том, что мы взаимно поможем или что-то еще. Но нужно просто принять, что нам хотят сделать добро без воздаяния. Изучая Священное Писание, мы можем увидеть, что по-настоящему духовно зрелые люди – это жертвенные люди. Это один из признаков духовной зрелости, не единственный и не главный, но очень важный, так как он касается полноты духовной зрелости. Иаков в своем послании говорит о том, что дела являются продолжением веры, и одно без другого не имеет никакого смысла. Иакова 2 глава 17 стиха. Он пишет такие слова. «Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе». Но скажет кто-нибудь, «Ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют, и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делалим ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и дела

Адаме вера достигла совершенства. И исполнилось слово Писания. Веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. И он наречен другом Божиим. Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только. Подобно и Раав блудница, не делами оправдалась, приняв соглядатаев и отпустив их другим путем. Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Дела жертвенности, являющиеся продолжением веры, это признак настоящей духовной зрелости. Я еще раз хочу прочитать 22 стих. «Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства». Вера плюс дела равно духовная зрелость. И это есть формула, по которой нам всем нужно жить. Я помню, когда был еще совсем юным молодым христианином, братья нас всегда учили так. «Бог показал тебе нужду? Сделай». Мы можем все задаться вопросом, что можно жертвовать. Если мы возьмем себе как домашнее задание найти примеры тех людей, которые что-то жертвовали, примеры в Священном Писании, то мы увидим Тавифу, о которой было много плача, потому что она много шила одежды и много помогала нуждающимся. С другой стороны, мы увидим Петра, когда он подошел к человеку, нищему, сидящему и ничего не имеющему. Он сказал: «Серебра и золота нет у меня, но что имею, то даю тебе, встань и ходи». Мы видим пример вдовы, которая помогла пророку, и она отдала ему самое последнее, что было у нее и ее сына. Она отдала последний кусок хлеба, и Бог ее благословил. Мы видим жертвенную вдову, которая положила все пропитание свое в ящик пожертвования или в сокровищницу. И Иисус оценил ее жертву выше всего. Жертвовать можно внимание, силы, время, какие-то материальные средства. И если мы зададимся вопросом, еще что можно пожертвовать, Бог откроет нам очень много вариантов, как мы можем оказать кому-то милосердие. Писание учит нас, что жертвовать – это лучше. Деяния святых апостолов, 20 глава, 35 стих. «Во всем, что бы я ни делал, я показал вам пример того, что так, трудясь, мы должны помогать слабым, помня слова Господа Иисуса: блаженнее давать, чем принимать». То есть апостол говорит о том, что он в самом себе дал пример, как нужно помогать. Основанием его жизни были слова Иисуса: «блаженнее давать, чем принимать». Если мы читаем притчи 19 глава 22 стих, то написаны такие слова: «радость человеку, благотворительность его». Когда мы испытываем радость, жертвуя, это правильное состояние сердца, которое совершает это служение. Служение милосердия. Итак, это было первое, что они имели, первый плод, который был сразу очевиден в результате их духовной жизни, это жертвенное служение друг другу. Второй плод их духовной жизни состоял в следующем. Это простые и радостные отношения друг с другом. Мы читаем во второй главе Деяния апостолов, 46 стих. «И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога». В этом тексте автор послания указывает на два важных момента. Первый момент – что они делали, то есть из чего состояли их отношения друг с другом. А второй момент – в каком состоянии они это делали. Итак, первое – что они делали? Единодушно пребывали в храме. То есть они вместе приходили для поклонения Богу, для совместной молитвы, для служения друг другу, для слушания Слова Божия, для прославления Бога. То есть они стремились быть с народом Божьим в Доме Божьем. То есть вот что они делали. Они вместе были в церкви. Они вместе ходили поклоняться Богу.
Они не просто встречались и о чем-то разговаривали отвлеченным. Они единодушно собирались для определенной цели, для поклонения Богу, для прославления Бога, для слышания Слова Божьего. И этим местом, специальным, выделенным для этого, был Дом Божий. Если мы вспомним слова Давида, он говорил: «К святым, к ним все влечение мое». С другой стороны, Давид говорил такие слова, что он очень радовался, когда ему сказали: «Пойдем в Дом Божий». Вот это влечение есть результат настоящей духовной жизни, есть плод настоящей духовной жизни. Поэтому второе, что мы видим здесь, это простые и радостные отношения друг с другом, когда они вместе идут для того, чтобы поклониться Богу. Итак, это что они делали? В каком состоянии они это делали? И преломляя по домам хлеб, это означает, что они просто имели общение за столом. Когда мы просто разговариваем друг с другом, делимся тем, что происходит в нашей жизни. В каком состоянии они это делали? Здесь написано: принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога. Это описание их внутреннего состояния, ну и обстановки, в которой происходило их общение, вот это непринужденное общение, простое и свободное. И вот в таком состоянии не нужно готовить большой какой-то пир или банкет. Когда мы просто рады видеть друг друга, и когда мы разделяем друг с другом то, что у нас есть в простоте. Итак, их общение – это не было пустым провождением времени или разговоров на какие-то несущественные темы. Два основных элемента. Первое – это то, что они имели общение для того, чтобы поклоняться Богу, служить Богу в храме и слушать Слово Божие. И второе – они по домам встречались для личных простых общений. И хотел бы особо обратить внимание на одно слово. Оно в Новом Завете употребляется 11 раз. А из этих 11 раз 10 раз в книге «Деяния апостолов». Это слово «единодушно». Единодушно, единогласно или «все вместе». Вот это значение этого слова. И это нам дает очень большую пищу для размышления. Духовный рост ведет к единству, к единодушию. То есть вот эта практика духовной жизни, четыре элемента, о которых мы говорили в прошлых проповедях, ведет к тому, что человек растет духовно, и он хочет быть единым с теми, кто является Церковью Божией. Духовный рост ведет к единству, к единодушию. Духовный рост всей церкви ведет к единству всей церкви. Духовный рост отдельного члена церкви ведет к единству с этой церковью и к единству в общении с другими братьями и сестрами. Таким образом, мы видеть можем самих себя и других, кто стремится вот в это духовное общение с церковью, у него есть духовный рост. Кто стремится к простому общению вместе с церковью, этот человек растет духовно. У него есть четыре элемента духовной практики, как было в первой церкви. И то, и другое должно быть вместе, а не по раздельности. Если же человек стремится в простое общение за столом, но не хочет иметь духовного общения, это не то. Дело в том, что здесь, в Священном Писании, два элемента соединены друг с другом, и одно без другого невозможно. Духовное общение в Доме Божьем и простое общение, они идут одно за другим и нераздельно. Единство, о котором говорит Священное Писание, оно пришло не откуда-то извне. Оно изнутри нас выросло. Жертвенность и единство, они приходят от Духа Святого, который побуждает нас к жертвенности, к единству. И если у нас есть вот этот духовный рост, то мы откликаемся на это побуждение. Если духовного роста нет, то мы будем противиться побуждению от Духа Святого. Если кто-то говорит, что «я не могу расти в этой церкви духовно», поэтому пойду в другую церковь или вообще уйду из церкви и буду дома расти духовно, проповеди слушать и так далее. Вот этот духовный турист, если можно так сказать, никогда не вырастет духовно. Потому что Бог предусмотрел духовный рост только внутри церкви. Вне церкви нет духовного роста. Бог так усмотрел христианскую жизнь.
Я повторю эту мысль. Расти духовно можно только внутри церкви, и это в этом план Божий. Это с одной стороны. С другой стороны, если мы действительно растем духовно, то нас, наоборот, все больше и больше тянет в церковь для совместного поклонения Богу с другими братьями и сестрами, тянет в общение с ними. Сейчас очень хороший момент проверить самих себя, свой духовный рост, свое духовное состояние. Очень важно проверить самих себя, тянет ли меня в церковь, в общении с братьями и сестрами. Если да, то это очень хорошая динамика. Если же, дорогой радиослушатель, ты можешь сказать, что нет или не совсем, то это признаки опасности в нашей жизни. Итак, дорогие радиослушатели, это был второй признак или вторые последствия духовной жизни церкви. Первое, о чем мы говорили, это жертвенное служение друг другу. Второе – это простые и радостные отношения друг с другом. Сейчас мы поговорим о третьем последствии духовной зрелости или духовной жизни Первой Церкви. Это свидетельство миру. Вот этот третий плод духовной жизни Первой Церкви, он тоже записан в Священном Писании. 46 стих 2 главы книги «Деяния апостолов». «И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога, и находясь в любви у всего народа». Вот это словосочетание «находясь в любви у всего народа», оно буквально значит следующее. Благосклонность, любезность, благожелательность, благодать какая-то, благодарность или признательность, или даже благодарение. То есть автор вкладывает смысл того, что люди, которые были вне церкви, видя, как живет церковь, она им нравилась. Эти люди испытывали добрые чувства к церкви, были к ней благосклонны, доброжелательны, а некоторые даже за что-то благодарны. Хотя, как мы помним, это будет у них так не всегда. Через какое-то время эти же люди будут гнать церковь за клевету, которую скажет Нерон, что это они, христиане, сожгли город. Тем не менее, церковь находилась в любви у народа. Эта церковь росла и приумножалась. Доброе свидетельство для людей, как мы видим из этого текста, не было самоцелью церкви. Это было естественным, это был естественный результат или естественный плод духовного роста церкви. Он выражался, конечно же, и в жертвенности, единстве, и в вере. Итак, я повторюсь, третий плод духовной жизни Первой Церкви – это свидетельство миру. Четвертый плод – это рост церкви. О нем мы читаем чуть дальше. 47 стих. «Хваля Бога и находясь в любви у всего народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Этот текст совершенно ясно говорит нам, что прилагать спасаемых к церкви – это дело Божие. Есть то, что делали верующие Первой Церкви, то есть та ответственность, которую они исполняли. И мы об этом прочитали, чем была наполнена их жизнь. Мы говорили с вами и в первой, и во второй части о четырех элементах духовной жизни Первой Церкви, что они пребывали в учении апостолов, далее в общении, преломлении хлеба, то есть вечеря, речь о вечере идет. Они пребывали постоянно в молитвах, они вели жертвенное служение друг другу, были все вместе в Доме Божьем, они преломляли хлеб по домам, то есть имели простое общение. Кроме того, они исполняли, конечно же, великое поручение, которое Господь оставил, когда возносился. Они проповедовали Слово Божие. Это сторона церкви – жить правильно, быть верными Богу, созидать церковь, исполнять порученное служение. А сторона Бога – Он ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Мы все знаем, что спасение душ – это дело Божие. Он дает человеку покаяние, а мы призваны свидетельствовать, убеждать людей верить в Бога. Но само покаяние, которое ведет ко спасению, это Бог дает. Конечно, если Господь не прилагает спасаемость к церкви, нам, наверное, следует посмотреть на свою жизнь, на свое практическое хождение, на свое христианство, на веру, проверить себя на предмет духовного роста и близости к Богу.
И это нужно делать, конечно же, регулярно. Дорогие радиослушатели, я хотел бы сегодня призвать всех, кто слышит эту проповедь. После проповеди встаньте на колени, помолитесь Богу за себя. В глубине своего сердца помолитесь очень искренно. Давайте мы проверим себя и свою жизнь на предмет того, что мы приносим в церковь. Есть ли в нашем сердце послушание голосу Божьему, влекущему нас в Дом Божий, или нет этого? Есть ли в нашем сердце побуждение к большей жертвенности, к простому общению с братьями и сестрами, влечет ли нас в Дом Божий? В заключение я хотел прочесть один текст Священного Писания. Этот текст Священного Писания говорит о том, что у Бога есть план, как создать церковь и как ее организовать, что нужно делать церкви, чтобы церковь росла. То есть у Бога есть план в отношении церкви, а с другой стороны, Бог говорит о том, что Он защищает свою церковь. Матфея 16 глава, 2 часть 18 стиха. «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Дорогие радиослушатели, да благословит вас Господь. Аминь.

0: Дорогой друг, вы слушаете передачу миссии Фриденштиме. Отзывы и вопросы присылайте по электронному адресу radiomission@fridenstime.com. Передачи вы можете слушать в интернете радио Эли на средних волнах 1035 кГц и в районе города Нарвы на ультракоротких волнах 95,6 МГц. Время выхода нашей передачи – воскресенье в 14 часов. Повторно можно прослушать во вторник в 3 часа утром, в четверг в 11 и в пятницу в 19 часов эстонского времени. Да благословит вас Господь в познании истины и воли Божией в личной жизни для спасения вашей души. Мы молимся о вас, благодарим за внимание. Закончим передачу молитвой.
1: Любящий Отец Небесный, слава Тебе, что Ты создал Церковь, и в лице ее имя Твое прославляется на этой земле. Благодарим Тебя за пример, который мы имеем в лице Первой Церкви. Благослови каждого слушателя и нас подражать Первой Церкви и прославлять имя Твое Святое. Будь милостив, Господь, ко всем слушателям, которые еще не последовали Твоим истинам. Направь их сердце к простой детской вере Тебе, чтобы они обратились к Тебе за спасением от всякого греха и зла и обрели в Тебе радость общения и наследие на небесах, вечную жизнь. Да прославится имя Твое Святое в жизни истинных Твоих последователей. Аминь.
0: Говорите другим об этой радиопередаче, о благой вести спасения в Иисусе Христе. Мы благодарны Господу и сотрудникам радио Эли за возможность этой передачи. До следующей встречи в эфире.

0: На семейном радио Эли
1: лучшие мысли человечества. Безвыходным мы называем положение, выход из которого нам не нравится. Станислав Ежелец. Войско баранов, возглавляемое львом, всегда одержит победу над войском львов, возглавляемых бараном. Наполеон Бонапарт. Трусы становятся смелыми, если замечают, что их боятся. Фернандо де Рохас.

Христос воскресе, воистину воскресе. Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания.

життя безсмертний, ти вокруг сошел, но одву державу ти розрушив і сам воскрес, як победитель Христе Божий. Ти мироносицем жонам глаголал: радуйтесь, і мир своїм апостолам ти дал, дарує падшим воскресіння. Кандак Святої Пасхи, творіння святого Романа Сладкопівця. Христос воскресе, воистину воскресе. Еще и еще раз, снова и вновь, и каждый раз все хочется приветствовать вас, возлюбленные радиослушатели, тем светлым победоносным восклицанием «Христос воскресе» в эти всерадостнейшие пасхальные дни попраства светлого Христова воскресения. Сегодняшняя передача приурочена неделе третьей по Пасхе именуя святых жен-мироносец.

праздник воскресения Христова или Пасхи есть древнейший из всех христианских праздников. Он начался с самого времени воскресения Христова. Его торжествовали святые апостолы и заповедали праздновать всем верующим. Святой апостол Павел, побуждая первых христиан к достойному празднованию Пасхи Христовой, говорит: «Пасха наша, заны пожирен бысь Христос, тем же да празднуем не в квасе ветсе, но в бесквасе их чистоты и истины». В постановлениях апостольских говорится: «Великую неделю Святой Пасхи да не работают, но да празднуют. Она есть неделя воскресения Господня, и надобно во время ее познавать пострадавшего и воскресшего». Кроме того, об апостольском происхождении праздника Пасхи свидетельствуют святые отцы Церкви. Так Игнатий Богоносец, чтимый в лике 70 апостолов, в своем послании к филиппийцам упоминает о празднике Святой Пасхи как о всеобщем в его время христианском торжестве. Блаженный Августин говорит, что не писано, а предано, и что храним мы, и что, впрочем, соблюдается во всем мире, то предано или от самих апостолов, или от соборов. По их спасительному установлению сохраняются в церкви правила и постановления, например, о ежегодном воспоминании страданий, воскресении, вознесении Господня и сошествии Святаго Духа.

Воскресенье Христово или Пасхи предосвящена была прообразовательной ветхозаветной Пасхою. Для празднования ее как важнейшего события установлен был и новый священный год и месяц пасхальный началом месяцев. И будет вам день сей в память, и празднуйте той праздник Господу во вся роды ваши, законно вечно празднуйте его». «И возвеселишься пред Господем Богом Твоим, Ты и Сын Твой, и Чир Твой, и Раб Твой, и Раба Твой, и Левит, и же о градях Твоих, и пришлец, и сирота Иудова, я же вас, и помянешь, яко раб был, и си Ты в земле египетской». Второзаконие, глава 14, стихи 11-12.

Новозаветная Пасха, как время славы и торжества, предсказана была пророками и самим Спасителем, и великой радостью для верующих сопровождались все явления им воскресшего Господа. «Вы печаль имате ныне», — говорил Иисус Христос апостолам пред своими страданиями и смертью. «Поки же узрю вы и возрадуется сердце ваше, и радости ваши никто же возьмет от вас». Жены мироносицы, услышавшие от ангела о воскресении Господа, с радостью велию текли возвестить об этом апостолам. И вот Иисус с третьей глаголя: «Радуйтесь», равна возрадовавшиеся и ученицы, видевшие Господа воскресшего. И как не исполняться верующим в Него высокой радостью при мысли о воскресении Христовом, коим Спаситель во всей силе открылся Сыном Божиим и запечатлил искупление рода человеческого, утвердив нашу веру и положив основание нашему блаженному воскресению. Аще Христос не воста, че убо проповедание наше, чья же и вера ваша, говорит апостол Павел. И он же в другом месте глаголит: «Воздвиги Христа из мертвых, аже творит и мертвенные телеса ваша живущим Духом Его в вас». Отцы и писатели Церкви в своих писаниях прославляют также праздник Святой Пасхи в высоких выражениях. Они называют его величайшим из дней, праздником священнейшим, в который дарована нам надежда бессмертия, светлейшим и радостнейшим, в который восстановлено человечество в первобытное совершенство и предизображено вечное блаженство искуплены во свете и славе божественной. Святой Григорий Богослов некогда в день Пасхи беседовал: «Ныне спасение миру, миру видимому и невидимому. Христос восстал из мертвых, восстаньте с Ним и вы. Христос во славе Своей, восходите и вы. Христос из гроба, освобождайтесь от уз греха. Отверзаются врата ада, истребляется смерть, отлагается ветхий Адам, совершается новый Пасха Господня, Пасха. И еще скажу вам, в честь Троицы Пасха, она у нас праздников праздник и торжество торжеств. Столько превосходит все торжества, даже Христовы и в честь Христа совершаемые, сколько солнце превосходит звезды». Святой Амвросий Медиоланский в день Пасхи проповедовал: «Сего дня воскресением Христовым открыта преисподняя, земля обновляется крещением оглашенных, небо отверстся Духом Святым. Открытая преисподняя возвращает мертвых, обновленная земля произвращает воскрешаемых, отверстие неба приемлет восходящих. Преисподняя возвращает узников к горнему, земля шлет погребенных на небо, небо им восприятых представляет Господу».

Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!

Святой Григорий низкие условия своем на Святую Пасху говорит: «Мудрость изрекла, что в день веселья забывают о бедствии. На следующий день заставляет нас забыть первый произнесенный на нас приговор. Тогда мы не спали с неба на землю. Ныне небесный соделал и нас небесными. Тогда через грех воцарилась смерть. Ныне же жизнь опять получила владычество через правду. Тогда один отверз вход смерти, и ныне единым же вводится снова жизнь. Тогда через смерть мы отпали от жизни, ныне жизнь упраздняется смерть. Тогда от стыда крылись под смоковницей, ныне со славой приближились к древу жизни. Тогда за прислушание изгнаны были из рая, ныне за веру вводимся в рай. Что же после всего нам должно делать? Что иное, как не взыграть, подобно горам и холмам, о коих возвещал пророк, говоря: горы взыграсися, яко вне и холме, яко агнцы овчие. Итак, приидите, возвеселимся о Господе. Он сокрушил силу врага и водрузил для нас победное знамение креста, поразив противника. Воскликнем гласом радости, каким обыкновенно восклицают победители над трупами побежденных. Святой Иоанн Златоуст, начиная слово свое на Святую Пасху, говорит: «Вот наступил для нас вожделенный спасительный праздник, день воскресения Господа нашего Иисуса Христа. Этот праздник есть залог мира, источник примирения, истребления врагов, разрушение смерти, погибель дьявола. Сегодня люди соединились с ангелами и, обложенные плотью, вкупе с бесплотными силами возносят хвалебные песни Богу. Сегодня Господь сокрушил врата адовы и самое лице смерти истребил. Но что я говорю, лице смерти, даже самое имя смерти изменил. Она теперь называется уже не смертью, но упокоением и сном». Святой Епифаний Кипрский говорит: «Праздник Пасхи торжественнее всех праздников. Он составляет для всего мира торжество обновления и спасения. Сей-то праздник есть глава и верх всех праздников». Церковь в своих сказаниях и священных песнопениях называет Пасху великою, двери райские нам отверзающие, неделю святою, светлым Христом воскресением, призывает к ее торжеству землю и небо, мир видимый и невидимый, Христос Бовоста, веселье вечное. Для одоления ада Христос снишел один, победив со многою добычу восшил. Этими стихами начинается синоксарь на неделю Пасхи, в которую, по словам его, мы празднуем самое живоносное воскресение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Посему, радуясь преестественно, мы светло празднуем воскресение, выражая радость, которую по милосердию Божию обогатилось наше естество. Также празднуем и вражды разрушения, и, изображая соединение с Богом и ангелами, творим обычные целования.

«Радуйтесь». Таково было первое слово Иисуса Христа по воскресенье Его. Приветствие это, несомненно, глубоко знаменательное и утешительное не для одних мироносец, которым оно было прежде других обращено, не для одних апостолов, но и для всех христиан, ныне торжественно празднующих Светлое Воскресение Христово, для того, чтобы ближе и полнее уразуметь все важное значение этого первого приветствия воскресшего, предварительно обратим внимание на те обстоятельства, при каких оно было высказано. Едва петух возгласил в полночь о наступлении нового дня после пасхальной у евреев субботы, как совершилось то неслыханное и невиданное в мире чудо и чудес, воспоминание и прославление которого Святая Церковь Христова в полночь на пасхальное воскресенье созывает чад своих для духовного веселья, многократно оглашая слух их всерадостную вестью «Христос воскресе». По страшной, ожесточенной злобе своих врагов фарисеев и архиереев иудейских был распят на позорном кресте, но по смерти искренними своими последователями, почтенный погребением в саду Иосифа Аримафейского, Сын Человеческий своей чудодейственной силой восстал из гроба и таинственно исшел из погребальной пещеры, не нарушившие печати на камне. Приваленным ко входу в нее необыкновенную радость должно было повсюду разлить это восстание из гроба победителя смерти. Радость этого чудесного события, без сомнения, живо почувствовались прежде всего в мире ангелов, которые были единственными свидетелями преславного воскресения Христова и тогда же торжественно воспели пред престолом Божьим новую песню хвалы. Из земнородных же смертных никто не удостоился быть непосредственным свидетелем чудного пробуждения Сына Человеческого от смерти. Между тем оно имело ближайшее значение и заключало в себе всякую радость, прежде и более всего для людей. Поэтому преславное событие воскресения Иисуса Христа не могло быть сокрыто от них и вскоре же было возвещено самим воскресшим.

Мария Магдалина, Мария Яковлева, Соломия и Анна и другие жены, последовавшие ему из Галилеи по прошествии субботы очень рано утром первого дня недели, безбоязненно среди мрака ночи, спешат к погребальной пещере для того, чтобы через намощение тела Иисуса приготовленными драгоценными ароматами воздать ему последние почести. Прибывшие сюда увидели они камень, уже отваленный от гроба, почему свободно проникли в глубину погребальной пещеры, но к великому изумлению не нашли в ней тело своего учителя и Господа. Любовь к нему мироносец вызвала в ней глубокую скорбь и плач, и вот являются мироносицем ангелы в белых блестящихся одеждах и скорбящие любви возвещают о воскресении Иисуса Христа. Вследствие этого сообщения мироносицы с великой радостью поспешно побежали по повелению ангела благовестить радость свою апостолам и прочим ученикам Господа Иисуса Христа. Но не одни горние силы возвестили людям о воскресении Иисуса Христа из мертвых. Он благоволил вскоре сам в прославленном теле явиться возлюбленным. Особенное усердие и высокая любовь к Господу Иисусу Марии Магдалины, упредивший прочих мироносец пришествием ко гробу его прежде других, были вознаграждены видением воскресшего, которую Мария сначала приняла, была за садовника, но она узнала тотчас по столь знакомому голосу и нежному обращению Марии. Почти одновременно с этим явлением у самого гроба удостоились видеть воскресшего Иисуса и те остальные мироносицы, которые по получении от ангелов уверения в воскресении его поспешно со страхом и радостью шли возвестить об этом ученикам. Тогда-то сам Господь воскресший является этим любящим душам и, встретивший их словом «радуйтесь», проливает в сердца их радость высокую, животворную. Нельзя здесь не заметить, что и все остальные упоминаемые в Евангелиях явления воскресшего ученикам имели целью также внести радость в сердца их. Таково его явление апостолу Петру, очень скорбившему за известное отречение свое от Христа. Плодом же явления была радость вдвойне, благодатная для сердца апостола, радость воскресения и радость примирения с Господом Иисусом и мира душевного. Шедшие в Эммаус два ученика, как только признали в случайном собеседнике незнакомца воскресшего Господа Иисуса Христа, исполнились великою радостью, притом настолько, что тотчас же, несмотря на усталость тела и темноту ночи, побежали обратно в Иерусалим поведать и передать свою радость прочим ученикам и братьям. По прибытии же сами от них слышат также радостную весть о явлении Иисуса Христа апостолу Петру. Затем удостоившийся в горнице при запертых дверях увидеть воскресшего Господа Иисуса, ученики теперь все вместе одинаково возрадовались радостью светлою, торжествующей. И от полноты внезапной радости даже не верили своему видению, поскольку сердце от волнения не могло вместить всей радости воскресения. Оно слишком сильно желало в том совершенно увериться, чтобы безопаснее и полнее радоваться».

високе песнопение церкви. Ныне в светлый праздник слышимые принадлежат большей частью святому Дамаскину, который сложил их согласно с высокими у Пасхи выражениями священных писателей и древних отцев церкви, преимущественно же святого Григория Богослова Нисского и других. Святой Григорий Богослов в слове своем на Святую Пасху говорит: «Вещаю вам так, Пасха, Господня Пасха, она у вас праздников праздник и торжество торжеств. Великая и священная Пасха, Слово Божие и свет, и жизнь, и мудрость, и сила». В этих словах не слышим ли выражений нынешних пасхальных песнопений, в коих церковь доселе поет: «Воскресение, день, просветимся, люди, Пасха, Господня Пасха, праздников праздник и торжество есть торжеств. Пасха велия и священнейшая Христе, у мудрости и Слове Божией сила». Ко дню Пасхи святой Григорий Ниский в слове своем на Пасху относит, как и доселе мы слышим в пении пасхальном, пророческие слова: «Сей день Его же сотвори Господь», и говорит: «Не тяжкое какое-либо неудобоисполнимое дело заповедано нам в сей день, но радость и веселье». Ибо пророк прибавляет: «Возрадуемся и возвеселимся вонь». В день примирения неба и земли, когда церковь при конце светлой утренней возглашает: «Воскресенье, день, и просветимся торжеством, и друг друга обымем рцем, братья, и ненавидящим нас простимся воскресеньем». Православно верующие в мире и любви приветствуют друг друга, одни произнося «Христос воскресе», а другие ответствуя: «Воистину воскресе». И это приветствие запечатлевают святым лобзанием и дарением пасхальных яиц. Приветствие и лобзание, или по просторечию «Христосование», начинается в алтаре, в конце утреннего богослужения между священнослужителями, подобно приветствию от ангелов и от самого воскресшего мироносица в Вертограде. В самый день воскресения Христова и распространяется вне Вертограда. Священнослужители исходят из алтаря с священными знамениями христианства, крестом, Евангелием и святыми иконами, и становятся перед царскими вратами лицем к предстоящим. Тогда находящиеся во храме идут к священному собору и, целуя крест, Евангелие и иконы, приветствуют с воскресением Христом и лобзают священнослужащих. После сего приветствия и целования становятся всеобщими. Присутствующие во храме взаимно приветствуют и целуют друг друга, и тоже приветствие и лобзание несут в домы, как сами, так наипаче священнослужащие, которые, посещая жилища верующие, животворящим крестом и святыми иконами, подобно ангелам, поющим воскресение Христово на небесе, молят Господа сподобить и их на земле чистым сердцем Его славить, и, подобно апостолам, проповедует воскресшего в мире. Таким образом, радостная весть о воскресшем, соединяя сердца наши для единой и общей святой радости во Иисусе Христе воскресшем, распространяется из алтаря, как от горнего престола Божия во весь мир. Обыкновение православных христиан взаимно приветствовать, целоваться и дарить друг другу яйца в светлую неделю Пасхи есть весьма древние и поучительные. Приветствуя взаимно с радостью воскресения Христова, верующие уподобляются первыми ученикам и ученицам Господа, когда по воскресении Его они собеседовали между собой о воскресшем и говорили: «Воистину, воста Господь». Подражая апостольскому собеседованию о воскресении Иисуса Христа, Церковь православно-кафолическая, сближаясь по духу своего благочестия с первыми членами, свидетелями уничижения и прославления Господа, исповедует, что она есть единая, святая, соборная и апостольская Церковь. С приветствием Церковь православная издревле также соединяет лобзание мира и святой любви, которая в первые времена христианства употреблялась в приветствиях обыкновенных и при священнодействиях.

мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели. Третья по Пасхе неделя, неделя святых жен мироносец. Ученицы несут Христу благовоние, я же вместо мира песнь им приношу, говорит составитель Сенаксаря в неделю святых жен мироносец. В эту третью неделю Пятидесятницы Церковь вспоминает жен мироносец и тайных учеников Христовых Иосифа Аримафейского и Никодима. Мироносицы и тайные ученики Господа служат свидетелями смерти и воскресения Его, этих двух истиннейших и содержательнейших догматов веры христианской. Во время земной жизни Иисуса Христа многие благочестивые жены всюду сопровождали своего возлюбленного учителя и служили ему. Они шли за ним и плакали, когда он введен был на Голгофу, стояли при кресте его и смотрели на его погребение. Не успев при погребении помазать миром пречистое тело Господа по случаю наступившего праздника, они хотели и ходили совершить это утром, в первый день недели, и за это усердие названы мироносицами. Но когда в первый день недели, неся мира, шли исполнить свое благочестивое намерение, они встретили Господа уже воскресшего. Первые, услышав от ангелов радостную весть о воскресении Господа и увидев Его воскресшего, мироносицы возвестили о воскресении Его апостолам и по воскресенье Его проповедали о Нем многим. Итак, по гласу Церкви, мироносицы сделались неложными свидетельницами смерти и славного воскресения Иисуса Христа. В числе жен мироносиц Церковь прославляет равноапостоль Марию Магдалину, Марию, мать Иакова Малого и Иосии Соломию, и Анну, жену Хузы, домоправителя Иродова, Марию и Марфу, сестер Лазаря, Марию Клеопову, Сусанну и многих других. Равно Иосиф и Никодим — суть свидетели смерти и воскресения Иисуса Христа. Иосиф был человек богатый, от Аримафея, града Иудейска, благообразный советник, то есть знаменитый член совета, муж благ и праведен, сей небе пристал совету и делу Иудею, ежечайше и сам Царствие Божие. Сей ученик Иисусов потаен же страха ради Иудейска. Никодим же был от фарисея князь Жидовский и учитель Израилю. Он приходил к Иисусу Христу тайно для слушания Его, исповедал Его, як от Бога пришел Он. Господь произнес Ему божественное учение о благодатном возрождении. В собрании архиереев и фарисеев Никодим защищал Иисуса Христа невинно осуждаемого. Когда Спаситель предал Дух Свой Богу Отцу, Иосиф выпросил тело Господа у Пилата и снял со креста. Пришел также и Никодим. Они, обвив тело Иисуса Христа плащаницею чистую с благовониями, яко же обычай есть иудеям погребать, и положили его в новом гробе в саду Иосифа. За свою веру и любовь к Господу Иосиф и Никодим претерпели гонения от иудеев. После погребения Иисуса Христа Иосиф был брошен в ров и спасен только силою Божией. По воскресении своим Господь явился Иосифу, когда был он в узах, и уверил его в тайне воскресения. Впоследствии Иосиф сделался проповедником воскресшего. Итак, Иосиф и Никодим по гласу Церкви преимущественно суть неложные свидетели смерти и воскресения Христова.
установление воспоминаний святых жен мироносец Иосифа и Никодима в третью неделю по Пасхе получило начало свое в первые времена христианства, в IV веке. Святой Иоанн Златоуст в эту неделю говорил беседу. В VII веке святой Андрей Критский, в IX Феофан написали и передали церкви некоторые стихиры на неделю святых жен мироносец. Но давайте еще раз вспомним евангельское чтение нынешнего воскресного дня, недели третьей по Пасхе, с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. Так, Евангелие от Марка, глава 15, стих 43, по глава 16, стих 8.

Пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член Совета, который и сам ожидал Царствия Божие, осмелился войти к Пилату и просил тело Иисусова. Пилат удивился, что он уже умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер, и, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Он купил плащаницу и, сняв его, обвил плащаницу и положил его в гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба. Мария же Магдалина и Мария Иосиева смотрели, где его полагали. По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Яковлева и Соломея купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца и говорят между собою, кто отвалит нам камень от двери гроба. И, взглянув, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им, не ужасайтесь, Иисуса ищите Назарянина, распятого, он воскрес, его нет здесь, вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее, там его увидите, как он сказал вам. И, выйдя, побежали от гроба, их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. Евангелие от Матфея, глава 15, стихи 43 по глава 16, стих 8.

благороден человек, если он заботится о живых, более чем благороден человек, если он заботится о мертвых. Говорит святитель Николай Сербский, человек часто заботится о живых из эгоизма. Но где эгоизм в заботе человека о мертвых? Разве мертвые заплатят ему или поблагодарят его? Некоторые животные хоронят своих мертвецов, и, предав их могиле, они предают их забвению. Но когда живой человек хоронит умершего, он хоронит вместе с умершим и часть себя самого. И возвращается он домой, неся в душе своей часть похороненного мертвеца. Это особенно ясно, до ужаса ясно, когда сродник хоронит сродника и друг друга. У смерти есть одно свойство любви. Она, как и любовь, во многом обезличивает тех, кто видел ее и остался жив. Согбенная мать ходит на могилы детей своих. Кто это ходит? Это дети в душе материнской, и мать ходит на детские могилы. В душе материнской мать живет лишь в одном тесном уголке. Всю прочую обитель души ее занимают дети. Таков ей Христос, но в несравненно большей мере. Он стеснил всего себя в гробе, дабы люди, дети его, смогли разместиться в бескрайних обителях рая. Святитель Николай Сербский.

отвалит нам камень от двери грубо, так беседовали между собой жены мироносицы, поднимаясь к Голгофе и не предавая никаких неожиданностей, не предвидя никаких неожиданностей, продолжает святитель Николай Сербский. Слабые женские руки не имели достаточно силы, чтобы отвалить тяжелый камень от двери гроба, ибо он был весьма велик. Бедные женщины, они и не догадывались, что дело, для коего они с такой ревностью так спешили ко гробу, уже было совершено еще во время земной жизни Господа. В Вифании, в доме Симона Прокаженного, во время вечери некая женщина возвела драгоценное нардовое мирра на главу Христову. Тогда Всевидящий Господь изрек об этой женщине: «Возлив мирра сие на тело мое, она приготовила меня к погребению». Он ясно провидел, что тело его по смерти не сподобится иного помазания миром. Вы спросите, почему же провидение попустило, чтобы эти благочестивые жены были так горько разочарованы, чтобы, купив драгоценное мирра и со страхом придя после темной и бессонной ночи ко гробу, они не свершили сего поступка любви, для коего стольким пожертвовали? Но разве провидение не вознаградило их труд несравненно богаче, даровав им вместо мертвого тела живого Господа? Вот так завершилось это утреннее воскресное посещение женами-мироносицами гроба Христова. Бедные их ароматы, коим они хотели сохранить от тления того, кто собою сохраняет от тления неба, и коими они хотели облагоухать того, от коего небо благоухает. О благоуханный Господи, единое благовоние человеческого существа и человеческой истории! Сколь дивно Ты вознаградил эти преданные и верные души, которые не забыли Тебя и мертвого во гробе! Из мироносец сделал Ты их благовестницами Твоего воскресения и Твоей славы. Не они помазали Твое мертвое тело, но Ты помазал их живые души елеем радости. Безутешные горлицы стали ласточками новой весны. Плакальщицы с Твоего гроба стали святыми во Царстве Твоем небесном. Их молитвами воскреши, Господи, спаси нас и помилуй нас. Да славим Тебя со Отцом и Святым Духом, Троицу единосущную и нераздельную, ныне и присно, во все времена и во веки веков. Аминь. Святитель Николай Сербский.

Любовь мироносец ко Господу была столь пламенна, что от погребения пречистого тела Его до самого воскресения Спасителя давала им ни на одно мгновение укрепить силы свои успокоением. Образ Иисуса Христа, томившегося в лютых страданиях, умершего на кресте и погребенного в очах мироносец, столь живо отражался в их сердце, такое сокрушал их скорби, что рыдание и слезы отгоняли сон от очей их. Наступившая суббота для первосвященников, книжников и фарисеев, умершлением Спасителя, совершивших беспримерное злодеяние, было днем мнимого торжества и злобной радости, а для святых жен было днем горести и сердечного сокрушения от того, что обычное празднование евреями субботнего дня не допускал мироносец обнаружить свое усердие Господу, лежавшему в гробе вне Иерусалима. Настал вечер субботы, настала ночь, но любовь мироносец не допускает их и помыслить об успокоении. Как уснуть, когда сердце и горит пламенным желанием, хотя однажды еще взглянуть, облобызать и помазать миром тело Спасителя, говорит архиепископ Анатолий Мартыновский. Пример святых мироносец показывает, что пылавшая в их сердцах божественная любовь по выражению Священного Писания крепка, как смерть. Но эта любовь и всякое сердце, объятое ею, может побудить к подвигам, превосходящим, по-видимому, силы человеческие, потому что божественная любовь прогоняет от очей сон беспечности и в деле спасения, ограждает душу бдительным вниманием к себе, удаляет от ума суетные помыслы, ограждает чувства от окружающих соблазном, укрощает превратные желания целомудрием, услаждает сердце вожделенным миром, обогащает добродетелями, увеселяет надеждою благ вечны, потому что, руководствуя человека прямым путем к вечному его назначению, соединяет его с Богом. Так, дорогие слушатели, и все святые не иным чем-либо угодили Богу и достигли вечного блаженства, так как любовью, по которой возлюбили Иисуса Христа всем сердцем, всею душею и всем помышлением своим. Последуем их примеру, и благодать Божия, восполняющая недостаток сил человеческих, врачующая всякую немощь, поможет и нам достигнуть вечности соединения со Христом, коему слава, честь и поклонение во веки веков. Аминь.

Жони мироносиці заслужили честь і пам'ять у Святой Церкви своєю любов'ю к Ісусу Христу, особенно тем, что любили слушать Его учение и, следуя за Ним повсюду, служили Ему своим имением. И потому не только сами учились у Него, но некоторым образом помогали Ему учить других, доставляя Ему и ученикам нужное для жизни. Так жены-мироносицы были особенные любительницы учения, которые Иисус Христос проповедовал, ревнительницы просвещения, которые Он всюду распространял. При воспоминаниях о женах-мироносицах прилично нам вспомнить о наших женщинах. Но что мы о них скажем? Что они любят? Чем увлекаются? Как время проводят? Чем занимаются? Бедные большей частью работают, трудятся. Но что делают не бедные, богатые? Читают ли, слушают ли что-нибудь нужное, полезное, спасительное, божественное? Некоторые умеют ли даже и читать? Жалуются они часто на пустоту жизни, на скуку. Да как же не скучать? Как не чувствовать пустоту в жизни, когда они ничего доброго не делают, ничем хорошим не занимаются и таким образом живут большей частью себе и другим только в тягость? Ведь нас, как существ разумных, занимать и радовать может что-нибудь умное, дельное, святое, нужное для нас, полезное для других. «Что же делать нам, чем заняться?» — говорят они. «Занимайтесь учением Иисуса Христа, чтением и слушанием Его. Вы полюбите это учение и не отстанете от него». О, какой в нем свет для ума, какая отрада для души, какое веселье для сердца. День и ночь вы стали бы помышлять о нем, вовек не забыли бы его внушений, наставлений. Протоиерей Родион Путятин.

Мы оценим роль женщины в возрождении духовного образования и воспитания, в развитии социального служения, издательской деятельности, создании сети православных СМИ. В этих сферах максимально востребованы те знания, опыт, которые принесло в Церковь новое поколение, стремящееся не только к сохранению существующих направлений церковной деятельности, но и к созиданию ее новых форм. Не случайно у истоков многих церковно-общественных инициатив, получивших воплощение в жизнь в эти годы, стояли именно женщины. Сегодня женщины по-прежнему составляют большинство паствы Православной Церкви, и этому есть простое объяснение. Именно женщина с ее отзывчивым сердцем и чуткой душой в большей мере оказывается способной откликнуться на евангельский призыв. Женщина, какой ее замыслил Создатель, далека и от униженного положения в семье и обществе, и от неразумного мужеподобия. Как говорит Священное Писание, «Уста свои открывает с мудростью и кроткое наставление на языке ее». Многочисленные письма свидетельствуют о том, что у православных женщин-христианок есть ревностное стремление послужить Господу и Его Святой Церкви, послужить народу нашему в этот трудный переломный период ее истории. Есть и желание усилить взаимодействие православных женщин с друг с другом. Церковь Отечества и весь мир ожидает активных действий верующих женщин, действий, от которых зависит, найдет ли общество те духовные и нравственные основы, на которых только и возможна мирная и процветающая жизнь, или скатится на путь греха и саморазрушения. Пусть же для всех вас будут взяты слова Господа «Дерзай, чирь». Из материала пленарного заседания Первого форума православной женщин 3 декабря 2009 года. Но наша передача приблизит к своему завершению, подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи, неточности и погрешности разного рода. Да спасибо вас, Господи, за усердие и терпение. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!

0: Здравствуйте, друзья! Пришло время ознакомить вас с передачами, которые вы услышите в ближайшее время.
1: В 16:10 по страницам Библии.
2: В 17:00 литературная передача «Продолжение следует».
3: «Женщина с книгой. Повесть о жизни и труде английской миссионерки в Китае Глэдис Эдвард». Читает Арина Висолаускас.
4: В 18:00 прозвучит запись богослужения из нашей церкви христиан веры евангельской.
2: В 20:00 детская передача выходного дня.
1: В 20:20 чтение Библии Ветхого и Нового Заветов. В 20:40 передача «Библия говорит». В 21:00 передача «В духе и истине». В 21:15 повтор передачи «Продолжение следует». В 22:00 в эфире семейное ток-шоу «Питайкиных». А сейчас приглашаем вас в путешествие по страницам Библии.
5: Возможно, Бог начинает работать в вашем сердце, и вы готовы получить настоящий мир, который не заканчивается, который можно найти только через личные отношения с Богом.
6: Если вы хотите начать новую жизнь с Иисусом, мы готовы помочь вам в этом. Свяжитесь с нами. Плюс 372 51 99 90 90 через Вайбер, WhatsApp или Telegram. Плюс 372 51 99 90 90.
5: Сделайте шаг навстречу Богу сегодня.

0: Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
1: Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 757-я встреча у нас с вами сегодня. И в нашем путешествии мы возвращаемся к песне «Песни», 5 глава, 6 стих. Перед нами романтическая история. Это история любви Соломона и Суламиты, царя израильского, который выдал себя за пастушка, и девушки из горной страны, из бедной семьи. Она из тех мест, где жили потомки Ефрема, колена Ефрема. И вот она попадает в Иерусалим, и город Иерусалим, и роскошь царского дворца, и поклонение в храме, и богатство, и пиры.

0: и все это производит на нее огромное неизгладимое впечатление. Мы помним, что Соломон приходит за ней, чтобы позвать ее за собой. И действительно, без приглашения Соломона, без призвания Соломона, она не может прийти к нему. И вот она приходит, она отвечает на этот призыв, он влечет ее, она бежит за ним, и начинается их совместная жизнь. Но тут интересная история, потому что в 5 главе он снова зовет ее. «Я сплю», читали мы во 2 стихе, «а сердце мое бодрствует. Вот голос моего возлюбленного, который стучится. Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя, потому что голова моя вся покрыта росою, кудри мои ночною влагою». Вы помните, в предыдущих главах мы читали «Влеки меня, мы побежим за тобою». Это тоже был призыв, и тогда эта девушка отвечает на призыв. А вот сейчас она даже не захотела открыть дверь. Она вообще не захотела встать, она не захотела пачкать ноги, которые только что вымыла. Да, в царском дворце, и даже в царском дворце, скорее всего, был земляной пол. И вот вставать ей, конечно, уже не хотелось. Представляете, какая картина перемены, которая произошла в человеке? К счастью, перемены лишь временные. Мы с вами сегодня это увидим. Но это также картина современной церкви. Церкви зачастую не выходят за пределы зоны своего комфорта. Вот им так удобно. Они не хотят пачкать ноги. Они потеряли общение с людьми, но тут есть еще одна важная вещь. Они потеряли также общение с Господом Иисусом. И я думаю, что это тоже одна из тех лисиц, о которых мы говорили, читая 2 главу книги «Песнь, песни». Помните, мы говорили про лисиц, которые проникают в виноградники, лисицы, которые угрожают нашей душе, лисицы, которые угрожают нашей с вами христианской жизни. И вот этих лисиц тоже нужно побеждать силой Святого Духа. Однако возлюбленный не просто ушел. Я думаю, кстати, то, что он ушел, было сделано для нее, для того, чтобы научить ее. Но дело в том, что, уходя, он оставил свой запах, свой великий и великолепный аромат, оставил на двери. «Я встала, чтобы отпереть возлюбленному моему, и с рук моих капала мира, и с перстов моих мира капала на ручки замка». Я думаю, что это все-таки его мира, это то, что он оставил. Он напомнил ей о своем присутствии. Он не стал ломиться в эту дверь, она не пускает, но он решил просто оставить свое присутствие, оставить свой след. И тогда она понимает, что произошло. Я думаю, что к этому моменту она по-настоящему проснулась. И вот 6 стих. «Отперла я возлюбленному моему, а возлюбленный мой повернулся и ушел. Души во мне не стало, когда он говорил. Я искала его и не находила его, звала его, и он не отзывался мне». Да, в такие минуты общение с Богом оказывается прерванным. Когда мы с вами непослушны Богу, общение с Богом прерывается. И знаете, я думаю, что многие христиане сделали две неприятные и совершенно недопустимые вещи. Во-первых, они огорчили Святого Духа тем грехом, который присутствует в их жизни. Или огорчили, или даже продолжают огорчать. Во-вторых, они угашают Святого Духа своим непослушанием Божьей воли. В результате этого ломается наше общение с Богом. Оно разрывается. Это не значит, что мы теряем спасение. Я знаю, что некоторые христиане полагают, будто из-за греха в жизни мы можем потерять спасение. Но тут другой вопрос. Если мы не чувствуем этого греха, если Дух Святой не обличает нас, если мы ничего по этому поводу и не делаем, возможно, что спасения у нас и не было. Однако бывают ситуации, когда в жизни христианина продолжается грех, и христианин с этим грехом ничего не делает, хотя испытывает укор, испытывает обличение Святого Духа. Дух Святой обличает, а мы ничего по этому поводу не делаем. Нет, мы не теряем спасение, но мы теряем радость нашего спасения. Слышите разницу? Это, кстати, не значит так же, что мы теряем присутствие Святого Духа. Апостол Павел говорит об этом так, что мы запечатлены Святым Духом. И не огорчайте Святого Духа, которым вы запечатлены на день искупления. То есть это печать, которая стоит на нас. Мы уже запечатлены или запечатаны Святым Духом. То есть это не то, что мы сейчас его огорчим, и он от нас уйдет. Нет, здесь совершенно другое. Знаете, один человек мне как-то сказал, вы часто говорите о реальности Христа в нашей жизни, а вот я эту реальность не ощущаю. Я достаточно давно к тому моменту знал этого человека, и я мог сказать ему правду, я мог сказать ему все, что есть, совершенно конкретно. Я сказал, смотри, ты сейчас находишься за пределами Божьей воли. В твоей жизни есть грех, это грех, в котором ты не раскаиваешься, это грех, в котором ты даже не хочешь раскаиваться. Ты стремишься к тому, что противно Богу. Ты делаешь то, что противно Богу. И ты это знаешь. И тогда он задумался, он говорит, ну да, пожалуй, так оно и есть. Вот от этого теряется и радость общения с Богом. Он остается верующим человеком, но начинает задаваться вопросом, а где Бог? Почему Бог от меня отвернулся? Это не Он от тебя отвернулся, это ты от Него отвернулся, это ты ушел в совершенно другую сторону. Но вот и здесь невеста потеряла общение со своим женихом. Обратите внимание на две вещи. С одной стороны, он оставляет знак своего присутствия, с другой стороны, он на какое-то время, и мы с вами уже в шестой главе узнаем, что только на какое-то время отходит от нее. Ну а сегодня, если вы живете за пределами Божьей воли, вне Божьей воли, то вы, конечно, не теряете таким образом свое спасение. Однако, знаете, вы очень многое упускаете, вы очень многое теряете в этой жизни. Вы упускаете пленяющее, настоящее, радостное, подлинно увлекающее, в хорошем смысле увлекающее общение с Богом. Он остается вашим Богом, он остается вашим Спасителем. Вы попросили у Него прощения, вы пришли к Нему. И сейчас Он обличает вас. С одной стороны, вы получаете эти муки обличения, а с другой стороны, вы теряете то общение, которое Он мог вам дать. Зачем вам это? Зачем продолжать жить в такой ситуации? Читаем дальше. Девушка идет искать Его. «Встретили меня стражи, обходящие город. Избили меня, изранили меня. Сняли с меня покрывало, стерегущие стены». Вы знаете, было небезопасно ходить тогда по Иерусалиму ночью. Особенно женщине, особенно молодой женщине и особенно богатой женщине. Кстати, задумайтесь, насколько мы бессильны, если мы пытаемся самостоятельно устроить свою жизнь. Вот сами без Бога. Понимаете, друзья, даже в христианской жизни, и тем более в христианской жизни, нельзя жить просто на энтузиазме. Например, есть у меня один знакомый, он хороший человек, даже неплохой христианин. Но у него есть две проблемы. Во-первых, у него начисто отсутствует чувство такта. Во-вторых, он очень любит свидетельствовать о Христе. И как-то была такая история. Они приглашали в церковь людей на праздник, приглашали гостей. По-моему, было Рождество или Пасха, я уже сейчас не помню. И пришло много людей, которые в церкви раньше не бывали. А у этого моего знакомого такой довольно брутальный вид. И он подходит к одному из вновь прибывших, одному из гостей. А тот гость такой щупленький, такой худенький дядечка. И этот мужик, да, он христианин, он настоящий, хороший, верующий христианин. Он подходит и говорит, слушайте, а вы готовы сейчас встретиться с Богом? И дядечка просто испугался. Вот он дрожал. Мне потом рассказали о том, как он дрожал. Это еще лучший вариант, это еще лучший ответ. Бывает и хуже. Некоторые люди при встрече с этим моим знакомым начинают раздражаться. Мы с ним как-то сидели, пили кофе, и он говорит мне: «Слушай, да, сегодня такое противостояние Евангелию». Но я ему сказал тогда вот что. «Да, противостояние, конечно, есть. Но ты знаешь, оно, возможно, далеко не такое сильное, как тебе кажется. Многое сегодня зависит от того, как мы представляем Евангелие». Помните, как Иисус говорил с женщиной-самарянкой у колодезя? Он не пытался ей что-то впарить, он не пытался сделать что-то сам. Напротив, он просил пить у нее. То есть он, будучи Богом и человеком, дал ей возможность проявить инициативу. Он позволил ей ему послужить. А уже потом он предлагает нечто такое, в чем она заинтересована, в чем она нуждается. Причем он подходит к этому разговору очень мягко, очень плавно. Ей кажется, что она нуждается в том, чтобы не ходить к колодцу за водой. Именно с этого он и начинает разговор. Так и у нас происходит. Не нужно навязывать людям Евангелие. Важно сначала как-то пробудить в них аппетит к Евангелию. Возможно, они не видят в Евангелии ничего полезного для себя. Так что им сначала нужно убедиться в том, что Евангелие живо и действенно в нашем сердце, что Евангелие им действительно нужно. Да, противостояние Слову Божию сегодня действительно есть, и оно достаточно велико. И в Библии мы с вами видим об этом противостоянии, но оно не такое, каким кажется некоторым из нас.
1: По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
0: Возвращаясь к нашему тексту, тут противостояние из достаточно необычного или неожиданного источника. «Встретили меня стражи, обходящие город, избили меня, изранили меня». Стражи должны были сторожить город Божий, должны были охранять Иерусалим и должны были помочь этой девушке. Но они избили ее, они изранили ее, они обокрали ее. Ей тяжело, ее не защищают те, кто должны бы ее защищать. Кстати, опять-таки, похожая ситуация бывает и в церквах. Проповедники, пасторы — это люди, которые нуждаются в защите, люди, которые нуждаются в поддержке. И хорошие церкви — это такие, в которых вокруг пастора собирается группа единомышленников. Это церковный совет. В некоторых конфессиях их называют старшими братьями или служителями. Вот хорошо, когда церковный совет поддерживает своего пастора. Да, он может ему указать на какие-то ошибки, да, он может дать ему советы, но в случае возникновения конфликтной ситуации совет готов поддержать его. Зачастую, однако, бывает не так. Зачастую церковный совет, старшие братья, руководители церкви начинают выступать против своего пастора, особенно когда возникает конфликтная ситуация. Кто-то из членов церкви сказал: «Ой, наш пастор проповедует слишком жестко. Как-то это, ну, слишком неудобно бывает слушать. А знаете, братья дорогие, я же денег в церковь много приношу. Если так будет продолжаться, я приносить деньги в церковь не буду, по крайней мере, в таком количестве не буду». Церковный совет, как ему кажется, из лучших побуждений начинает защищать церковь, при этом нападая на пастора. И пастор приходит на встречу церковного совета, ему говорят: «Ты слишком сурово проповедуешь, смягчи свой тон». И пастор не знает, что ему делать, потому что люди, которые должны были бы защищать его, должны были бы стоять рядом с ним, встают к нему в оппозицию. Оппозиция зачастую приходит от тех, кто должны бы нас защищать. Но дальше происходит еще кое-что интересное. Одно дело – стражники. Другое дело – следующая встреча, которая происходит у нашей героини, это встреча с дочерьми иерусалимскими. 8 стих. «Заклинаю вас, дочери иерусалимские, если вы встретите возлюбленного моего, что скажете вы ему, что я изнемогаю от любви?» Она говорит, если вы встретите возлюбленного, скажите ему об этом, скажите ему, что я изнемогаю от любви. Она не получила защиты при встрече с этими стражниками. Она надеялась на защиту, но защиты нет. А дальше следующая встреча с дочерьми иерусалимскими. И что будет там? Она просит их о защите, она обращается к ним. Она говорит, если вы встретите моего возлюбленного, скажите ему. И вместо того, чтобы поддержать ее, они задают ей достаточно, как им кажется, невинный вопрос. С другой стороны, вопрос, который мог бы показаться неприятным, но с третьей стороны вопрос, который позволяет ей на расстоянии признаться в любви своему возлюбленному. Вот их вопрос, это 9 стих. «Чем возлюбленный твой лучше других возлюбленных, прекраснейший из женщин? Чем возлюбленный твой лучше других, что ты так заклинаешь нас?» Переводя на современный язык, они говорят фактически следующее. «Все мужики одинаковые, и нечего тебе убиваться. Твой возлюбленный не лучше любого другого мужчины». Теперь давайте на минуточку остановимся. Вы помните, что история песни-песни — это аналогия отношений между Христом и Церковью. И также аналогия отношений между Богом и человеком. Так вот, один из вопросов, которые часто задаются, звучит так. «Кто же такой этот ваш Иисус? Почему вы считаете, что Иисус лучше других?» Поверьте, что скепсиса сегодня много. И зачастую христианская церковь не отвечает на этот скепсис. В результате даже церковь Христова начинает фактически воспринимать Иисуса Христа как просто одного из людей. И, кстати, с этим многие согласятся, даже неверующие люди. Они скажут, да, это хороший человек, это вполне себе дядечка такой, как пела когда-то Мария Магдалина в рок-опере «Иисус Христос – суперзвезда». «He's a man, he's just a man». Он мужчина, он просто мужчина. В любом случае, Иисус Христос кажется этим людям просто человеком. На самом же деле, это одна из самых противоречивых и самых обсуждаемых личностей в истории. Ну, например, готовы ли вы спорить о том, кто такой Юлий Цезарь? Ну, хотя бы, кто он, герой или негодяй? Я думаю, что ожесточенных споров на эту тему не будет. Историки могут поспорить, да, честно говоря, им это уже тоже неинтересно. А вот о Христе спорят, и еще как. Уже 2000 лет спорят, и еще спорить будут. Однако, как только мы упоминаем Иисуса Христа, люди встают на одну из двух сторон. Бог так устроил, и даже Пилат был вынужден принять решение. Он думал, что он уйдет от ответственности, он думал, что ему удастся омыть руки, но не получилось. И в древних символах веры провозглашается, что Иисус распят при Понтии Пилате. Он оказался участником этого распятия. Да, Понтий Пилат, тебе так и не удалось умыть руки. На самом деле ты принял решение. Ты просто не хотел в этом признаться. Христос заставил тебя, Понтия Пилата, принять решение. Даже если этого тебе совсем не хотелось. Ты думал, что ты судья, А оказалось, что ты под судом. Ты думал, что он твой подсудимый. А все вышло совсем наоборот. Но прочтем еще раз вопрос дочерей Иерусалимских. Чем возлюбленный твой лучше других возлюбленных, прекраснейшая из женщин? Чем возлюбленный твой лучше других, что ты так заклинаешь нас? Чем же он лучше? Может быть, он просто один из религиозных лидеров? Ну вот на одной сцене Магомед, Махатма Ганди, Будда, Иисус Христос. Ну и еще куча других, кому что нравится. Однако скажу вам вот что. Тертуллиан когда-то рассказывал, что ранние христиане готовы были умереть, только чтобы Иисус Христос не был поставлен на одно поле с языческими божествами Римской империи. Они не хотели поклоняться какому-либо образу, в том числе кесаря, потому что их возлюбленный принципиально отличается от всех остальных. Он принципиально лучше. Вот этот вопрос о том, что, может быть, поставить Иисуса Христа рядом с другими божествами, этот вопрос решала еще ранняя церковь. И ранняя церковь совершенно четко, с полной убежденностью сказала «нет». Задумайтесь об этом. Ведь у ранних христиан были все возможности избежать суровых казней, избежать этих наказаний. Их не бросали бы в цирке на съедение диким животным, если бы они только сказали, что Иисус — это просто один из богов. Но они не готовы были так сказать. Чем возлюбленный твой лучше других? И вот невеста дает на это ответ. И ответ этот будет очень и очень суровым и очень четким. Она не пытается сказать, что он такой же, как все. Нет, конечно. Возлюбленный мой бел и румян. Лучше 10 000 других. Кстати, это не значит, что вот если 10 000, да, вот он лучше, а 100 000, тогда он не лучше. А в данном случае, конечно, лучше 10 000 других означает лучше всех других. Читаем дальше. Причем она выдает тот факт, что она его очень хорошо знает. Голова его чистое золото. Кудри его волнистые, черные, как ворон. Глаза его, как голуби при потоках вод, купающихся в молоке, сидящих в довольстве. Щеки его цветник ароматный, гряды благовонных растений, губы его лилии источают текучую миру, руки его золотые кругляки, усаженные топазами, живот его, как изваяние из слоновой кости, обложенное сапфирами, голени его, мраморные столбы, поставленные на золотых подножиях, вид его подобен Ливану, величествен, как кедры. Уста его сладость, и весь он любезность. Вот кто возлюбленный мой, и вот кто друг мой, дщери Иерусалимские. Она знает его целиком, она описывает его сверху вниз, и потом в 16 стихе возвращается к его устам. Уста его сладость, и весь он любезность. Кстати, только что ведь он от нее ушел. Он оставил ей знак своего присутствия, и он от нее ушел. Но она не обижается на него, она не обвиняет его, она принимает его. А в этой ситуации неправа была именно она. И здесь она описывает его до мельчайших деталей, до мельчайших подробностей. Очень хорошо знает она своего возлюбленного. Друзья дорогие, если вы сегодня хотите свидетельствовать о Христе, то вам надо знать Его как можно лучше и как можно ближе. Вот чем лучше, чем ближе, чем детальнее вы Его знаете, тем проще вам будет нести свидетельство о Нем. Вот тогда вы с подлинным энтузиазмом, с великой любовью и ревнительностью будете говорить о нем. Он самый человечный человек. Мы об этом уже говорили. При этом он не просто человек, он больше, чем человек. Он и Бог, и человек. Он был испытан во всем, но не согрешил. Он приходит и в нашу жизнь 21 века. И здесь он совершенно уместен. Но и тогда, и в его время, над ним смеялись. Его не понимали, его не принимали, его пытались оклеветать, его предают. Петр сначала не позволяет ему омыть себе ноги, а потом настаивает, чтобы в очищение были включены его руки и голова. Ему задают глупые вопросы. Его унижают, но с другой стороны ему поклоняются. А он говорит: «Не бойтесь», и признается им в любви. Он называет их, непонятливых учеников, своими друзьями. Он заботится о них даже тогда, когда они совершенно безосновательно обвиняют его. И вот во всем этом он действительно лучший. Перечитайте Евангелие. Не один раз, несколько раз. Начните, пожалуй, с Евангелия от Луки. Кажется мне, что к нашей современной цивилизации оно как-то ближе других. Потом увидите и другие. Перечитайте снова сначала до конца. Наслаждайтесь Христом. Уста Его сладость, и весь Он любезность. Знаете, у сегодняшней молодежи есть такое выражение. Я его не очень люблю, но в данном случае оно предельно точно описывает ситуацию. Выражение звучит так: «Ты лучший». Это выражение порою совершенно бездумно. Девушка говорит своему молодому человеку, которого зачастую почти не знает. Наша героиня знает своего царя, она может ему это сказать. Зачастую это говорят, совершенно не зная. А вот готовы ли вы сегодня сказать Христу: «Господи, Ты лучший»? И это слово «лучший» — все большими буквами. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
1: Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.

0: Что значит семейное радио «Эли» лично для вас?
1: Дорогое радио «Эли», я Галина из Германии. Активно участвовала и в викторине, и в утренней программе. Я очень часто слушала вас. Были программы, которые помогали, ободривали. Да? Буду тоже молиться за вас. Желаю силы, надежды, терпения с Господом.
0: Помогите своим знакомым и родным открыть для себя семейное радио «Эли».

В Естонії 17 часов. Продолжение следует. Здравствуйте, любители художественной литературы.

0: Дорогие друзья, сегодня мы продолжим слушать повесть М.А. Мейндерс «Ван Вурден. Женщина с книгой». Часть 25. Бегство к границе Тибета обещало стать тяжелым переходом через дикие высокие горы. А сколько времени потребуется, чтобы Красная Армия пришла и туда? На следующий вечер молодые студенты опять разложили географическую карту и вместе помолились, прося Господа указать им, кто должен пойти в отдаленную горную деревню, чтобы принести туда Слово Божие. Через два дня внутренний голос убедил Глэдис в том, что должна пойти она. Она рассказала об этом студентам.
1: «Как вы, мама Глэдис, вы в эту далекую горную деревню? Но это же тяжело!»
0: «Я пойду туда, куда Господь меня посылает», — спокойно ответила она. Глава 21. Бог, который творит чудеса. Прежде чем Глэдис Эльверт начала путешествие в незнакомую горную страну Тибета, молодые христиане собрались для молитвы. Глэдис порадовалась их искреннему стремлению к распространению Царства Божьего в этой части Китая. Молитва и пожелания благословения этих молодых людей долго еще звучали в ее сердце. В первые дни путешествие было легким, стояла приятная погода. По дороге она везде встречала приветливых, простых людей, которые охотно ее слушали. Ее убеждали в том, что язык тибетцев значительно отличается от китайского. Это так и оказалось. Но в каждой деревне находился кто-нибудь, хорошо понимавший по-китайски и готовый служить переводчиком. Вечерами, найдя в горном селении ночлег, она беседовала с жителями о Слове Божьем. Повсюду она старалась убедить людей в том, что надо читать Библию. И так как большая часть населения была неграмотна, она побуждала тех счастливчиков, которые умели читать, к чтению Слова Божьего другим. В некоторых поселках ей показывали брошюры со стихами из Библии. Много лет тому назад эти места посетил миссионер, который беседовал с людьми и раздавал религиозную литературу. С тех пор миссионеры больше не появлялись, и никто не был в состоянии объяснить стихи. Глэдис серьезно задумалась. Должна ли она оставаться в этом районе, чтобы проводить с людьми библейские уроки, или следовать дальше? Нет, она не может остаться. Ей надо продолжать свой путь. Место, указанное молодым человеком на географической карте, находится дальше, гораздо дальше, высоко в горах. Каждое утро она просила переводчика служить ей гидом до следующей деревни. Оттуда переводчик возвращался домой, а она находила нового переводчика и гида на следующий день. Таким образом продолжалось ее путешествие до Ц. Там Глэдис, по провидению Божьему, нашла приют на двое суток у приветливой семьи, принадлежавшей к маленькой группе христиан. Когда она осведомилась у местных жителей о дальнейшей дороге в горы, все в один голос сказали: «Дальше идти невозможно».
1: «Но мне надо идти», — ответила Глэдис.
0: «Дальше дороги нет», — объяснили ей. «Есть лишь нехоженные тропы. Там конец света». Но это не могло остановить миссионерку. «Конец света так не выглядит», — сказала она. «Мне надо дальше. Я должна следовать по своему пути». Жители горной деревни лишь покачали головой. По их лицам скользнуло мрачное выражение. Может, эта женщина не в своем уме? Кто решится путешествовать по бездорожью в этом суровом горном краю? К Глэдис подошел врач-китаец и попытался удержать ее от осуществления столь сомнительного плана.
2: «Может ли ваш Бог требовать от вас совершить столь опасное путешествие одной?» — спросил он.
0: «Если он мне поручит нести туда его слово, я должна идти, и он меня сохранит. — спокойно ответила женщина.
2: «Ну что ж», — сказал врач, — «в таком случае мой долг — сопровождать вас в этом путешествии. Кроме того, мне очень хотелось бы увидеть тех людей, ради которых вы переносите столько испытаний, согласно воле вашего Бога».
0: Доктор Хуан заготовил несколько пакетов с пищей, которые два тибетца несли в плетеных корзинах на палке-носителе. Во время путешествия доктор Хуан беседовал с Глэдис о Слове Божьем. Оказалось, что он член маленькой группы христиан в Ц. Однако его знание Библии очень ограничено, и его духовному опыту не хватает глубины. Но он умеет и любит читать. Через несколько часов, утомленные долгой ходьбой, они остановились немного отдохнуть на склоне горы. Носильщики готовили обед, а доктор Хуан рассказывал Глэдис о своих

что они встретят людей, которым должны принести Слово Божье, произвела на него такое глубокое впечатление, что он решил путешествовать с ней дальше. В глубине души он считал своим долгом сопровождать эту женщину и защищать ее в суровой гористой стране. Все дальше, все выше путешественники забирались в горы. Они беседовали со всеми людьми, встречавшимися им на пути, и выяснили, что никто из них никогда не слышал о Господе Иисусе, Сыне Божьем. В 10-й день путешествия тропа закончилась под склоном горы, где они переночевали в грязной избушке. Весь следующий день они тащились вдоль склона, где уже не было тропинки. Во всей округе не наблюдалось ни малейших признаков человеческого присутствия. Носильщики вернулись в свою деревню. Они не осмеливались идти дальше, решив, что достигли конца света, где живут боги и где им запрещено появляться. Доктору Хуану и Глэдис самим пришлось нести тяжелый багаж, пробираясь среди каменных глыб по крутым склонам. К концу 11-го дня Глэдис почувствовала, что у нее иссякают силы. Идти дальше она уже не могла. Где им спать эту ночью? Где им в этой пустыне найти пищу? Глэдис упала духом. Правильно ли она выбрала путь? Эту ли дорогу указал ей сам Господь? Она почувствовала себя ужасно одинокой. Единственный ее спутник — это доктор Хуан. Но кто он? Она даже не знает его как следует, ведь они познакомились с ним лишь несколько дней тому назад. Правда, до сих пор он был ей огромной поддержкой. Доктор Хуан пошел вперед, чтобы разведать местность. Он искал новую тропинку, но все никак не находил. Глэдис остановилась и ждала его. В одиночестве она устало прислонилась к скалистой стене. В ее душе все росло сомнение. Не слыша больше шагов, идущий за ним Глэдис, доктор Хуан возвратился. Он с удивлением взглянул на худенькую, хрупкую женщину, прежде казавшуюся такой мужественной, лишенной страха и сомнения. Она стояла у скалистой стены и большими, испуганными глазами пристально смотрела на суровый, непроходимый склон. От отчаяния и безысходности по лицу ее текли слезы. «Доктор Хуан, поставим багаж и помолимся», — попросила она. Положив узлы на землю, они встали на колени. В короткой молитве Глэдис изливала весь страх своего сердца и умоляла: «Господи, милостивый Бог, помилуй нас! Ты видишь нас здесь! Ты знаешь, как плохо наше положение! О, Господи, дай нам пищу и приют на ночь! У меня уже нет сил! Господи, помоги нам!» Доктор Хуан слушал внимательно. Он уловил в ее молитве сомнение и страх. «Неужели это она, маленькая женщина с большой верой?» Тогда он начал молиться и спокойно высказал свое желание. «О Господи, Боже, вышли нам навстречу того человека, которого Ты хочешь, чтобы мы встретили, чтобы мы смогли рассказать ему о Господе Иисусе и о пути к спасению. Сегодня мы еще никому не могли свидетельствовать о Тебе, но ведь Ты послал нас сюда с особенной целью. Господи, покажи нам, где найти того человека, которого Ты по своему святому плану намеревался благословить». Пораженная этими словами, Глэдис почувствовала стыд. В то время как она беспокоилась о своих нуждах, этот врач заботился о деле Царства Божьего. «Споем гимн?» — спросила Глэдис через минуту. «Да, давайте споем», — согласился доктор. И вот они сидели и пели. Разреженный горный воздух понес их голоса вдаль, очень далеко. Они пели один гимн за другим, прославляя Господа, и их души обретали новую силу. Вдруг доктор Хуан вскочил. «Вон там тот, кто нам нужен!» — воскликнул он. Глэдис не успела ничего спросить, как он уже убежал. Она осталась сидеть одна, вновь почувствовав себя очень неуютно в этой дикой,

0: жуткой бесплодной местности. Наконец, далеко на склоне горы, она увидела двух людей. Приблизившись, доктор Хуан закричал ей: «Вставайте, подходите! Я нашел нужного человека!» Она продолжала сидеть неподвижно. Ей казалось, что вскарабкаться по этому крутому, усыпанному каменными глыбами склону невозможно. Наконец, доктор Хуан вернулся к ней. «Теперь ясно, воля Божия заключается в том, чтобы мы пошли дальше. Идемте, поторопимся», — сказал он.
1: «А наши узлы?» — спросила Глэдис.
0: «Пусть лежат здесь, ведь тут нет никого, кто бы мог их украсть». С трудом поднявшись на ноги, Глэдис стала медленно карабкаться вверх по склону. Все выше и выше. Добравшись вслед за доктором Хуаном до вершины горы, она увидела прислонившегося к скалистой стене ламу, тибетского священника. Глэдис с удивлением посмотрела на доктора Хуана. Она знала, что ламам запрещен всякий контакт с женщинами. Им нельзя с ними говорить и даже находиться в их обществе. Доктору Хуану и Глэдис Эльверт было известно, что тибетским ламам, хотя они и стремились к святости, нередко недоставало внутренней силы победить грех. Поэтому они старались избегать соблазнов. Отсюда и один из строгих монастырских законов — абсолютный запрет говорить с женщиной. Вот о чем подумала Глэдис при первой встрече.
2: «Вы ему сказали, что я женщина?» — поинтересовалась она у доктора.
0: «Да, но он пригласил вас к себе, переночевать в монастыре». На минуту Глэдис заколебалась. В какие сети они могут попасть? Почему тибетские священники пригласили ее в свои освященные здания?
1: «Здесь нет никакого другого места, где можно остановиться», — объяснил доктор.
0: Лама заметил сомнение Глэдис.
1: «Мы ждали вашего прихода, чтобы вы рассказали нам о том Боге, который любит грешников», — сказал он.
2: Глэдис в изумлении взглянула на него.
1: «Да-да, мы вас ждали», — повторил лама.
0: Глэдис почувствовала, как затрепетало от волнения ее сердце. «Значит, он и есть тот человек, которому они должны принести Слово Божье». Без дальнейших разговоров лама тронулся по узкой тропинке вдоль склона горы, и они последовали за ним. Тропинка вилась вокруг вершины горы к югу, и внезапно перед ними открылся совершенно другой пейзаж, так что у Глэдис захватило дух. Она едва могла поверить своим глазам. Тот склон, по которому они забрались, был пустынен и угрюм, весь усыпан каменными глыбами. А на другой стороне раскинулись отлогие холмы, пышно поросшие травой и ярко цветущими виноградными лозами. На вершине холма находилось величественное здание Ламаистского монастыря. Красота пейзажа умиротворила душу Глэдис. Но когда они подошли ко входу в монастырь, ее страх возвратился. Они вошли внутрь, и огромные ворота за ними закрылись. «Да, выйдем ли мы когда-нибудь?» — со испугом подумала маленькая женщина.

0: Общество ламаистских священников встретило их с необыкновенной почтительностью. Глэдис проводили в маленькую комнату. Монахи доставили туда множество вещей, чтобы ей было как можно приятнее. Они принесли одеяло из тигровой шкуры, подушки, воду для омовения и освежения. Одно за другим подавались блюда тщательно приготовленных деликатесов. Выходя из комнаты, они пятились, чтобы не показать ей своих спин. Это была высшая форма вежливости. Все казалось просто сном. После тяжелого подъема по скалистым склонам Глэдис чувствовала себя уставшей. Она решила было прилечь на диван, но в дверь постучали двое мужчин с вежливой просьбой последовать за ними. Во внутреннем дворе к ним присоединился доктор Хуан. Вели их через целый ряд внутренних двориков, пока они не вошли в огромный двор. Там, на специальных подушечках для коленопреклонения, покрытых кокосовыми листьями, сидели ламы, благочестиво скрестив руки и наклонив головы. Их было около 500. Гостей подвели к двум пустым подушечкам в середине полукруга. Сердце Глэдис неистово колотилось от напряжения. «Что ожидают от них ламы?»
1: «Мы гости», — шепнул ей доктор Хуан. «Говорить должны мы. Спойте сначала гимн».
0: «А что мне спеть?» — взволнованно шепнула Глэдис.
1: «Это не важно. Что хотите?»
0: Дрожащим голосом она начала петь написанный американским миссионером гимн «Чудесная свобода». После пения последовала мертвая тишина. Начал говорить доктор Хуан. Он рассказал о самой важной в мире книге «Слове Божьем». Он говорил о грехе и о Спасителе, который родился в хлеву Вифлеемском. Потом он рассказал, почему этот Спаситель, Иисус Христос, Сын Божий, умер на Голгофском кресте.
1: «Теперь спойте еще раз», — попросил доктор Глэдис.
0: Она опять запела, на этот раз более уверенно. Это был гимн по Псалму 99. «Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас. Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас. И мы Его, Его народ и овцы паствы Его. И мы Его, Его народ и овцы паствы Его».
1: «Вы можете рассказать им об этом псалме», — посоветовал доктор.
0: Глэдис начала говорить. Она излагала суть так же просто, как раньше в беседах с погонщиками ослов в трактире Янчена. 500 лам неподвижно сидели на своих подушечках. Их лица не были видны для посетителей, так как они сидели, склонив головы.
1: «Но почему же никто из них не говорит? Почему никто из них не движется, не дает знак, что это собрание закончено?»
0: Когда Глэдис закончила рассказывать, доктор Хуан опять начал говорить.
1: «Спойте еще раз», — попросил он.
0: Она снова спела и рассказала о псалме. Потом опять заговорил доктор Хуан. Ламы все еще неподвижно сидели и слушали.
1: «Но не может же все это продолжаться всю ночь!»
0: Силы Глэдис Эльверт были на исходе, и она шепнула доктору Хуану.
1: «Я не могу говорить больше. Еще пара минут, и я упаду в обморок».
0: «Тогда закончим сейчас же», — ответил доктор Хуан. Он встал, и она последовала его примеру. Вряд ли осознавая, где она находится, Глэдис, шатаясь, пошла за ним через большой двор. Позже они узнали, что по ламаистской традиции гости должны встать первыми в знак окончания собрания. Значит, из вежливости ламы часами слушали своих посетителей и должны были сидеть неподвижно, пока говорили гости. Глэдис подумала, что наконец она сможет отдохнуть в маленькой комнате для гостей. Но опять ей помешал стук в дверь. У дверей стояли двое священников. «Госпожа,
1: если вы не слишком устали, не согласитесь ли вы рассказать нам побольше?» — почтительно спросили они. «А войти в мою комнату вам позволено?»
2: «Позволено, если войдем вдвоем».
1: Войдя в комнату Глэдис, они очень внимательно слушали все то, что она рассказывала им из Библии. Потом они ушли. Через несколько минут пришли двое других. И так продолжалось до глубокой ночи. Ламу задавали одни и те же вопросы. «Объясните нам, как и почему он умер? Скажите ли, действительно ли Иисус может любить грешников?» Глэдис заметила, что у этих людей нет никакого сомнения в том, что Бог – Творец земли. Они не сомневались в рождении Иисуса от Девы Марии. Для них чудеса, которые Он сотворил на земле, не подлежали сомнению. Главное, что необычайно сильно поразило их, было чудо Божьей любви к грешникам. История смерти Христа на кресте Голгофа наполнила их души почтением и благоговением перед Ним. На следующее утро, когда ламы только собирались в храме, доктор Хуан и Глэдис могли обменяться опытом ночных разговоров. Доктор Хуан сказал, что и в его комнату приходили священники с просьбой рассказать о Слове Божьем. Об их пребывании в Ламаистском монастыре Глэдис позже написала в письме. «Здесь мы встретили людей, на самом деле жаждущих истины и древней, чистой истории чудесного плана Божьего об избрании и спасении грешников». Путешественники решили остаться еще на несколько дней, чтобы поговорить с ламами. И целую неделю, едва освободившись от своих монастырских обязанностей, монахи приходили к ним с просьбой рассказывать дальше о Слове Божьем. Наконец, доктор Хуан и Глэдис решили, что на следующее утро они должны уйти. В этот последний день Глэдис получила приглашение от главного ламы. Она до сих пор еще не видела его. Рядовые ламы были родом из китайско-тибетской пограничной области, и многие из них говорили по-китайски. Но Глэдис предположила, что настоятелем такого большого монастыря должен быть только тибетец. «Как же нам преодолеть языковой барьер, если он не говорит по-китайски?» — подумала Глэдис. Группа ламаистских священников молча проводила ее в апартаменты своего настоятеля. Там, на сказочно раскрашенной подушечке, сидел главный лама. Продолжение повести «Женщина с книгой» вы услышите в следующей передаче. Продолжение следует.
3: Сегодня 3 мая, воскресенье.

0: все переменчиво, кроме истины. Библейские цитаты на чистой волне.
1: Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. В искушении никто не говори: «Бог меня искушает», потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Послание Иакова, 1 глава.
2: Музыка на семейном радио.

смертных муках Христос, тяжесть скорби была велика. Добровольно на крест он вознес всю проказу людского греха.

смотреть буду я безучастно, жестокой толпой, как страдал мой Господь за меня. Нет, к нему припаду я с мольбой.

если ты не узнал до сих пор, что та жертва была за тебя, подними на Голгофу свой взор и поверь в Иисуса Христа.

0: Внимание! Объявление!
1: Приглашаем вас стать другом Радио Эли. Для этого оформите постоянное платежное поручение. В этом случае с вашего расчетного счета будет ежемесячно перечисляться указанная вами сумма. По своему усмотрению вы всегда можете приостановить или закончить действие прямого платежного поручения.
2: Наш расчетный счет в СЭБ банке ЕЕ 64 10 10 22 02 84 41 42 24.
1: Номер счета в Шведбанке ЕЕ 37 22 00 22 10 73 23 17 66. Получатель Радио Эли МТЮ. Пояснение: пожертвование.

где проходит грань между настоящей верой и напускным благочестием. Во вторник, 5 мая в 19:00 в передаче «Женский взгляд» мы поговорим на тему «Вера на показ или жизнь с Богом». Гостья нашего эфира Ольга Бужак, христианский блогер, поразмышляет с нами о заповедях, как они проявляются в нашей жизни сегодня и почему иногда за внешней правильностью может скрываться пустота. Присоединяйтесь и задавайте свои вопросы. Мы будем искать ответы вместе. Вас ждет честный и глубокий разговор.

0: Тебе, Боже, принадлежит хвала на Сионе, и Тебе воздастся обет в Иерусалиме. Ты слышишь молитву, к Тебе прибегает всякая плоть». Дорогие друзья, я думаю, что мы согласны с этим словом и к Господу прибегаем. Понимаем, что от Него помощь наша, от Него защита, от Него все блага. И я хотел бы вместе с вами просить Божьего благословения на это служение. Аллилуйя, слава Тебе, Творец неба и земли! Мы превозносим Твое святое имя, наш любящий Создатель, Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за Сына Твоего Единородного Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, Иисус, дорогой, ради нас Ты оставил славу неба и пришел на эту землю, чтобы спасти нас, чтобы искупить нас от власти греха. Мы благодарим Тебя, Господи, за жертву Твою искупительную, за дар Святого Духа. Благодарим Тебя, Господи, за то, что мы члены Церкви Твоей. Мы благодарны Тебе, Господи, за Слово Твое. Мы благодарим Тебя, Иисус, дорогой, за это время свободное и благоприятное, за это мирное время в стране нашей. Мы благодарны Тебе, Господь, дорогой, за этот день воскресный. Мы благодарим Тебя, Господи, за дом молитвы, за то, что нам, Господь, дорогой, так уютно, и мы можем собраться вместе здесь, Господь, дорогой, чтобы у ног Твоих святых учиться, чтобы прославить Твое святое имя, Господь, дорогой, потому что от Тебя наша поддержка, наша помощь и защита. Слава Тебе, Господи! В Тебе наши силы, в Тебе наше благословение, Господь, дорогой. Мы благодарны Тебе и молим Тебя, Господи, благослови это служение. Братьев-проповедников благослови, благослови поющих и играющих Тебе. Мы молим Тебя, Господи, все это служение, да будет приятно Твоему слуху и служит назиданием для нас. Мы молим Тебя, Господи, каждого, кто пришел на это место, благослови. Благослови, кто будет смотреть или слушать это служение. Духом Твоим святым, Господь, дорогой, производи свою святую работу в сердцах людей, Господь, дорогой. Мы молим Тебя особенно о наших братьях и сестрах, которые в силу возраста или, может быть, болезни, или маленьких деток, Господь, дома находятся и не смогли прийти в служение. Благослови их там, где они находятся. Мы умоляем Тебя, Господи, благослови, коснись Духом Твоим святым. Особенно молим Тебя, Господи, кто болеет, укрепи, поддержи, яви милость Твою. Восстанови, Господь, если есть воля Твоя, исцели и благослови. Господи, погода сегодня нехорошая. Мы молим Тебя, Господи, сохрани братьев и сестер, молодежь нашу, которая будет возвращаться с Вильнюса, с конференции. Благослови братьев, которые едут в служение в различные города. Господь, дорогой, храни свой народ. Мы молим Тебя, Господи, в дороге и благослови. Благослови правителей, начальство наше, Господь, дорогой, правителей окружающих нас стран, благослови. А мы за все благодарим Тебя сердечно и славим, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
1: Давайте споем общим пением гимн номер 1103. «Иисус, Ты мой Господь, я безмерно рад». 1103.

в окно, знаете, так обрадовалось сердце. Такой красивый снег был, большими хлопьями. Да, снегопад продолжается. И знаете, я так думаю, интересно, чего ты радуешься, что ты увидел снег? А сразу понял, почему такая радость. Потому что через неделю уже будет все цвести. Скорее всего, так, на 90% у нас вот начнется цветение. И это, можно сказать, такие последние красивые аккорды зимы. И знаете, еще о чем подумал? Насколько же красива зима. Вот как бы у нас долгое время уже не было снега, в принципе, да? Весна была такая у нас солнечная, особенно когда ты в квартире смотришь за окном, так солнечно. Вот, и еще о чем подумал, бывает, знаете, так и в жизни человека. Вот так пасмурно кажется, но совсем немножко проходит время, вот, и все может измениться. И так в погоде бывает, знаете, когда тучи, дождь, ливень, так темно становится, но после этого очень быстро выходит солнышко. И природа, она нас радует, и определенные уроки такие преподает. И вот сегодня я бы хотел поделиться местом Священного Писания в начале нашего служения. Мы с вами порассуждаем. Это будет первая глава послания апостола Иакова. Знакомое место я прочитаю с 19 стиха и ниже. «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев. Ибо гнев человека не творит правды Божией. Поэтому, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнителями слова, а не слышатели только, обманывающие сами себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании». Очень такое хорошее место Священного Писания, которое направляет нас на размышления о Слове Божьем и о Его значимости для спасения человека. И вот мы здесь читаем с вами, что апостол говорит такие слова: «Отложив всякую нечистоту, остаток злобы или злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души». И вот мне хочется сразу подчеркнуть, что сила Слова Божьего настолько велика, что она напрямую касается спасения души человека. И здесь сразу возникает вопрос о том, что душа человека, наш внутренний человек, он нуждается в спасении. И все люди, которые живут на земле, они все лишились Божьей славы, все согрешили и все нуждаются в спасении. И самый первый и самый главный инструмент, которым пользуется Господь в спасении человека, это Его Слово, которое записано в книге «Библия». Это слово, оно может спасти душу человека при определенных условиях. И вот здесь дан этот рецепт, что необходимо делать человеку, чтобы обрести спасение души. И вот мы читаем здесь с вами о том, что «Будьте же исполнителями слова, а не слышатели только, обманывающие сами себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он». Будьте исполнители слова, а не слышатели только. И вот мы видим здесь такой интересный момент, что Господь обращает внимание на то, что человек, который читает Слово Божие, открывает книгу Библия, он не только должен его читать, не только должен слышать его, но самое главное, в чем заключен секрет, это в том, что человек должен поступать так, как говорит Слово Божие. Он должен исполнять это Слово. Чтобы он не был таким, как вот пример здесь приводится с этим зеркалом, когда человек подошел, посмотрел в зеркало и отошел несколько метров от этого зеркала и сразу забыл то, что он видел в зеркале. Но мне бы хотелось, знаете, на другую сторону посмотреть. Сегодня мы все с вами пользуемся зеркалами, и когда мы выходим на улицу, да, выходим из дома или дома, мы пользуемся зеркалом,

И мы пользуемся для того, чтобы увидеть вот наш внешний образ, как мы выглядим. Нет ли чего-то неопрятного, да, в нашем внешнем виде? И знаете, так я задумался, вот зеркало, основное такое предназначение, интересное у зеркала. Я скажу немножко так, может быть, так, чтобы, ну, наше размышление немножко вот в эту сторону пошло. Когда мы смотрим в зеркало, основное, что мы видим себя со стороны. Вот когда мы не подошли еще к зеркалу, да, даже если в нашем внешнем виде что-то не так, мы этого не видели, но чувствуем мы себя нормально, мы вообще не замечаем никаких оплошностей. Правда? Даже если у нас прическа, да, неправильная, да, волосы как-то у кого не есть, они неправильно расположены, одежда, да, может быть, неопрятно на нас, или еще что-то, да, грязь какая-то, может быть, еще что-то, да. Но мы этого не видим, и мы чувствуем себя, в принципе, нормально, это никак на нас не влияет, потому что мы этого не видим. Но мы понимаем, что есть что-то, что мы не видим. И зеркало для нас очень такой хороший помощник. Зеркало нам помогает увидеть себя как бы со стороны. Как будто бы другой человек смотрит на нас, да? То, что увидит другой человек, нам помогает увидеть это зеркало, прежде чем мы встретимся с другим человеком. Зеркало помогает посмотреть на себя как бы со стороны. И вот здесь апостол приводит этот пример человека, который как бы нерассудительно посмотрел на себя, отошел и забыл. Но Слово Божие – это тоже своего рода зеркало. Если зеркало физическое отображает наш внешний облик, то Слово Божие, оно имеет способность отражать внутреннее наше состояние. Когда мы читаем с вами Слово Божие, мы, знаете, вот так интересно Господь сделал, что мы видим себя не внешний наш облик, но мы видим свое внутреннее духовное состояние. Человек, который начинает читать Слово Божие, он замечает свои грехи, свои недостатки, свои пороки, свои ошибки замечает, свое неправильное мышление, замечает свое неправильное отношение к чему-либо. Он начинает вспоминать свою прошлую жизнь. Как бы перед ним рисуется картина его жизни, как он жил, как он поступал. Он, ему открывается то, что он не может нигде в другом месте увидеть, это будущность. Он начинает задуматься о том, что будет впереди. Перед ним как бы открывается картина его будущей судьбы, жизни. И все зависит от того, как он сегодня будет поступать, так и будет в дальнейшем итог или результат его жизни, его поступков. Это все, знаете, как в зеркале видно при чтении Слова Божьего. И вот апостол говорит, чтобы мы не были такими людьми, которые в зеркало посмотрели, отошли и забыли. И в этом кроется очень большая опасность, когда человек почитал Слово Божие, столкнулся со Словом Божьим, но не размышляет, не помнит, забывает это, и дальше продолжает, как будто бы он никогда не смотрелся в это зеркало. А это зеркало, вы знаете, очень ценное для нас сегодня, и счастлив тот человек, который смотрит в это зеркало. Сегодня, знаете, люди прекрасно понимают, что человек состоит только, не только из внешней оболочки. Мы люди, мы внешне все, ну, похожи друг на друга, да, имеем все те же органы, да, как и все люди, но люди прекрасно понимают, что внутри еще есть другой мир, и сегодня изобретены такие приборы, которые светят глубже, да, и мы сегодня знаем, и каждый из нас, скорее всего, уже были в больницах, где нас просветили, посмотрели наш внутренний мир, да, особенно когда у нас есть какие-то трудности, заболевания, то нас помещают в определенные аппараты, и может врач видеть вообще, как у нас внутри все функционирует, да, сердце наше, легкие, все остальное. То есть внутренний мир, и люди изобрели такие приборы, которые смотрят глубже, да, чем зеркало может отразить. Но Слово Божие смотрит еще глубже, до разделения души и духа. Смотрит туда, куда ни один прибор не может просветить. И вот это Слово Божие, оно сегодня совершает свою спасительную работу именно там, куда человек не может проникнуть физическими своими средствами. И вот когда мы читаем это место Писания, мы видим, что апостол говорит так: «Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, то есть погрузится в Божье Слово, будет размышлять над ним, будет находиться в нем». Не просто, знаете, как вот человек нырнул в водоем и сразу вынырнул, да?
А кто вникнет в закон совершенный, пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании». Я думаю, что мы понимаем слово «блажен» – это счастлив, радостен. Человек, наполненный таким, знаете, полнотой жизни, радости, умиротворения. И оказывается, вот эта радость, она приходит, когда человек исполняет Божье Слово. Когда он пребывает в Божьем Слове, наполняет, питается, наполняет свою жизнь, питается им постоянно и исполняет его, то в жизнь такого человека приходит радость. Этот человек испытывает полноту. Он понимает, ему приятно жить и быть послушным Богу. Но это может быть только при условии, если человек пребывает в Божьем Слове. Он находится в нем. Каждодневно Слово Божье, оно наполняет его внутренность. И поэтому апостол Иаков, он обращает внимание и говорит о том, что это Слово, оно может спасти душу. А апостол Павел обращается к Тимофею и говорит такие слова, что «вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, ибо так поступая, себя спасешь и слушающих тебя». Оказывается, мы видим, что уже апостол Павел Тимофею говорит эти слова, что «себя спасешь, пребывая постоянно в учении», то есть в Слове Божьем. Сила спасительная, которая заключена в Божьем Слове, она будет совершать свое действие в тебе и будет распространяться вокруг тебя. Знаете, в то время, в которое мы с вами сегодня живем, то есть очень большая опасность, когда человек может отвлечься от Божьего Слова и увлечься другими источниками, которые не приносят спасения, но которые могут удалить человека от Бога. Это очень важно в последнее время, особенно человеку пребывать в Божьем Слове, размышлять над Божьим Словом, погружаться в Божье Слово, наполнять Словом Божьим жизнь. Многие люди, знаете, сегодня, большинство людей, все хотят быть счастливыми, но те пути, которыми достигается счастье, люди многие даже не рассматривают. И те, которые не ощущали радость от пребывание в Божьем Слове, от исполнения Божьего Слова, им даже не верится, неужели в этом направлении надо искать. Люди ищут в разных направлениях. Сегодня, знаете, много предложений в этом мире. Но Господь говорит, что радость находится в моем Слове, в послушании мне, в исполнении моей воли. Оно там находится. И человеку кажется, так же просто. Вот даже это место Священного Писания, оно настолько просто. Возьми, человек, так и поступай. Вникай, смотри в это зеркало, размышляй над Словом Божьим, поступай так, как Слово Божие говорит. Но не все так просто, оказывается. Не все так легко. И знаете, когда мы смотрим Священное Писание, мы можем увидеть одну неочевидную вещь, которая является большим препятствием для того, чтобы человек вникал в Слово Божие и пребывал в нем. Если Слово Божие является спасительным для души человека, и это воля Божья, и Господь для этого пришел на эту землю, то понятно, что враг души человеческой будет всячески препятствовать тому, чтобы человек шел этим путем. Он будет всячески препятствовать, чтобы человек вникал в Божье Слово. И будет делать все возможное, чтобы этого не происходило. Даже среди верующих людей он будет делать все возможное, чтобы Библия, она не читалась, человек не размышлял над ней, не вникал. Хотя человек знает, но будут возникать такие ситуации, когда по разным причинам то времени не хватает, то желания нет. То человек вообще забывает из-за всех суеты, забот, и Слово Божие остается в стороне. И вы знаете, сегодня мы понимаем с вами, есть враг душ человеческих, у него есть своя армия духов злобы поднебесной, которая совершает тоже свой определенный труд и свою работу. И такая есть у них способность, особенная такая способность, которую мы можем увидеть на страницах Священного Писания. Эта способность, можно ее выразить так, что духи злобы поднебесной, они умеют подавлять волю человека.
есть определенная такая у них способность, когда они в определенной мере подавляют волю человека. Как это выражается? Человек понимает, что в воскресный день надо идти на служение. И вот он просыпается утром, надо идти на служение, но вдруг такая усталость, так не хочется, так хочется поспать. Очень хорошо это проявляется, когда мы людей приглашаем в церковь, тех людей, которые еще не примирены с Богом. У них особая немощь в теле появляется, особая слабость, которой раньше не было. Если этот человек приходит на служение, у этого человека закрываются глаза. Он как будто бы, знаете, в таком находится в состоянии, ну, неспособности слышать. У него появляется желание как-то уйти, как-то не так хорошо он себя чувствует. Вот сейчас в Литве наша молодежь была, и вот я отрывочек слышал, один брат там был, который свидетельствовал о своей жизни, о своем покаянии. Интересный он момент сказал, когда он был в служении и был призыв к покаянию, он внутренне просто вот хотел обратиться к Богу, и у него желание было выйти и покаяться. И он говорит, знаете, с чем я столкнулся? У меня, говорит, как будто ноги отекли, я подняться не могу, меня как что-то сковало. И, говорит, я рядом со мной сидящим показал, что я покаяться, хочу туда покаяться. И, говорит, меня взяли, подняли и вывели. И я, говорит, там упал и покаялся перед Богом. Но враг имеет способность, знаете, как бы влиять на волю человека. На его, а это ведь наше решение, знаете, мы захотели, поднялись и пошли, да, куда нам надо. А что касается к Богу, то у человека вдруг теряются силы, у него теряются такие способности, чтобы приблизиться к Богу. Это то же самое касается, когда человек мыслями понимает, надо почитать Слово Божие. Но вдруг возникают определенные обстоятельства, которые человека останавливают. Когда мы читаем с вами, вот если взять Новый Завет, мы видим... Подобная ситуация была, когда Христос, борясь в Гефсиманском саду, находился в большом борении. На него тоже оказывалось очень сильное духовное давление, но он противостоял молитве. А что делали ученики? Они спали. Сон напал на них. Христос один раз подошел к ним и говорит, что вы не можете один час бодствовать со мною? Они вот проснулись, слушают Господа. Они понимают, да, Христос просит о помощи, надо вместе помолиться с Ним. Только Христос отходит, с каждым шагом, как чем дальше отходит Христос, у них глаза закрываются сильнее и сильнее, и они снова начинают все. Интересно, да? Все начинают вместе спать. Это такое духовное давление через плоть на человека. И человек, он теряет такую способность бодствовать и в итоге вот находится в таком недолжном состоянии. Есть еще одно место Священного Писания, я хочу прочитать, второе послание к Коринфянам. 4 глава, я прочитаю отрезочек, с 1 по 4 стих. «Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем, но отвергнув скрытые, постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себе совести всякого человека перед Богом. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа». Вот еще одна способность, которой обладает Бог века сего, то есть дьявол и его духи. Они воздействуют на ум человека, ослепляют человека, его ум ослепляют, чтобы для них не воссиял свет вот, благовествования о славе Христа. Другими словами, дьявольские духи, они имеют такую способность, влияют на разум человека. И Слово Божие, оно как будто закрыто для человека. Человек приходит в служение, слушает и говорит, я ничего не понял. Вот знаете, как будто вот закрытое, пространство закрыто. И вроде бы Слово Божие звучит, и громко, и псалмы звучат. А человек говорит, ничего не понимаю. Вот как будто бы слеп. А что это такое? Это такое действие, которое враг душ человеческих оказывает на ум человека. Также мы читаем, один был такой момент, когда Христос уже после своего воскресения, беседуя со своими учениками, написано, открыл им ум к уразумению Писаний.
Но если открыл, то до этого, значит, был закрыт, да? Были какие-то запоры, которые невозможно было, из-за этого они не могли уразуметь всего сказанного о нем. Но когда Христос пришел, Он открыл им ум. И знаете, я точно так же в своей жизни могу сказать, что когда я уверовал, я, знаете, как будто прозрел. Как я этого не знал? Это же настолько все понятно, кажется, так все просто. И многие из нас сегодня, находящиеся здесь, вы можете сказать, ведь Слово Божие, оно настолько понятно, там вот настолько все ясно. Но на самом деле не все так просто. Те люди, которые живут в этом мире, для них вообще как будто закрыто. Они вообще не понимают. Начинают открывать Священное Писание, как будто их что-то отталкивает. Они говорят, вообще ничего не понимаю. И это прочитал, да что это значит? Я вообще ничего не понимаю. А это действие врага душ человеческих на этих людях. И мы видим, что есть даже вот такие люди, которые вообще не уверуют. Потому что Бог века ослепил их умы. И мы сегодня живем с вами в этом мире, и хочется сказать, что это великая милость Божья, если человеку открывается истина о спасении, об Иисусе Христе, о Голгофской жертве, о страданиях Господа, о том, что вот человек находится в грехах, что ему нужно покаяние. Если человек это понимает, это уже великая милость Божья. Уже у человека есть этот выбор, что мне надо покаяться, надо оставить грех. А многие вообще даже не понимают и говорят, у меня все хорошо, да ничего страшного нет, ничего, я не верю, не говорите мне. И вы знаете, вот сегодня эти же духи злобы поднебесной, они совершают свою невидимую работу. И то, что кажется, ну это я так решил, на самом деле за этим стоит духовное действие, невидимое для нас. И сегодня враг прекрасно понимает, что Слово Божие является спасением для души человека. Если человек в нем будет постоянно пребывать, читать, размышлять о нем, и будет его стараться исполнять в своей жизни, это ведет человека ко спасению. Все силы надо направить, чтобы этого не происходило в жизни человека. И мы, каждый из нас, можем заглянуть сами в себя, на наше отношение к Божьему Слову, и мы можем увидеть, что, оказывается, и в моей жизни враг это делает. Он эту работу совершает. И не раз, и не два мы можем увидеть, что действительно вот так невидимо. Вы знаете, как они действуют? Они действуют невидимо, чтобы человек не понял, что если бы мы увидели, что это враг мешает нам, то бы мы наверное, знаете, так, ну, собрались и сказали, нет, я буду стараться. А когда мы не видим, кажется, что как будто естественное течение жизни так проходит. Но на самом деле за наши души идет борьба. И Господь, Он призывает нас пребывать в Божьем Слове, не быть забывчивыми слушателями, но пользоваться этим прекрасным зеркалом, Божьим Словом, которое показывает наше состояние и открывает нам путь, по которому нам идти. Как нам поступать, что нам делать, чтобы исполнять Божью волю. Поэтому мне бы хотелось сегодня в этой первой молитве помолиться, чтобы Господь благословил нас, чтобы нам пребывать в Божьем Слове, вот углубляться в Него, размышлять над Ним, быть исполнителем этого Слова, чтобы нашу жизнь наполняла радость от Господа. Аминь. Давайте мы склонимся, помолимся. Мы благодарим Тебя сердечно, Господь дорогой, благодарим Тебя за Твое святое Слово, что Ты однажды постучался в сердца наши, Господи, и сразу нас направил к Слову Твоему. Я благодарю Тебя, Господи Боже, что когда мы открыли Твое святое Слово, радость, Господь, Твоя, которую мы никогда не испытывали в жизни, она пришла в нашу жизнь, Господи, мы пережили то, что никогда не было раньше. Я благодарю Тебя, Господь, дорогой Боже, что Ты даруешь Твой божественный мир сердцу человека, который обращается к Тебе, который открывает Твое святое Слово и наполняет, Господи, свое сердце, свой разум, свою душу, Господи, светом Твоим, истиной Твоею, откровением Твоим. Благослови нас, Господь, как церковь, Твой народ, особенно в это последнее время, Господь, чтобы Слово Твое, оно постоянно находилось в нашем сердце. Помоги размышлять над Ним, не забывать о Нем, не оставлять Его, не отходить от Него, Господи. Благослови, чтобы Слово Твое, оно совершало ту спасительную работу, Господь, в нашей жизни.
который Ты предназначил, Господь, для него. Мы благодарим Тебя за Твою любовь к нам, за милость Твою, Господь. Да будет Тебе хвала, да будет Тебе слава, вечному Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.

Миром, братья и сестры. Христос воскрес. Слава Господу. Хотя, да, погода, она говорит нам больше о Рождестве, но факт на календарях говорит 26 апреля. Знаете, в жизни нашей бывают разные моменты, да, как сегодня брат Геннадий говорил уже, и мы смотрим на последние события, происходящие в мире. О нем тоже что-то говорят, какие-то вот страхи навеивают, переживания, и думаю, что потом. Но когда мы открываем этот календарь, Писание, Слово Божие, то там написано так: «Всему тому надлежит быть». Мы знаем, что он скоро грядет, да? Мы понимаем, чем все закончится. Мы знаем, что кто держит все в своей руке, и чья власть сегодня у кого. Кто над всем, кто есть начало и конец, альфа и омега. Мы открываем этот календарь, и видим 26 апреля, да? То есть мы видим, да, эту точку, что все держит Господь в своей руке. Всему тому надлежит быть. Это не как-то хаотично, это не как-то просто так случается, но над всем есть Бог, и Он знает все. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы этому зеркалу, календарю обращались и не смотрели просто в окна, которые навеивают нам какие-то унылые, да, унылость, страх, может быть, что-то еще, но обращались Господу, к Его Слову, и укреплялись им. Мне нравится вот такая вот, видел такую иллюстрацию, фотографию на одном кладбище, один памятник, как-то говорил об этом, вот, и вспомнилось мне вот о Пасхе, и вот там такой изображен памятник в виде маленького мальчика, лет, может, 5-6, который встает с инвалидной коляски и тянется кверху. И там написано так, под этой фотографией, что такие слова: «Жизнь моя не кончится в могиле, на которой вырастет трава. Я воскресну, люди дорогие, потому что Библия права». Жизнь этого мальчика закончилась так, он был прикован к инвалидной коляске, но, видимо, он был верующий. Да, вот. И жизнь его закончилась на земле так, он не мог ходить, но в вечности, да, он как бы так встает. Да, потому что есть вечность, есть воскресение, есть надежда. Если бы не было воскресения, зачем все это? Зачем приходить в собрание, в служение? Если нет иной жизни, для чего все это? Как говорит апостол Павел: ешь, пей, и завтра умрем. Но мы знаем, что есть будущность и есть надежда. И ради этого стоит идти, хранить свое сердце, идти за Господом и служить Ему. Библия права. Хотел поговорить сегодня, поразмышлять об одной книге Библии, небольшая книга из 4 глав в Ветхом Завете. Это книга Руфи. Взять для себя кое-какие, вот для всех нас, кое-какие примеры и прообразы, чтобы нам поступать в своей жизни. И книга Руфь, так она названа по имени этой женщины, женщины Руфь. Она была из рода неизраильского, была и моавитянка написана. И вот эта книга начинается так, что, я думаю, мы знаем эту историю, но немножко хотелось напомнить. В те дни, когда правили судьи, не было еще царя в Израиле, случилось так, что случился голод. В Вифлееме не было пищи, не было урожая. И одна семья, муж звали его Елимелех, вместе со своей женой Наиминью и с двумя своими сыновьями Махлоном и Хилионом, они решили, что тут еще делать. Нету пищи, семью надо как-то кормить, и мы не можем их осудить. Он подумал так: пойду на поля Моавитские, где-то слышал там, что есть, может быть, хлеб, и он пошел туда, взял свою семью, все, что было у него, вышел не с пустыми руками и ушел в эту страну. И там написано: он умер. Но два сына его взяли в жены себе двух девушек, моавитянок. Одну звали Орфа, другую Руфь. И так они прожили там лет 10. Но после этого и оба сына Наимини, Махлон и Хилион, тоже умерли. И осталась эта женщина с двумя снохами. Понимая, может быть, оценивая свою жизнь, размышляя о том, думая, может, зачем она вышла из Вифлеема. Ведь кто-то остался там, и они живы. И она услышала о том, что Бог посетил свой народ, и в Вифлееме есть хлеб, есть урожай, там Бог благословил свой народ. И она решается возвратиться обратно.
Она идет туда и вместе со своими снохами, снохами. И вот написано, что она говорит им: «Останьте здесь. Пусть Бог даст вам милость найти пристанище в доме своего мужа. Останьте здесь, в своей земле. Как вы поступали со мной и с моими сыновьями, так да пусть будет и в вашей жизни». Видимо, это были хорошие женщины. Хотя были язычницы, а вот не знающие слова Господнего, но вот были хорошие, воспитанные. И написано, Орфа хоть и плакала, но в итоге она решает остаться, а Руфь, написано, идет с ней. И вот сказано так, 1 глава, книга Руфь, 16 стих. «Но Руфь сказала: не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою». И так они пошли вместе и вернулись в Вифлеем. Написано, весь город пришел в движение от их, да, вот, смотря на них. Наимень уходила с достатком и вернулась ни с чем. Ушла с семьей и вернулась с одной снохой, и то с язычницей, моавитянкой. И вот Руфь говорит, пойду и подбирать колосья. Что могли делать вдовы? Вообще судьба вдовы, она очень тяжелая судьба. Она не могла себя обеспечивать, не могла так работать, пойти. Вот, подбирать колосья могла. Не было какого-то соцпакета. На Новый Завет мы читаем в Писании, да, что церковь, она должна была заботиться о вдовах. То есть было так поставлено, и была опека. Но в то время такого не было, и написано, она пошла. Ее могли наругать, ее могли не пустить. И она говорит, пойду на кое-нибудь поле. И пристала к полю, на поле, которое был, владел которым Ваос. И стал подбирать колосья, и написано, что когда пришел этот человек, владелец этого поля, и он узнал об этой женщине, кто эта женщина, он спросил. Вот, сказали ему, что она мало бывает дома, это сноха Наимини. Вот, и он позвал ее и стал с ней беседовать. И 2 глава, 8 стих, он говорит так. «Искал Ваос Руфи, послушай, дочь моя, не ходи подбирать на другом поле и не переходи отсюда, но будь здесь с моими служанками. Пусть в глазах твоих будет то поле, где они жнут, и ходи за ними. Вот я приказал слугам моим не трогать тебя. Когда ты хочешь пить, иди к сосудам и пей, откуда черпают слуги мои». Она пала на лицо свое, поклонилась до земли и сказала ему: «Чем снискал я в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня, хотя я чужеземка?» Ваос отвечал и сказал ей: «Мне сказано все, что сделала ты для свекрови своей по смерти мужа твоего, что ты оставила твоего отца и твою мать и твою родину и пришла к народу, которого ты не знала, вчера и третьего дня. Да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилева, к которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами». Она сказала: «Да буду я в милости пред очами твоими, Господин мой. Ты утешил меня и говорил по сердцу рабы твоей, между тем, как я не стою ни одной из рабынь твоих». Смотря вообще на эту вот женщину, Руфь, язычницу, вообще нам, моавитяне, мы знаем в Писании, они пошли от Лота, да, вот таким, боюсь, беззаконным путем, нечестивым, содомским. Но впоследствии этот народ развивался, да, он вырос, и народ стал многочисленный. И когда израильский народ возвращался из Египта, они, написано, там был царь Валаак, он нанял Валаама, чтобы проклясть Израиль. Они не приняли его с хлебом и солью. И написано в законе Господнем, Господь сказал через Моисея, что никакой аммонитянин или моавитянин не мог войти в общество Господне даже в 10-м поколении. Египтяне, там, идумияне от Исава, они могли войти в 3-м поколении, быть частью общества Господня, но вот моавитяне, они не имели права. Даже в 10-м поколении. Я думаю, размышляла об этой женщине, думала, вот, понимая все это, о чем, на что рассчитывала она? Оставляя свою страну, свою родину, там, где она могла устроить свою жизнь, она, написано, еще была молодая. И, может быть, все бы ее устроилось, как у ее, да, вот, другой невестки, да, Орфы. Но она решила оставить все и пойти вместе с Наименью. И вот, когда говорит к ней Ваос, да, она говорит: «Я не стою ни одной из служанок твоих, ты оказал мне милость».
Я вижу, сколько в этой женщине смирения. Она говорит: «Бог твой, да, обращаясь на имени, будет моим Богом». Я вижу в ней, в ее сердце, определенную веру. Я думаю, вот эти два качества, первое, что хотел бы сказать, о смирении и о вере этой женщине, которая, несмотря ни на что, вот верой, да, вот она идет туда. И так глубоко смиряется. Она понимала, что, может, ее будут обзывать. Чужеземка, да что ты пришла сюда? Да кому ты нужна? Твоя жизнь не устроится. Но, несмотря на все это, она идет туда. Вообще смирение, Писание говорит так, что Бог смиренным дает благодать. В другом месте сказано, когда Давид молится в 50-м псалме, когда он согрешил и пишет этот псалом, то он говорит такие слова, что «сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже». То есть, знаете, Бог не может не обратить внимания на смиренное сердце. Не может пройти мимо. Хотя он сам сказал, что никакой моавитянин не мог войти в общество Господне, но мы читаем, да, зная эту всю историю, что впоследствии Руфь, она выходит замуж за этого Вооза, и она вот становится благословением в Вифлееме, у нее рождается сын Авид, да, и он становится дедушкой Давида, а она сама прабабушкой Давида. И она не просто так становится прабабушкой Давида, но входит, да, мы понимаем, в само родословное дерево Иисуса Христа. Она, ее книга, да, названа книга Руфь, не Наимень, там, не Вооз, а вот книга Руфь мы читаем в Писании. Она удостоилась этого, моавитянка, да, вот такого благословения. Я вижу, сколько милости вот Бог оказал человеку, который был на самом деле далеко от общества Господня, не израильского народа, не имеющего права даже в 10-м поколении войти в общество Господне. Но она говорит: «Да, Бог твой будет моим Богом». Я говорю: «Да, не стою ни одной из служанок твоих». Ее смирение. Смотря на примеры царей, на Ахав, нечестивый царь, где Господь ему строго сказал, что придут на него и то, и то, и то. Написано, он смирился, одел в речище, посыпал пеплом голову свою и ходил печальный. И Бог говорил: «Килий, Илия, видишь, как смирился Ахав? Будь я на месте Бога, я бы даже не разговаривал, наверное. Да, пришли бы наказание на Ахава, и все». Но Бог обращается к Илии и говорит: «Илий, смотри, как смирился Ахав. Ты не видишь, а я вижу. Я говорю, за это я ненавиду бедствия в его дни». И кажется, ну, нечестивый царь, что с ним делать? С ним нужно наказание и все. Но Бог обратил внимание на его смирение. Помните Манасия, иудейский царь? Самый нечестивый царь в Иудее. Наполнил улицы Иерусалима кровью. Столько беззаконий совершил, что даже после его смерти было столько судов Господних, да, приходило за все то, что он делал. Написано, когда он пал в плен, он глубоко смирился пред Богом отцов своих. И что сделал Бог? Он вернул его на царство. Не просто помиловал, а вернул его на царство. Я думаю: «Господи, ну, я бы не так». Но слава Богу, что я не Бог, да? Что Бог, Он есть Бог, и Он, Его милость велика. И вот, на самом деле, может быть, сегодня в твоей жизни что-то надломлено, и тебе что-то тоже кажется: «Господи, ну, я теперь все. Я как тот моавитянка, да? Я не имею права, и все». Но знаешь, у Бога есть великая милость. Если смиришься перед Ним, глубоко смирится твое сердце перед Ним, обратишься к Ним всем своим сердцем с полной верой, Бог силен поднять, Бог силен восставить, Бог силен возвеличить. Бог сердце смиренного сокрушенного не презирает. Он обращает свое внимание. Сердце такое, оно располагает Бога такому человеку. Твоя вера. Помните, мы читаем в Евангелии о вере сотника. Тоже язычник. Не из евреев. Но говорит: «Скажи только слово, и выздоровеет слуга мой». Иисус говорит: «В Израиле не нашел такой веры». Иисуса удивляла такая вера человека. Вера той женщины, тоже не еврейки, да, вот, не из израильского народа, хананьянки, которая просила своей дочери, которая бесновала жестоко. Иисус не хотел помогать ей, но она так глубоко смирилась до уровня пса. И Иисус говорит: «Велика вера твоя, женщина, велика вера твоя, да будет это по слову твоему». И исцелилась дочь ее в тот час. Иисуса удивляет вера людей. Оставить все и пойти туда. И говорит: «Твой Бог будет моим Богом». Еще одна вещь удивляет Бога – это неверие. Написано: «Дивился неверию их». И вера – это удивляет Бога, и неверие.
Поэтому не мог совершить многие чудес и по неверию их. Поэтому дай Господь нам сегодня в нашей жизни взять уроки вот с этой, да, вот женщине. Женщина первая, что бы хотел отметить, это ее глубокое смирение и ее вера. Пусть в нашем сердце, да, вот оно тоже будет. Посмотрим в свое сердце, и пусть оно всегда будет в таком состоянии смирения, сокрушения, да, чтобы оно было вот право перед Богом. Еще, наверное, можно взять прообраз, немножко сказать о том, что Руфь, да, это прообраз всех нас, язычников, которые получили право войти в его церковь, стать его невестой. Да, и Бог делает из двух народов один народ. И израильского народа, да, и из нас, язычников, Бог делает себе один народ, одну церковь. Да, есть одна невеста Христа. И мы им получили право, доступ быть там, быть привитыми к той маслине, питаться от сока, от корня ее. Мы дикая маслина, но Бог дал тебе и мне это право. И за это ему слава. И мы держимся не потому, что мы такие. Нам не было какого-то обещания дано нам, про отцам нашим. Но это просто по милости. Просто Бог помиловал тебя и меня. Поэтому дай, Господь, нам это оценить. И быть просто благодарны Богу. Боже, Ты меня помиловал. И я благодарю Тебя, что сегодня в церкви Твоей, в народе Твоем. И третье, что хочу поговорить, может, побольше, это поговорить об таком герое, имени которого здесь не сказано, но в этой книге. Это был еще один родственник у Наимини, подобно как Ваос, но он был ближе, чем Ваос. И он имел полное право. Был такой закон в Израиле, когда умирал в семье, да, вот умирал муж, оставалась одна женщина, вдова, то ближайший родственник, там вот брат ее мужа, допустим, да, он должен был брать себе в жены эту оставшуюся женщину и восстановить семя, и чтобы имя того не сгладилось из Израиля. И вот давайте прочитаем, как это было сказано в Законе Господнем, Второзаконие, 25 глава, я прочитаю с 5 стиха. «Если братья живут вместе, и один из них умрет, не имея у себя сына, то жена умершего не должна выходить на сторону за человека чужого, но деверь ее должен войти к ней и взять ее в себе жену и жить с ней. И первенец, которого она родит, останется с именем брата его умершего, чтобы имя его не изгладилось в Израиле. Если же он не захочет взять невестку свою, то невестка его пойдет к воротам, к старейшинам и скажет, «Деверь мой отказывается восстановить имя брата своего в Израиле, не хочет жениться на мне». Тогда старейшины города его должны призвать его и уговаривать его. И если он станет и скажет, не хочу взять ее, тогда невестка ее пусть пойдет к нему в глазах старейшин и снимет сапог его с ноги его и плюнет в лицо его и скажет, так поступаю с человеком, который не созидает дома брату своему, и нарекут ему имя в Израиле дом разутого». А теперь прочитаем, как оно было в то время. Это книга Руфь, 4 глава, прочитаю с 1 стиха. Ваос вышел к воротам и сидел там. И вот идет мимо родственник, о котором говорил Ваос. И сказал ему Ваос, зайди сюда и сядь здесь. Тот зашел и сел. Ваос взял 10 человек из старейшин города и сказал, сядьте здесь, и они сели. И сказал Ваос родственнику, Наимин, возвратившийся с полей Моавийских, продает часть поля, принадлежащую брату нашему Елимелеху. Я решился довести до ушей твоих и сказать, купи при сидящих здесь и при старейшинах народа моего. Если хочешь выкупить, выкупай. А если не хочешь выкупать, скажи мне, и я буду знать. Ибо кроме тебя некому выкупить, а по тебе я, то есть за тобой я. Тот сказал, я выкупаю. Ваос сказал, когда ты купишь поле у Наимини, то должен купить и у Руфи Моавитянки, жены умершего, и должен взять ее в замужество, чтобы остановить имя умершего в уделе его». И сказал тот родственник, «Не могу я взять ее себе, чтобы не расстроить своего удела. Прими ее ты, ибо я не могу принять». Прежде такой был обычай у Израиля при выкупе и примении для подтверждения какого-либо дела. Один снимал сапог свой и давал другому. И это было свидетельством у Израиля. И сказал тот родственник Ваозу, «Купи себе». И сказал тот родственник Ваозу, «Купи себе». И снял сапог свой». И сказал Ваос старейшинам и всему народу, «Вы теперь свидетели тому, что я покупаю у Наимини все Елимелехово и все Хилионово и Махлоново. Также и Руфь Моавитянку, жену Махлонову, беру себе в жены, чтобы оставить имя умершего в уделе его, и чтобы не исчезло имя умершего между братьями его и у ворот места пребывания его. Вы сегодня свидетели тому». Произошло немножко не так, как было в законе. Должна была пойти Руфь и сама чего-то требовать. Но я думаю, она была не в том положении, пойти чего-то требовать и плюнуть ему в лицо, этому родственнику. И вот все сделал сам Ваос.
Да, он позвал этого родственника, он имел первое право вот, по закону поступить. Он был более близкий родственник. Вот, и Иисус не мог ее перепрыгнуть, переступить. И говорит, купи поле. Хорошо, говорит, куплю. Но, говорит, возьми тогда и Руфь в жену, в жены себе. И знаете, он, наверное, испугался. Может, подумал, что будет говорить о нем. Это она моя ветянка, чужеземка. Тем более, нужно было это наследство потом делить между своими детьми, впоследствии, какие дети еще родятся. И он не хотел расстраивать то, что было у него нажито, то, что уже было у него устроено. И он не хотел, говорит, нам, снимаю сапог, пусть дом будет мой дом разутого, но лучше ты. Я думаю, если бы этот человек знал, что впоследствии мы случится с этой Руфью, да, что впоследствии она будет каким благословением, а не расстройством в Вифлееме, в Израиле, в жизни Вооза, что впоследствии она войдет в родословие Иисуса Христа. Я думаю, если бы, может быть, согласился он, может быть, я не знаю, но, может быть, и этот человек вошел бы в родословие Иисуса Христа. Жизнь совсем сложилась по-другому, и мы читали об этом человеке как о благословенном человеке. Но вот он, имея первое право, привилегию, отказался и передал добровольно другому. И тот получил благословение, а он остался в неуделе. Не знал он о нем, что мы впоследствии, многие поколения, тысячелетия, люди будут читать это место Писания, да, и размышлять и думать, если бы он согласился, было по-другому. Но, увы, он решил так и отдал свое право. Говоря о первом праве, мы в Писании находим эти примеры людей и народов, которые имели тоже какую-то привилегию, первое право. Наверное, первое, что приходит нам на ум, это Исав. Два брата, Исав и Яков, еще в утробе матери своей они дрались, бились. Так что Ревека говорит, Господи, за что мне это? Если так все будет, то за что мне это? И Бог сказал, что два племени будут, произойдут от них, и больше будет в порабощении у меньшего. Так и случилось, когда они родились, и первый стал таким, ну, мужиком-мужиком, на охотником таким. Отец его любил, а второй был такой кроткий, дома с мамой, кушать помогал готовить. Вот, но второй вот хотел благословения. Даже когда они рождались, он взялся за пету брата своего. Он не первый вышел, а второй. И факт случившегося был тот, что он второй, а не первый. И право привилегии, получить первое благословение, а значит большую часть и все благословение, да, вот такое от отца своего, было у Исава. И вот Яков хотел, но, увы, ничего не изменишь. И однажды приходит Исав с поля, усталый, был на охоте, а Яков варит похлебку чечевичную. Я говорю, дай мне поесть этого красного. И он говорит, продай мне первородство. Он говорит, что мне в этом первородстве? Забирай, говорит, поклянись мне. Он поклялся ему, он дал ему похлебку. И впоследствии, да, мы знаем эти события, что Яков получил благословение, а Исав впоследствии со слезами не мог переменить мысли отца. И слезы не помогли, его сокрушение не помогло, увы. Он променял. Знаете, дьявол сегодня подобно тому моменту, да, вот, как говорят так, что Исав мыслил моментами. Он не мог смотреть в будущее. Он мыслил моментами. Вот сейчас хочется. Сейчас надо. Что там в этом первородстве? Я сейчас хочу. Я сейчас буду. И продавал. Вот дьявол всегда искушает нас такими ситуациями. Вот тебе сейчас хочется, возьми. Вот тебе сейчас надо это использовать, это делай. Зачем тебе думать на потом, хранить свое сердце? Что там еще будет в небе? Еще успеешь, покаешься. Зачем тебе Богу служить сейчас? Живи, как и все. Как-то вот ровненько, серенько, не выделяйся. Зачем тебе больше всех надо? Будь как все. Ну, ты же спасен, ты же в церкви. Что там еще в небе? О, а в небе будет разница. В небе будет большая разница. Я даже не говорю тем, кто в аду и кто будет в раю. А даже в небе будет разница между тем, кто служил Богу и кто как бы так просто, да, находясь в служении, может быть, вошел в небо. Между тем, кто посвящал ему свою жизнь, сердце свое клал, на жертвенник перед ним, между тем, кто, ну, просто так и там, как головня из огня, может быть, спасся. Написано будет различие в славе, как разная слава звезд. Одна слава, да, звезды такой, другая такая, одна ярче, другая меньше, как солнце светит. И в небе будет разница. Поэтому дай, Господь, нам не мыслить моментами, не мыслить вот здесь и сейчас,
Дьявол всегда на это акцентирует. Сейчас живи, бери от жизни все. Но думай о будущем. Думай, что впоследствии. Думай потом. Господь часто на это указывал, что будет там. Радуйтесь, веселитесь, когда будут гнать вас, да, даже засловить вас. Потому что велика ваша награда где? Не сейчас, да, а на небесах. Придет время, когда Бог воздаст, и Бог благословит, и будет, кто-то будет во славе, а кто-то будет думать, почему я мыслил так? Почему я только хотел здесь и сейчас, а не думал наперед, и не служил, может, Богу так, как служил тот брат или та сестра? Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы, да, вот, думали о будущем, думали наперед. Написано «Авраам». Бог обещал ему землю, обещал ему потомство, а он ходил по земле, как чужой. Ставил шатры, палатки, жил в шатрах, хотя вышел из города Ура Халдейского. А всю жизнь проходил и жил в палатке. Представляешь себе, жить в палатке. Наверное, был дом в Уре Халдейском, каменный дом. А всю жизнь проходил и ставил палатку, собирался, кочевой образ жизни. Но он, написано, ожидал города, которого строитель и художник Бог. Да, вот он ждал, смотрел в будущее. Пусть Господь об этом благословит. Второй человек, которому хотел сказать, который тоже имел великое право, привилегию, это Иуда. Один из 12 учеников Иисуса Христа, Иуда Искариот. Он был настолько близко ко Христу. Он даже был не один из каких-то учеников, из 70, может быть, или других, а он был один из 12. Да, мы читаем апостолов. Столько видел он, сколько мы вот не видели. Мы читаем эти чудеса. Он все это видел. Люди, написано, да, вот хромые вставали. Он это видел. Бесы выходили из людей. Люди становились нормальными. Он все это видел. Он видел, когда слепые прозревали. Он видел, что это не просто какой-то спецэффект, но так оно есть. Когда он стоял возле гроба Лазаря, он чувствовал этот запах разлагающегося тела. 4 дня он был в гробе.

и другой. Он продал Христа за 30 серебряников, и впоследствии, раскаявшись, он пошел, удавился. Так жизнь его закончилась. И достоинство его принял другой. Его право, привилегию взял другой. Матфей. А мы читаем, там был другой ученик еще. Он стал сопричисленным 12 учениками Иисуса Христа. Так близко был. Представь себе, вот так вот просто размышляю, думаю, ты ходил, с тобой рядом сам Бог, который создал все и который знает все. Ты можешь у него хоть о чем спросить. Все свое сердце можешь перед ним открыть. Какие твои вопросы, из переживания можешь все перед ним рассказать, можешь дать ответ на любой твой вопрос. Но, несмотря на все это, он этим не воспользовался. Остался внутри мертвым, возлюбившим мзду, возлюбившим деньги. Знаете, подобно как мертвое море. В нем нету жизни. Но в него впадает Иордан, несущий с гор холодную, пресную, чистую воду. И сколько в него не вносит этой воды, мертвое море остается мертвым, соленым, и жизни в нем нет. Сколько вода Иисус говорил, сколько он видел этих чудес, этих все благословений, сколько вливал в него, да, но он остался таким же черствым и мертвым. Вот дай Господь нам, чтобы наше сердце, находясь в собрании, слушая Его Слово, эти благословения, потоки этого Иордана, мы не остались такими же мертвыми, солеными, да, и чтобы в нас была жизнь, а эта соленость уходила. И вот Иуда возлюбил эти деньги. Это как-то, тоже такой пример, однажды один проповедник проповедовал и говорил об этих событиях, что Иуда предал Христа за 30 серебряников, но перепутал, сказал не 30 серебряников, а, по-моему, 20 или 40. И тот, стоя внутри, слушая это, говорит, вроде же 30 серебряников написано. Ему отвечают, говорят, что да, 30, это, говорит, наверное, по нынешнему курсу так, да, 40 серебряников. И вы знаете, каков нынешний курс, за что продаем мы? 30 серебряников – это нарицательная цена. Для Иуды она подошла, купили на нее всего лишь землю горшечника. За что мы продаем? За что мы обмениваем свое право, свою привилегию? Для кого-то это машина, для кого-то это дом, для кого-то это какие-то мирские друзья, телефон, телевизор, я не знаю, много всего есть разного, да, какие-то отношения на стороне, отношения с мирскими, да, вот, там, с парнем, с девушкой, становятся дороже и становятся для тебя вот этим обменом. И многие обменивают и меняют свое право, привилегию. Дай Господь нам, чтобы мы сохранили свое сердце. И третье, наверное, последнее, о чем хотел сказать, это кто имел право, привилегию, это целый народ, израильский народ, благословенный народ с Божьим обетованием, Божьим законом, имея все, Христос от них, да, все, но мы читаем, что они не захотели. День апостолов, прочитаю с 13 главы, 44 стиха. Здесь описывается история, когда Павел с Варнавой, они проповедовали, вошли в Антиохию Писидийскую, и там проповедовали в синагоге, проповедовали евреям, иудеям. Они любили свой народ и говорили, несли до них слово. И вот первую субботу они проповедовали, они так многие уверовали, и говорят, в следующую субботу давайте еще раз. И они пришли в следующую субботу, и сказано так, 44 стиха. В следующую субботу почти весь город собрался слушать Слово Божие. Но иудеи, увидевшие народ, исполнили зависти и противоречия, и злословия, сопротивлялись тому, что говорил Павел. Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали, «Вам первым надлежало быть проповедано Слово Божие, но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам. Ибо так заповедовал нам Господь, я положил тебя во свет язычникам, чтобы ты был во спасении до края земли». Язычники, слыша это, радовались и прославляли Слово Господне и уверовали все, которые были предоставлены к вечной жизни. Интересно, написано так, что говорит, вам первым вот право, возможность выбрать. Но они отказались, да. Но говорит, но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными? Не Бог сделал их недостойными, они сами себя сделали недостойными. В другом месте сказано так, что вот удаляющие себя от тебя гибнут. Кто удаляет себя от Бога? Кто тебя удаляет? Сам себя. Когда мы не читаем Писание, когда мы не приходим на служение, когда мы не молимся, когда мы не трудимся, не служим, кто удаляет тебя от Бога? Сам себя удаляешь. Ты сам себя ограничиваешь. Ты сам себя
отодвигаешь

0: Сам себя делаешь недостойной вечной жизни. Тебе дано право, привилегия, но ты сам не берешь в руки Писание, ты сам не становишься на колени. И они сами себя сделали недостойными. Я так думал, размышлял, а можем ли мы отказаться, да, допустим, как вот Моисея, было призвание Моисея. Мог ли Моисей отказаться от своего призвания и пойти спасать Египет, из Египта выводить израильский народ? Хотя он и не хотел, да, упирался, но все же он пошел. Мог ли он? Имел ли он право отказаться? Было ли у него право выбора? Я думаю, было. Мы бы не читали о Моисее, читали бы о ком-то, может быть, Матфеи. Было ли право у Марии, который пришел ангел Гавриил и сказал, что благословен ты между женами, да? Она должна была родить Мессию, Христа. Отказаться от этого? Ведь были страхи. Как? Что подумают? Побьют камнями. Потому что она как, ну, будет носить ребенка без мужа. А примет ли Иосиф? Как это все объяснить? Это даже, ну, трудно понять вообще, как это объяснить. Носишь ребенка без мужчины, да? Но она говорит, да все раба Господня, да будет не по слову твоему. Если бы отказалась она, Бог бы нашел какую-нибудь Соломию или Анну. Мы читали сегодня о других людях. Это рассказывал случай Рейхард Бонке, миссионер в Африке. Бог вчера там делал пробуждение. И однажды, когда Бог призывал его на служение, он тоже, наверное, думал, были страхи. Он думал, есть ли у меня право отказаться, не пойти? Или все же Богом предназначено мне пойти и быть там? И как-то Господь ему говорил так в сердце, что «А ты у меня уже не первый, кому я предлагал». Были те, кто были предложены это право пойти туда на миссию до него и отказались. И он не первый, и первоочередное право было не ему, а другим. И он осознал эту милость, что Бог предложил ему это право пойти. И он согласился, и Бог благословил, да, и совершил свою работу. Наши дети, друзья, дети, мы называем их ДВР, дети верующих родителей, наше большое переживание, самое большое переживание, да, когда ты отец, смотря на своих детей. Наши дети обладают таким благословенным, привилегированным правом, они в церкви, они слышат Слово Господне, они в христианских лагерях, на конференциях, в этих благословенных молитвах, Бог касается сердец, обладают всем этим, можно сказать, первоочередным правом, что ли, получить, войти в церковь, войти не просто в родословие Иисуса Христа, а стать частью Его невесты, стать частью Его тела Христова. Но, к большому сожалению, бывает так, что кто-то отвергает и говорит, нет, это не для меня. И кто-то, может, находясь в другой семье, совсем неверующий, кто никогда не видел отца или мать молящегося, а видел ругань в семье, пьянство, драки, ссоры, который не видел ни надежды, ни будущности, кто-то однажды, услышав о Христе, пройдя в церковь, он увидел, что есть другая жизнь. Он обратился ко Христу и, может быть, занял то место, которое принадлежало тебе. И он безмерно рад. Дай Господь нам оценить это сегодня детям, молодежи, да, чтобы вот ты понимал, что Бог предлагает тебе сегодня первоочередное право. Ты в церкви, ты знаешь все. Не променяй, служи Богу. Не будь как тот родственник, который испугался и говорит, нет, я расстрою свое дело. Нет, с Богом не расстроишь, это благословение. Руфь не расстройство, руфь – это благословение. Все, что предлагает Бог тебе в твоей жизни, это не расстроит твою жизнь. Оно благословит тебя, оно созиждет твой дом, твою семью, твое будущее. И особенно даст тебе вечность, надежду. Там в вечности многие будут кусать локти, что они имели право войти, но не вошли. И они слышали Слово Божие, но отказались. И будут те, которые будут думать, а я не имел права, а я вообще не знал. Просто кто-то мне сказал, я услышал. Просто я поверил, просто это милость Божия, что это право предоставилось мне, и я сегодня спасенный, и я сегодня в небе. Пусть Господь нас благословит, поможет сюда оценить, взять эти уроки для себя, исполнять это слово. Аминь.
1: Давайте в общем пение воспоем гимн номер 1450. «Воздам хвалу и славу я великому Творцу». Гимн номер 1450.

0: Какая погода? Нету времени говорить, я сразу буду читать. Слово Божие. Римлянам 12 глава, 1 стих. Римлянам 12:1. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения. Я не знаю, как для вас, но я думаю, что этот стих, когда мы сейчас немножко порассуждаем о нем, он нас заставит немножко задуматься. Вот это микрофон, вот вы видите, да, и это тоже микрофон. Вот два микрофона. Этот микрофон, он состоит из комплектующихся деталей. Без одной из деталей он бы не смог работать. И вот все комплектующие, они помогают или выполняют такую функцию, чтобы вам было удобно. В чем заключалось удобство? Вы бы меня или вы сейчас меня хорошо слышите. Да и их всех, которые, братья, стоят здесь, микрофон делает удобство, что нам хорошо, и не надо напрягать свои уши. Он выполняет свою функцию. Еще раз хочу сказать, комплектующиеся, это не просто, я не знаю, как это правильно назвать, стержень, палка пристроенная, это не просто. Или держатель этого микрофона. Мои дорогие, мы прочитали с вами, и так умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши. А теперь называем комплектующиеся детали. Представьте тела ваши в жертву какую? Живую, святую, благоугодную Богу. Итак, смотрите, жертва живая, святая, благоугодная Богу стоит запятая для чего? Для разумного служения вашего. Разумное служение наше, оно будет в присутствии этих комплектующих, ну, давайте назовем деталей. Разумное служение Господу. Другого служения Библия, она не представляет. Если служить Господу, то значит, мое служение и ваше служение, оно должно быть разумное. И без этих деталей, разумного служения оно никак не может быть. Смотрите, мои дорогие, если задать вопрос любому из нас, или даже вот мне, ты любишь Господа? Я даже не сомневаясь отвечу, и я уверен, вы никто. Даже сомневаться не будете. Конечно, я люблю Господа. Мои дорогие, вот это слово «люблю Господа», оно состоит из комплектующихся вещей. А в чем выражается твоя любовь к Богу? Любите Бога – это общая фраза. Общая фраза. А в чем выражается моя любовь к Богу? Это уже детали. А я люблю Господа, потому что... И мы можем перечислять важные вещи... Поймите правильно, важные вещи в своей жизни, которые уже не слова мои говорят, я его люблю, а об этом говорит моя жизнь, мои поступки, мои действия. Итак, главная мысль прочитанного для разумного служения вашего. Если выражена такая в Библии мысль для разумного, значит, есть противоположное. Противоположное, оно говорит о том, разумное, значит, неразумное служение. На эти детали я хочу немножко с вами обратить внимание, но прежде мы должны поставить такое основание для нашего разумного служения Господу. Оно должно быть осознанное. Я прошу вот эти детали, если получится, запомните. Для разумного служения Господу обязательно нужно иметь осознанное состояние. Что я делаю? На что я, простите, оно некрасиво, подписываюсь? Кому я даю обещание Богу служить? Что выражается в моем служении Господу? То есть осознанное состояние человека, и оно подкрепляется вот таким вот добровольным, понимаете, добровольным служением. Оно осознанное и добровольное. Это служение, оно помогает нам, и оно подведет к нас вот именно к этому разумному служению нашему Господу. Осознанность и добровольно. Мы часто задаем вопросы, когда особенно идет подготовка к водному крещению. Тебя родители уговорили, тебя кто-то направил, или, может быть, вы принимаете водное крещение коллективно. Ну, что такое коллективно? Вот молодежь, они между собой, подруги или друзья, поговорили, договорились, а давайте в этом году будем принимать водное крещение. Ну, а что, нам уже по 18, по 20. Давайте. Ну, а что там терять? Давайте. Давайте. Договорились. И вот коллективом они пошли. Мои дорогие, служение Господу, оно начинается с добровольного. Никто меня не заставил, никто меня не гнал, никто мне не пообещал за то, что я приму водное крещение, я тебе, сынок, куплю машину. Или, дочка, я тебе куплю велосипед за это. И вот люди, они соглашаются, потому что впереди есть мотивация. Машина, велосипед, самокат. Ну, что кому нравится. Итак, мои дорогие, вот именно то, что мы с вами прочитали, живую жертву в жертву живую. Все это говорит о том, что эта жертва, которую мы посвящаем нашему Господу, вот оно как раз и выражается в наших действиях, братья и сестры. Мы же не мертвые, мы же живые. Это когда человек уже лежит горизонтально в таком помещении, для него сделанном. Там, конечно, уже он все. Но мы прочитали с вами, чтобы тела ваши в жертву живую. И вот что такое жертва живая? Чтобы все наши действия, чтобы все наши действия, мысли, поступки, дела, походка, внешний вид или наружный вид, внешний вид, оно настолько было красивым, и оно делало угодное нашему Господу. Все, что мы не делаем, я так быстренько перечислил, это все угодно нашему Господу. Идешь – Господу приятно смотреть. Сидишь за компьютером – Господу приятно смотреть. Слушаешь музыку – А он говорит: дай мне и вот эту штуку мне в уши, я тоже хочу послушать. То есть, я думаю, мы понимаем, о чем идет разговор. Во всех наших делах и поступках, мыслях, это все угодно нашему Господу. Это называется живая жертва. Живая жертва, оно живое и благоугодное нашему Господу. Так как мы сказали, есть разумное служение, и мы поняли, что есть и неразумное служение нашему Господу. Если мы говорим о разумном служении, вот именно это осознанное следовать нашему Господу, а у Господа есть воля. Каждому из нас у Господа есть своя воля. По силам, по разумению, по осознанию. То есть, вот именно разумное служение нашему Господу, осознанно следовать Божьей воле, так, как угодно Ему. Не так, как угодно мне. Это разумное служение нашему Господу. Следовать Его воле. Не так, как я хочу, а так, как хочет Господь. Есть неразумное служение Господу. Это тоже Господу. Но как оно может быть неразумным, если здесь связано с Богом? Мои дорогие, неразумное служение нашему Господу – это когда человек, он следует традициям. Есть обыкновенные церковные традиции. Мы сейчас будем подходить к одному очень важному моменту. Я бы так бы хотел, чтобы мы сейчас попробовали все это запомнить. Итак, мои, вот именно осознанное следование Божьей воли – это настолько сердце мое открыто, и я хочу. Или такое следование традиционное. Ну что, я бы поспал бы сегодня, останусь я сегодня дома, устал. То есть, мои дорогие, есть то желание, как вот сейчас на память пришло, возрадовало сердце мое, когда мне сказали, пойдем куда? В Дом Божий. Понимаете, конечно, это много можно говорить на этот стих, но я хочу сделать ударение сердца человека, которому предложили идти в Дом Божий, возрадовалось. Наконец-то я дожил. Господи, слава Тебе! И я не просто иду в Дом Божий, потому что я должен. Понимаете, я должен. Я должен соблюдать эти традиции. И я должен еще что-то. Об этом можно очень много говорить. И вот есть осознанное состояние, а есть традиционное состояние. Это неразумное служение Господу, когда мы выполняем вот такие традиции. Положено хлебопреломление, значит, я должен. А как же ж? Положено. Положено читать, а как же ж? Следующая мысль, которую хочется вот именно сказать, разумное служение Господу, это жизнь, она наполненная смыслом. Жизнь, наполненная смыслом. Ты живешь? Живу. Да потому что живется и не умирается. Ты живешь? Живу. Да потому что я проснулся, и я должен жить. Мои дорогие, вы представляете, наша жизнь, она наполненная смыслом. Это тогда, когда я вижу впереди себя цель. Когда у человека нет никакой цели, ну нету никакой цели. У человека нет никакого смысла к жизни. Куда? Живу, потому что живется. Я нахожусь со своей женой, В одной квартире живу, как квартирант, потому что у нас есть общие дети. А куда деваться? А куда деваться? Вы представляете, мои дорогие, вот эта жизнь, которая наполнена смыслом, она нам дает мотивацию. Дает мотивацию, мы видим впереди, и мы знаем, и поем такой псалом: стоит бороться, стоит смиряться, стоит за это жизнь всю отдать. А почему? Ты это видел? Нет, не видел. Тебе кто-нибудь приходил оттуда и рассказывал? Нет, никто не приходил. И ничего мне не рассказывал. А почему? Почему ты готов умереть ради Господа? Ты готов умереть ради себя? Да потому что Господь открыл для меня через Слово Его Святое небо. Дух Святой, Он меня наполняет. Он меня утешает. Он мне говорит. И Он мне объясняет. И я вижу этот смысл в жизни. Мои дорогие, это разумное служение Господу. А теперь очень коротко, неразумное служение Господу. Это, знаете, мы сейчас говорили, следование традициям. А это похожее к этому исполнение каких-то обрядов. Два человека пришли на служение. Один радуется и благодарит Господа, что сегодня Бог дал мне здоровье, и я был в Доме Божьем. Второй, который пришел в Дом Божий, он пришел. Он выходит и говорит: ничего сегодня особенного не было. Это я так, чуть-чуточку, краюшек только беру. Можно очень много говорить. Люди, которые пришли, наполненные смыслом, а что мне сегодня Господь скажет? Когда идешь в Дом Божий, Библия призывает нас: приготовь сердце свое. К чему? К слышанному. И вот в этом слышанном, кто хотел сегодня что-то получить для себя, он обязательно получит. И уже получил. А кто сегодня пришел, как мы говорим, по обряду, механически? Мои дорогие, можно прийти в Дом Божий механически. Поверьте, да ну, можно. Мы ходим, мы молимся, мы читаем, потому что мы должны это делать. А мы сейчас говорим немножко совсем о другом. Следующее, на что хочется обратить наше внимание, это внутреннее преобразование нашего ума. Внутреннее преобразование нашего ума – это разумное служение Господу. То есть в нашем разуме идет формирование, отделение света от тьмы. Мы приходим в какое-то такое сознательное состояние. Если когда-то что-то я себе разрешал, то сегодня я себе уже не разрешаю. Смотрите, какое преобразование ума. Если я себе, еще раз хочу повторить, я себе что-то разрешал, то сегодня я себе уже не разрешаю. А почему? Да потому что сердце мое, оно прилепилось к Господу. И я не могу сделать то, что будет для него больно, моя любовь к нему. И поэтому, вы представляете, внутреннее преображение нашего ума. То, что казалось нам, а сегодня мы уже руками не машем. Мы уже осознанно и трезво подходим к очень многим вещам. Есть такое неразумное служение нашему Господу. Это такая, знаете, состояние внешнее, религиозное состояние. Стою, поют все псалом, но я же стою, я же не сижу, я встал, не поется. Такое религиозное состояние, где человек, он сам по себе уникальный, он даже поет, и мысленно он уже идет в магазин. Он уже знает, понимаете, как сейчас закончится собрание, я пойду. Я пойду на рынок, да это правильно, благослови вас Господь, и на рынке, и в магазинах, и куда вы пойдете? Но, мои дорогие, можно стоять на собрании и быть в этом собрании, а можно стоять на собрании, и все будут думать, брат, он руки сложит, он поет, а мысленно он далеко, он только телом здесь присутствует, а внутренне он очень-очень-очень далеко. Это неразумное служение Господу. Это такое внешнее религиозное состояние, где я присутствую, но практически меня там нету. Ну и последняя такая мысль. Вот именно любое наше действие, оно основано на Священном Писании. Еще раз повторяю, любое наше действие, оно основано на Священном Писании. Так написано, и я так поступаю. Кто-то говорит, не надо, а так есть написано. Мои дорогие, неразумное служение. Ну, я так делаю, потому что мне так сказали. Вы улавливаете мысль? Мое любое действие, оно основано, фундамент – Священное Писание. Это разумное служение. Так написано, так написано. Ну и другой делает. Ну мне так сказали делать, я поэтому так и делаю. У меня выбора нет никакого. Это называется неразумное служение. Итак, мои дорогие, самая главная такая вершина, к которому мне хочется с вами подойти, это не привычки, это, вы знаете, служение Богу не из-за страха, а мое служение Господу, потому что я люблю это служение. Вот эту я ставлю мысль на самую вершину. Я служу моему Господу. Я вначале сказал, ты любишь Господа? Люблю. Люблю. Не об этом идет сейчас разговор. Мое служение Господу, которое я совершаю, я его люблю. Я люблю это служение. Я люблю это служение петь моему Господу. Я люблю. Я люблю мое служение проповедовать Господу. Я его люблю. Я люблю ходить на собрание. Да потому что мое основание, где двое или трое, туда приходит Господь. Я люблю это служение Господу. Я люблю служение быть пастором церкви. Мои дорогие, если пастор церкви не любит церковь, не любит людей, он только носит статус пастора церкви. Это название, это статус, которое не имеет ни силы, вообще ничего. А если он любит, он переживает, он заботится. То есть я люблю это служение. Диакона, они любят это служение, служить людям. Я люблю свое служение убирать молитвенный дом. Я могу сейчас очень много перечислять. Главная мысль вот этого слова, которое мы прочитали, и так умоляю вас, братья и сестры, милосердием Божиим, представить ваши тела в жертву живую. Без любви к этому служению у нас оно будет формальным. Я еще раз хочу сказать, без любви к этому служению, вы заметили, я не говорю Господу, мы его и так любим, языком мы его вот так любим. А мы сейчас говорим, я люблю это служение. Тут сидит брат Саша, идет наш музыкальный струнный оркестр. И вот иногда слышишь его, молитвенное собрание, там трубы гремят. Но они работают. И вот иногда посмотришь на того, тот туда пошел. Ну, так было, я сижу здесь, брат Саша проходит здесь. А я говорю, Саша, как у тебя хватает терпения на вот это, то, что ты делаешь? Ты помнишь, Саша, это? А он говорит, брат Саша, да я их люблю. Вы представляете, да я их люблю. А я на него смотрю, думаю, Боже мой, как у тебя хватает терпения. Как у тебя хватает терпения. Тот убежал, тот прибежал, тот дудит, тот с кем-то разговаривает. Ну, вы представляете эту картину. И вот один ответ, который самый-самый главный. Я их люблю. Поэтому у меня есть силы служить Господу, служить и любить это. Саша, ты любишь это служение? Он любит это служение. Мои дорогие, я люблю свое служение Господу. И если я буду любить свое служение Господу, оно будет искренним, оно будет настоящим. Оно будет благословенным. И это служение, оно будет настолько приятно Господу. И вот это все мы так коротко немножко нарисовали такую картину. Нарисовали картину, значит, для разумного служения. Все остальное, может быть, где-то как-то кто-то себя заметил, по формальности, потому что время подошло. Мои дорогие, да, вы знаете, приступает время, и чувствуем эту обязанность. Обязанность идти на собрание. А вы попробуйте два раза пропустить. И все, и вы будете дома месяцами, годами сидеть. Месяцами и годами будете дома сидеть. Знаете почему? Да потому что нету этой любви. А если и придете, ну, чтобы меня не исключили из церкви. А разумное служение, я лечу посетить, я лечу на это служение. Хочется сказать, помоги всем нам, Господь. Помоги всем нам, Господь, исправиться. Встанем для молитвы. Да будет имя Твое святое, Господь, благословенно и прославлено. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь, что Ты каждого из нас призвал к этому чудному и славному служению. Ты нас призвал, Господь, и Ты хочешь видеть в нас это чудное служение, которое называется разумное служение, Господи. И это разумное служение, оно приятно глазам Твоим, ушам Твоим, Господи. Потому что мы это служение любим. Каждый из нас имеет дар от Тебя. Дар молиться, дар благовествовать, дар, Господи, работать с лопатой где-то. О, Иисус дорогой, нести какое-то служение в Доме Божьем. И это все Ты дары нам дал. Господи, я прошу Тебя, и мне помоги, я прошу Тебя из-за себя. Благослови, Господь, чтобы то служение, которому Ты меня призвал, я его любил, Господь, не потому, что я как на работу ходил, исполнял его, потому что я должен это делать. А я хочу, чтобы это мое служение, оно было с радостью, Господи, с радостью, с любовью. И тогда Тебе такое служение, оно будет приятным, Господь. За этот день воскресный, слава Тебе, Господь, за то, что сегодня окружает нас тишина, мир, спокойствие. Слава Тебе, Господь, за эту погоду. Слава Тебе, Господь, за тишину, за здоровье. Слава Тебе, Господь, Ты нам помог до этого часа. Благослови наш город, благослови нашу страну, благослови наших президентов, министров, Господи, по всякой области. Да будет эта страна благословенна, Господи. Мы в ней живем, и поэтому мы просим Тебя. И дальше пошли нам благоденствие, чтобы нам иметь общение друг с другом. Хвала Тебе за все, Бог нас. Всякие поездки, служения, которые еще будут. Наша молодежь будет возвращаться домой. Господи, я прошу Тебя, храни в дороге и оберегай. Честь Тебе, хвала, поклонение, Бог наш, Отец и Дух Святой. Аминь. Во время пения, кто хочет примириться с церковью, кто хочет отдать свою жизнь Господу, во время пения вы можете выйти. Во время пения. И народ Божий, церковь, она с великой радостью за вас помолится. Церковь, я правильно говорю? Будем молиться? Слава Господу! Выходите, не бойтесь, не стесняйтесь.
1: Будем петь песню номер 1362.

0: сверим часы. В Эстонии 8 часов вечера.
1: Вы слушаете детскую христианскую программу «Хочу знать».

0: Здравствуйте, дорогие друзья!
1: Всем привет от юного поколения в моем лице.
0: А знает ли юное поколение в твоем лице, какой сегодня праздник?
1: А как же, сегодня преображение Господа нашего Иисуса Христа.
0: Верно, Алина. А посему давай-ка почитаем ребятам о преображении.
1: Точно. Наверняка многие не знают про это событие и жизнь Иисуса, которое дало название этому празднику.
0: Читаем библейский рассказ. Повествование начинается с того, что Иисус со своими учениками идет по земле, совершая чудеса и рассказывая людям о себе и об Отце,

0: Но вот вдали показался город Кесария Филиппова. Но какая жара и как трудно идти.
1: Троих апостолов, Симона Петра, Иакова и Иоанна, очень утомил долгий подъем вверх по крутой каменистой тропинке, пролегавшей невдалеке от Кесарии. Высоко над тихой долиной апостолы принялись искать место для отдыха. Им, рыбакам, привычнее было грести в лодке, чем карабкаться по горам, но Иисус попросил их подняться вместе с Ним на гору для молитвы.
0: Когда апостолы наконец добрались до места, где можно было расположиться, они слишком устали, чтобы молиться, и вскоре заснули. Иисус же, отойдя, погрузился в молитву.
1: Пока ученики спали, их учитель удивительно преобразился. От лица его исходило сияние, как от солнца. Его одежда светилась белизной. К Иисусу с неба сошли два пророка. Моисей, записавший закон Божий, и пророк Илия, который обращался к сынам Израилевым со Словом Божьим. Они беседовали с Иисусом о Его миссии и об ожидавшей Его смерти.
0: Апостолы проснулись, когда все трое еще разговаривали. То, что они увидели, поразило их. Их учитель был облачен в сверкающее одеяние славы, а рядом стоял Моисей и Илия и беседовали с ним.
1: Потом Моисей и Илия стали удаляться. И тогда Симон Петр воскликнул: «Господи, Господи, как хорошо нам здесь! Если хочешь, мы здесь сделаем три кущи – тебе, Моисею и Илие».
0: Петр еще не успел договорить своих слов, как надвинулось облако, тень от которого упала на апостолов. И из облака раздался голос:
1: «Вот сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте».
0: Апостолы в страхе упали на землю. Иисус подошел к ним и сказал:
1: «Встаньте и не бойтесь».
0: Встав и оглядевшись вокруг, апостолы увидели только одного Иисуса. Облако и посланцы небес исчезли. Теперь ученики окончательно поверили, что Иисус – Сын Божий.

0: Мам, это просто чудо! Христос преобразился! Как жаль, что я не видела такого чуда! Как жаль, что таких чудес сейчас не происходит!
1: Как это не происходит? Ну-ка посмотри в словарь русского языка, что означает глагол «преобразиться».
0: Сейчас! Вот, преобразиться, принять другой образ, совершенно измениться.
1: Вот именно, совершенно измениться. А разве люди, которые следуют за Христом и живут по Его законам, не изменяются, не преображаются, Алина? А ну-ка, дорогая доченька, послушай мой разговор с Мариной Трепицыной из Моршанска. Я с ней недавно познакомилась в церкви. Включаю запись.
2: Мой папа был в сильной зависимости от алкоголя. И это была самой главной проблемой, потому что, я думаю, многие люди знают, что такое алкоголь. И это действительно ужасная проблема, когда эта проблема еще оказывает влияние на детей и на общество, то мы превращаемся в таких диких, замкнутых людей. И когда вот это случилось, то Бог послал милость свою. Нас никогда не учили Евангелию, нам никогда не рассказывали о живом Иисусе Христе, который может изменять жизни людей, который может освобождать от пьянства и от всех других вредных привычек. И вот в тот момент, когда мы уже ушли от своего отца, и мы стали жить в другом месте, мы искали себе каких-то новых друзей, утешений, и потом узнаем, что папа, он вдруг встретился с каким-то человеком и стал ходить в церковь. Мы не понимали, что это такое. Потом он пришел к нам, и он стал рассказывать обо всем. Мы видели, что его жизнь начинает меняться. Он говорил, что вот Бог

может наполниться смыслом. И мы приняли Христа в свои сердца, мы отдали Ему свою жизнь, посвятили себя на служение Ему. И вот с того времени, это был ноябрь 1996 года, с того времени мы являемся уже постоянными членами этой церкви и служим Господу. Господь так изменил моего папу, что если бы сейчас кто-то увидел из вас его, то вы никогда бы не подумали, что этот человек был когда-то алкоголиком. Потому что теперь, когда мы с ним, допустим, идем по улице, и он там такой заботливый, помогает мне, допустим, выйти из транспорта, люди замечают это, и однажды одна женщина, она таким удивлением сказала: «Ух, какой у вас ухажерский муж!» И я так в ответ ей повернулась и с такой гордостью говорю: «Это не муж, а мой папа». И мне действительно было очень приятно слышать, что вот у меня такой отец. Бог вот так изменил. Теперь он является помощником пастора нашей церкви. И вся наша семья сейчас служит Богу. И это большая разница, то, что было раньше, и то, что сейчас Бог сделал. Небо и земля просто. В моей жизни бывают такие моменты, когда Господь дает мне такое вдохновение, и вдруг в моем сердце рождаются стихи и песни. Слава Богу, что Он помог мне научиться играть на гитаре. И вот бывают такие случаи, когда я просто сижу дома одна, и может какой-то тяжелый момент, и я беру в руки гитару, открываю Библию, и беру какой-то стих оттуда, и вот рождается песня.

0: что скажешь? Разве жизнь отца Марины и всей их семьи не изменилась, когда они встретились с Богом? Разве это преображение не чудо, происшедшее в наши дни, а?
1: Чудо, конечно, чудо. И нас, мама, с тобой Бог тоже потихонечку преображает. Делает и добрее, и умнее, и радостнее. Да вся наша жизнь изменилась, когда мы стали идти за Христом.
0: Слава Богу, что ты это понимаешь. Слава Всевышнему, что Он воскресил нас с тобой к новой жизни. Да не умолкнет благодаренье в радости сердца Божия тебе.

0: спасенье в нашей с тобой нелегкой судьбе.
1: Да не умолкнет благодаренье, мир и отрада с Богом живым, ангелов светлых вечное пенье ныне сольется с пеньем моим.
0: Да не прервется благодаренье звуком хвалы, да не будет конца, если умолкнут дети спасенья, камни восславят Бога Отца.

0: А теперь будем прощаться. В передаче прозвучало стихотворение Галины Красненковой. Божьих вам благословений.
1: До новых встреч на радио Тропинке.
0: У мамы
1: и Алинки.
2: На радио Тропинке.
3: До мамы
4: и Алинки.

0: Представляем вашему вниманию чтение книги Библии «Ветхий Завет».
1: Четвертая книга царств. Глава 22. Восьми лет был Осия, когда воцарился, и 31 год царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Иедида, дочь Адаии из Бацкафы. И делал он угодное в очах Господних, и ходил во всем путем Давида, отца своего, и не уклонялся ни направо, ни налево. В 18-й год царя Иосии послал царь Шафана, сына Ацалии, сына Мешулама, писца в дом Господен, сказав: «Пойди к Хелкии, первосвященнику, пусть он пересчитает серебро, принесенное в дом Господен, которое собрали от народа, стоящие на страже у порога, и пусть отдадут его в руки производителям работ, приставленным к дому Господнему, а эти пусть раздают его работающим в доме Господнем на исправление повреждений дома, плотникам и каменщикам и делателям стен, и на покупку деревьев и тесаных камней для исправления дома. Впрочем, не требовать у них отчета в серебре, переданном в руки их, потому что они поступают честно». И сказал Хелкия, первосвященник, Шафану, писцу: «Книгу закона я нашел в доме Господнем». И подал Хелкия книгу Шафану, и он читал ее. И пришел Шафан, писец, к царю, и принес царю ответ, и сказал: «Взяли рабы твои серебро, найденное в доме, и передали его в руки производителям работ, приставленным к дому Господнему». И донес Шафан, писец, царю, говоря: «Книгу дал мне Хелкия, священник». И читал ее Шафан пред царем. Когда услышал царь слова книги закона, то разодрал одежды свои. И повелел царь Хилкии, священнику, и Ахикаму, сыну Шафана, и Ахбору, сыну Михеи, и Шафану, писцу, и Асаии, слуге царскому, говоря: «Пойдите, вопросите Господа за меня и за народ, и за всю Иудею, о словах этой найденной книги, потому что велик гнев Господен, который воспылал на нас за то, что не слушали отцы наши слов книги этой, чтобы поступать согласно с предписанным нам». И пошел Хилкия, священник, и Ахикам, и Ахбор, и Шафан, и Исаия, колдами пророчица, жене Шалума, сына Тиквы, сына Хархаса, хранителя одежд. Жила же она в Иерусалиме во второй части, и говорили с ней. И она сказала им: «Так говорит Господь Бог Израилев. Скажите человеку, который послал вас ко мне, так говорит Господь: наведу зло на место это и на жителей его. Все слова книги, которую читал царь иудейский. За то, что оставили меня и кадят другим богам, чтобы раздражать меня всеми делами рук своих, воспылал гнев мой на место это и не погаснет. А царю иудейскому, пославшему вас вопросить Господа, скажите: так говорит Господь Бог Израилев о словах, которые ты слышал. Так как смягчилось сердце твое, и ты смирился пред Господом, услышав то, что я изрек на место это и на жителей его, что они будут предметом ужаса и проклятия, и ты разодрал одежды свои и плакал предо мною, то и я услышал тебя, говорит Господь. За это вот я приложу тебя к отцам твоим, и ты положен будешь в гробницу твою в мире, и не увидят глаза твои всего того бедствия, которое я наведу на место это». И принесли царю ответ.
2: Теперь обратимся к Новому Завету.
1: Деяния апостолов. Глава 24. Через 5 дней пришел первосвященник Анания со старейшинами и с неким ритором Тертуллом, которые жаловались правителю на Павла. Когда же он был призван, то Тертулл начал обвинять его, говоря: «Всегда и везде со всякой благодарностью признаем мы, что тебе, достопочтенный Феликс, обязаны мы многим миром и твоему попечению преобразованиями на благо этого народа. Но чтобы много не утруждать тебя, прошу тебя выслушать нас кратко со свойственным тебе снисхождением. Найдя этого человека язвой общества, возбудителем мятежа между иудеями, живущими по вселенной, и представителем назарейской ереси, который отважился даже осквернить храм, мы взяли его и хотели судить его по нашему закону. Но тысяченачальник Лисии, придя с великим насилием, взял его из рук наших и послал к тебе, повелев и нам, обвинителям его, идти к тебе. Ты можешь, сам разобравшись, узнать от него обо всем том, в чем мы обвиняем его». И иудеи подтвердили, сказав, что это так. Павел же, когда правитель дал ему знак говорить, отвечал: «Зная, что ты многие годы справедливо судишь народ этот, я тем свободнее буду защищать мое дело. Ты можешь узнать, что не более 12 дней тому, как я пришел в Иерусалим для поклонения, и ни в святилище, ни в синагогах, ни по городу они не находили меня с кем-либо спорящим или производящим народное возмущение, и не могут доказать того, в чем теперь обвиняют меня. Но в том признаюсь тебе, что по учению, которое они называют ересью, я действительно служу Богу отцов моих, веруя всему написанному в законе и пророках, имея надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных, чего и сами они ожидают. Поэтому и сам подвизаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми. После многих лет я пришел, чтобы доставить милостыню народу моему и приношение. При этом нашли меня очистившегося в храме не с народом и не с шумом. Это были некоторые осийские иудеи, которым надлежало бы предстать перед тобой и обвинять меня, если что имеют против меня. Или пусть эти самые скажут, какую нашли они во мне неправду, когда я стоял перед Синедрионом. Разве только то одно слово, которое громко произнес я, стоя между ними, что «за учение о воскресении мертвых я ныне судим вами». Выслушав это, Феликс отсрочил дело их, сказав: «Рассмотрю ваше дело, когда придет тысяченачальник Лисий, и обстоятельно узнаю об этом учении». А Павла приказал сотнику стеречь, но не стеснять его и не запрещать никому из его близких служить ему или приходить к нему. Через несколько дней Феликс, придя с Друзиллой, женой своей иудейкой, призвал Павла и слушал его о вере во Христа Иисуса. И как он говорил о правде, о воздержании и о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал: «Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя». При том же надеялся он, что Павел даст ему денег, чтобы отпустил его, поэтому часто призывал его и беседовал с ним. Но по прошествии 2 лет Феликса сменил Порций Фест. Желая доставить удовольствие иудеям, Феликс оставил Павла в узах.

0: Вопрос от Сергея из Беларуси. Что происходит раньше? Рождение свыше, а потом вера? Или сначала вера, а потом, рождение свыше?
1: А потом рождение свыше. Да, вопрос волновал многих людей. На протяжении истории христианства мы видим, как разные богословы на разных этапах осмысления христианской доктрины они обращались к этому явлению, и у него даже есть специальное богословское название. У этой проблемы есть богословское название, о котором написаны очень большие тома, много-много. У меня есть несколько книг, посвященных этой теме. Это название на латыни звучит как «Ordo Salutis». То есть речь идет о порядке спасения, если просто перевести на русский язык. Вот. И каждый раз, когда мы соприкасаемся с подобными вопросами, нам нужно учесть одну очень важную деталь, которая сопровождает нас везде. Смысл ее заключается в следующем. Библия объясняет нам все, что важно, максимально детально, то есть настолько, насколько возможно. То есть есть много вещей, в которых мы своим пытливым умом хотели бы проникнуться в корень, узнать детали, понять какие-то тонкости. Но Священное Писание по какой-то причине не объясняет этих вещей. Наверное, главная причина, почему это так, заключается в том, что Бог ясно подчеркивает то, что важно. Вот то, что важно, выражено много раз. Ну, например, тот факт, что спасение по вере. Это подчеркнуто много раз. Праведный верою жив будет. В Ветхом Завете это сказано. Новый Завет цитирует снова и снова. Кроме того, мы видим, как эта же истина, она развивается, представляется, объясняется, применяется всеми практически авторами Нового Завета, и мы не имеем никакого сомнения, что спасение по вере и только через веру. Это абсолютно ясный факт. Но вот подобные вопросы о том, что же в начале и что дальше, нету какой-то главы в Библии, какого-то места Писания, которое бы объяснила, Ordo Salutis вот такой, вот порядок спасения вот такой, и была бы доктринальная глава, богословское обоснование процесса спасения. Опять-таки, я думаю, что главная причина в том, что Бог хочет показать нам главное, и главное – это практичность спасения, это не теоретизация о нем, не попытка философствовать, это жить. Это соединяться со Христом, это иметь доступ к Богу через Иисуса Христа. И вот это очень важно. И вторая причина, почему многие детали не указаны, она связана с ограниченностью нашего понимания, нашей способности понимать. То есть мы, имея дело с Богом и с тем, что Бог делает, мы соприкасаемся с такими вещами или вещами такого порядка, которые нам в человеческом уме недоступен. Мы не способны все это охватить и тем более обработать всю эту информацию и прийти к правильным выводам. И по этой причине мы просто полагаемся на Господа, мы доверяем Ему, зная, что это так. В принципе, мы этим занимаемся каждый день. Вот посмотри, у тебя вот лежит телефон, у меня здесь лежит телефон. Ты не понимаешь, как работают чипы, там, микросхемы в этом. Я так думаю, я подозреваю, что ты не понимаешь, что ты не имеешь, как и я тоже. Я не знаю даже, что там лежит точно. Но я знаю, что он работает. Я знаю, что я когда наберу здесь номер, то я могу тебе позвонить. И этого достаточно. И вот люди некоторые говорят, нет, нам нужно понять, нам нужно углубиться и понять весь механизм. Вот только тогда ты будешь звонить Николаю с чувством ясного понимания процесса, как мой звук преобразуется в электрический сигнал, как этот сигнал проходит через разные микросхемы, как он преображается в радиоволны, как он передается, и потом он идет на твой телефон, и вот что-то там с ним происходит, и он выражается через динамик. Ну, откровенно говоря, нам это не надо. Для того, чтобы позвонить, мне проще этого не знать. Потому что я хочу знать тебя и чувствовать твое настроение, когда я говорю. Вот точно так и с этими всеми вещами. Речь не идет о том, что это не важно. Да, это играет существенную роль. Но это не и обладает первостепенной значимостью. Да. Поэтому Бог некоторые вещи нам не объясняет вовсе. Некоторые мы видим пунктирами. И вот в том числе вот этот вопрос Ordo Salutis. Теперь, сказав все это, мы можем прийти к тому, чтобы проанализировать немножко, как люди понимают или понимали в истории вот этот процесс спасения. Для того, чтобы это максимально приблизить к практичности, мы должны сделать одно очень важное утверждение, что с точки зрения времени, с точки зрения порядка практического временного, мы видим доказательства в Священном Писании, что эти все явления происходят одновременно. То есть рождение свыше, вера, оправдание, усыновление, начало процесса освящения, все происходит одновременно. Ты не можешь оторвать одно от другого. Эти все явления, которые проходят, происходят одновременно. Те же, кто говорят об Ordo Salutis, это богословы более высоких порядков, они говорят не о временном, а о логическом взаимоотношении этих явлений. То есть они все соглашаются, ну или большинство соглашается, что это происходит в одно время. Это момент, это вот процесс, который происходит, он цельный. Но внутри этого они пытаются взять и в другой плоскости разложить. А логически сначала вера, а потом рождение свыше. Или рождение свыше, а потом вера. Так вот, если мы посмотрим на логику, то логично понять, что мертвый человек находится в состоянии, духовно мертвый человек, противления Богу. И сначала должна быть сокрушена его гордыня, чтобы он внутри мог понуждаться в Боге, возжелать Бога и положиться на него. Что такое вера? Вера, она начинается с понимания своей нужды и выражается в доверии Богу. И вот для того, чтобы произошло вот это инициальное, первое, initial, сокрушение гордыни, вот здесь и нужно сверхъестественное действие Святого Духа, которое логично предположить как рождение свыше. Конечно, некоторые люди пытаются разбить это явление и сказать, что это предварительная работа Святого Духа, которая делает возможным веру человека. И потом, когда человек уверует, тогда наступает рождение свыше. Но это уже совсем, как говорят, split in the hair, то есть попытка расщеплять волос, которая не имеет никакого основания с библейской точки зрения. Вот, все это... Но попытка теоретического, академического осмысления этих явлений. Другими словами, если мы придем к точному ответу или к практичному ответу, это одновременное явление, которое логически, скорее всего, включает в себя сверхъестественную работу Святого Духа над человеческой душой, делающую возможной веру человека.
2: Больше узнать о том, что говорит Библия, можно на сайте www.slovo.org. Присылайте ваши вопросы по номеру Viber и WhatsApp +1 360 977 21 82 или по адресу электронной почты письма@slovo.org. Да благословит вас Бог!
3: Что думаете о семейном радио Или вы? Наши дорогие радиослушатели.
4: Радио я стал слушать в 90-х годах. Тогда я был в заключении. Там я покаялся, там я крестился. И это радио я продолжаю слушать и сейчас, когда нахожусь на работе, когда и дома я его слушаю. И она мне дает очень большое ободрение.
3: Обратная связь очень важна для нас. Ваши сообщения, письма и звонки вдохновляют нас для дальнейшего служения.

И снова как хлеб твою милость кушаю, когда спотыкаясь бессилье грешу.

слушать.

0: В Эстонии уже 21 час. Об этом говорит Семейное радио.
1: Предлагаем вашему вниманию аудиокнигу Леонида Миховича «В духе и истине». Книга представляет собой введение в богословие музыкального служения и будет полезной всем, кто любит славить Господа.

В музыке и пении, как и других видах искусства, эмоции играют важную роль. Музыка может создавать или изменять настроение и пробуждать чувства. Благодаря влиянию на чувства, пение помогает возрастать в Боге, ведь истина не постигается только умом. В сущности, невозможно отделить чувства от воли и разума, и мы призваны любить Его не только всем разумением, но и всем сердцем и всею душою. Говоря о чувствах, заметим, что речь не идет только о радости, восторге и ликовании. Верующий преодолевает горы и долины, и разные чувства наполняют его сердце. Так первая церковь была наполнена и радостью, и страхом от Божьего присутствия. Фрэнсис Шефер также говорит о том, что наше искусство должно выражать разные чувства. В душе христианина и в его искусстве должно быть место и для минорной темы, потому что человек – грешное существо, и у христиан есть свои слабые стороны. В их жизни не только радость и победа, но христианское искусство не зацикливается на этом. Оно переходит к мажорной теме, потому что есть оптимистичный ответ, и это важный аспект христианского искусства. Но все же совершенно необходимо видеть и минорную сторону существования уязвимых сторон христианской жизни. Если наше искусство только подчеркнуто мажорно, то это не вполне христианское искусство, а скорее просто романтическое. Опыт христианина и, главное, пример священных писаний заставляет нас исполнять гимны, в которых мы изливаем свою скорбь при расставании с ближними, сокрушаемся о грехе. Но быстро наша печаль сменяется радостью и избавлением, потому что жив Господь, потому что есть надежда, потому что грехи наши прощены. Радость особенно отличает евангельских верующих. Обращаясь к истории музыкального служения в среде молодой церкви, Белоусов замечает: первым русским евангельским христианам-баптистам приходилось петь лишь псалмы на молоканские напевы, но такое пение не могло удовлетворить евангельских верующих, ибо оно не соответствовало их духу. Евангельско-баптистское движение нуждалось не в заунывном, а в бодром и радостном пении. Иван Степанович Проханов, песни которого во многих церквях и сегодня поют каждое воскресенье, писал: «Православная церковная музыка была прекрасной, но печальной, и это совершенно естественно, потому что их вероучение было пессимистичным. В православной церкви ничего не говорилось о новом рождении и обновлении, она не удовлетворяла нужды народа. С другой стороны, народная музыка была полна печали, и ее нельзя было использовать. Народ, который веками пребывал в рабстве и под давлением автократической силы, жил постоянно в страхе и волнении. Вся русская музыка была в основном пессимистична и в минорном ключе. Музыка евангельского христианского движения не могла быть печальной, подобно популярной народной музыке. Она не должна была быть похожа на минорную музыку православных церквей. Каждый евангельский христианин переходил из тьмы в свет через свое обращение, испытывая неописуемую радость и счастье. Вся его жизнь освещалась яркими лучами спасения во Христе. Поэтому я решил сделать все, чтобы евангельская музыка была способна выражать высшую радость, которая существует на земле, радость, источник которой есть небо. Музыка должна иметь такой же характер, как содержащая радость Евангелия. Лучи солнечного света, наполненные оптимизмом, должны проникать через дождевые тучи пессимизма», писал лидер евангельского движения Иван Степанович Проханов. Кстати, сам Проханов писал гимны и о скорбных моментах в жизни христианина, но они обязательно содержали блаженное предвкушение скорой радости. «Эти чувства пережил и я, размышляя о связи музыки и эмоций и воспевая в собрании церкви добрый старый гимн „Буря Господь завывает“». После выражения глубокой печали в первых куплетах песни на смену тревоге и страху приходила спокойная уверенность, ибо он верен своим обещаниям. Буря Господь миновала, и в сердце настал покой, солнце опять засияло над стихнувшей вдруг водой. Пение, исходящее из сердца, рождает чувство радости, ибо мы, как писал Джон Пайпер, стремимся к нему гедонистически,
так как лань стремится к потокам воды. Стремимся именно для того, чтобы обрести радость в познании Его. Поклонение — это не что иное, как послушание заповеди Господней «Радуйтесь в Господе». Он продолжает. «Духовное так грандиозно, что, исходя из природы сердца и его важности, не может быть ничего подходящего для него, пока оно не станет живым и действенным. Ни в чем не требуется так энергично проявлять наши наклонности, и нигде равнодушнее так не мерзко, как в делах религии». Великого композитора Гайдна как-то спросили, почему церковная музыка получается у него такой веселой. Он сказал, «Когда я думаю о Боге, мое сердце так переполняется радостью, что ноты начинают танцевать и сами скачут с пера на бумагу. А раз Бог дал мне такое веселое сердце, то, думаю, для меня простительно служить Ему духом веселья». Гайден открыл секрет неприходящей радости. «Я думаю о Боге», — сказал он. «Размышления о жизненных обстоятельствах не доставят нам неприходящей радости. Может быть, они даже приведут нас в состояние уныния и тоски. Но думая о Боге, размышляя о Его силе и любви к нам, мы преисполняемся радостью и изливаем ее в песнях». Леонид Михович. В духе и истине. Мы прославляем Бога не только разумом, но и чувствами. Не только слова песни прославляют Господа, но и мелодия. Не только текст, но и ритм возвеличивает и славит Его. Иначе нельзя. Ибо христианство — это радость спасения по благодати, радость вечной жизни с Небесным Отцом. Джон Пайпер подчеркивает, для многих христианство — это оттачивание общих доктринальных законов из набора библейских фактов. Детское изумление и благоговение в нас умерли. Величественные пейзажи, чудесная поэзия и проникновенная музыка Божьего величия — все это стало для нас сухим. Мы говорим людям, что они не должны стремиться получить удовольствие, особенно в поклонении. Мы тысячу разных способов намекаем им, что добродетель действия убивает прямо пропорционально нашему наслаждению этим действием. Все же, согласившись,

опасности подобного состояния. Исследования вывели, что в момент восторга выделяются особые адреналиновые вещества, оказывающие на человека воздействие, близкое к наркотическому. Человек становится пьяным от счастья, но при возврате к нормальному состоянию, по контрасту, возникает чувство подавленности и желание снова вызвать эйфорию. В собрании порядок должен быть другим. Мы поем, потому что имеем радость. Весел ли кто, пусть поет псалмы, предлагает Яков. Пение не способ привести человека в состояние радости, а возможность эту радость выразить. Кто весел, тот поет псалмы, но он не поет псалмов, чтобы развеселить себя. Радостью и весельем уже преисполнено сердце христианина, потому что в нем живет Дух Святой. Музыка лишь настраивает душу, но источником радости является Божий Дух. Впрочем, этот порядок не отрицает ободрения и утешения, которое мы получаем через пение. Песни не только выражают нашу радость в нем, но, наполняя нас словом, выполняют терапевтическую роль. Повествуя о его любви, милосердии, всемогуществе, псалмы возвышают дух участников собрания, усиливают радость в Господе, поэтому мы часто поем гимны для нашего ободрения. Особенно утешают, возвышают дух и ободряют гимны, когда одолеют тебя испытания, течет ли жизнь мирно, подобно реке, ты мой Бог святой, который выражает уверенность в Божьем утешении и защите в разных обстоятельствах жизни. Посредством пения наша вера укрепляется новыми познаниями Господа. Радость имеет твердое основание в виде библейского учения. «Итак, что же, братья?» — подводит итог апостол Павел. «Когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие да будет к назиданию». Поклонение Богу должно быть разумным, и познание истины пробуждает эмоции. Потому нам нужны те формы, которые зажигают чувство библейской истиной и которые выражают их с библейской ревностью. И не забудем, чувства разнятся, так что нам трудно достичь полного согласия в их выражении. Но здоровая церковь знает, как соблюсти баланс в собрании. Она предлагает песни, наполненные Писанием, истинной Библии, а музыкальные средства самым лучшим образом действуют на наши чувства и позволяют выразить великую радость в Господе. И члены церкви молятся духом, молятся и умом, поют духом, поют и умом. Это истинное поклонение, поклонение в духе и истине. Оно не основано на эмоциях, и Бога прославляют только те чувства, которые основаны на библейской истине. В поклонении человек осмысливает свои эмоции и вдохновляет свой разум. Эмоции следуют в нужном направлении, знания обогащаются страстью и пылом. Поэтому, продолжает Пайпер, христианский гедонизм энергично противостоит всем попыткам вбить клин между глубокой мыслью и сильными чувствами. Он отвергает популярную идею о том, что основательные размышления гасят пылкие эмоции. И он противостоит тем, кто говорит, что сильные чувства развиваются только когда отсутствует ясно выраженная критика. Итак, будем петь духом и умом. Вашему вниманию была представлена аудиокнига Леонида Миховича «В духе и истине».

Дорогие друзья, сегодня мы продолжим слушать повесть М.А. Мейндерс «Ван Вурден. Женщина с книгой». Часть 25. Бегство к границе Тибета обещало стать тяжелым переходом через дикие высокие горы. А сколько времени потребуется, чтобы Красная Армия пришла и туда? На следующий вечер молодые студенты опять разложили географическую карту и вместе помолились, прося Господа указать им, кто должен пойти в отдаленную горную деревню, чтобы принести туда Слово Божие. Через два дня внутренний голос убедил Глэдис в том, что должна пойти она. Она рассказала об этом студентам. «Как вы, мама Глэдис, вы в эту далекую горную деревню? Но это же тяжело!» «Я пойду туда, куда Господь меня посылает», — спокойно ответила она. Глава 21. Бог, который творит чудеса. Прежде чем Глэдис Эльверт начала путешествие в незнакомую горную страну Тибета, молодые христиане собрались для молитвы. Глэдис порадовалась их искреннему стремлению к распространению Царства Божьего в этой части Китая. Молитва и пожелания благословения этих молодых людей долго еще звучали в ее сердце. В первые дни путешествие было легким, стояла приятная погода. По дороге она везде встречала приветливых, простых людей, которые охотно ее слушали. Ее убеждали в том, что язык тибетцев значительно отличается от китайского. Это так и оказалось. Но в каждой деревне находился кто-нибудь, хорошо понимавший по-китайски и готовый служить переводчиком. Вечерами, найдя в горном селении ночлег, она беседовала с жителями о Слове Божьем. Повсюду она старалась убедить людей в том, что надо читать Библию. И так как большая часть населения была неграмотна, она побуждала тех счастливчиков, которые умели читать, к чтению Слова Божьего другим. В некоторых поселках ей показывали брошюры со стихами из Библии. Много лет тому назад эти места посетил миссионер, который беседовал с людьми и раздавал религиозную литературу. С тех пор миссионеры больше не появлялись, и никто не был в состоянии объяснить стихи. Глэдис серьезно задумалась. Должна ли она оставаться в этом районе, чтобы проводить с людьми библейские уроки, или следовать дальше? Нет, она не может остаться. Ей надо продолжать свой путь. Место, указанное молодым человеком на географической карте, находится дальше, гораздо дальше, высоко в горах. Каждое утро она просила переводчика служить ей гидом до следующей деревни. Оттуда переводчик возвращался домой, а она находила нового переводчика и гида на следующий день. Таким образом продолжалось ее путешествие до Це. Там Глэдис, по провидению Божьему, нашла приют на двое суток у приветливой семьи, принадлежавшей к маленькой группе христиан. Когда она осведомилась у местных жителей о дальнейшей дороге в горы, все в один голос сказали: «Дальше идти невозможно». «Но мне надо идти», — ответила Глэдис. «Дальше дороги нет», — объяснили ей. «Есть лишь нехоженные тропы. Там конец света». Но это не могло остановить миссионерку. «Конец света так не выглядит», — сказала она. «Мне надо дальше. Я должна следовать по своему пути». Жители горной деревни лишь покачали головой. По их лицам скользнуло мрачное выражение. «Может, эта женщина не в своем уме? Кто решится путешествовать по бездорожью в этом суровом горном краю?» К Глэдис подошел врач-китаец и попытался удержать ее от осуществления столь сомнительного плана. «Может ли ваш Бог требовать от вас совершить столь опасное путешествие одной?» — спросил он. «Если он мне поручит нести туда его слово, я должна идти, и он меня сохранит», —
— спокойно ответила женщина. «Ну что ж», — сказал врач, — «в таком случае мой долг — сопровождать вас в этом путешествии. Кроме того, мне очень хотелось бы увидеть тех людей, ради которых вы переносите столько испытаний, согласно воле вашего Бога». Доктор Хуан заготовил несколько пакетов с пищей, которые два тибетца несли в плетеных корзинах на палке-носителе. Во время путешествия доктор Хуан беседовал с Глэдис о Слове Божьем. Оказалось, что он член маленькой группы христиан в Це. Однако его знание Библии очень ограничено, и его духовному опыту не хватает глубины. Но он умеет и любит читать. Через несколько часов, утомленные долгой ходьбой, они остановились немного отдохнуть на склоне горы. Носильщики готовили обед, а доктор Хуан рассказывал Глэдис о своих религиозных проблемах. В христианском учении для него было еще столько непонятного. Но так как доктор Хуан был образованным человеком, у них возникали интересные и запоминающиеся беседы. В тех случаях, когда Глэдис не удавалось убедить доктора Хуана словами, она вручала ему свою книгу, чтобы он сам смог прочесть и обдумать некоторые тексты. Доктор Хуан намеревался через 5 дней вернуться в свою деревню, но твердость веры Глэдис в то, что они встретят людей, которым должны принести Слово Божие, произвела на него такое глубокое впечатление, что он решил путешествовать с ней дальше. В глубине души он считал своим долгом сопровождать эту женщину и защищать ее в суровой гористой стране. Все дальше, все выше путешественники забирались в горы. Они беседовали со всеми людьми, встречавшимися им на пути, и выяснили, что никто из них никогда не слышал о Господе Иисусе, Сыне Божьем. В 10-й день путешествия тропа закончилась под склоном горы, где они переночевали в грязной избушке. Весь следующий день они тащились вдоль склона, где уже не было тропинки. Во всей округе не наблюдалось ни малейших признаков человеческого присутствия. Носильщики вернулись в свою деревню. Они не осмеливались идти дальше, решив, что достигли конца света, где живут боги и где им запрещено появляться. Доктору Хуану и Глэдис самим пришлось нести тяжелый багаж, пробираясь среди каменных глыб по крутым склонам. К концу 11-го дня Глэдис почувствовала, что у нее иссякают силы. Идти дальше она уже не могла. Где им спать эту ночью? Где им в этой пустыне найти пищу? Глэдис упала духом. Правильно ли она выбрала путь? Эту ли дорогу указал ей сам Господь? Она почувствовала себя ужасно одинокой. Единственный ее спутник — это доктор Хуан. Но кто он? Она даже не знает его как следует, ведь они познакомились с ним лишь несколько дней тому назад. Правда, до сих пор он был ей огромной поддержкой. Доктор Хуан пошел вперед, чтобы разведать местность. Он искал новую тропинку, но все никак не находил. Глэдис остановилась и ждала его. В одиночестве она устало прислонилась к скалистой стене. В ее душе все росло сомнение. Не слыша больше шагов, идущей за ним Глэдис, доктор Хуан возвратился. Он с удивлением взглянул на худенькую, хрупкую женщину, прежде казавшуюся такой мужественной, лишенной страха и сомнения. Она стояла у скалистой стены и большими, испуганными глазами пристально смотрела на суровый, непроходимый склон. От отчаяния и безысходности по лицу ее текли слезы. «Доктор Хуан, поставим багаж и помолимся», — попросила она. Положив узлы на землю, они встали на колени. В короткой молитве Глэдис изливала весь страх своего сердца и умоляла. «Господи, милостивый Бог, помилуй нас! Ты видишь нас здесь!» «Ты знаешь, как плохо наше положение. О, Господи, дай нам пищу и приют на ночь. У меня уже нет сил. Господи, помоги нам». Доктор Хуан слушал внимательно. Он уловил в ее молитве сомнение и страх. «Неужели это она?» —
маленькая женщина с большой верой. Тогда он начал молиться и спокойно высказал свое желание. «О Господи Боже, вышли нам навстречу того человека, которого ты хочешь, чтобы мы встретили, чтобы мы смогли рассказать ему о Господе Иисусе и о пути к спасению. Сегодня мы еще никому не могли свидетельствовать о тебе, но ведь ты послал нас сюда с особенной целью. Господи, покажи нам, где найти того человека, которого ты по своему святому плану намеревался благословить». Пораженная этими словами, Глэдис почувствовала стыд. В то время как она беспокоилась о своих нуждах, этот врач заботился о деле Царства Божьего. «Споем гимн?» — спросила Глэдис через минуту. «Да, давайте споем», — согласился доктор. И вот они сидели и пели. Разреженный горный воздух понес их голоса вдаль, очень далеко. Они пели один гимн за другим, прославляя Господа, и их души обретали новую силу. Вдруг доктор Хуан вскочил. «Вон там тот, кто нам нужен!» — воскликнул он. Глэдис не успела ничего спросить, как он уже убежал. Она осталась сидеть одна, вновь почувствовав себя очень неуютно в этой дикой, бесплодной местности. Наконец, далеко на склоне горы, она увидела двух людей. Приблизившись, доктор Хуан закричал ей: «Вставайте, подходите! Я нашел нужного человека!» Она продолжала сидеть неподвижно. Ей казалось, что вскарабкаться по этому крутому, усыпанному каменными глыбами склону невозможно. Наконец, доктор Хуан вернулся к ней. «Теперь ясно, воля Божия заключается в том, чтобы мы пошли дальше. Идемте, поторопимся», — сказал он. «А наши узлы?» — спросила Глэдис. «Пусть лежат здесь, ведь тут нет никого, кто бы мог их украсть». С трудом поднявшись на ноги, Глэдис стала медленно карабкаться вверх по склону. Все выше и выше. Добравшись вслед за доктором Хуаном до вершины горы, она увидела прислонившегося к скалистой стене ламу, тибетского священника. Глэдис с удивлением посмотрела на доктора Хуана. Она знала, что ламам запрещен всякий контакт с женщинами. Им нельзя с ними говорить и даже находиться в их обществе. Доктору Хуану и Глэдис Эльверт было известно, что тибетским ламам, хотя они и стремились к святости, нередко недоставало внутренней силы победить грех. Поэтому они старались избегать соблазнов. Отсюда и один из строгих монастырских законов — абсолютный запрет говорить с женщиной. Вот о чем подумала Глэдис при первой встрече. «Вы ему сказали, что я женщина?» — поинтересовалась она у доктора. «Да, но он пригласил вас к себе, переночевать в монастыре». На минуту Глэдис заколебалась. «В какие сети они могут попасть? Почему тибетские священники пригласили ее в свои освященные здания?» «Здесь нет никакого другого места, где можно остановиться», — объяснил доктор. Лама заметил сомнения Глэдис. «Мы ждали вашего прихода, чтобы вы рассказали нам о том Боге, который любит грешников», — сказал он. Глэдис в изумлении взглянула на него. «Да-да, мы вас ждали», — повторил лама. Глэдис почувствовала, как затрепетало от волнения ее сердце. «Значит, он и есть тот человек, которому они должны принести Слово Божье». Без дальнейших разговоров лама тронулся по узкой тропинке вдоль склона горы, и они последовали за ним. Тропинка вилась вокруг вершины горы к югу, и внезапно перед ними открылся совершенно другой пейзаж, так что у Глэдис захватила дух. Она едва могла поверить своим глазам. Тот склон, по которому они забрались, был пустынен и угрюм, весь усыпан каменными глыбами. А на другой стороне раскинулись отлогие холмы, пышно поросшие травой и ярко цветущими виноградными лозами. На вершине холма находилось величественное здание Ламаистского монастыря. К
Красота пейзажа умиротворила душу Глэдис. Но когда они подошли ко входу в монастырь, ее страх возвратился. Они вошли внутрь, и огромные ворота за ними закрылись. «Да, выйдем ли мы когда-нибудь?» — со испугом подумала маленькая женщина. —

Общество ламаистских священников встретило их с необыкновенной почтительностью. Глэдис проводили в маленькую комнату. Монахи доставили туда множество вещей, чтобы ей было как можно приятнее. Они принесли одеяло из тигровой шкуры, подушки, воду для омовения и освежения. Одно за другим подавались блюда тщательно приготовленных деликатесов. Выходя из комнаты, они пятились, чтобы не показать ей своих спин. Это была высшая форма вежливости. Все казалось просто сном. После тяжелого подъема по скалистым склонам Глэдис чувствовала себя уставшей. Она решила было прилечь на диван, но в дверь постучали двое мужчин с вежливой просьбой последовать за ними. Во внутреннем дворе к ним присоединился доктор Хуан. Вели их через целый ряд внутренних двориков, пока они не вошли в огромный двор. Там, на специальных подушечках для коленопреклонения, покрытых кокосовыми листьями, сидели ламы, благочестиво скрестив руки и наклонив головы. Их было около 500. Гостей подвели к двум пустым подушечкам в середине полукруга. Сердце Глэдис неистово колотилось от напряжения. «Что ожидают от них ламы?» «Мы гости», — шепнул ей доктор Хуан. «Говорить должны мы. Спойте сначала гимн». «А что мне спеть?» — взволнованно шепнула Глэдис. «Это не важно. Что хотите?» Дрожащим голосом она начала петь написанный американским миссионером гимн «Чудесная свобода». После пения последовала мертвая тишина. Начал говорить доктор Хуан. Он рассказал о самой важной в мире книге — Слове Божьем. Он говорил о грехе и о Спасителе, который родился в хлеву Вифлеемском. Потом он рассказал, почему этот Спаситель, Иисус Христос, Сын Божий, умер на Голгофском кресте. «Теперь спойте еще раз», — попросил доктор Глэдис. Она опять запела, на этот раз более уверенно. Это был гимн по Псалму 99. «Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас. Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас. И мы Его, Его народ и овцы паствы Его. И мы Его, Его народ и овцы паствы Его». «Вы можете рассказать им об этом псалме», — посоветовал доктор. Глэдис начала говорить. Она излагала суть так же просто, как раньше в беседах с погонщиками ослов в трактире Янчена. 500 лам неподвижно сидели на своих подушечках. Их лица не были видны для посетителей, так как они сидели, склонив головы. «Но почему же никто из них не говорит? Почему никто из них не движется, не дает знак, что это собрание закончено?» Когда Глэдис закончила рассказывать, доктор Хуан опять начал говорить. «Спойте еще раз», — попросил он. Она снова спела и рассказала о псалме. Потом опять заговорил доктор Хуан. Ламы все еще неподвижно сидели и слушали. «Но не может же все это продолжаться всю ночь!» Силы Глэдис Эльверт были на исходе, и она шепнула доктору Хуану. «Я не могу говорить больше. Еще пара минут, и я упаду в обморок». «Тогда закончим сейчас же», — ответил доктор Хуан. Он встал, и она последовала его примеру. Вряд ли осознавая, где она находится, Глэдис, шатаясь, пошла за ним через большой двор. Позже они узнали, что по ламаистской традиции гости должны встать первыми в знак окончания собрания. Значит, из вежливости ламы часами слушали своих посетителей и должны были сидеть неподвижно, пока говорили гости. Глэдис подумала, что наконец она сможет отдохнуть в маленькой комнате для гостей. Но опять ей помешал стук в дверь. У дверей стояли двое священников. «Госпожа,
если вы не слишком устали, не согласитесь ли вы рассказать нам побольше?» — почтительно спросили они. «А войти в мою комнату вам позволено?» «Позволено, если войдем вдвоем». Войдя в комнату Глэдис, они очень внимательно слушали все то, что она рассказывала им из Библии. Потом они ушли. Через несколько минут пришли двое других. И так продолжалось до глубокой ночи. Ламу задавали одни и те же вопросы. «Объясните нам, как и почему он умер? Скажите ли, действительно ли Иисус может любить грешников?» Глэдис заметила, что у этих людей нет никакого сомнения в том, что Бог творец земли. Они не сомневались в рождении Иисуса от Девы Марии. Для них чудеса, которые Он сотворил на земле, не подлежали сомнению. Главное, что необычайно сильно поразило их, было чудо Божьей любви грешникам. История смерти Христа на кресте Голгофа наполнила их души почтением и благоговением перед Ним. На следующее утро, когда ламы только собирались в храме, доктор Хуан и Глэдис могли обменяться опытом ночных разговоров. Доктор Хуан сказал, что и в его комнату приходили священники с просьбой рассказать о Слове Божьем. Об их пребывании в Ламаистском монастыре Глэдис позже написала в письме. «Здесь мы встретили людей, на самом деле жаждущих истины и древней, чистой истории чудесного плана Божьего об избрании и спасении грешников». Путешественники решили остаться еще на несколько дней, чтобы поговорить с ламами. И целую неделю, едва освободившись от своих монастырских обязанностей, монахи приходили к ним с просьбой рассказывать дальше о Слове Божьем. Наконец, доктор Хуан и Глэдис решили, что на следующее утро они должны уйти. В этот последний день Глэдис получила приглашение от главного ламы. Она до сих пор еще не видела его. Рядовые ламы были родом из китайско-тибетской пограничной области, и многие из них говорили по-китайски. Но Глэдис предположила, что настоятелем такого большого монастыря должен быть только тибетец. Как же нам преодолеть языковой барьер, если он не говорит по-китайски?» — подумала Глэдис. Группа ламаистских священников молча проводила ее в апартаменты своего настоятеля. Там, на сказочно раскрашенной подушечке, сидел главный лама. Продолжение повести «Женщина с книгой» вы услышите в следующей передаче. Продолжение следует.

0: На сімейном радио Эли.
1: Лучшие мысли человечества. Книги читай, однако помни, книга книгой, а своим мозгом двигай. Максим Горький. Гений есть терпение мысли, сосредоточенной в определенном направлении. Исаак Ньютон. Ссылаться на дурные поступки других – это умываться грязью. Жан Петит Сант.

0: Семейное радио сообщает, в Эстонии уже 22 часа. Представляем вашему вниманию семейное шоу Питайкиных. Сегодня гости передачи Владимир и Наталья Борисовы.
1: Всем привет! Добро пожаловать на наш канал, в очередную историю, в очередную семью Владимира и Натальи Борисовых!
2: Спасибо, что пригласили.
1: Спасибо, что пришли, да.
2: Мы смотрим видеовизитку.
3: Владимир и Наталья Борисовы счастливы в браке 26 лет. Они воспитывают троих сыновей и четверых приемных дочерей. И Владимир и Наталья родились в Киргизии, а сейчас живут в Москве. Оба работают в церкви, Владимир является руководителем медиаслужения, Наталья – координатором детского служения. До свадьбы наши герои мечтали о счастливой семье, и это у них получилось. Поэтому теперь их мечта – посадить фруктовый сад на своем участке, собирать детей и внуков в своем доме, вместе наслаждаться отдыхом. Лучшим из которых, из отдыхов, для семьи Борисовых – ездить по разным городам России, плавать на надувном каяке по небольшим озерам и рекам, отдыхать на море, проводить время с детьми и родственниками. А еще они очень любят гулять по улицам Москвы и считают, что это прекрасный город для прогулок. В свободное время ездят в деревню, на своем большом участке выращивают клубнику, малину и смородину. Делимся с вами удивительной историей, как трудности сделали Владимира и Наталью только ближе, сильнее и мудрее. Приятного просмотра!
1: Еще раз ваши аплодисменты нашим героям! Ну, поехали. Первый вопрос.
4: Давайте отправимся в машине времени на много лет назад и вспомним, как вы познакомились, как вы решили, что вы хотите все-таки быть вместе, как вы выбрали друг друга, как сделали предложение.
2: Из тысячи тысяч.
4: Да.
2: Это же две разных истории. Как мы познакомились,
1: да.
2: И
1: да,
2: приняли
1: да,
2: решение.
1: Да, да. Там даже у вас все, предложение два тоже. Мы давайте начнем со знакомства.
2: Слушай, как это давно было, мне прям даже это неловко. Где это было? Ну, мы жили в Бишкеке,
1: да.
2: Вот, в Киргизии, мы жили в Бишкеке, ходили в одну церковь, вот, и, ну, на самом деле мы познакомились на детском служении.
4: Детьми?
1: Это очень давно.
2: Нет, мы уже служителями, да, нам было, мне кажется, тебе было лет 16.
4: А тебе 14.
2: Да, мне 14, да.
4: И мы уже были служителями.
2: Да, мы уже были служителями. Вот. У нас детское служение было большое. Ну, церковь большая была. Детское служение большое было. И мы собирались на домашней группе. Вот. И как бы, я свою историю рассказываю.
1: Давай,
2: я,
1: давай.
2: Как бы, я захожу в коридор и такой... О, какие ботиночки стоят, миленькие, хорошенькие. Кто же это такой к нам новое привнесло? Ну, это, собственно, вот первый раз, когда мы еще не были знакомы. Да,
5: а то есть в этот... Узнаю по ботиночкам.
2: Да, собственно, и вот это было первое как бы обращение внимания, и потом пошло-поехало. Вот так мы познакомились, служили вместе в одном служении долго. Несколько лет.
1: Сразу обратили внимание? Ну, после босоножечек вот увидели...
4: Ты понял, хоть босоножки
2: были? Нет, конечно, да. Вот. Ну, я не скажу, что это была там любовь с первого взгляда, да, но внимание, конечно, обратил.
5: Угу.
2: Вот.
5: Окей, хорошо.
2: Хотя, может быть, и любовь с первого взгляда. Я это...
1: Уже давно.
2: Это очень давно.
1: Да. Наталья, вы обратили внимание на него, вот он пришел. Вы позже в это служение пришли, да, как я понимаю? То есть он уже там служил, вы появились там, и вот он заходит.
4: Не помню, да, получается, я уже там была в этой комнате, и заходит парень молодой, что меня впечатлило, почему-то нас обоих на одежду и обувь тянет. Парень в жилеточке, ну, то есть жилеточка...
5: Не в этой, не в этой.
4: Она была с такой вышивкой необычной, ну, такая красивая жилетка, модная и необычная, то есть это необычный стиль был, и это как...
2: Я думаю, что с длинными волосами человек уже был тогда.
4: Ну, я не помню, 14 лет...
2: Жилетка, наверное, не знаю, может, возможно.
1: Ну, в общем, не просто все там было, там было на
4: стиле. Ну, я просто, да, обратила внимание, что парень необычный, но у меня тогда вот прям любовь не было, Вот, и я потом в течение нескольких лет молилась о том, чтобы мне стать хорошей женой, чтобы у меня был хороший муж, размышляла об этом. Мне говорили места Писания, ищи прежде Царствие Божие, а потом все остальное приложится тебе. И я не понимала, но в силу того, что я покаялась и сразу пришла в церковь, и через несколько месяцев начала служить. То есть у меня христианского опыта не было, я не понимала, что значит искать Царствие Божие, когда ж муж-то приложится. Вот, но молилась долго, да.
1: Ага. Это значит, несколько лет прошло с момента, когда вы познакомились, до момента, как появилась романтика, или когда...
2: Ну да, ну, как бы она, наверное, созрела у меня да, первого, вот, и через два года, мне тогда уже было 16, Наташе 18. Ну, на самом деле, это очень большая разница.
5: Ну, в то время, да, когда вот, у тебя 16-18, это имеет значение.
2: Вот, и я, как бы, ну, наверное, страдал, вот. И в какой-то момент решил признаться в своих чувствах.
1: Угу.
2: Вот. И на тот момент меня отвергли. Сказали, что, мальчик, ты не по адресу со своими чувствами. Вот. Твое место чувств занято уже.
1: Сердце-то было занято. Вот. Вы помните хорошо этот момент, что вот он признался в любви, и что не было так, ну... Вы были влюблены, это было уже встречание какой-то пары или просто вам нравился другой какой-то молодой человек?
4: Нет, это уже были серьезные отношения, которые, ну, в принципе, могли бы закончиться свадьбой. Uh-huh. Но я знаю, что у Бога свое время, свой человек. И слава Богу, что Он учил меня чувствовать Бога вот, и чувствовать Его волю. А когда он подошел, еще одна причина, по которой я как бы отвергла его, понимала, что мальчику 16, а мне 18, я уже взрослая, ну, девушка.
1: Тут ребенок.
4: Ну, реально, то есть это еще была разница такая в возрасте. А там человек был постарше меня. Это неправильная история, и так делать нельзя. Ко мне подошел лидер моего служения, сказал, что он получил откровение, что я буду его женой.
1: Ага.
4: А так как я еще все равно не была утверждена в Боге, ну, как бы лидер же сказал, значит, так оно и есть. Мы стали строить отношения. Причем, когда моя мама узнала, она была верующей на тот момент, она чуть позже меня покаялась, она сказала, я не благословляю.
1: Mm-hmm.
4: А я вот этот вот максимализм юношеский, ну, я внутри подумала, ну, ладно, то есть не благословляешь, для меня это не имело значения тогда. И сейчас, когда мы про наших подростков, детей своих говорим, и когда мы говорим о том, что я должна ему вот это или вот это сказать, я понимаю, что он может даже и не услышать меня как родителя, потому что я тогда маму не послушалась. Но я услышала Бога. Мы поехали с этим молодым человеком на консультацию, как пары консультируют, но тогда это не продолжительное время было, а просто короткая какая-то беседа, ну там 2-3 часа мы общались. Мне задавали вопросы, я отвечала, я размышляла. И потом, когда я ехала домой на автобусе, Бог проговорил мое сердце. Скажи, пожалуйста, любовь покрывает все грехи? Ну, вот там есть же, да, любит, прощает по Коринфянам. Такое, да, покрывает. А скажи, пожалуйста, любовь слепая, она не замечает недостатки? Я такая, ну, нет. А ты сейчас не замечаешь недостатки этого человека, и, ну, ты слепая. И я в тот момент поняла, что, ну, я в обольщении, это не воля Божия, и я приняла решение, что, ну, я не смогу строить с этим человеком отношения. И он пришел ко мне домой какие-то новости сообщить. Я предполагаю, что он, может быть, кольца купил к свадьбе, то есть, ну, мы уже говорили об этом. Но я первая ему сказала, что я не готова с тобой строить отношения. Ну и как бы вот этот разрыв, с одной стороны, он тяжелый, с другой стороны, это очень хороший опыт от Господа, что, ну, он все может поправить. Вот, и Володя в это время ждал, правда, он тоже пытался отношения строить.
1: Ну, сейчас мы до Володи станем, но вот это же такая ценная история. Во-первых, вот таких вот ситуаций в прошлом мы слышим достаточно много. Мне Бог сказал, и второй человек такой, ну ладно, хорошо, да. Хоть ему и ничего Бог и не сказал.

0: и потом, где бы все это оказалось. Вот, ну ладно, спасибо большое, что поделились. В это время...
1: Я это самое...
0: Все еще 16-летний или ты уже...
1: Обломился. Нет, 16 лет это было прям...
0: Трагедия.
1: Ножом по сердцу, да, как, потому что ну, я не ожидал. А я не знал об этих отношениях. То есть мы как бы... А, опять же, церковь была большая, как бы, и Наташа служила в одном филиале, я служил как бы в центральном филиале. Я уже не был тогда на детском служении, я уже занимался как бы... Или был еще? Не суть. Вот. Но мы при этом в воскресенье вечером ездили в села, которые находятся вблиз Бишкека, и там проводили служения детские, да, и вот, собственно, вот в формате этого как бы... И поэтому мы вот в этот момент мы пересекались вот именно только вот там.
2: Ага, чуть-чуть.
1: Вот, и я не знал об ее отношениях, как бы для меня это было очень... жестко, вот. Это не было такое, что типа там, иди, как понятно, что разговор был мягкий, но последствия были тяжелыми. Вот, но мне кажется, я страдал не очень долго.
2: Некогда было.
1: Ну и да, я был, ну, как бы активный, учеба, служение, как бы, ну, там, занятия там музыкой и всем остальным, как бы, то есть, ну, я смог с этим смириться, вот. И, наверное, еще через 2 года
3: вот, да, это 4 года прошло.
1: Вот, я осознал. Это интересно было, да, то есть, как бы, ну, то есть, ты же общаешься внутри церкви, да, как бы там где-то еще, да, то есть, ну, и это такой возраст, да, когда ты все равно смотришь на противоположный пол и как бы пытаешься, как бы, по крайней мере, у меня такое было, да, да, то есть, как бы понять, то есть там, а вот она, да, то есть она могла бы быть там моей женой. И у меня все время такое было сравнение такое, ну, как бы, у меня был референс. Ага. Вот, я ее все время всех сравнивал с Наташами, да, то есть такое. Вот. А Наташа, не, Наташа лучше.
3: Ты мне это не говорил.
1: Вот, и, ну, вот видите, откровение, да, какое-то. Разговорили, тут, видите, чай, это такой разговорчивый Антон предлагает вам. Вот. И как бы через какое-то время я понял, что, ну, как бы, ну, нужно как бы брать ее все в свои руки, как бы. То есть я уже понял, что там история, как бы, которая, ну, она быстро очень закончилась, вот. Ну, нужно действовать, как бы. Вот, причем там был момент такой, в ее окружении появился парень, музыкант. Вот, и потому что он музыкант, и потому что он был тоже там длинноволосый, с сережками в ушах, как бы, вот, мы с его мамой служили как бы на детском когда-то. Мы с ним были приятелями, но он жил в ее районе, блин, и они постоянно общались, короче.
3: На евангелизацию.
1: Я жутко ревновал, просто. Ну, вот эти вот все чувства, как бы, да, то есть, с одной стороны, я понимаю, что как бы я ревную, ну, как бы ревность, она просто так не может, да, возникать. То есть, это все-таки какая-то там лакмусовая бумажка, да, о том, что то есть, есть что-то, да. С другой стороны, я понимаю, что как бы я все время возвращаюсь мыслями, как бы, то есть, я все меряю ими, да, помните, как это, прости, этот самый, как у этих, а попугаев я гораздо длиннее. Да, да, то есть давайте по мере бугай, да. Вот. То есть, и я понял, что надо снова как ближе общаться, и я начал там заезжать в гости почаще, где-то видеться, где-то пересекаться, да, там, да, вливаться в компанию, как бы вот. То есть быть на горизонте.
2: Почувствовали вы, что что-то зачастую...
3: Что-то не что-то ладное.
1: Да, что-то ладное нарисовывается.
3: Ну да, но сердце-то не обманешь. Причем так интересно. У меня в сентябре день рождения, как раз у меня техникум. Ну, я второй раз профессию продлевала. И с черчением, ну, мне нравится черчение, но у меня не все получается. И я ему жалуюсь. Говорю, вот там с черчением не выходит. Я тебе помогу. И вообще, говорит, у тебя я есть, типа, что ты боишься? Я такая, ну, в смысле, у тебя я есть, у тебя и у меня еще нету себя, да, то есть такие какие-то, вот. И потом ты приехал на мой день рождения, ну, короче, это был, по-моему, октябрь, он с хризантемами, с такими красивыми приехал, то есть начал иногда с цветочками подъезжать. А однажды моя мама вызывает меня на разговор, говорит, слушай, ну, такая наивная мама моя такая, ты знаешь, говорит, что-то Володя размер пальца твоего спрашивал. И я такая, вообще, мама, зачем ты мне это говоришь? Я такая думаю, мам, ну, как-то это, ты что сказала? А она даже не знала размер моего пальца, то есть, ну, как бы, не знаю, как они договорились, как они вообще мерили. Вот, в результате мамы не было, а я такая хозяюшка была в 20... Один ты мне предложение сделал?
1: Ну, не, мне 19, наверное, было.
3: Или, ну, мне 21. И я там консерватор.

0: декорации какие-то дома закручиваю. Володя в гости приезжает, с кейком там привез, к чаю. Я, говорит, к чаю привез. Я говорю, ну давай, сейчас нужно мне все доделать. Он мне помог там на кухне закрыть все это, там, не помню.
1: Закатать банки?
0: Да-да-да.
2: Да-да-да, там приходит, типа там томатный сок варили или что-то такое.
0: Да-да-да. Вот, мы все это закрыли, сели чай пить, он мне протягивает шкатулочку, а я до этого, ну, хитрая, вот прям вообще, такая, колечко-то хочется, а да, что не хочет. И такая, ой, Господь, если он мне просто подарок сделает, я возьму подарок, а если замуж, ну, типа, нет. Ну, видимо, та еще прежняя история, как бы, я же понимаю, что это все серьезно. Но вот в результате у меня протягивает такая шкатулка в виде розочки, она до сих пор сохранилась, спустя 26 лет, 27 уже почти. Вот, я открываю шкатулку, там колечко. И вот он мне делает предложение, выходи за меня замуж. А я в этот момент не ощущала себя, ну, как... Ну, мои чувства не говорили о том, что я готова замуж вообще. Я им стала говорить, слушай, ну, я любить не умею, ты не по адресу. Я понимаю, что вот одна история не сложилась, вторая история не сложилась. А он меня остановил и говорит, слушай, давай ты помолишься и не будешь мне ответ говорить сейчас. И, ну, мне это очень понравилось. Это было мудро с его стороны. Я говорю, хорошо, мы дружно попили чай. А он уехал домой, приходит мама с работы, там откуда-то домашней группы вечером, и я ей протягиваю эту шкатулочку с колечком, сияю, ну, наверное, все равно ты внутри понимаешь, у тебя борется в голове все. Мама радостная, счастливая, но на этот раз я пошла к лидеру, к своему, стала с ней разговаривать. Ну, там, при этом лидер до этого подсказывал, посмотри на этого брата, посмотри на этого брата. А когда я подошла по поводу Володи, рассказала историю, думаю, ну, там, мне надо какое-то продолжительное время, чтобы помолиться, подумать. Она говорит, я вас благословляю. Ну, и как бы для меня это был такой уже другой совсем опыт. Когда я своей тете сказала, она верующая, это тоже, а, я же тебе всю дорогу говорил, посмотри на Володю. То есть там уже все откровения получили. И буквально прошло, наверное, дня три. Мы в среду встретились на служении, или в четверг у нас тогда было, вот, и я им сказала «да».
3: Какие дни ожидания были?
1: Три дня вот эти.
3: Вот, три дня.
2: Я не помню. Как бы, ну, наверное, волнение, как бы.
1: Надо полагать.
2: Вот, но, слушай, у меня есть какие-то смутные ощущения вот после того, как я сделал предложение и ехал домой. Да, то есть там маршрутки, ну, как да. бы, да, то есть я такой, типа, ну, я понимаю, что я, то есть сделал шаг там, ну, условно, да, там, как бы, назад уже не откатишься, ну, вот, но, что, ну, решение смелое было, как бы, ну, для меня, да, то есть я...
3: Вы же не встречались.
2: Ну, вот так встречаться не встречались.
3: Просто сказала, да. Ну, да. Мы знали.
2: Мы служили, да, уже очень давно знаем друг друга, постоянно общались вот в одном месте, да, приезжали там друг к другу в гости. Вот, я даже там пару раз ночевал, ну, там, в рамках большой компании, там, у нее дома, да, там, ну, это у нас как бы... То есть мы были...
1: Давно знакомы,
2: да. Как бы всегда, ну, в поле зрения, в поле зрения, да, как бы. Вот, но при этом я постоянно делал попытки какие-то, то есть я постоянно делал какие-то поползновения, да, ну, не считая того большого, да, как бы, но все равно какое-то внимание уделял. Вот. Вот так.
1: Ну и потом-то у вас, вот вы сделали предложение, вы согласились, все, вы пара теперь. Сколько заняло время до свадьбы? Быстренько вы все это разрулили?
2: Ну, полгода где-то. Ну, мы в ноябре я сделал предложение, и в апреле мы поженились.
1: Угу. Это было условие какое-то из церкви? Или это
2: Нет, это решение? Наше решение. Да. Ну, зимой как-то не очень свадьбу играть. Вот. А в чем что, как бы, ну...
3: Деньги
2: нужно было как бы сгенерить, все равно как-то это все в порядок привести. Поэтому так прикинули, что, ну, вот, наверное, как бы вот апрель самое быстрое, самое оптимальное время.
1: Легко вы прошли этот период до свадьбы, ссоры, притирки, семинары? Вот, ну, вы же ездили на какой-то там, ну, вот семинар трехчасовой тогда. Было что-то такое?
2: Нет, не было. Ну, просто мы общались, и все, как бы ссор точно не было. Я, по крайней мере, не помню. Нет, наоборот, здесь какая-то такая. Здесь наоборот, раскрылась какая-то романтика, здесь какая-то раскрылась. Вот именно уже вот это вот ухаживание, здесь уже вот эти вот, там, не знаю, там долгие вечера вместе, да, там гуляние за ручку, ну, вот это вот все.
3: Молитва, мы очень много молились тогда вместе.
2: Ну, вот, то есть, ну, у нас вот именно прям таких семинаров не было, да, поэтому вот Наташа говорит, да, то есть там была просто консультация с руководителем, да, служения, и все. Поэтому нет, просто жили, как бы просто познавали как бы друг друга, характер, разговаривали о будущем, да, о том, что там, сколько у нас будет детей, там, и как мы будем жить.
4: И сколько вы договорились, сколько детей?
2: Мне кажется, мы говорили о двоих, вот. В итоге у нас семеро сейчас.
5: Это примерно.
2: Где-то 7 или 8.
5: С эмоциями там.
2: Этого я два раза почитал.
5: Ага.
6: В эфире семейное шоу «Питайкиных». Сегодня гости передачи Владимир и Наталья Борисовы.
1: А, значит, у вас все гладенько шло вот с момента, как это правильно сказать, помолвки?
4: Да.
1: Достаточно гладенько. Начинается семейная жизнь. Я предполагаю, что вы, начиная, вы арендовали какое-то жилье, вот вы съехались, начинаете жить совместный быт. Сколько прошло время до первого ребенка?
7: Ну, чуть больше года.
0: Чуть-чуть и вернусь вот к этой истории, когда Володя сделал предложение, мы уже начали обсуждать свадьбу. Мне очень понравилось его мудрое, ну, такое, как наставление для нас в пути в этом до свадьбы. Он все время говорил, у нас до ЗАГСа есть время передумать.
1: Mm.
0: И мы, ну, вот меня это успокаивало. Я понимала, что у меня есть возможность рассмотреть его, рассмотреть себя рядом с ним. И мне было спокойно. И вот когда мы там переступили порог...
2: Вы понимаете, что я это не имел в виду?
5: Да-да. Я имел передумать по поводу колец, там, я не знаю.
2: Я на самом деле...
4: себе дал шанс передумать.
2: Именно так я и говорил, да, о том, что... Ну, я имел в виду, что мы свободны. Ну, во-первых, как бы, да, то есть семья – это важное решение.
7: Очень важное.
2: Да, и, ну, то есть вот как мы в предыдущей, да, там, абзаце разговаривали, да, о том, что... Ну, не нужно туда идти, если ты сомневаешься.
1: Угу.
2: Вот. И я понимал, что может что-то произойти, ну, гипотетически, да, да, что, да. Что ты поймешь, что на самом деле ты как бы идешь в неправильную сторону. Поэтому я говорил так. Да.
0: Ну, мы и сыновьям также говорили, что ну, как бы у вас есть возможность передумать до того, как вы переступили. Поэтому для меня это было важно. А когда мы поженились, быт, ну. Из-за того, что мы уже вместе что-то делали, ну вот оно просто и продолжилось, но уже рядом. Да, мы снимали квартиру, мы переехали в отдельное жилье, не все гладко было, там очень много смешных историй. Когда мы учились, ну все-таки мне было 22, а Володе 20. Я считаю, что это вообще круто, когда мужчина в 20 лет уже может отвечать за семью.
1: Угу.
0: И я понимаю, что сейчас немногие мальчики это могут, потому что они мальчики.
1: Угу.
0: А здесь мужчина. И прошел год. Да, но мы планировали нашего первого сына, то есть это было связано с жильем. Мы понимали, что нам нужно как-то обустроиться, корни пустить и потом забеременеть. Для нас это такой длительный период, год мы ждали, планировали. Ну, вот он был запланирован, и через год родился наш первый сын.
1: Угу. А потом был второй и третий. Может быть, вернемся чуть позже к этой истории, но одна из основных самых таких тем, почему мы с вами здесь сидим, это история с приемными родителями. Если вы не против, мы сейчас вот туда отправимся.
7: Приемные родители мы можем.
1: Да, давайте вечно не вечно, но в рамках там места на флешке поговорим, хорошо? У вас трое детей, вы там договорились о двоих.
4: Ну, уже план.
1: Уже перевыполнены на 50% план, да. Вот, осталось дерево посадить, и как бы и все.
0: Деревья тоже посадили.
1: Уже и деревья посадили. Ну, все, да.
4: Осталось.
1: Что вам жилось скучно, что ли, или что? Как вы вдруг пришли в историю с усыновлением?
2: Вот как? У меня нет ответа, да, потому что это тоже очень давнишняя тема. У нас еще не было Вениамина, среднего сына. Да, мне кажется.
4: Нет, он уже был, или он был маленький.
2: Был маленький. Ну, то есть это прям очень давно. Да, там
4: в браке на сколько были?
2: 3 года, наверное, да. Там.
4: Ну, около 4-5-4 года мы
2: где-то
4: были
2: вот
4: в браке.
2: Там.
1: То есть, прям молодая-молодая семья.
2: У нас, да, и у нас возле, как бы в церкви, как бы при церкви открылся приют. И как бы, не знаю, то есть... То
1: мы все еще про Бишкек говорим, да?
2: Да. И там как бы, ну, то есть он с нами, то есть дети периодически бегают, Наташа на детском там им служит, да. И мы как бы начали, ну, там, смотреть на эту историю. Там была девочка, и мы такие, а может быть, ее возьмем к себе в семью? Как-то вот она такая мысль проскочила. Вот, и то ли мы были не готовы на тот момент, то ли у нас смелости не хватило. Это все осталось на уровне кухонных разговоров. Вот. Но мысль закралась.
1: Угу.
2: И эта мысль год за годом продолжала расти. То есть она не умерла, она, наоборот, развивалась.
1: Угу.
2: Вот. Потом я в 2004 году я переехал из Бишкека в Москву. Вот. Переезд был очень тяжелый эмоционально, потому что я думал, сейчас я приеду в Москву, Москва покорится, все у меня там связи,
1: все полетит сразу.
2: Все, да. Вот я сейчас через там 2-3 недели, ну максимум 2 месяца сейчас мы все здесь устроим. Вот Наташа приехала через 8 месяцев, а детей мы привезли еще через 8 месяцев.
4: Ну, типа это через год после моего приезда.
2: Да, то есть как бы я детей полтора года не видел. Вот. Да, и это был тяжелый период. Вот. И вот в тот момент, когда я был в Москве, Наташа с детьми была в Бишкеке еще, как бы мы переписывались очень много, да, там, и она в какой-то момент пишет: мне приснился сон. Рассказывай про сон.
4: Ну, мы как бы все равно эту тему обсуждали о приемстве, мне снится сон.
1: А подождите, сейчас перед сном. Вот вы обсудили, когда, а может быть, у вас у обоих в сердце было, ну почему нет? Ну, то есть это как бы допустимый, да, был вариант. Ну, там смелости не хватило, обстоятельства были, но вы допускали.
2: На самом деле, мне кажется, я не знаю, поправь вот меня, да, там вот у вас, да, то есть любая семья просто вот мельком, вот когда-нибудь, где-нибудь такое... А может, детей взять? Ну, вот там такое, знаешь, там, ну, то, особенно вот социальные ролики, когда снимают, ты видишь, там, как бы, есть же там день молитвы за детей, да, там наши ребята, там, «Россия без сирот», там, какой-нибудь ролик снимет слезливый, ты такой смотришь, такой, да, может быть, детей взять? А ну, то есть, как бы, это вот проскакивает всегда, да, то есть, ну, обычно эта мысль, она там долго не живет, а у нас почему-то она жила долго. И вот сон.
4: Снится мне сон, как будто я вижу кружок из девочек. Да, кружок. И понимаю, что ну, они как бы склоняют, что-то они делают, и такие наклоняются, две головки светлые. Ну, то есть мы думали об одной девочке, так как мы мечтали родить девочку, но рожали мальчиков, слава богу, за мальчиков.
2: Простите, я расскажу это невозможно не рассказать.
4: Расскажи.
2: Я хотел девчонку. Ну, я не знаю почему, я всегда хотел девчонку. Да, первая беременность у нас, и... Нам на УЗИ точно не сказали. Она, знаешь, такая, она посмотрела, она такая, ну, вроде мальчик. Ну, как вроде, значит, может быть, и не мальчик. И я до последнего, это знаете, как в том анекдоте, да, там эта акушерка такая, поздравляю, родила, она такая, мальчика? Нет, а кого? Да, да. Вот у меня точно так же, да, наоборот. То есть я под, там, она... В родовой палате я вокруг роддома накручиваю круги, да, достаю там всех медсестер, там, ну что, Борисова родила, родила, потому что нет, здесь уже акушеры начали. Я такой, мальчика, я такой, блин, ну ладно. Вот, да, то есть такой. Ну и это любопытно, да, что после этого, как бы, да, у нас еще две беременности, и тоже только мальчики. Вот, вот в чем со вторым, как бы, нам сказали, что мальчик, как бы, ну, на такие, типа, что у нас были там, имена там, для девочек, да, для последних. Вот. А с третьим у нас сразу сказали, у нас там так получилось, что нам УЗИ делали там раз в две недели, вот, и на каждые две недели говорили, у вас мальчик, у вас мальчик, у вас мальчик, и мы уже, да, там уже для девочки даже имени не выбирали.
4: Выбирали, на самом деле.
2: Ага. Вот. Поэтому, да, я хотел девчонок. И мы когда, если думали о приемстве, думали именно о девочках.
1: И тут вот снятся две светлые головы.
4: Да, и, ну, там было несколько детей, но именно две светлые головы. И
2: светлая
4: понимаю,
2: голова – это важно.
4: Я понимаю, что это сестры, и это наши дети. И я ему тогда или звоню, или пишу, говорю, вот мне приснилось, что у нас двое. Он такой, ну хорошо, значит, будем мечтать.
2: Значит,
4: о
2: будем
4: двоих.
2: Да. Вот. А потом, как бы, жизнь в Москве, становление, очень-очень тоже такие, как бы, время, там, попытка там, создать бизнес не очень успешный, как бы какая-то такая рутина поглощения. Все, мы там то ходим в церковь, то не ходим в церковь. Ну, то есть, мы не то чтобы прям там отрекались, да, ну просто, знаешь, как есть же, да, там в Откровении, да, там не холоден, не горячий. Mm-hmm. Да, то есть лучше бы ты был холоден.
1: Mm-hmm.
2: Ну вот. И вот, собственно, вот я в таком состоянии пребывал. Вот, долго. То есть мы.
1: Нужно понимать просто, что переезд в город, вообще, в принципе, переезд – это стресс. Переезд в большой город, многим кажется, «Эй, ну что там, вот вы там в вашей Москве, типа, конечно». Да уж, вот те, кто переезжают, хапают горе тут в основном немало.
2: Вот, и мы как бы, ну мы вот эту тему постоянно, как-то где-то она там проскакивает, что может быть когда-нибудь, вот. А, у нас были не очень, ну как бы там скажем, стесненные обстоятельства, вот. Ну и нужно понять, что, нет, давай сейчас про стесненные обстоятельства. И мы взяли интересную практику на тот момент. То есть мы жили с детьми и с родителями как бы в маленькой квартире.
3: У нас пятеро жило в одной комнате, мы и наши сыновья, да, и в соседней комнате жили родители.
2: Мои родители жили. И мы взяли такую себе практику, мы периодически как бы снимали гостиницу,
5: да.
2: Вот, и уезжали там на день, на два вдвоем провести время.
5: Да.
2: Вот.
1: Это мы сейчас уже про Москву говорим.
2: Да, да, да. Нет, про Москву, все. Да.
3: Бишкек уже закрылся.
2: Бишкек, да. Как бы. Ну, в Бишкеке мы жили не очень долго. То есть мне было 24 года, когда я переехал. Да, 25.
1: Да, несколько лет вы с семьей пожили. Ну, я, кстати, не доспросили в этот момент. Мы сейчас вернемся вот к стесненным обстоятельствам и практике и все такое. Но 8 месяцев вы были на расстоянии. Как это повлияло на вас? Вы потом встретились, узнавали заново друг друга, или что, или вы в переписках, или...
2: Ну, у нас были, ну, то есть, да, это тяжелейший момент в жизни, тяжелейший, да, и как бы мы сейчас стараемся, в принципе, надолго, то есть, ну, то есть, ну, максимум неделя, потому что, ну, то есть, лучше мы там откажемся от какой-то истории, либо как бы, то есть, поедем вдвоем, да, вот, но, то есть, это очень тяжелый разрыв был. А, познавать потом, ну, как бы, друг друга, нет, я думаю, что такого не было, нет, такая, как бы, эйфорийная
1: какое-то ощущение. Это больше с девочками связано, это вы привыкаете, отвыкаете как-то. Да, что вы... нам-то все нормально, ну, все, приехал, вступил, все, отлично. Окей, ну, хорошо, ладно, и вот вы в стесненных обстоятельствах этих живете.
2: Вот, и мы выезжаем, как бы, в очередной раз в гостиницу, вот, и, как бы, начинаем разговаривать о наших мечтах, о том, что будет дальше. И понимаю, что есть пункт, который не закрыт.
3: А можно вот. Я прям чуть-чуть Давай. Вернусь? Перед этой поездкой как раз день молитвы за детей и сирот. Я сижу в зале церкви, показывает вот этот как раз Рурика, который... И мое сердце, я понимаю, что оно разрывается. Я вижу этих детей, я понимаю, что я могу что-то сделать, но я ничего не могу. Ну вот это именно с финансами было связано. И я вот в это, я помню, рядом сидит еще одна сестра, она еще меня утешать начала. Ну, вот прям я в голос рыдала. Я приезжаю домой, вот делюсь с Володей, говорю, так хочется, но не знаю как. Ну, вот что нам нужно сделать, я не понимаю. И вот мы поехали.
2: Да, и мы там как бы начали об этом разговаривать, начали об этом молиться. И четко и был момент принятия решения, что мы начинаем туда двигаться. То есть, если раньше мы просто об этом разговаривали, то теперь мы начинаем туда двигаться целенаправленно и как бы независимо ни от чего. То есть, ну, у нас по многим пунктам мы не могли иметь, ну, детей. То есть, ну, там, чтобы детей иметь юридически, там нужно, во-первых, там жилплощадь для них. А нужно показать определенные финансовые показатели. Да, там, ну, нужно еще что-то. То есть, и вот как бы. И у нас этого ничего нету. То есть у нас жилья нет, мы как бы наш доход не соответствует. Но мы сказали, мы туда идем, независимо от этого. То есть, что мы можем сегодня сделать? То есть сегодня взять не можем, нет, не можем. Дохода нет, нет, жилья нет, нет. Что мы можем сделать?
1: Пошли в школу.
2: Школа приемных родителей бесплатно, нашли бесплатную школу приемных родителей, записались. Вот. И как бы забегая вперед, с момента. Когда мы приняли решение, до того, как мы привезли детей домой, 2 года прошло. Ну, как мы получили разрешение стать приемными родителями, прошло 2 года. Вот. Ну и, собственно, вот мы начали туда двигаться. Прошли школу приемных родителей.
3: Она поменяла как-то ваше отношение к усыновлению?
1: Они ведь там не расписывают это в красках таких.
2: Нет. Да, и слава богу.
3: Это еще мало, что они говорят нам. То есть мы столкнулись потом намного... более глубокие проблемы. Причем mm-hmm. нас учили быть приемными родителями маленьких детей, mm-hmm. а мы взяли взрослых детей. То есть mm-hmm. эта школа была нацелена именно, ну, чтобы воспитать будущих родителей маленьких детей, а у нас были подростки. Ну, как бы для меня был, да, некий опыт. Мы проигрывали какие-то ситуации, которые до сих пор я помню. Ну, вот сценки, mm-hmm. когда ты визуализируешь. Одна из сцен, которая прям мне очень запомнилась, вот мы там стоим с мужем вдвоем, и появляются дети. Куда вы их поставите?
1: Mm-hmm. Ну, между, да.
3: Между или рядом? Mm-hmm. Им-то комфортнее между, но наши с ним отношения, вот насколько mm-hmm. они... Ну вот для меня это до сих пор показатель. Мы иногда позволяем нашим детям быть между, но это недолго. То есть обычно мы их вот рядом обнимаем.
2: Вот, и закрутилось, завертелось, вот. Там, на самом деле, целый ряд, как бы, таких событий, и я не могу сказать, что вызвало, как бы, триггерное какое истории было, то есть это решение, либо, в принципе, то, что мы начали там, как бы, ездить, как бы, отрываться, то есть от быта, mm-hmm. как бы, да, и, как бы, начать вкладываться в свои отношения. Вот, то есть меня то есть на работе, как бы, работа рутинная, работа не доставляет удовольствия, да, как бы, и я там начал молиться о том, что там, как Господь, ну, как бы, я в твоих руках, ну, вот, было принято интересное решение, то есть, Господь, там, где я нахожусь, это служение для тебя, то есть, если я где-то работаю, я служу я для тебя, да, как бы... И целый ряд еще, ну, то есть таких, как бы,
1: супер подход вообще. Где ты есть, там ты и служишь.
2: Да. Да. То есть такое, как бы, погружение в молитвенную комнату, это на самом деле, ну, очень-очень полезно. И, к сожалению, это не всегда в нашей жизни происходит. Я про себя говорю, да. Вот, но, друзья, советую, как бы, особенно когда в кризисные моменты, да, то есть приближаться к Богу, это очень важно. Вот, и Бог начал менять. Бог начал менять нас, просто чудом выпнул из квартиры, в которой мы жили, как бы, мы разъехались с моими родителями. Вот, мы поняли, что мы можем больше, чем мы думали. Mm-hmm. Был страх, прям как бы понимание, что там, ну, мы не сможем, мы не справимся. Мы справились, поменялась работа, поменялся там официальный доход, как бы что-то начало постоянно происходить. Вот, ну, я как бы, меня пригласили работать в церковь. Угу. Вот, сначала в IT-отдел, да, и вот сейчас я занимаюсь медиаслужением. Угу. Вот. И шаг за шагом, все начало преобразовываться. И последняя там капля была, то есть раз в 10 лет нужно менять права, не забывайте.
1: Я недавно менял.
2: Вот. И мне нужно было пройти медкомиссию. А для того, чтобы стать приемными родителями, тоже нужно пройти медкомиссию.
3: Почти такие, тех же врачей.
2: А два в одном можно сделать? Конечно, можно. И мы берем документы, идем, проходим медкомиссию. Но мы, на самом деле, до этого, то есть мы активные. Мы закончили школу приемных родителей, мы пошли в клуб «Арифметика добра» Диане Машковой. Mm-hmm. Стали его посещать. То есть мы впитывали эту историю как только можно. Читали книги, общались с людьми в церкви, кто тоже проходил это. Подобные, как бы, вещи. И, то есть, мы в себя вот это вот все mm-hmm. вкладывали, то есть разнообразно. То есть не просто, ну, как, ну, школу приемных родителей прошли, да, как бы, но на самом деле в клубе мы познали намного больше, познакомились с людьми, познакомились с историями. Вот. И все. А, мы ходили в опеку. Мы пришли там в московскую опеку, мы как бы прописаны не в Москве, да, мы пришли в опеку там, где мы прописаны, познакомились, спросили, а что, как, а куда. То есть мы делали постоянно шаги, и в итоге все сложилось, мы подали документы, и мы стали приемными родителями.
3: Кандидатами. На
2: кандидатами.
3: Этом пути у вас не было сомнений, не появлялись?
2: Нет.
3: Уже тогда нет.
2: Там все как локомотив. То есть вижу цель, не вижу препятствий.
3: И даже когда вы слышали какие-то истории сложные, их очень много, вы же не знаете, кто вам попадется, с какими ситуациями вам придется столкнуться.
2: Интересно, мы когда были на школе приемных родителей, нас, по-моему, мне кажется, 12 человек было. Вот, 12 человек на 7 семей. Там как бы две пары были не семейные. Вот, остальные все парами. И в какой-то момент, кто она, я не знаю, да, как бы, ну, давайте назовем...
3: Женщина-пророк.
2: Пророк. Вот. Вот
8: это удивительно, в миру как бы вот такие люди тоже, она может быть верующая, да, как бы мы ее не знаем.
1: Но Бог и через кого может говорить, и через козу, и так.
8: И было интересно, ее пригласили, она села в центре кружочка и такая, вот вы, рассказывайте. Ну и там раз, там две минуты рассказывает, она говорит, вам брать еще рано. У вас проблемы со своей, с мамой, нужно их решить, как бы, да, там. А вот в вашей семье у вас между собой нет договорника, я сейчас там, да, да, да, очень утрирую. Просто вот она каждому, вот буквально за минуту знакомства, она выпулила историю, при том, что мы знаем людей некоторых, где вот она прям точечку. А нам она сказала, друзья, идите, у вас все получится. Вот. И, наверное, у нас, да, почти все получилось.
1: Вы не связываете историю с тем, что вы начали активно двигаться в сторону приемных родителей, и вот этим развитием финансы Бог начал устраивать? Или это просто было какое-то...
8: Нет, я связываю.
1: Да?
8: Да, да, я поэтому и говорю, я не знаю, что именно произошло, но вот эти вот решения, которые мы принимали в тот момент, они точно повлияли на изменение жизни, вот. 100%. Что именно, что больше, нет, ну это комплексно все, ну, и понятно, все, да, то есть, как бы вот. Но цель была именно такая, то есть стать приемными родителями.
3: Как вы договаривались со своими сыновьями? Договаривались ли?
1: Они уже как бы были, ну,
8: да, взрослыми.
1: Ну да, да.
3: Сейчас не помню, младшему было тогда 7-8 лет, вот, ну а Тимофей на 9 лет его старше, старший сын. Нет, но пришли. В первую очередь мы обсудили с нашими сыновьями, что мы хотим стать приемными родителями. И только потом мы пошли в школу приемных родителей. Ну, они сказали, да, давайте. Угу. Вот, родителям нашим сказали. Ну, они, в принципе, были не против. А с нашими детьми пришлось договариваться, когда мы уже узнали, кого мы будем забирать. Угу. Вот, и это как бы отдельная история, потому что... Но они посмотрели, а наши будущие дети, они были глухими. Ну, они сейчас есть глухие. То есть, и это вот прям отдельная история. Мы понимали, что нужно учиться разговаривать и нам, и нашим детям, и в этом была сложность. Вот. Но они не были против. То есть они все поддержали нас, и причем к нам как-то приезжали, брали интервью с нашей семьей, и у Вениамина, у среднего, спрашивают, ну, а вот ты не был против? А он сказал, ну, типа, это же решение моих родителей, я их поддержал. То есть вот дети для нас это были, наоборот, как такая защита, поддержка, и на самом деле они стали помощью очень большой для нас. Мы переживаем, что мы, наверное, ну, переложили на них часть ответственности, это не совсем правильно, но, с другой стороны, считаю, что это хороший опыт, они не сломались от этого, они, наоборот, да, они понимают, ну, нашу цель жизни, то есть это для них не то, что мы там для себя живем, и они видят, что наша цель — помочь кому-то.
8: Поэтому... Но решение было, решение о том, что если вдруг, то есть любой из наших детей скажет «нет», мы свернем с этого пути.
3: Ну, то есть, время хотя бы.
8: Да. Да, вот. И у нас есть тоже знакомые, вот они со школы приемных родителей. А у них тоже, как бы, у них один сын, и он сказал «нет». И они остановились. Вот. Очень мудрое решение.
1: Это очень честно, конечно, да.
8: Потому что, как бы, ну, это влияет. То есть, ну, все, что происходит в семье, как бы, приемственность влияет, меняет все. Вот. Так вот, два года. И как бы, ну, а ты же такой понимаешь, что ты уже на пути, как бы, да, и начинаешь, блин, такая дурацкая история, как в магазине, короче, начинаешь выбирать, начинаешь примерять, как джинсы, как машину, я не знаю, да, ну, вот. Ну, с другой стороны, по-другому никак, вот, но моральное что-то в этом нехорошее есть. Начинаешь смотреть анкетки, вот. Вот там интересный вариант, вот интересный вариант, вот красиво. А ты же ничего не знаешь. У тебя есть одна фотография, и достаточно банально описанный в двух предложениях характер там ребенка. Вот. А, есть проект «Подари одну жизнь», да? А, «Измени одну жизнь». Вот они снимают видеоанкеты. Вот. Мы, соответственно, их там, эти там каталоги пересматривали. Вот. А когда мы были на школе приемных родителей, нам сказали, вам нужно брать детей младше младшего.
2: Им, как бы, Назару тогда, да, сколько там, 5-7 мы такие, как бы, а мы, ну, все-таки думали, то есть младший школьный возраст, когда мы изначально думали, то есть младший школьный возраст, мы сначала там сказали младше, ну, значит, давай будем искать младше. То есть
1: вы для себя, как-то у вас была такая идея взять ребенка, типа, 6-7 лет?
2: Да. 6, ну, там, 10 до 10, ну, да, то есть...
3: Обычно все наоборот.
1: Наоборот же берут за... вот...
3: А мы-то не... Мы свою родительскую уже насытили. Мы были родители, у нас были маленькие дети, мы их вырастили. У нас не было цели познать свою родительскую. Оно уже, ну, вот... крышей.
2: Давай, пока мы здесь, я сразу там нашу позицию расскажу, да. Она, может быть, не всем понравится. Вот, но... И я как бы никому ничего не писаю, я свою позицию рассказываю.
1: Просто ваш опыт.
2: Мой опыт, да, мои размышления. Брать ребенка для того, чтобы закрыть какую-то незакрытую свою историю, категорически нельзя. Вот, потому что это не котенок. Это не телефон, который ты удовлетворил свои потребности. Это живой человек, и ты можешь взять ребенка только для того, чтобы закрыть его незакрытые потребности. Другой истории быть в моем представлении не может. И поэтому очень часто мы слышим такое: мы не можем забеременеть. Возьмем мы ребеночка. И с одной стороны, хорошо. И есть хорошие такие истории. Но это не про это. Ты не можешь забеременеть. Ну, значит, ты не можешь забеременеть. Но если ты хочешь стать для кого-то мамой, вот эта история, которую можно развивать. Не я не могу забеременеть, а ему нужна мама, и я готов ей стать. Вот.
3: Не все так осознанно даже к своему родительству подходят.
2: Вот, но...
1: Не, ну, да-да.
2: Проблема... комплексная, да, и как бы в моем представлении есть несколько ключей в этом. Первое – это в том, что у тебя нету связи, то есть ты его не выносил, у тебя нет с ней пуповины. И как бы не думал, что это не важно, это важно. Ты в какой-то момент посмотришь и скажешь: это не мой ребенок. И кто бы ни говорил, что там мы приемных любим точно так же, как своих кровных. Не, вот у меня такого не бывает. И я сколько вижу, такого не бывает. Ты его любишь, когда все хорошо. Но когда у тебя возникают сложности, у тебя нет вот этой связи, которая компенсирует это. А второй момент, как бы, ну, это осознание умственное о том, что это все-таки не твой ребенок. Как бы. И оно.
1: Сейчас мы сделаем здесь. Прежде чем писать комментарии сейчас, ой, да как можно, вот это, окажитесь на этом месте. Вот какие мысли вам придут. Потому что очень много историй мы слышим, когда люди, сталкиваясь с конфликтной ситуацией с приемным ребенком, у них возникает эта мысль просто: это не мой ребенок. И когда у тебя свой ребенок, у тебя как бы нет варианта отказаться. Или ну вот как же, это, ну... Нет такой опции. С этим всегда. И мысли приходят, я уж за всех не могу сказать, но большинству родителей, с которыми мы общались, у кого есть приемные дети, так или иначе говорят, что это происходит. Просто
2: Ну, это физиология.
1: Да, просто приходит мысль. Хорошая, она хорошая, вы можете оценивать для себя, но просто это приходит, и не надо сейчас писать там: так что вы за люди, как можно, вы же взяли.
2: Пусть пишут. Да? Ну, как бы, я готов. Ну, я же свою позицию отстаиваю. Да, да? Я как бы, я же говорю про то, что я чувствую, то, что я думаю, то, что я пережил, то, что я вижу. И как бы мне я готов спорить с людьми, у которых есть другой опыт. А у людей, у которых опыта нету, они могут только высказать то, что они думают по этому поводу. Вот. Но они этого не переживали. Но мы переживали. Вот. Простите за вот эту ремарку, да, как бы я просто, ну, мы как бы подошли к этому, да, как бы, и тех людей, которые... давайте так, не услышьте о том, что я хочу сказать, что не берите детей.
1: Да, да.
3: Или маленьких
2: детей. Не берите маленьких детей, если вы не можете родить. Нет, вообще не об этом речь. Речь о внутренней мотивации, которую можно направить. То есть то, с чем ты подходишь к преемственности. Преемственность – это не про тебя, это про ребенка.
1: Это как в свадьбе. Ты же женишься не для того, чтобы себя счастливым сделать, а чтобы сделать счастливой ее. или она выходит замуж, чтобы ему служить.
8: Но они тебя тоже сделают счастливым. Но да. Так же, как и в свадьбе, как бы не бывает историй постоянно хороших. Так, да, типа, да, они да. жили долго и счастливо. Угу. Так только в сказках про Шрека. Да, там. Вот. Да и то показывают, что это...
5: Даже в Шреке.
0: Опять же, это тоже индивидуальная такая история, мне кажется. Вот классно рассматривать разные истории, угу. что...
1: Есть другие люди, которые... Да, да. Да.
0: Я столкнулась с тем, что вот мы приемных детях с Антоном говорили до свадьбы, угу. после свадьбы, после свадьбы.
1: Да, детей. У нас тоже периодически.
0: Да, но я вот, допустим, поняла, что для меня вот эти 9 месяцев, они не играют роль. У меня нет такого, как бы, 10-й месяц, 11-й после mm-hmm. рождения. У меня появляется ребенок, и я такая, кто ты?
8: Привет.
0: У меня появляется второй, и я хочу вернуться к первому mm-hmm. из роддома, потому что я думаю, кто ты? Потому что мой сын меня ждет дома, а тебя я вижу первый день. Ну, то есть, и я подумала, вау, я тогда, наверное, могу легко взять ребенка из детского дома, потому что у меня нет вот этого, у меня обнуляется с рождения.
1: Интересно. Но это вот у тебя.
0: Да, ну вот и момент с тем, что почему берут помладше, не из-за того, что ну вот какую-то свою да, восполнить. А я изучала тоже этот вопрос чисто по психологии, что чем раньше ты в него вложишь свое, там даже с новорожденными бэкграунд он да, проявляет себя. А вы вот так смело просто уже ну, можно сказать, почти
1: сформированную
0: личность да. берете.
3: Но наши дети не оказались в детском доме в момент рождения. А-а-а. Все наши дети оказались в детском доме, mm-hmm. когда они уже были взрослыми, mm-hmm. ну, подростками. Mm-hmm. Поэтому их априори нельзя было забрать оттуда младенцами, mm-hmm. и кому-то надо было забирать подростков.
2: Ну, здесь интересная история, да, сейчас как бы чуть-чуть вперед забегаю, да, но тем не менее.
6: В эфире семейное шоу Питайкиных. Сегодня гости передачи Владимир и Наталья Борисовы.
8: Есть статистика. Есть статистика о том, что там, детей после 10 из детского дома практически не забирают. А если детей больше, чем один, а отдают семью только... пара, ну, как бы семьёй,
1: да, да, не разделяют.
8: Вот, не разделяют. То если это не один, то шанс у них становится меньше. Хотя мы, когда забирали нашим, нам рассказали, сколько их семеро забрали.
3: Одна маленькая семья.
8: Вот от таких до таких одна семья забрала семерых сразу. Брать они сестру. Герои просто, вот да. они герои. Вот. А и с инвалидностями дети
1: угу. еще меньше.
8: И они их тоже, как бы, соответственно, то есть чем ребенок здоровее, да, как бы, да, понятно, что здоровых детей в системе практически не бывает, да, но как бы условно здоровых, mm-hmm. как бы, да. Вот, с инвалидностями детей почти не забирают. У нас 3 в одном. Mm-hmm. У нас подростки, братья, сестры и инвалиды.
1: Инвалидности. Mm-hmm.
8: Вот, поэтому шанс наших детей попасть в семью как бы стремится к нулю. Mm-hmm. Не то чтобы как бы он прям 0-0, но вот по статистике
1: очень
8: низкий. Вот, поэтому как бы, я к этому отношусь как к призванию, как к делу Божьему, да, причем если первых, как бы, у нас как бы, зрители не знают, у нас 2 приемных уже как бы, детей, то есть у нас было первые 2 сестренки глухих, и сейчас у нас еще 2 сестренки глухих. Вот, если про первых, как бы, я могу сказать, что мы их выбрали. Угу. Вот. То вторых мы точно не выбирали. Выбрал кто-то за нас.
1: Что это значит?
3: Вот сказать? Расскажи, как мы первых выбирали, что да?
8: Хорошо.
3: Возвращаясь к этим анкеткам.
8: Возвращаясь, да, то есть возвращаемся к анкеткам. Mm-hmm. Как бы мы год как приняли решение, и мы начинаем отсматривать вот эти вот анкетки, смотрим. Нам советуют взять младшего. То есть это 5-3 года. Мы начинаем смотреть на этих детей, как бы вот они все, как бы все хорошо, но в какой-то момент мы понимаем, что нет.
2: Как я сейчас не помню, да, то есть, ну, причем мы смотрели, на самом деле, такие идеи, там были девочки, которых потом как бы, кто-то взял, мы такие, блин, чуть-чуть расстроились, не успели. Вот.
3: Ну, бы не успели.
2: Да, мы бы все равно бы не успели, да. Вот. И потом мы каким-то образом все-таки возвращаемся к нашей первоначальной схеме, то есть это там, 7-10 лет. Вот. И мы копаемся в анкетах, вот, и находим анкету девочки, ей 12. Вот возьми, там, например, можно фильтр поставить, да, там глаза голубые, там, ну, мы глаза голубые не искали, мы просто искали девочка, как бы, и возраст, да, и как бы находим 12-летнюю девочку, и у нее оказывается 14-летняя сестра.
3: Наташа уже 15 лет.
2: Ну, да, плюс-минус. Но интересно, что я после, то есть как бы там день просматриваешь, там десяток анкет смотришь, показываем, там вот, смотри. Там.
3: Вечером приходишь на работе, да, когда время есть, там посмотрел, вечером пришли такие
2: друг другу. Это надо вырезать, вдруг наше начальство смотрит.
3: Я уже на другой работе работаю.
2: Я после анкеты вот как бы Наташи и Ксюши больше ни одной анкеты не посмотрел. То есть я пришел, причем я посмотрел видеоанкету, и я с первого раза не понял,
3: он мне отправляет, прости, да, пожалуйста, анкеты. Говорит, посмотри, какие девочки. Ну, я такая посмотрела, комментирую. Ну, девочки-то красивые, хорошие, блин, только они не слышат. То есть он просматривает анкеты.
2: Я даже не понял, да.
3: Понял.
2: Вот. И потом мы начали, как бы, ну, в сердце что-то упало. Да, как бы, или что-то проросло, как бы, да, взорвалось, не знаю. Вот. То есть больше ни одной анкеты не было просмотрено. Вот. Девчонки в Иркутске, глухие, и мы начинаем эту историю примерять на себя. То есть, а может быть, и, собственно, как бы мы начинаем знакомиться с миром глухих людей, мы начинаем изучать язык жестов, какие-то ролики начинаем отсматривать про, как бы. Ну, и вот, собственно, какое-то начинает понимание, что, ну, наверное, это наше. Наверное, это наше. И с момента, как мы посмотрели эту анкету, до момента, как мы... А, анкета вышла в августе, мы в октябре где-то их увидели, в сентябре увидели анкету, и в декабре следующего года мы их привезли. То есть практически год. Мы на них смотрели, да, как бы. Там было, ну, очень много интересной истории. Мы, да, мы познакомились с волонтерами, которые с ними работают, потому что они в Иркутске. Вот, мы познакомились, там, как бы, начали общаться, как бы, сделали попытку, и как бы не надо повторять наш опыт, как бы связаться с детьми напрямую. Вот.
3: Мы нашли их в ВК, да, начали писать старшей дочери, там вот расписала все как есть. Не учла, что это глухой человек, который очень мало понимает из всего текста, что я написала, на что мне ответили: «Не беспокойте нас, пожалуйста». Мы такие: «Опс». И тогда я помню, я рисовала картину по номерам, там девочка такая, типа феи, сидит среди зайчиков, и я понимаю, что это наша старшая дочь. И как бы, а внутри огорчение. Мы сделали шаг, и вот нас туда не пускают, ну, потому что мы его сделали неправильно. И Володя сказал тогда, я помню, есть история Есфирь, когда вот она должна была к мужу, к своему, к царю прийти, но ей нужно было его расположение сердца. И в каком-то современном переводе ты тогда нашёл.
2: Да, написано, что Бог смягчил сердце царя. Вот в синодальном по-другому написано, но вот в новом переводе написано, что Бог смягчил сердце царя. То есть он же сначала как бы, ну, отреагировал резко, а потом Бог коснулся его, и он стал мягкий, и он принял ее. Вот, и мы начали молиться этой молитвой, что Бог, как бы, если это история наша, ты можешь сделать все, что угодно. И Бог смягчил. Да, как бы. Вот, потом мы пошли по правильному пути, мы получили документы, мы обратились в опеку, обратились в детский дом через директора. Вот, и у нас произошло, как бы, сначала встреча по скайпу, вот, а потом мы полетели в Иркутск и вернулись с ними уже домой. Вот, так почему...
5: Вы один раз только, да, к ним съездили?
2: Да, у нас были, как бы, по скайпу общения.
3: Как вы общались через переводчик?
2: Жестами, ну, мы учили. Мы же год готовились. Мы понемножку учили жесты. Мы как бы.
3: Мы сажали сыновей, брали книжки, дактилировали буквами, учили слова. Это все так тяжело давалось. Ну, до сих пор тяжело дается. То есть чужих глухих тяжело понимать, а к нашему.
2: Но при этом, да, мы начали общаться. Опять же, у нас как бы у нас в церкви есть.
5: Сотопереводчик.
2: Ну, у нас семья, у нее глухой ребенок. Ну вот, и да, мы потом сделали служение для глухих с переводом, как бы, и сейчас оно очень успешное, я считаю. Вот, как бы, вот такая история, да, то есть, а если говорить про вторых, да, почему, как бы сейчас опять перескочим, да, как бы, вот, то есть, отвечая на ваш вопрос, простите, что он такой длинный ответ получился, ничего, да, вот, почему мы не выбирали, то есть, наша первая история не была простой. Mm-hmm. То есть 7 лет были то есть наполнены как и радостью, так и очень негативными переживаниями. Mm-hmm. И я понимал, что... Ну, и наши дети глухие, как бы, да, глухим людям нужно помогать дальше. То есть, как бы, ну, там, 18 лет их, как бы, твоя... То есть, там, по документам ты перестаешь быть опекуном, то есть, все юридически mm-hmm. вас ничего не связано. Мы понимаем, что за те годы, которые мы прожили вместе, и это наше решение, мы остаемся семьей. Mm-hmm. И им нужно еще внимание. И у нас было четкое принятое решение, что в следующую приемную историю мы не идем.
5: Ага.
2: Четко, мы не идем с тем, у нас нету, то есть продолжения нашей приемственности их нету. Угу. Вот прям.
5: Становиться приемственностью.
2: Да, то есть как бы все. И тут как бы сижу на кресле, подходит Наташа, протягивает телефон, смотри, говорит.
5: Анкеточка.
2: Не анкета, там прям цепочка истории. Девочки, я даже не знаю, с какой стороны начать. Ну да, давайте сюда, то есть. Дети в глухие дети в Ленинградской области, две сестренки, и волонтеры как бы сделали там пару фоток, они там между собой общаются, и одна из волонтеров, там, которая их не знает, но общается с теми волонтерами, которые знают, говорит: а давайте типа начнем постить. И там, как бы, на форуме волонтеров создает под них страничку, начинает там больше фотографий, описывать что-то, какие-то истории. В этот момент другая женщина, которая сейчас живет в другой стране, тоже приемная мама, и Наташа на нее подписана, делает ссылку у себя в истории на эту страницу. А она смотрит ее, ну вот там, раз там в месяц, а что там у нее, как дела? И вот в этот день, когда она делает пост, мы попадаем на эту страничку.
5: И она пока он еще не ушел никуда вниз.
2: Пока приходишь, говорит: смотри, две девочки глухие. И я говорю: ну, пойдем документы собирать. Вот, то есть, как бы, ну, и считаю, что, ну, как бы нас, ну, условно, Бог за нас сделал выбор. Mm-hmm. Вот.
3: Тогда вашим старшим девочкам сколько было уже лет? Ну, это вот было, получается, мы увидели наших вот девчонок в ноябре, мне кажется, или в декабре.
2: Не, в октябрь, это ноябрь.
3: Ну, вот где-то, да, в конце года. Самой старшей нашей дочери ей сейчас 23, mm-hmm. а младшей 20. Mm-hmm. Которые уже подросли, да.
2: Да.
3: Уже,
2: да. Да, и у нас, получается, Ксюша младшая, она еще живет с нами. Как бы mm-hmm. она уже взрослая, то есть старшая уже вышла замуж, она уже живет отдельно, вот, а младшая еще с нами, как бы вот. И у нас уже как бы у нас сыновья все посъезжали, с нами только младший сын живет. То есть у нас там два ребенка в семье сейчас, да.
3: Тишина!
2: Они такие уже взрослые, они по своим углам разбрелись там,
5: да, компьютеры включили, да.
2: Вот, и мы этот самый пришли такие вот.
3: Ну, мы опять тем же путем. То есть мы понимаем, что Ксюша, она чуть-чуть уже и сама будет жить, и Назару с нами жить еще долго. Подходим к сыну, говорим: Назар, ну вот такая история. Мы увидели детей, мы думаем о том, чтобы нам их забрать. Если ты скажешь нет, ну мы остановимся. Он говорит: я не против. Ну, дальше сидим. То есть, когда мы первый раз шли в приемство, я прям искала подтверждение от Бога. И через пастор Денис мне Бог пророчествовал, что мы вот на правильном пути, и это наш путь. А мы с Володей договорились, что нам тоже нужно подтверждение какое-то. Ждем,
4: А вот такого пророчества...
5: Грома с неба.
4: Где? Его нет.
5: Где?
4: Но при этом там проповеди в церкви, какие-то молитвы, и они вот все капи, я прям записывала себе все подтверждающие вот это слова, а потом мы следующий шаг, то есть нам нужно было договориться с нашей опекой, куда мы на учет встанем. Мы звоним туда и говорим там, мы хотим вот снова. Она такая, вы знаете, говорит, я вот на прошлой неделе как раз про вас вспоминала.
5: Вот ваша, говорит, анкета, говорит, пересматривают ваши личные дела, говорят. Ну вот есть же ресурсы еще, вот придут же еще.
4: И мы такие, ну какое еще подтверждение нужно, да, и тем более мы посчитали, что у нас есть хороший опыт воспитывать глухих детей, мы уже знаем.
9: Вы уже этот путь проходили.
4: Да, ну хоть как-то мы можем с ними общаться, и как бы мы вот в эту историю снова пошли, вот, ну как бы успешно, слава богу.
9: Я хоть здесь пишу, как они отреагировали, они-то приняли вас, вы как начали с ними контактировать первые, был ли там отклик-то?
2: А, это интересно, потому что так же, как ты же их увидел. Угу. Чем нам начали, ну, мы с волонтерами, опять же, стыкуемся, нам же там детские фотографии, там людей, которые знали их маму.
9: Волонтеры, там, такие волонтеры, да, они начинают сразу накидывать.
2: Слава богу за них, как
9: да,
2: бы.
9: Да,
2: вот.
9: Да, вообще, слава богу.
2: И как бы, то есть ты как бы с ними уже знаком.
9: Да, да.
2: Вот. И тут мы приезжаем в Ленинградскую область, к ним в интернат, нам выводят детей, а они даже... А они,
9: у них-то нет истории с вами.
2: У них полчаса назад, 10 минут назад, они еще не знали вообще же про наше существование.
9: Ага.
2: Вот.
4: Мы очень переживали,
2: очень
4: как они
2: переживали,
4: отреагируют.
2: Да. И нам привели, мы, собственно, сказали, что вот здравствуйте, я там Вова, это Наташа, мы хотим с вами познакомиться, подружиться, вы не против? Ну, давайте расскажем, кто вы, кто мы. Вот. И слава богу, путь был непростой, да, как бы нам пришлось как бы там несколько месяцев мотаться Москва-Питер, Питер-Москва, Москва-Питер, Питер-Москва, вот, но как бы слава богу мы его прошли как бы потихонечку, сначала просто там, ну, встретились вечером, поиграли во что-то, пошли погуляли, потом забрали их там на денек к себе домой, в квартиру, которую мы сняли там в Ленобласти, и так далее, шаг за шагом. Потом на каникулы их забрали на весенние, да, уже в Москву привезли, погуляли. А там получилось у Ксюши день рождения. Вот. А для них тоже как бы такое, то есть если есть глухой человек, они прям очень-очень воодушевлённо к этой истории. Это у Ксюши день рождения, они как раз попали на день рождения, и это вся сидят. Мы их только привезли. А у нас семья большая, ну, нужно понять, что, допустим, у нас на последнем дне рождения у нас было 17 человек. Mm-hmm. То есть мы собираются наши родители, наши братья, дети со своими женами, как бы, да, все приезжают. Вот, это весь зал заставлен едой, стульями, вот. И вот мы этих, как бы, вот, двух малышек, как бы, да, сразу окунули во всю нашу вот эту домашнюю историю.
4: А подарки привезли не только для Ксюши, то есть еще и каждой, там, по нескольку пакетов,
2: да, да, родственники у нас такие, у нас из первой истории такая же, тоже так, да, их познакомить, они очередь, да, говорят, дайте нам несколько дней отдышаться, пусть привык, нет, на следующее утро все гурьбой приедут. Едут. Вот, поэтому вот, они рады. Мы, по крайней мере, очень на это надеемся.
4: Угу. Есть какие-то ожидания, реальность, об которой вы столкнулись? Вот вы ожидали все равно, вот что будет так, а было иначе? Ну, элементарное, что дети, которых вы забираете, ну, когда-то начнут называть вас мама, папа, но вы берете очень взрослых детей.
9: Или, может быть, другие какие-то ожидания?
2: Ну, с мамой, папой все просто, да, как бы здесь две, как бы с двух сторон история, да, как бы, ну, мне, в принципе, все равно, как меня называют, да, вот. Я понимаю, что, как бы, ну, есть осознание, что я на самом деле не папа, вот. Но, с другой стороны, у нас глухие дети, у которых, которым проще как-то нас называть, вот. И нас, что наши дети еще в своем детском доме уже, о, мама, папа пришли. Вот.
4: Ну, то есть проще сказать слово «мама» и «папа», чем сказать «Наташа», да. «Володя».
2: И здесь такая же история, мы тоже еще заметили, когда мы уже туда ездили, «О, мама, папа приехали». Типа, все, как бы, мы, ну, хорошо. Вот. То есть, скорее всего, они не вкладывают в это слово то, что, допустим, оно значит, да, ну, то есть, знаете, ну, я не знаю, допустим, Антон, ты тещу называешь мамой?
9: Mm-mm.
2: Нет?
9: По имени отчеству.
2: Вот, да. Как бы, ну, мне проще, да, то есть я сразу всех называю мама, папа, как бы, да. То есть...
3: Ну, в смысле, мою маму.
2: Да, да, да, да, вот, как бы. Ну, то есть, как бы, вот да, даже здесь, как бы, да, когда у тебя uh-huh. есть некая сложность в этом, uh-huh. когда ты говоришь. А когда ты глухой, ну, наверное, они просто в это слово не вкладывают тот смысл, uh-huh. и поэтому им проще так. Uh-huh. Ну, то есть...
9: Просто обозначение.
2: Да.
10: Хорошо. А другие какие-то ожидания? Вот.
2: Ну, насчет ожиданий сложно сказать, да, потому что ожидания строить вообще плохо. Вот, mm-hmm. то есть, как бы, чем ты меньше строишь ожиданий, чем ты меньше вкладываешь, как бы, себе рисуешь каких-то картинок, mm-hmm. тем проще. Вот, ну, конечно, ты их рисуешь, как бы, да, вот, но есть другие моменты, да, что ты сталкиваешься с тем, о чем ты не подумал.
3: Mm-hmm.
2: Да, как
3: но
2: бы.
3: Ну, ты о некоторых вещах и не мог подумать.
2: Да, то есть, да, там, к примеру,

0: Самое, допустим, там, по какому-то там, не знаю, там, ментальному или там, умственному развитию, да, то есть ты думаешь, что это вот может быть так, точнее, ты когда сталкиваешься, да, ты понимаешь, что, ну, у нас вот там банальная история, да, то есть мы забираем первых детей, проходим комиссию медицинскую для того, чтобы как бы нам дали по образованию маршрутный лист. Они приезжают, она им там рисует, там, это что? Это квадрат, это что? Это круг, это что? Я не знаю. Ты понимаешь, там, там девочки там 15
1: 15
0: лет,
1: лет,
0: а она не знает,
1: конечно.
0: что такое треугольник.
1: Ну, она не знает, как он называется.
0: Да. То есть там, или знаешь, там это там, там пишет сообщение, там какая-то там шутка, да, знаешь, это там, а пап, можно денег взять, там, возьми в тумбочке, да, в какой, в любой, да. Вот, а вот там, там что-то пишет, там, там в тумбочке лежит. Что такое тумбочка? Ты такой, тудумс. А все, опять же, тут уже как бы вот там, как мы там говорили, да, раньше там возврата нету, все, как бы, то есть, ну, ты уже сделал шаг, ты уже переступил черту, как бы, да, то есть, ну, а ты понимаешь, с чем ты сталкиваешься?
2: Да, откровенно говоря, даже если бы вы узнали раньше, что ребенок не знает, что такое треугольник или тумбочка, это все равно не было бы причины.
0: Не,
1: Причины
0: не, не,
1: нет, ты
0: не
1: не
0: было, но ты
1: подозревал,
0: понимаешь,
1: да.
0: что тебе, то есть, как бы,
1: Видимо, работа
0: да,
1: здесь
0: здесь
1: другое, не
0: нужно
1: то, что
0: жить,
1: думал.
0: тебе научиться с этим жить, но ты и понимаешь, что еще и ребенку с этим надо научиться жить. Да, и ты как бы должен максимально как бы ну, встроиться, да. Вот, то есть ты, такие истории, они постоянно, да, там каждый день что-то выстреливает, да, как бы каждый день что-то ну,
1: Можно я
0: появляется.
1: дополню? Вот
0: Да.
1: когда мы первых наших забрали, там, ну, у меня есть опыт там общения с детьми, я знаю, как их обучать, там, ну, там, в пределах начальной школы. То есть мы садимся с нашими девочками, и я не понимаю, как их учить. То есть там, ну, вот белый лист, она не знает, как называются предметы, она не умеет считать, мы на вилках в 15, там, старше, 12 младше, она на вилках считает счет. Ну, то есть для меня это такой шок был, и когда нам еще предложили на домашнее обучение пойти, я говорю, не, я не справлюсь. И вот то, что мы имели в начале, и ты как бы проходишь путь, вот наш там 7,5 лет приемства со старшими детьми, и ты как бы, ну вот замыливается то, что ты получил в самом начале. А сейчас, когда у нас новые девочки, и мы опять туда же вернулись, и ты понимаешь, ого, какой мы путь проделали, мы столько мы научились вместе, мы их научили. То есть если теперь, если она не знает, что это слово значит, она там набирает в интернете, и там картинка, ну то есть мы научили коммуницировать. Когда мы старших забирали, они вообще никуда не могли там пойти вместе. И мы постепенно, ой, сами, вернее, мы везде с ними ходили. Сейчас они в поликлинику сами, ну, с помощью там магазина, они одежду сами. Когда мы старших забирали, привозим в магазин, чтобы купить обувь. Мы 2 или 3 дня ходили по магазинам выбрать ботинки, и мы не смогли, потому что они не умели выбирать для себя одежду. Для меня это было вот просто, ну, и вот как каждый вот такой шаг,
0: Стресс был сильный.
1: ты не понимаешь вообще, как одевать этого ребенка, потому что он не знает, что ему полезно, что ему удобно и что красиво. Сейчас они сами поехали, там могут тебе с кабинки фотографии сделать, что они выбирают, ну как бы вот. И вот этот путь, он реально такой очень, ну, я считаю, многое сделали, но ты иногда это обесцениваешь из-за того, что период времени большой, кажется, ничего не сделаешь. И как бы вот тоже эти неоправданные ожидания, на самом деле, когда ты берешь ребенка в семью, ты понимаешь, что ты ему даришь семью, и априори этот ребенок должен теперь себя считать не обездоленным, а тем, кто имеет какое-то, ну, рядом плечо или помощь. А с нашими старшими так не получилось. То есть они, выпускаясь из школы, они все равно говорили, что они сироты, что они там должны получать от государства какие-то, ну, какую-то помощь. То есть вот это сиротство, оно все равно в них осталось. Меня это очень сильно огорчает, и я иногда это сравниваю со своей жизнью, что, ну, мы же дети Отца Небесного, а иногда тоже ведем себя как сирота. И вот, ну вот, и мы не смогли этого, ну, как искоренить или там покрыть как-то. Вот в этом, ну, как вот эти ожидания, они не исполнились печально, но как есть. Мы сейчас уже стали проще относиться, что мы смогли дать. Это первое. И что они смогли взять, это второе. То есть это такое, ну, как симбиоз, да, вот Ну, мы попытались дать много. На самом деле, когда там нам говорят, что мы там как-то неправильно поступали, мы понимаем, что мы даже нашим сыновьям кровным давали чуть меньше, чем дочерям, потому что мы очень много по больницам.

0: время, и ты, получается, ну, время же не растянешь, его же только 24 часа в сутки, и ты забирал от мальчишек, и это все давал девчонкам. Ну, как бы, вот что смогли, то мы...
1: Нет чувства вины по этому поводу.
0: И иногда бывает по отношению к сыновьям, но мы с ними об этом говорим. Ну, как бы, они понимают, что мы по-другому не могли бы, и они нас покрывают. Поэтому мы считаем, что вот, ну, с сыновьями нам очень повезло, хотя Володя вначале хотел дочку, но я Богу настолько безмерно благодарна, что у нас три сына. Для меня этот, ну вот, на самом деле кровный ребенок и приемный, вот в моем сердце он отличается по-разному, любовь. И когда я говорю о своих сыновьях, мое сердце, оно, ну, оно аж трепещет от радости, понимая, какое благословение нам Бог дал. И вместе с ними мы прошли этот путь. Когда мы смотрим на наших приемных детей, мы понимаем их бэкграунд, понимаем их прошлое, вообще с чем столкнулись наши дети. Но их жизнь была, ну, ужасной. То есть, если старших детей брать, то когда они пришли в нашу семью, они даже не знали, как их зовут. Ну, то
2: Чтобы вы
0: есть...
2: понимали, и мы с этим столкнулись только по факту, вот когда мы их взяли, то есть как бы нам эту историю как бы не рассказывали. А дети жили, то есть давайте так, в школу старшая пошла в 13 лет. Все, до этого не было ни детского сада, ни школы, никаких других образовательных историй. То есть дети были предоставлены сами себе. Улица, дом, при том, что у них родственники все слышащие.
0: И родственники
2: Они
0: есть.
2: не могли общаться жестами, и они не могли общаться
0: Речью.
2: речью. То есть в образовательном, как бы,
3: То есть их никто не научил просто.
2: вообще абсолютно вот ноль.
0: Они ни свой язык не знали, ни русский язык не знали.
2: То есть, если там маленький ребенок, он знает, то он пришел там, папа, дай воды, иди возьми возле кулера, да, там спроси у тебя, там вообще нет. То есть вот это сложно представить себе, но это
3: Вот так
2: вот
3: вот это
2: так.
3: было.
2: То есть мы вот с таким бэкграундом взяли детей и поняли это, когда мы уже их взяли. Вот с таким можно столкнуться. Да, мы уже выжили от этого. То есть как бы, ну так хочешь есть? Вон сковородка,
0: Сейчас дети
2: вон
0: вот новые пришли,
2: холодильник.
0: все, мы приучаемся, захотела кушать, поджарила яичко, там, ну, как бы нагрела что-то еще.
1: Они же тоже этого не умеют.
0: Ну, вот научились мы тихонечко.
2: Ну, вот здесь легче было, как бы сейчас. То есть
1: А, хотя они же не все время в интернете жили, они же
2: вот она наше все время сейчас, наши вот
1: А, в этот
2: последние.
1: последний. Ну, летом они все равно
2: Летом
1: приезжают.
2: дома жили, да.
0: Ну,
2: Но
0: они
2: это
0: там типа в огороде маме
2: 2-3 месяца
0: помогают.
2: в году только. Все остальное время на казенных вообще.
1: И несмотря на то, что у нее, получается, лишили родительских прав, на лето они все равно могли к ней
2: Нет,
1: приезжать.
2: нет.
0: Как только ее лишили, они в детский дом забирали.
2: Их летом отвозили в
1: Все.
2: детский дом, то есть они жили в интернате, а летом в детском доме.
4: В эфире семейное шоу Питайкиных. Сегодня гости передачи Владимир и Наталья Борисовы.
3: Вы говорили в моменте нашего интервью, один раз я услышал это, что это наше призвание, и вот дальше вы говорили о приемных детях. Был какой-то момент, когда вы получили это для себя. Но опять же, вы говорили, что ну, это не для того, чтобы нам закрыть свои какие-то незакрытые моменты, а мы вот подарить семью детям. Это было вот ваше призвание-призвание, или это родилось как-то вот в процессе, просто Бог дал желание?
2: Я вообще призвание для меня очень, очень важная тема, вот жизненная. То есть, ну, по сути, как бы наша позиция как христиан исполнять волю Божью. И понятно, что для каждого из нас воля Божья, она своя. То есть у Бога для каждого из нас есть свой план. Вот. И я верю в призвание, я верю в волю Божью в моей жизни, я верю, что там, где я сейчас нахожусь, то, что я сейчас делаю, это самое лучшее место и самое лучшее действие. Вот. И если как бы смотреть глобально на жизнь, да, то я для себя интересную мысль была. Мы сеем Божью любовь, мы сеем Божье Слово, мы как бы, да, там, умножаем Божье Царство, и сеять можно по-разному, да. Кто-то сеет, знаете, там, комбайном, да, то есть там разбросал. Огромное поле, разбросал и уехал, да, и, допустим, я на работе занимаюсь вот таким вот Евангелием, то есть мы сеем столько, сколько можем, мы сеем много, мы сеем везде. И мы даже не знаем, как оно прорастает и где, да, как Павел написал, да, то есть там взрастил полос, поливал тот-то, а я сеял, да, как бы, и там, слава Богу, что я там не крестил никого из вас, да, вот. И вот, то есть, вот я на работе вот так сею. Но у нас при этом получилось еще и другое сеяние, когда ты можешь взять одно маленькое зернышко, положить его, и о нем заботиться, как оно будет прорастать. Mm-hmm. И я понял, что вот дети для нас приемные, это вот то маленькое зернышко, которое Бог тебе дал, сказал, на. Вот, а это взращивай вот очень-очень бережно. И, ну, вот, собственно, мы взращиваем.
3: Mm-hmm. Как думаете, каждая семья, ну, если не призвана, то... И если не должна, то как бы имеет возможность и, в принципе, может осилить взять приемного ребенка?
2: Наверное, нет. И я многим бы не советовал, да, туда идти. Вот. Потому что нужно решить как бы очень много внутренних противоречий, да. То есть это посвящение. Это не легкий путь. Вот. Но если Бог говорит, то нужно брать и делать. Если есть в это сердце, нужно погружаться.
0: Можно я тоже прокомментирую? Вот как раз, когда мы во вторую ситуацию нашу пошли с приемным родительством, я размышляла об этом, потому что, ну, когда мы озвучили более широкому кругу, что мы собираемся, ну, пойти туда, я понимала, что многие не понимают нас, ну, зачем нам это нужно. И я начала размышлять, думать, ну, вот, вот то, что в моем сердце. Классно, если мы возьмем в семью детей, которые меня примут, которые меня послушаются, которые будут христианами, которые потом будут успешными. Ну, то есть такой лайт-вариант. А если в мою семью придут дети сложные, которые меня не будут слушать, которые там в результате скажут «до свидания», когда им 18 исполнится, будет ли мне больно, насколько я готова, да, то есть вот к такому шагу. И я поняла, вот а та любовь, о которой написано в Писании, Бог нам дает силу любить сложных людей. А если я хочу принять только легкого человека, то вообще какая ценность, ну, какая сила этой любви? Легко любить хорошего, да, там цыпленочка, котеночка, щеночка, да, а когда он вырастает, начинает тебя кусать, ты уже по-другому реагируешь. И вот в свете этого я подумала, что мы, христиане, вообще научены Богом любить. И, наверное, все-таки очень важно, чтобы мы. Ну, убрали свое эгоистичное, то, что вот я прокомментировала, да, что когда мы остались с двумя детьми, у нас дома тихо, у нас порядок, каждый там, кто проголодался, может в крайнем случае себе кушать, сготовить, знает, как вещи постирать. То есть есть какой-то порядок. И когда мы сейчас изменили жизнь свою, у нас стало шумно, у нас стал беспорядок, нам нужно следить за режимом, нам нужно много куда ездить. И я вышла из этой зоны комфорта. И вот мы, христиане, насколько готовы убрать свое неудобное, больное и пойти служить тому, кому хуже, да, потому что, ну, я понимаю, что все семьи разные, кто-то из нас столкнулся с очень тяжелыми семейными, там, жизненными обстоятельствами, а эти дети, они, по сути, и не могут выжить-то без нашей помощи. Могут, конечно, с помощью государства, но это такая спорная и очень, ну, странная для нас история, и как бы вот второй такой пункт, да, дети, они не виноваты, что они там оказались. Иногда, ну, это тоже вот как бы такое, то, что ранит мое сердце, я как детский служитель иногда общаюсь с родителями и их детьми, и я вижу, когда родители так вот кидают своим детям, плохо себя ведешь, детский дом отдам. Я понимаю, что они не последуют этим своим угрозам и обещаниям, но мне внутри все корежит от того понимания, что мы христиане, говорим своим детям. Ты мне не угоден, и там система, ну там, и ты иди вообще хлебани вот этого всего, и там вообще плохие дети. Ну, то есть мы же так позиционируем, если ты мне не нужен, то там вот в детском доме плохие дети живут. Там хорошие дети, просто они попали туда, куда, не дай бог, кому-то попасть. Поэтому вот, ну, а призвание, считаю, что все-таки нам нужно быть внимательнее. Если Дух Святой нас ведет в родительство, это жертва, это трудно чаще всего. И не всегда дети спасибо скажут за то, что ты думаешь, ты там ангел, да, там с крылышками, там с нимбом, а дети не все так вообще думают. Иногда спрашивают, наша там старшая дочь, она говорила, верните мне обратно, ну, то есть мне там хорошо, у меня там друзья, у меня там уже какая-то система.
2: Зачем ей меня забрали?
0: Да, то есть, ну, как бы вот с младшими сейчас по-другому, ну, вот пока они с нами недолго, но нам не всегда скажут даже спасибо за это. Но, а как верующие, считаю, что все-таки нужно размышлять и молиться. Иногда мы просто закрываемся и говорим, я не могу, мне это не нужно, мне это некомфортно, я туда не хочу. Поэтому вот считаю так.
5: Как ваши отношения вот во всех этих путях, двух историях? Как вы друг с другом? Создавало ли это между вами напряжение? Потому что напряжение было вокруг, и было непросто, и кто-то мог вспылить, кто-то был где-то в ресурсе больше, кто-то меньше. Между вами происходили какие-то ситуации такие, что...
2: Ну, от ярких, про которых рассказать можно, наверное, я, ну, как бы, с одной стороны, наверное, не готов, с другой стороны, не так, как бы, много, да? Mm-hmm. Ну, то есть, как бы, жизнь идет, ну, как ты сказал, да, что, да, мы, как бы, ну, находимся как этот... постоянно в каком-то... напряженном состоянии, так или иначе, да, то есть, да, где-то ты эмоционально тебя подтряхивает. Поэтому жизнь же тоже никто не отменял, работа, как бы какие-то вокруг там боковая, да, вот, поэтому, ну, всякое бывает. То есть, да, бывают моменты ссор, бывают моменты примирения, как бы, и ты понимаешь, что тебе нужно, да, как бы экстренно как-то с этим жить, с этим работать, с этим разбираться. Не просто, нет, нифига. Ну, как любая семья, то есть отношения иногда заходят в конфликт, и нужно их решать.
0: Но при этом наши, прости, пожалуйста, наши старшие приемные девочки, ну вот особенно Ксюша, она прям комментировала: я вижу, что вы поругались, а потом помирились. И для нее это такой прям очень важный опыт. Она понимает, что можно жить. Они всегда говорили, я хочу жить так же, как и вы, долго, ну, как бы, чтобы вы приходили к какому-то решению. И даже вот эти какие-то внутренние наши разногласия, что-то еще, это было школой для наших детей. Вот, поэтому я думаю, это очень важно. И на самом деле тоже хочу прокомментировать. Я знаю, что у всех путь разный, но без своего мужа я бы этот путь не прошла. То есть я даже себе и представить не могу, чтобы я стала приемным родителем одна. Для меня очень важно, что мы идем вместе. Ну, как бы кто-то, ну, это скорее неверующие семьи, они иногда решают расстаться с мужем, но остаться с приемными детьми, ну, потому что там сложные отношения. Это точно не наша история. И мы понимаем, что нам нужно продолжать там работать над своими отношениями, и они никогда, наверное, на земле не прекратится, этот труд и это работа, но мы сильнее становимся.
1: Вы рассказывали, когда вы еще жили вместе с родителями и детьми, вы уходили вот в отель, снимали для себя номер и время вместе проводили. Случалось ли это, когда уже появились приемные дети? Да, да. Просто может быть другое ощущение, чувство вины, что я не могу сейчас уйти, потому что я нужен здесь, как-то нет, больше.
0: Нет, у нас были, ну, то есть мама помогали, они всегда готовы были остаться с детьми, мы уезжали, причем вот мы сегодня вспоминали, наш средний сын сейчас во Владивосток поехал отдыхать, а с утра они прилетели, и он говорит, мам, папа, хочу позвонить, показать вам, ну, там, что они сняли, где, да. А это ровно то, что делали мы. То есть, когда мы куда-то уезжали, мы звонили нашим детям, мы показывали, где мы живем, что мы делаем, фотографии отсылали. То есть, мы вроде как бы и отдыхали от них, но они не чувствовали себя оторванными. И вот, ну, там, средний сын взял это, и сейчас то же самое дело показывает и хвалит местом, вот мы вот там, вот это, и он разделяет с нами эту разницу.
3: Слушайте, ну это интересно. Мы последний раз, когда уезжали от наших детей, мы были на пляже в Турции, и если бы мы сняли и показали, они такие, так, подождите, почему вы там?
1: Мы даже очень аккуратно им сказали о том, что мы в Турцию, так вот зажмурившись, что...
3: Потому что они знают, где это, мы были там вместе, и все такое.
1: Да, да, и старший такой говорит, а я тоже хочу. Это было неловко, да.
3: Да, ну понятно. Но он взял вот это, да, и теперь он так же.
1: Мне, кстати, очень понравилась эта история. Я еще раз себе ее взяла. Хочу рассказать просто для зрителей, потому что мне попался этот ролик о том, что мы как родители хотим, чтобы дети нам что-то вот все рассказывали. Они приходят со школы, я не знаю, с института, и ты спрашиваешь, как дела, как день прошел. Ну, и, ну, нормально. И вот как их все-таки настроить на то, чтобы они рассказывали вам, ну, все, вот как дела, что было, что понравилось, что не понравилось. И это вот начинать с себя, и когда ты приходишь с работы домой, допустим, рассказываешь, я сегодня. И вот все вот этапы, вот это меня расстроило, вот это вот меня порадовало, и здесь я вот в такой неудобный случай попал. И ты просто вот рассказываешь детям и вводишь это в такую вот привычку, что вот вы общаетесь вот так, вы друг другу все рассказываете. И я когда прочитала это, подумала, вау, надо это делать. И вот сейчас у вас услышала подтверждение снова, так, надо тоже рассказывать, что мы делаем.
0: А у нас еще есть такое дополнение, как бы все наши дети, когда, ну, приемные тоже, мы, когда садимся все вместе кушать, мы молимся. Ну, короткая молитва. Бог, спасибо тебе за эту еду. И мы можем перечислить, что сегодня было. Там, вчера мы арбуз купили, там что-то еще сделали. И вот все наши дети в конце дня особенно, вот они вспоминают какие-то моменты. Это тоже как обратная такая связь, что они хорошего или там не очень хорошего сегодня прошли.
3: Да. Класс. Супер. Ну что, поехали приземляться?
4: В эфире семейное шоу «Питайкиных». Сегодня гости передачи Владимир и Наталья Борисовы.
1: Владимир, начнем с вас. Три вещи, которые делает Наталья, и вы чувствуете. Ах, она меня точно любит.
2: А это вырезать можно? Ну-ка. Как бы немножко как бы такой абстрактный вопрос, да. Ну, то есть, ну, прежде всего, как бы я постоянно чувствую ее заботу. Mm-hmm. Да, то есть, как бы, и она проявляется во всем. Да, все, что вокруг происходит, как бы это забота.
3: Ага. Так, первое, вот, забота.
1: Да. Второе.
2: Второе, ну, не знаю, наверное, нежность, да, но как бы опять же. Очень сложно, да. Я третий, наверное, даже не назову, потому что, ну, вот я сразу, во-первых, не готов, во-вторых, как бы, ну, тяжело что-то взять, вычленить, да, потому что я иногда люблю делить на первое, второе, третье, да, но вот здесь я не могу разделить там одного от другого, да.
3: Ну, забота и нежность.
2: Да,
3: третье,
2: ну,
3: в комментариях,
2: да,
3: напишите.
2: Да, да, но мы вместе, да, как бы, и как бы мы дороги друг другу, да, поэтому. Ну, то есть, там, любовь, проверенная временем, да, поэтому, ну, наверное, время, да, давайте так. Хорошо, супер.
0: Наталья? Ну, вот первое, я, наверное, побольше такие у меня будут комментарии. Я очень много говорю, и мне кажется, что у меня слова такие, вот они везде. Но иногда я слышу, как мой муж потом берет эти мои слова или откровения, которые я получаю, и делится ими, ну, рассказывая, что это я сказала. И я понимаю, что он меня слушает внимательно, и не просто слова, а тот смысл, который я вкладываю.
3: Слышит.
0: Вот для меня это очень возможно. Ну, он понял то, о чем я сказала. Следующее — это я иногда что-то задумываю, и не всегда уверена, что поддержка какая-то будет. А Володя мне в этом поддержит. Ну, это начало даже вот то, что наша история о приёмстве, без него бы я не прошла. И второе, там, ну, как пример, когда у нас правило появилось в семье не садиться за стол, поднимая ноги, ну, коленки там поднимая. То есть мне это неприятно. А Володе как бы, ну, все равно. То есть ему без разницы, поднимают ли там дети ноги. но он принял вот эту вот мою позицию, что мы за столом ноги не поднимаем. И когда наши девчонки появились, и они постоянно ногу поднимали, он меня поддерживал.
3: Вы имеете в виду поджимать?
0: Да, я да, ну, чтобы коленку чтобы было видно. Да. Нет, вот. То есть, когда мы кушаем, то ногу мы не поднимаем. И он меня поддержал в этом. Для меня это тоже очень...
6: Это круто, очень круто.
0: Это правило, которое я ввела, да. Я иногда такая, чужим уже не даю, как бы, ну... Это правило, да, ты можешь поднять ногу. А он встает такой, нет, у нас это правило, и как будто он в этом не опять.
1: Владимир проходит по коленкам, бьет.
2: Линейка у меня есть специально.
1: Но из этих мелочей она жизнь состоит. И если есть поддержка вот в таких, это вообще что?
6: Это второе было? Я ничего не понимаю. Это второе, третье.
0: Ну и третье, это, конечно, время, которое мы время вместе проводим. Мне очень нравится путешествовать вместе по малым городам России мы ездим. Но в этом есть что-то особенное. И я знаю, что когда мы вместе и когда мы держимся за руку, он для меня это... Мы когда шли на свадьбу, вот у нас свадебная церемония, и мы взяли за руку, и кто-то прокомментировал из гостей, так и будешь ее всю жизнь за руку тянуть. Вот как-то он запал, этот комментарий, в мое сердце. Я думаю, ну какой-то он неправильный. Но я понимаю, что вот мы когда идем вместе и держимся за руку до сих пор, для меня это важно. То есть я не знаю, как каким-то словом, там, то есть тактильная вот эта вот, ну его мужская сильная рука, для меня это важно. Я вижу, что...
6: Я слышу, вот так и будешь ее всю жизнь за руку тянуть. Люди говорят вот такую ерунду, вот сами не думают, просто что-то вот накидывают, такой...
0: Ну, я рада, что он меня тянет за руку.
6: Да, да, и в этом же нет ничего, наоборот, классно, ну да, буду тянуть всю жизнь за руку.
2: Вам какая разница?
6: Да, да, как бы, ну просто люди вот что-то говорят, не думая, и потом... Ладно. Вот.
0: Я люблю тебя.
3: Все, спасибо большое за то, что посмотрели это видео. В комментариях можете написать, мы ваши контакты оставим под видео, ладно? Если у вас будут какие-то вопросы тоже, может быть, вы проходите какие-то подобные ситуации, или вы хотели бы просто уточнить, узнать, у вас в сердце есть тоже какая-то мысль о том, чтобы взять ребенка в семью, и вы просто ждали ответа от Господа, возможно, вот он, да. Ну и также мы хотим сказать, что, конечно... Нужно здраво к этому подходить, потому что некоторые могут увидеть вот такой вот слезливый ролик про ребенка и решить, что ну, это нужно прям вот, ну, без... как это вот вы говорили в первой, когда вы не слепо, ну, вы, любовь, которая ослепляет, такая нездоровая, ну, в смысле, что ты ничего не видишь. Надо с мудростью все равно ко всему подходить. Все, вас благословляем, вас благодарим, тебя люблю, счастья, здоровья.
6: Спасибо.
0: До свидания.
4: В гостях семейного шоу Питайкиных была семейная пара Владимира и Натальи Борисовых. Посмотреть еще раз этот выпуск можно на YouTube-канале Питайкины.

Понимаешь ли ты, что у меня есть власть отпустить тебя или распять?

Радио Эли – некоммерческая христианская организация, основывающаяся на библейском учении и поддерживающая межконфессиональное сотрудничество. Радиостанция начала свою работу в Эстонии в 2001 году и круглосуточно вещает на русском языке в трех направлениях – на средних и ультракоротких волнах, а также в интернете. Радиус вещания средних волн от 500 до 2000 километров, что позволяет достичь Прибалтику, северо-запад России, Беларусь и Украину.

0: Всем, кто остается на волне семейного радио, доброй ночи. Вы слушаете расширенный выпуск программы передач. В нем вы сможете узнать о всех передачах, которые прозвучат сегодня ночью.
1: Сразу после выпуска программы передач в эфире передача «Открытый разговор». Ровно в час ночи богослужение евангельских церквей. В 2:15 – 3 минуты для Библии.
2: В 2:30 – чтение Библии Ветхого и Нового Заветов.
1: В 3 часа ночи – передача «От всего сердца». Продолжение следует, вы услышите в 4 часа утра. В 5:00 говорим о Боге с Дмитрием Трибельским.
3: В 6 часов утра по страницам Библии.
2: Трехчасовую утреннюю программу «Будильник» вы сможете услышать в 7 часов утра.
3: В 10 часов в эфире «Христианские новости».
1: В 10 часов 10 минут программа передач на сегодняшний день. В 10:15 – 3 минуты для Библии. В 10:25 рубрика «Продолжение следует». В 11:00 Русское христианское радио представляет передачу «Выбор». Ну а сейчас наш эфир продолжает проповедь Чарльза Сперджена.

0: ведущая Лидия Нейкурс.
1: Приветствую всех вас на очередном нашем семинаре. Вчера мы с вами такую интересную тему подняли, что сегодня комплекс неполноценности, чувство вины или какие-то другие, написанные вчера на

Уже дальше. Что же происходит дальше? Что происходит с отцами и матерями, которые не предлагают Богу работать вместе со своими родителями или с собою, со своей душой, со своим сердцем? Не разрешают Слову Божьему, как живому организму, работать внутри нас. Как мы говорили, Слово Божье живо и действенно. Если оно не такое для нас, для наших семей, что же получится? Сегодня мы будем исследовать удивительную семейную главу, которая ответит нам на вопрос, почему же наши семьи не являются тем счастливым местом, раем для нас, для наших детей. Евангелие от Матфея, 19 глава. Она так и называется «Главой семьи». Я хочу спросить у вас. Представьте себе, что на улице нашей здесь объявление. Сегодня в такое-то время сам Христос придет, чтобы говорить с вами. Приготовьте, пожалуйста, вопросы для Него. То есть, каким вопросом вы подошли бы к Иисусу, если бы вы смогли поговорить с Ним, и Он выслушал вас как консультант? Что бы вы у Него спросили? Наверное, это был бы вопрос, который болен для вас, вот самый жгучий, да, самый нужный. Вот он вас мозолит, вам непонятно что-то. Кто-то бы спросил за своих детей, как с ними управиться. Может быть, кто-то задал бы вопрос, почему я не могу в мире жить со своим мужем. Может быть, кто-то задал вопрос бы, а как мне исправиться, как я хочу, я тоже хочу получить спасение. То есть что-то вас тревожит. И вы, конечно же, из всех вопросов жизни побежали бы к Христу с этим вопросом. Такая ситуация обнаружилась в пределах Иудеи. Иисус Христос появился, и вот мужья, руководители государства иудейского, руководители кланов семейных, главы семей имели возможность подойти к Иисусу и задать этот тревожный вопрос, что их волновало. И вот в 19 главе Евангелия от Матфея мы видим эту ситуацию. Окружили Иисуса мужчины, мужья. Их волновал один вопрос. И удивительный вопрос их волновал. Третий стих 19 главы, вторая часть его. «Приступили к нему фарисеи, искушая его, говорили ему, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею?» Что их волновало? Вы видите, никакие другие вопросы воспитания, взаимоотношений их не волновали. И их теперь волновал один вопрос. Где найти причину, чтобы поменять жену? Надоело старое. Как говорят сегодня молодые, достало. Все, не могу больше. То есть взаимоотношения нарушены. Что там было в этих семьях, мы не знаем. Но мы видим положение мужа, который не может найти взаимоотношения со своей женой. Или, возможно, взаимоотношения по каким-то причинам, непонятным для нас, рассыпались. В этой семье не было мира. И вот он задался целью найти причину, чтобы развестись с женою. Вот такое волновало мужчин. Вы думаете, их мало там было? Их много было. Они подошли целой толпой, причем в этой же толпе были все ученики Иисуса Христа. Это тоже мужчины, это тоже мужья или будущие мужья, там по возрасту всякие люди были. То есть эти мужчины волновались об этом. И причем вы заметили, как вопрос был поставлен? Не просто так, «Господи, можно ли мне избавиться от этой трагедии, я хочу как-то побыть один?» А как вопрос был поставлен? По всякой ли причине? То есть они уже считали, что не имеет значения, если я придумал эту причину, я могу расстаться с женою. Итак, мужья стояли на позиции, что расстаться с женой или разрушить семью – это нормальное состояние. Теперь перенесемся в наше время. Какая позиция семьи сегодня? Сколько разводов? Как люди решают проблемы, если у них в семье есть проблема какая-то? Как они ее решают? И если только началась проблема, некоторые бегут к психологам, таким всяким, которые там по кабинетам принимают, и говорят, ну не могу найти, ну это не, ну не могу я, не мое. И психолог отвечает, как?

если это не ваше, ищите другую. Все. Это та же самая позиция сегодняшнего обычного человека и христианина во многих случаях. Они ищут причину, не выход из положения, а причину, как уйти от этой катастрофы, которая стоит перед главой семьи. А какая же обязанность мужа в этой семье была? В любой, любого мужа, всех сидящих здесь и всех тех, кто собирается сотворить семью, создать ее и сделать ее счастливой. Ведь оба, когда вступают на этот общий путь, они обещают друг другу сделать семью чем? Раем. Раем. И, конечно же, думают, что это будет рай. Но они не думают о том, чтобы сделать семью раем, нужно много знать. И очень важно знать одно правило, которое делает семью счастливой. Думать в первую очередь о том, как изменить себя, чтобы другой рядом был счастлив. Вот это глобальное правило. Как изменить себя, чтобы другой был счастлив. И об этом думают и мужья, и жены. Это в нормальных семьях, там, где они хотят сделать семью раем. Я хочу сделать раем мою семью для мужа. А муж думает, как бы сделать рай для моей жены. И пока они к этому выводу не придут, семья будет адом. И вот то, что Бог определил для мужчины, как он может сделать семью раем, это его роль. И его роль основная – это роль священника в семье. То есть о духовном росте каждого члена семьи беспокоится муж. Он думает об этом, потому что он чувствует ответственность. Как моя семья в этом живет, духовном? Муж – это кормилец. Он должен принести, накормить семью. Муж – это голова, которая выносит вердикты, то есть заключительные решения. Не всегда эта голова правильно решает. Может быть и ошибки. Мы не говорим о том, что это будет совершенно, и мы должны преклониться перед этим решением, правильное оно или нет. Нет, не так. Но если муж выносит решение, вся семья поддерживает его. Но если это деспотическое решение, то тогда семья становится адом. И последняя роль, главная роль мужа – это защитить семью, сделать ее безопасности в этом мире. Это задача мужчины. Сколько из этих ролей, которые я перечислила, мужья добровольно и с радостью берут на себя? И сколько из этих ролей они добровольно и с радостью передают жене? А сами выполняют, может быть, одну, две роли. И говорят, я тебе деньги дал? Я принес, будь здорова, теперь сама распоряжайся, как хочешь. Это очень еще хороший случай, да? А еще другой случай, когда он вообще ничего не приносит, и ты его кормишь, а он вообще даже не думает о том, что он кормилец, что он священник, что он защитник. А уже о решениях уже не говорю. Конкретно приходят на консультации женщины и говорят, Лидия Дмитриевна, ну как мне надоело принимать абсолютно все решения. Ну что в семье надо сделать? Все я должна быть. Потому что роль мужа уже не играет муж. Роль мужа как защитника, как решающей головы, он возложил на жену. И думает, что так хорошо ему жить, он себе пристроился так, и очень хорошо. Но кто-то же должен решать. Значит, начинает решать жена. Она начинает перенимать все функции. А у нее-то свои функции есть. Какие у нее функции? Она руководит эмоциональным миром семьи. Она руководит... Она не просто подчиняется. Многие понимают, что помощница – это номер два, которая заглядывает в рот и глаза мужу и поддакивает все, потому что она помогает, его поддерживает. Что он не сказал, она обязана поддержать. Нет. Слово «помощник» – это особое слово. И там это слово употребляется точно такое же, как Господь употребляет слово «Я помощник твой в бедах». Читали? Мы же не говорим, мы номер один, а Господь номер два, потому что Он мне помогает. Тут у нас правильно работает голова. Но в семье то же самое. Помощник – это равный, соответственный, который может помочь. И если у нее есть обязанность в семье, муж должен поддержать эту обязанность. Она руководит эмоциональным миром семьи. Она помощница, то есть равная,
И она руководит своей сферой влияния. Ее сфера – это эмоциональная сфера. Представьте себе женщину, которая руководит, она хочет сделать приятную атмосферу дома, она следит за тем, как эмоции развиваются у всех, она это воспринимает, ее мозг как раз как устроен. Но когда муж на нее еще одну обязанность свою переклал, вторую, третью, какие у нее эмоции? Как она руководит эмоциональным миром? Да у нее комок сплошных отрицательных эмоций. И говорит тогда Соломон, сварливая жена, с которой невозможно жить. А причина в том, что она утомляется. Она не может перенести своих ролей, причем что на нее возлагаются еще некоторые роли мужа. И вот мужья, которые подошли к Иисусу, пришли с такой требованием, скажи нам причину, по которой мы можем развестись с женою. Что ответил Иисус? Четвертый стих. Мы следуем этому ответу. Он сказал им ответ. Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? То есть каждый муж, который думает о том, как бы избавиться от жены, то есть он разочарован в семье, а возможно где-то понаблюдал что-то другое, объект какой-то, поэтому этот объект его уже не интересует. И он думает о причине, как бы оттолкнуть эту женщину, а тут уже вторая на подходе. Поэтому Иисус сказал, а теперь этому мужчине куда нужно обратиться за ответом? Не читали ли вы? Это где надо читать? Вот. Это надо обратиться к Слову Божью. Значит, он говорит о том, что первый выход – это углубиться в Слово Божие. Читайте. Читайте, вы увидите ответ, что Бог сделал и как Он задумал семью. А Он говорит, как? Очень просто. Он сотворил семью и сотворил в ней два существа – мужчину и женщину. И причем Он не остановился на этом, а Он продолжает. Посему, как создается семья? Оставит человек отца и мать, прилепится к жене, и будут одна плоть. Это три положения семьи, которые сохраняют семью как цельное, единое, функционирующее тело духовное, которое становится единым в трех направлениях. Он говорит, во-первых, оставит отца и мать, потому что сотворил Бог мужчину, который самостоятельный, может с этой женщиной создать единое целое. Итак, творец семьи, Господь, это первое положение, о котором сказал Христос. Второе положение. Мужчина и женщина, это составляет семью. Ну, вы знаете, сегодня всякие семьи есть. Двое мужчин, две женщины. Но Бог сказал мужчину и женщину. Не два мужчины, не две женщины. Вот как создается семья. И дальше он говорит в шестом стихе, третье положение о семье. И что Бог сочетал, того человек да не разлучает. То есть брак вечен. Они же его пришли спросить, как расстаться? И всякая ли причина годится для этого? А Христос им отвечает, что у нас вообще развода нет. А Моисей, он же разрешил давать разводные письма. То есть они не успокоились ответом Христа. И нашли священное писание и основание для этого. Сколько бы Бог не объяснял человеку, который вбил себе голову, что он должен развалить свою семью, если он сам не интересуется священным писанием и не идет к Богу, будет такое положение, как у этих глав мужчин, мужей, которые пришли к самому Христу с таким важным вопросом, как избавиться от жены. И так Христос ответил, нет у нас развода. Все. И остановился. Он сам не поднимал вопрос о разводе, который там организовал Моисей. Но они задали этот вопрос, и поэтому очень хороший ответ получили. Восьмой стих. Посмотрите, пожалуйста, в восьмом стихе, как Христос ответил. Моисей имел причину, чтобы распорядиться защитить женщину, которую жестокосердный муж выгнал из дому. И она теперь должна с этого момента быть бомжом. Ни места, ни какого-то жилья, ни питания, ничего у этой женщины не было. Она была бомжом. И теперь, чтобы защитить это положение, что Моисей сделал? Он сказал, да дай ты хоть этой женщине
письмо, что она была твоей женой, а она теперь, ты нашел причину для развода. Итак, это жестокосердие. Вот это положение, жестокое сердце. Что есть причиной развода? А теперь прямой вопрос вам. Вы знаете ответ? Что является причиной развода, любого развода в семье? Жестокосердие. А как оно проявляется? А вот в том правиле, которое я вам говорила уже. Правило такое. Я хочу измениться, чтобы тебе было хорошо. Это правило для райской жизни в семье. А правило наоборот. Жестокосердие – это что? Ты должен измениться, а я прав и всегда буду прав. И изменяться я не буду, ты должен изменить. И один, и второй, если такое положение имеют, это жестокосердие, которое останавливает всякое духовное движение вперед. И тут же сатана дает свои советы. Да зачем она тебе? Чего ты мучаешься? Да оставь ты ее, найди другую. Но жестокосердный человек и в другую семью, и в третью. А у меня был на консультации человек, который 6-й раз собирался жениться. 6-й раз. И он пришел, говорит: Лидия Дмитриевна, наверное, что-то у меня с головой. Но у меня такие женщины попадаются. Ужас. И как только поживу где-то полгода-год, все, не могу больше. Где они только берутся, эти женщины? Такие. Как меня так наталкиваются на них? Только таких я нашел. Когда мы начали с ним разговаривать, оказалось, что это жестокосердный человек, который в любой женщине, любую доведет до такого состояния, что она сварливая жена. Она делает бучу какую-то в семье, и она вынуждена как-то защищаться. Ему это страшно не нравится. Он ее бросает и ищет следующую. Итак, мужчины, которые, вы видите, эти проблемы, которые мы сегодня имеем в церкви, вне церкви, в мире, 78% браков в России распадаются. А вы знаете, интересное сведение последнее. В одном городе специально узнала статистику, думаю, дай хоть узнаю, вот сколько развелось в этом году. Зарегистрировано было 248 пар. 248 пар в течение года. К концу года подсчитали, специально дали такое сведение. 242 пары развелись. Что осталось? Даже 78% не влезло. Это же почти 100% развал семей. Это в одном только городе. Вы видите, к чему приводит жестокосердие? И вопрос, который начался вот в момент бытия или присутствия Иисуса Христа, до сегодня стоит остро. И Иисус отвечает: сегодня только так. Жестокосердие – это причина, по которой вы разводитесь с вашими женами. И еще похлеще Христос сказал, что единственная причина, правда, он упомнил, если уже брак распался, тогда ты можешь оставить. Если уже брак распался, а распадается когда брак? Когда один уходит, изменяет. Он уходит, организовывает что-то там себе, там где-то находится. Поэтому брак, по сути, распался. Его разводить уже не надо, он уже разведенный. Брак уже не существует. Это единственная причина, по которой может расстаться супруг и супруга. Это будет уже, может быть, даже на законных основаниях. Но Господь это все причислил к жестокосердию. Почему она или он изменяют? Это что? Тоже жестокосердие. Итак, причины выяснены. Главы семей были настроены на развод. Можете себе представить, как эти мужчины вели себя дома со своими женами и детьми? Можете представить, как это было? Какая обстановка была в доме, если мужья, главы семей подошли к Иисусу с таким вопросом? Давайте мы посмотрим картину, как относились эти мужья к своим женам и детям. И если мы читаем 13 стих, то мы увидим следующую картину. «Приведены были к нему дети». Кто их привел? Вот эти жены, матери. Их жены привели детей к Иисусу Христу. Зачем? Чтобы он возложил на них руки и помолился. И что тут ученики начали делать, да и все остальные, которые интересовались очень важным, острым вопросом? Они начали их отгонять. Да что вы пришли? Тут мужской разговор. А вы что сюда пришли? Давайте отсюда быстренько. То есть отношение у человека жестокосердного, который нарушает семейные узы, которые вечны, у него это отношение переносится и на жену, и на детей.
Так как жены нуждались в благословении Иисуса, и детей они принесли, потому что они хотели благословения, чтобы укрепить семью, мужчины показали себя не с лучшей стороны. Но интересно, в 10 стихе ученики, которые были рядом с Иисусом, которые они ходили рядом, они многому учились. И когда они услышали, что нужно мужчине в доме изменяться, что нужно как-то уступать в чем-то, какое решение вынесли ученики? Так вообще тогда лучше не жить. Они услышали, какие обязательства несет муж за семью. Лучше вообще не жениться. Это не жестокосердие? Вы видите, даже ученики рядом с Иисусом, как тяжело человеку изменить свое мнение, измениться и быть готовым к тому, чтобы сделать другого счастливым. Как уступать трудно, как решение выносить, что я буду изменяться. И это сразу показало себя в действии, а показало себя по отношению к детям. И Христос увидел эту всю картину, Он видел внутренность, что говорит внутри каждый себе из мужчин, которые сидели там и окружали Его. Это мужья, это главы. И Иисус сказал им слова, которые записаны в 14 стихе. Это выход был из положения. «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное». Что делали мужчины, мужья, отцы, которые стояли рядом с Иисусом? Не пускали детей к Иисусу. Перенесемся в сегодняшнее время. Я уже не говорю только о мужчинах, я говорю о родителях. Потому что иногда мама не пускает, а иногда папа не пускает. И вы знаете, вот я сегодня услышала интересную такую историю, небольшую. На консультацию подошла, ну горит же у мамы сердце. Что делать? Как спасти ребенка? Муж – авторитарный человек, и который кулаком об стол добивается всего. И говорит, а как же вы думали? В книге Иисуса Навина написано, вот я, а дальше за мной кто? Дом мой. Вот я и дом мой будем служить Господу. Так что основание даже Священное Писание, но добивается он этого кулаком. Я сказал, будешь читать Библию, будешь читать, сиди и читай. И ребенок сидит и читает, что он там читает и что он думает в это время. Хоть бы папа куда-то ушел, чтобы я закрыл эту книгу, которая мне совершенно неинтересна, и избавил меня от этого давления. А папа думает, что он ведет этого человеку Богу. Я и дом мой будем служить Господу. Я сказал, будем служить Господу и будем служить, хотите вы или нет. И она говорит, беда в том, что девочка начала обманывать. А как же вы думали, отцы? И если вы авторитарны, то все, кто в вашей семье, кроме вас, это будут сплошные обманщики, которые будут обходить ваш авторитаризм любыми дорогами, чтобы избежать ссоры, избежать вот этого давления. И если дети росли в этом, то Христос обращается к мамам, авторитарными мамы могут быть, а Он обращается и говорит, пустите детей, не препятствуйте. Вот это препятствие для детей могут быть в поведении отца или матери. Это то, о чем думали папы, мы уже посмотрели. Но и мамы могут служить препятствием для того, чтобы не пустить ребенка к Иисусу Христу. И даже верующая семья могут составить в своих отношениях препятствия для детей. Какие? Вот это первое препятствие, которое я вам сейчас вот привела в пример. Авторитаризм. Авторитарное отношение к членам семьи. Это первое препятствие. Второе. Когда вы приходите, общение с церковью где-то, где вы были, и начинаете при детях критиковать дома то, что творилось в церкви. Вот вам не понравилось это, кто-то вам на ногу наступил. Ну, это ж столько людей могут наступить на ногу. Ну, так может быть, это образно сказано, ну, что-то не понравилось. И вот вы начинаете открыто об этом говорить. Дети сидят, может быть, еще под столом. Они еще маленькие. Но вы знаете, когда дети сидят под столом и чем-то занимаются, у них уши в 4 раза больше, чем у нормальных детей, которым вы говорите, а они слушают. Тогда у них уши в 4 раза меньше становятся. Они забывают, что надо слушать, они отвлекаются. А здесь, когда вы что-то рассказываете о любом соседе, о сестре, о пастыре, о хоре, что-то вам не понравилось еще, дети слушают это внимательно. И что? И это становится
категорическим препятствием им, чтобы они стали духовными детьми. Это может быть любовь слепая, которая разрешает все ребенку. Это препятствие. И любят, и препятствуют прийти ко Христу. Это нет взаимодействия, взаимопонимания, когда мы не беседуем с детьми, когда мы не разговариваем, не спрашиваем, не ведем их каким-то путем к Богу, не говорим им о том, что они поняли или чего не поняли. У нас нет такого собеседования. И даже это ничего не делание есть крупное препятствие для детей, чтобы они не пришли ко Христу. Это прямо преступление в семье, которая хочет быть раем, а оказывается адом. И тогда Иисус исправил положение. Для тех детей, которых мамы привели ко Христу, удалось им через эту толпу мужчин, мужей проткнуться к Иисусу, Иисус увидел их, как пишет Дух пророчества, Он увидел их плачущее сердце, материнское, жаждущее, чтобы кто-то помог им спасти детей. И что Иисус сделал? Он вроде небольшой жест сделал, возложил на них руки, благословил их. Вот что хотят мамы и папы нормальной семьи, чтобы дети получили благословение Иисуса Христа. Возложите руки и вы на своих детей. Вы помните вчерашнюю тему? Как мы говорили, как дети, даже маленькие дети, в годик и до года, они нуждаются в вашем прикосновении. И это способствует их нормальному психическому развитию. Не касаетесь детей, не обнимаете, не прижимаете уже старшеньких детей. У них тоже будет отклонение психические. Вы знаете, сколько раз нуждается ребенок в том, чтобы в день к нему прикоснулись? Не менее 5 раз. Прикасайтесь, обнимайте. Если еще мальчику не 13 лет, поцелуйте. Но если 13, целовать не надо. Они уже будут долго вытираться и говорить: мама, что я маленький? Но в 18 лет они с удовольствием опять вас поцелуют и будут жаждать вашего прикосновения. Но прикоснуться, погладить его – это наша обязанность. Они нуждаются в этом. Прикоснитесь к своим детям. И не раз, и не два в течение дня. А бывает такое, что мамы сами с детьми заняты, они не могут прикасаться. Да некогда, прикоснется, если мама уже в сердцах такая сердитая. Она как прикоснется, так этот ребенок из другой комнаты вылетает на улицу. Прикоснулась. Это прикосновение любви должно быть, прикосновение веры и поддержки. Это то, что сделает детей способными прийти к Иисусу. Но вот после этих двух событий, которые очень связаны, приходит третье событие, которое еще больше связано с этими первыми двумя. Только Иисус оставил вот эту территорию, к нему подбегает молодой человек. Да? И вы читаете, некто. Но мы читаем другие Евангелия, там написано, что он был молодой и еще какой? Богатый, уважаемый. А вот теперь вопрос, вы знаете эту историю? Да? Вопрос такой, в какой семье рос этот молодой человек? В той семье, где были вот такие отцы, которые подошли, и такие матери, которые через толпу протягивали детей к Иисусу. Было трудно привести детей к Иисусу. Были препятствия. Этот молодой человек вырос в такой семье, в такой обстановке. И вот он пришел к Иисусу. Человек был, по вашему заключению, умный или это глуповатый был какой-то человек? Как вы, исследуя Писание, как вы сделали заключение? Умный, потому что он был богатый, это же не просто ему там наследство скинули, а это был уважаемый, так Дух пророчества говорит, уважаемый, разумный человек, очень способный, талантливый, и Христос взглянул, полюбил его. Он был уважаемый, все у него было, он был талантливый человек, он знал о себе это, но что-то ему не хватало. Как он это определил, чего ему не хватает? Что мне сделать? Куда он хотел? Царствие Божие. И что же он чувствовал? Выросший в христианской семье, стал таким хорошим бизнесменом, стал способным, имел много денег, уважением общество пользовалось, а личной связи с Иисусом у него не было. Почему? Вы представляете, какой у него папа был, в какой среде он рос, и как за это боролась мама? И не могла проткнуться. А у папы было одно на уме. Как бы избавиться от этой семьи и завести другую. И вот он, выросший в этой семье, не получил от мамы и папы самого главного. А самое главное это что? Близкая связь с Богом.
Возрождение духовное. Это то, к чему могли вести родители этого молодого человека. И даже если в ущерб тому, что они его хотели и сделали возрожденным, духовным человеком, он бы имел в два раза меньше богатства. Он бы что-то потерял? Нет, он бы не потерял, он бы приобрел, он бы не тогда не был бы вот так на коленях стоял перед Христом и спрашивал: «Господи, я не имею связи с Богом, я не уверен, что я получу вечную жизнь, а вернее даже я точно знаю, что я ее не получу». Потому что он пришел с просьбой, как мне получить вечную жизнь? Он чувствовал свою ущербность духовную. Выросший в такой обстановке, когда семья не была семьей той, о которой говорил Господь, этот молодой человек претерпел кораблекрушение. И что? И он пришел к Иисусу. Мы знаем, что он верующий был. Мы знаем, что он соблюдал заповеди. Потому что Христос его спросил: «А ты соблюди заповеди». Он что ответил? «С детства я это соблюдаю». То есть внешнее соблюдение заповедей не сделало его уверенным в том, что он получает вечную жизнь. Чего не хватало молодому человеку? Живого слова, которое работало бы в нем. Вот этой жизни духовной не было. Иисус поговорил с этим человеком. И вот ответьте, пожалуйста, на последний вопрос. Помог ли ему Иисус? Смог ли Христос сам сделать что-то для него? Он только сказал ему совет: оставь ты это богатство, оставь ты эту работу бизнесмена, и, пожалуйста, если хочешь получить спасение, углубись в эту духовную работу, следуй за мной. Это значит, брось это все, иди работай с Богом. Если ты будешь чувствовать, что рядом Бог, ты почувствуешь тогда, что тебе нужно и как произойдет твое возрождение. Он это посоветовал. И как? Помогло? Услышав это слово, юноша отошел с печалью. Чего не знал юноша? Он не знал, что все-таки Христос есть Бог. И он видел, что это богатство, которое он имеет сегодня, через несколько лет придут римляне, разрушат Иерусалим, и это богатство куда денется? У них крылья, у богатства есть крылья, оно улетело. Он потерял потом все, потому что вся Иудея была разрушена. Она была в войне. И тогда убегали все, как могли. Не то что богатство, они не могли ничего взять, даже вещей никаких, самых необходимых. И то Иисус ему как бы предсказывал: ты приоритеты неправильно поставил. Кто его научил сделать такие приоритеты? Кто его с детства воспитывал, что ты должен быть бизнесменом, ты должен быть таланты свои применить, у тебя будет много всего, ты должен вот это и это делать. И одного не говорили родители. Где твоя связь с Богом? Они не привели его к Богу, чтобы этот молодой человек стал возрожденным молодым человеком. А теперь я хочу обратить ваше внимание, и чтобы вы обдумали один вопрос. Есть ли выход из этого состояния? Я не хочу оканчивать на этой печальной ноте. Этому молодому человеку Иисус тогда не смог помочь. Очень трудно этим молодым людям, которые росли в верующих семьях, ушедших от Христа и занявшихся, он уже был мудрым человеком, талантливым, значит, он в хорошей семье рос, а этого ему не дали, самого главного и не дали. И поэтому трудно им возвратиться назад. Итак, сегодня мы вопрос задали, что может помочь в такой ситуации? Мы разобрали, почему семья сегодня не рай, а такое поведение со стороны мужа, жены приводит детей в состояние глубокой какой-то клинической смерти духовной. И вот ответ теперь, только то, чем я могу вас обрадовать, который записан в 26 стихе этой же главы. Иисус, воззрев, сказал им: человеком это невозможно. А кому возможно? Богу все возможно. Это возможно только Богу. Что остается нам делать, которые потеряли своих детей, которые не в церкви, которые сделали такой печальный выбор, как этот молодой человек? Что делать остается? Мамы во многом пытаются теперь возвратить и говорят: ты знаешь ли, Дмитриевна, я своему говорю сыну, иди в собрание, иди в собрание. 40 раз я ему сказала, иди в собрание. А он меня как послал? Какая ситуация? Мама, которая уже не является авторитетом для сына, она не имеет возможности. Человеком это невозможно, привести детей к Богу. Другие пути должны быть. Что же мама остается делать? Молиться. Предать это Богу. Но сама мама должна стать образцом Иисуса любви. А папа?
вторым образцом любви Иисуса. И вот таких два образца, когда папа и мама обращаются к Иисусу, возможно, тогда Господь что-то сделает для этого человека. И, возможно, наши дети будут тогда спасены. Я сегодня хочу все-таки еще больше поднять ваше настроение. И давайте мы вместе с вами прочтем одно обетование для всех родителей, которые сегодня печалятся о своих детях, для жен, которые печалятся о мужьях, которые хотят их оставить, для мужей, которые не могут исправить свое жестокосердие и не могут помочь своей жене, чтобы она была счастлива в семье, давайте прочтем обетование 113-го псалма. Замечательный псалом для наших семей. 113-й псалом с 20 стиха. «Господь помнит нас, благословляет нас, благословляет дом Израилев и благословляет дом Ааронов, благословляет боящиеся Господа, малых с великими, да приложит вам Господь более и более, вам и детям вашим. Аминь».

0: Миллионы людей в мире, однажды открыв Священное Писание, обретают будущее и надежду. В путешествии по библейским страницам приглашают вас заочные библейские курсы «Новая жизнь». По окончании курсов вы получите бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела». Или звоните нам, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Сегодня понедельник, 4 февраля.

0: Обратная связь очень важна для нас. Ваши сообщения, письма и звонки вдохновляют нас для дальнейшего служения.
1: Мир вам. Пусть благодать Божия пребывает с вами. Очень приятно слышать ваш голос. Приятно работать. Я работаю и рядом в мобильнике приложения «Радио Или» имею возможность и назидаться, и труд спорится, работа более мягко, гладко идет. Слава Богу за вас, слава Богу за то, что вы есть. Пусть Бог укрепит вас в вашем труде. Молимся, вспоминаем. Пусть Бог благословит вас.
0: Семейное радио работает только благодаря добровольным пожертвованиям.
2: 5, 10, 15 евро, присланные с вашей стороны, послужат распространению благой вести через радио.

Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил Господа Бога твоего, слушал глас Его и прилеплялся к Нему. Ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих.

Ну подумайте, зачем вам умирать? Ваши замки на песке давно разрушены. Мудрость ваша против вас идет войной. Языки огнем сжигают души вам, а вы кричите —

0: Постоне час ночи.
1: Представляем вашему вниманию запись богослужения Церкви Преображения, город Самара, Россия.
2: Проповедует пастор Виктор Рягузов.
3: Дорогие братья и сестры, мы читаем Матфея, 26 глава, 45-46 стихи. А наша тема – «Почему Христос предал Себя в руки грешников?» Тогда приходит к ученикам Своим и говорит им: «Что вы все еще спите и почиваете? Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем, вот приблизился предающий Меня». Дорогие братья и сестры, Иисус Христос сказал Своим разбуженным ученикам, что настал страшный час в Его жизни, когда Он предастся в руки грешников. Это то, чего никогда не было им пережито. Оказаться в руках грешников – это крайне незавидная участь. Вы помните, когда Бог предложил царю Давиду три наказания за то, что он самочинно устроил перепись в израильском народе. Первое наказание – 7-летний голод. Второе наказание – 3 месяца войны. И третье наказание – 3 дня губительной язвы. Давид знал обо всех последствиях наказаний, и он избирает последнее наказание – губительную язву. От этого наказания в народе погибло 70 тысяч человек. Вопрос: разве Давид не знал, что жертвы будут немалыми? Почему он выбрал именно это наказание? Только лишь потому, что оно всего 3 дня? Нет, Давид вот как объяснил свой выбор: «Пусть впаду я в руки Господа, ибо велико милосердие Его, только бы в руки человеческие не впасть мне». Вот чего страшился Давид больше всего – впасть в руки человеческие. Божьи руки, они действительно могут наказать, но они и пожалеют. Человеческие руки жалости не знают. Подумайте вот о чем. Ежегодно представители самой гуманной на свете профессии – врачи – делают в мире 200 тысяч абортов в день. За год – 73 миллиона. Если вы помните историю, то за 4 года Отечественной войны наша страна потеряла 60 миллионов граждан. За 4 года. А здесь за год 73 миллиона невинных детей, которые за себя постоять не могут. Это дело рук человеческих. А войны, которые сейчас ведутся, в которых погибают тысячи людей, это тоже дело рук человеческих. И многие ли протестуют против того, что делается человеческими руками? Вот знаете, у нас интересная вещь. Вот в России бегает по улицам городов и переулкам 700 тысяч бездомных собак. И общественность протестует: нельзя их убивать, надо вот приюты создавать для них. А это знаете, какие огромные вложения в эту историю? Но никто не протестует, что убиваются невинные дети. Собак нельзя уничтожать, а детей можно. Действительно, Какое милосердие в человеческих руках! И вот если Давид принял решение не впадать в руки человеческие, то Христос принял обратное решение. И он смело вышел этому жребию навстречу. Он сказал ученикам: «Сын человеческий предается в руки грешников». И этот беспримерный поступок порождает ряд вопросов. Ну, во-первых, кто же предал Христа в руки грешников? Второй вопрос: что же перенес Христос от рук грешников? И третий: для чего он был предан в руки грешников? Стараемся дать ответ на эти вопросы. Итак, кто же предал Христа в руки грешников? Нам кажется, что ответ лежит прямо на поверхности. Ну как кто? Иуда Искариот. Он заранее договорился с властями, что за 30 серебряников предаст его. Однако, согласно Писанию, Иисус в руки грешников предал все-таки не Иуда. Иуда был лишь такой посредник. Бог использовал его нечестивую склонность к предательству для осуществления великих планов искупления. Библия учит следующему: «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Вот ответ Писания. Кто предал Иисуса в руки грешников? Бог отдал Сына Своего. Иногда мы думаем о Боге как только о суровом, праведном судье, который гневается бесконечно на людей, а вот Иисус, Он милостивый, Он добрый. И вот из-за Своей доброты Христос решил умилостивить Своего небесного сурового Отца. Дорогие друзья, но смотрите, Библия говорит, что Христос оказался в руках грешников, потому что Небесный Отец захотел этого. И Он не просто захотел, ну, увидеть мучение Своего Сына. Нет, Бог, Он не живодер. А Небесный Отец это сделал, чтобы Его Сын мог спасти людей путем Своей мученической смерти. И также, дорогие друзья, Библия утверждает, что Христос был отдан в руки грешников Святым Духом. Мы читаем с вами: «Коль ми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Оказывается, в этой голгофской драме принимал участие Святой Дух. Он дал силу Христу взять на себя грехи мира и претерпеть лютость Божьего гнева. И также Библия говорит, что сам Христос предал себя в руки грешников. Вот это очень выразительное место из Иоанна 10:17-18. «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня. Я сам отдаю ее, имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего». Вы знаете, если бы Христос не пожелал оказаться в руках грешников, Он бы в них не оказался. Они бы не посмели коснуться Его пречистого тела. Библия повествует о пророке, который пришел к нечестивому царю Иеровоаму и произнес Божий суд над этим человеком. Иеровоам очень оскорбился Божьим приговором, и он протянул руку и сказал, указывая на этого пророка, взять его. И у него рука одеревенела, и он не мог ее обратить к себе. И тогда он взмолился к человеку Божию, умилостиви лицо Бога твоего, помолись обо мне, чтобы рука моя могла поворотиться ко мне». Друзья, Христу ничего не стоило сделать руки всех этих воинов, слуг первосвященников деревянными. Они бы вообще могли отсохнуть. Однако Он на это не пошел. О, как мы должны благодарными быть Святой Троице за этот беспримерный подвиг, что Господь добровольно отдал Себя в руки нечестивых грешников.

0: Христа было лишение его свободы. Ведь до своего ареста в Гефсиманском саду Христос более-менее спокойно передвигался из города в город, из села в село. И когда ему запретили проповедовать в синагогах, он стал проповедовать на природе. Но в Страстную Пятницу отряд из 600 человек лишил его свободы передвижения. Это было очень неприятное переживание для Иисуса Христа. Для каждого человека оно неприятное. Это было поруганием его чести и достоинства.
1: Вы слушаете запись богослужения Церкви «Преображение», город Самара, Россия.
2: Проповедует пастор Виктор Рягузов.
0: Далее поруганием Христа было нарушение судебной процедуры. Первосвященники, старейшины и весь Синедрион искали лжесвидетельство против Иисуса, чтобы предать его смерти. Ведь устройство Синедриона было прекрасным, братья и сестры. Как брат Рауль говорил, туда избирались самые авторитетные люди в Израиле. И нельзя было членам Синедриона собираться ночью, только днем. Здесь, пожалуйста, полное нарушение этой установленной процедуры. Это было тоже поношение, поругание Христа. И что интересно, смертный приговор, если он был вынесен, приводился только на третий день. И прежде чем привести его в исполнение, члены Синедриона целый день находились в посте. И на следующий день каждый из них был опрошен относительно своего решения. И если даже обвиняемый признавал свою вину, все равно это не могло быть уликой для осуждения на смерть. Необходимо было найти какие-то иные доказательства виновности человека, потому что, может быть, человек себя оговаривает, может быть, он под давлением каких-то обстоятельств это говорит. Здесь нужно было установить истину. И Синедрион должен руководствоваться одним принципом – как бы спасти человека. Не как его судить, а как спасти. А на самом деле, как было, нам брат очень подробно рассказал об этом. На самом деле, этот орган судейской справедливости искал вину во Христе, искал лжесвидетелей. Таким образом, весь регламент судопроизводства был нарушен. И разве это не было поруганием чести и достоинства Христа? У всех не так, а для него сделали это исключение, поменяли правила. Также поруганием Христа было обвинение его в богохульстве. Вот первосвященник говорит, что ничего не отвечаешь. Иисус молчал, и первосвященник сказал ему: «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Мы уже отмечали, что Синедрион не имел права искать обвинений. А здесь первосвященник задает Христу провокативный вопрос, который подразумевает уже обвинение. Иисус говорит ему: «Ты сказал». «Даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: «Он богохульствует. На что нам еще свидетельство?» И вот теперь вы слышали богохульство его. Как вам кажется? Дорогие друзья, разве Христос сказал что-нибудь плохого в адрес Бога? Ничего. Даже он прямо не ответил на вопрос, является ли Божьим Сыном. Он просто сказал: «Ты сказал». Но, однако, его ложно обвиняют в богохульстве.

0: Это ли не поругание? В-четвертых, поруганием Христа было плевание. Читаем мы, тогда плевали ему в лицо и изучали его, другие же ударяли его полонитом. Плевок в лицо – это самый оскорбительный способ выразить презрение к человеку. Вот в Израиле есть могила Авессалома. И вы знаете, каждый правоверный иудей, проходя мимо этой могилы, он должен был плюнуть на нее в знак презрения к человеку, который поднял руку на своего отца. И вот люди выражали плевками свое крайнее презрение к Иисусу Христу. Разве это не поругание Его достоинства? Потом мы слышали, что люди насмехались над Его пророческим даром. И я об этом не говорю, потому что было сказано. Я перехожу к тому, что поруганием Христа был суд у язычника Пилата. Вы знаете, для евреев было унизительным судиться у язычника. Но что произошло? Вот читаем мы в 27 главе Матфея 11:14. Иисус же стал перед правителем и спросил его правитель, «Ты царь иудейский?» Иисус сказал ему, «Ты говоришь». И когда обвиняли его первосвященники и старейшины, он ничего не отвечал. Смотрите, Христос мог бы найти такие возражения, такие обличения, что просто эти обвинители со стыда бы сгорели. Почему он этого не делает? Одна из причин. Он не хотел портить репутацию этих людей перед язычником Пилатом. А вот они, в свою очередь, не стеснялись это делать. Этот обманщик, так они называли Христа, что он злодей. И быть судимым перед язычником было унижением для Иисуса как еврея. Поруганием Христа было оказание предпочтения Вараве, разбойнику. Пилат предложил народу выбор. Вот есть у вас разбойник Варава и есть Христос. Кого из двух хотите, чтобы я отпустил вас? И народ посчитал, что Варава лучший кандидат на освобождение, чем Иисус. Это было очень сильным поруганием. Поруганием Христа было и жестокое бичевание. Матфея 27:26, тогда отпустил им Вараву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Историки говорят, что бичевание совершалось следующим образом. Человека за запястье подвешивали на столбе таким образом, чтобы все его тело тяжело обвисало. И потом били по телу бичами так, что рвались мышцы, вскрывались сосуды, и иногда даже выпадали внутренности. Вот почему Христос не мог нести крест на Голгофу. Он был нещадно избит. И это было страшным поруганием его человеческого достоинства. Далее поруганием Христа были издевательства язычников. Мы читаем в Евангелии, что воины собрали на него весь полк. Это еще 600 человек. И, раздев его, надели на него багряницу, и, сплетши венец из стерна, возложили ему на голову, дали ему в правую руку трость, становясь пред ним на колени, насмехались над ним, говоря, «Радуйся, царь иудейский!» И, взяв трость, били его по голове. Дорогие друзья, здесь ужасное унижение достоинства Господа нашего Иисуса Христа. Вот это греческое слово «раздев» означало полное раздевание. Знаете, для еврея не было ужаса большего, чем быть обнаженным на публике. И это произошло. Потом мы видим с вами, что они устроили такой перформанс, что вот Иисус якобы царь, они одели на него багряницу, эту красную ткань, они сплели венец из стерна, дали ему трость, как самодержцу, и стали всячески издеваться над ним, и затем плевать на него, и бить его, и так далее. Все это было ужасным унижением божественного и человеческого достоинства. В десятых поруганием было распятие Христа на кресте. И, придя на место, называемое Голгофа, что значит «лобное место», дали ему пить уксус, смешанного с желчью, и, отведав, не хотел пить. Распявшие же его делили одежды его, бросая жребий. Дорогие друзья, поруганием Христа было и то, что у него забрали одежду. Распявшие его делили одежды его, бросая жребий, и, сидя, стерегли его там, и поставили над головой его надпись, означающую «вину». «Сей есть Иисус, царь иудейский». Вы знаете, по законам еврейским собственность казненного не должна присваиваться. Родственники все это забирали, а здесь у Христа взяли этого. И поруганием также было насильственное обнажение тела Христа, это уже вторичное, на кресте. Если там у Пилата это был кратковременный эпизод, то на кресте это было уже 6 часов. Вы знаете, у римлян было именно такое отношение. Они считали, что преступник должен быть опозорен на все 100%. Поруганием Христа было его распятие среди разбойников. Тогда распяты с ним два разбойника, один по правую сторону, другой по левую. Но, как говорится в народе, скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Вот по этому принципу начальство и действовало. Распнем его посреди двух разбойников, чтобы в сознании людей это осталось, что и он разбойник, как и эти люди. И, наконец, поруганием Христа были злые насмешки над умирающим Спасителем. Проходящие злословили его, кивая головами своими, говоря: «Разрушающий храм и три дня созидающий, спаси себя самого, если ты Сын Божий, сойди с креста». Смотрите, Христос умирал в буре поношений. Так с умирающими обходиться нельзя. Вот что сделали руки грешников. И отсюда вытекает третий вопрос. Почему Христос был предан в руки грешников? Ведь он мог спокойно уклониться от этой тяжкой участи. И ни один палец не коснулся бы его. Ни один язык не произнес какого-нибудь плохого слова в его адрес. Почему Бог назначил, что на Иисуса должно было излиться, низвергнуться обилие зла? Но разве Бог не мог призвать на Голгофу самых благочестивых людей, которые бы встали на колени у креста и облили гору Голгофу слезами, превозносили бы до небес этот подвиг Спасителя? Разве Бог не мог бы повелеть бездушным гвоздям подняться и пронзить тело Христа и пригвоздить его? Конечно, мог. Почему были нужны руки грешников? И вот несколько соображений на эту тему. Прежде всего, Иисус был предан в руки грешников, чтобы его жертва была действительно искупительной жертвой. Ведь Христос должен был взять на себя грехи всего мира. Когда мы спрашиваем людей, какой грех самый тяжелый, обычно говорят, ну, убийство. И вот никто из людей не думает назвать самым тяжелым грехом пренебрежение, унижение, отвержение Бога. Каждый человек по природе своей богоборец. И этот самый тяжкий грех должен быть искуплен. А для этого этот грех должен быть очень ярко представлен, чтобы каждый человек мог сказать, относя к себе, что это мой грех, я богоборец, я заслужил проклятие. Вот почему нужно было Христу оказаться в руках грешников. Ведь распявшие его были воспитаны на всех канонах Священного Писания. Они молились Богу 3 раза в день, давали десятину, и вот убивают Бога самым жестоким образом.
1: Вы слушаете запись богослужения Церкви «Преображение», город Самара, Россия.
2: Проповедует пастор Виктор Рягузов.
0: И, конечно, этот грех очень страшен. И смотрите, и если этот грех богоубийства искуплен, то как же не искуплены другие грехи, менее тяжкие? Может быть, вот кто-то мучается в своей совести за свершенные ранее грехи и думает, может ли Бог это простить? Мы не должны заблуждаться. Грехи наши были искуплены 2000 лет назад Голгофской жертвой. Все, что нам нужно сделать, это преклониться пред Христом и сказать, прости меня, Господь, я действительно грешный, я принимаю Твое прощение. Вот так что Христу нужно было оказаться в руках грешников, чтобы привести нас к полному сокрушению. Вот сегодня люди очень озабочены повышением своей самооценки. Я бы сказал, это дурная озабоченность. Мы ведь и так высокого мнения о самих себе. Один умный человек говорил, никто так возвышенно не думает о нас, как мы сами. На самом деле людям нужна библейская оценка. И она заключается в том, что мы все заслужили ад, потому что мы грешники. Если предоставить нас самим себе, если все ограничители снять, в виде совести, в виде воспитания, в виде памяти, то мы такое способны натворить, что просто ужасно. И вот Голгофа развенчивает нашу самооценку. Она свидетельствует, что в нас не живет ничего доброго. Поэтому мы не должны быть озабочены сами собою. Мы плохие, и других открытий мы просто не сделаем. Мы должны быть озабочены Богом, как нашим Спасителем. Должны быть озабочены Его славе. Да, мы соглашаемся, что порочнее нас только дьявол. Но это не дает нам права отдать себя сатане. Наоборот, это должно побуждать нас бежать к Богу, потому что Бог – это тот, кто нас оценил по-настоящему. Он сказал, что стоимость грешной души – это стоимость жизни Его единородного Сына. И очень важно, что Христос прошел весь этот ад, чтобы стать для нас примером для подражания. В первом послании Петра сказано: «Ибо вы к тому призваны, потому что Христос пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его». Если Христос оставил нам пример, а это значит, что я или кто-то из нас, или все мы можем когда-нибудь оказаться в руках грешников. Это значит, что кто-то может унизить наше достоинство – может пренебречь нашим советом, может насмеяться над нами, забрать наше имущество, лишить нас чести, оклеветав нас. Господь не дал обещаний, что это ни с кем не произойдет. Произойти все может, но вот как мы должны тогда вести себя? И ответ нам дает пример Иисуса Христа. Петр продолжает: «Христос не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословим, Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному». Дорогие друзья, когда мы оказываемся в руках грешников, наступает час, когда мы можем сказать: «Моя нога становится на след Иисуса Христа. Я должен подражать Христу». Дорогие братья и сестры, я знаете, о чем думаю? Я думаю вот о нашей реакции, свойственной нам. Когда нас кто-то намеренно или ненамеренно обвиняет в том, что мы что-то ужасное сделали, то наша распространенная реакция – тут же оправдаться. Тут же объяснить этому человеку, что он явно ошибается. На самом деле мы хорошие, на самом деле мы замечательные, хоть икону пиши. Но вы знаете, что тогда не происходит? Вот в Библии сказано: «Возлюбленные, предоставьте место гневу Божьему». А мы этим оправданием, мы не предоставляем место Божьему возмездию. Потому что мы за место Бога уже все решили. Реабилитировали себя, обвинили другого, что он недотепа и не все понял. И фактически мы не даем Богу действовать. А это значит, что мы не даем Богу покаять человека настоящим образом. Вот смотрите, почему Христос молчал? Потому что Он предоставлял место гневу Божьему. И когда люди, совершив эту страшную казнь, возвращались домой, что же они делали, бедняги? Они плакали и били себя в грудь. Они были обличены Богом, хотя Иисус молчал. Дорогие друзья, вот поэтому Писание говорит: помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Как нам нужно вот это созерцание Христа распятого, как нам нужно брать с Него пример постоянно, как нам нужно вспоминать о наших ошибках, особенно относительно самооправдания. И пусть Господь поможет нам вот в эту Страстную Пятницу действительно поблагодарить Иисуса Христа за Его великий подвиг. Пусть поможет Он нам попросить у Него силы подражать Ему во всем.
1: Вашему вниманию была представлена запись богослужения Церкви Преображения, город Самара, Россия.
2: Словом делился пастор Виктор Рягузов.

Любовь в действии. Что общего между любовью к жизни и любовью к своей половинке? Наша любовь будет длиться всю жизнь лишь в том случае, если мы всем сердцем полюбим жизнь. Почему, спросите вы? Представьте себя на месте авиапассажира, знакомящегося с инструкцией по эксплуатации кислородной маски. В ней говорится, что пассажиры, летящие с детьми либо с другими людьми, нуждающимися в помощи, должны сначала сами надеть маску и лишь потом попытаться помочь кому-то еще. Если вы сами не получите доступ к кислороду, ваши попытки помочь другим людям потеряют всякий смысл. У вас просто не хватит ни сил, ни здоровья все это сделать. То же самое можно сказать и в отношении любви. Сначала научитесь любить собственную жизнь, и лишь тогда у вас появятся ресурсы, необходимые для того, чтобы делиться этой любовью и принимать ее от другого человека. Выдержка из книги «Любить не переставая».

0: Библия. Ветхий и Новый Заветы. 66 книг, 1189 глав. Ее писали 40 человек, 1600 лет. Но автор один – Бог. В течение года вы узнаете о 365 важных стихах Библии на 7 разных тем. Слово, Бог, Христос, вера, жизнь, семья, церковь. Один день недели – одна тема. Программа «Три минуты Библии». Стих дня ежедневно.
1: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». Книга пророка Исаии, 9 глава, 6 стих. Этот 6 стих в 9 главе книги пророка Исаии весьма уникален. Он пророческий, потому что говорит нам о Господе и Спасителе Иисусе Христе. Возможно, люди, жившие тогда в Ветхом Завете, они не могли себе представить, как это может быть такое, когда родился сын и нарекают ему имя Отец Вечности. Бог крепкий. Так кто же он? Бог или человек? Сын или Отец? Как воспринимать того, о ком говорится? Потому что далее говорится, что умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида. Каким образом нету предела для умножения владычества обычному человеку? Да дело в том, что здесь не идет

0: речь об обычном человеке. Кто-то скажет, но в таком случае это не человек, а Бог. И вот здесь вот учение христианства имеет очень сбалансированный взгляд касательно Иисуса Христа. Он защищен и сохранен от разного рода крайностей. И неправы те, которые говорят, что Иисус Христос – Бог и не человек. Но также и ошибаются те, которые говорят, нет, Он человек, а не Бог. Вера христианская подразумевает, что это 100% Бог и 100% человек. И этот стих Писания очень интересным, парадоксальным образом открывает этот феномен. Явился Сын, Сын родился, и имя Ему Отец Вечности. Мы находим похожие высказывания уже в земном служении Христа, когда ученики спрашивали Иисуса, «Так покажи нам Отца, и довольно с нас». Он говорит, «Я столько с вами, и ты не знаешь меня, Филипп». И в другом месте он говорит, Иисус говорит, «Я и Отец одно». Конечно же, Он есть Сын Божий, но Он есть Тот, Который пришел в этот мир в виде человека, являясь человеком и при этом являясь стопроцентно Богом. Очень важно для нас иметь здравый, правильный взгляд на Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя. Это был стих дня о Христе. Читайте Библию и оставайтесь с Богом.
1: Внимание! Объявление!
2: Уважаемые радиослушатели, представляем вам книгу Ирины Вералайнин «Жизнь с Богом». Настоящий сборник состоит из двух частей. В первой – стихи, прославляющие Господа. Во второй – проза и личные свидетельства о духовном пути. По вопросам приобретения книги обращайтесь на студию семейного радио «Эли» в Нарве или Ихве, либо звоните по телефону 51 99 90 90. Стоимость книги 15 евро.
3: Не все правильно, но внутри пустота. Почему так происходит и как вернуться к живой, настоящей вере? Во вторник, 5 мая в 19:00 в передаче «Женский взгляд» мы поговорим на тему «Вера на показ или жизнь с Богом». Гостья эфира – Ольга Бужак, христианский блогер. Это будет разговор о заповедях, о напускном благочестии и о настоящих отношениях с Богом. Давайте вместе искать ответы на заданные нами вопросы. Ждем вас во вторник, 5 мая в 19:00. Этот разговор может стать важным именно для вас.

0: представляем вашему вниманию чтение книги Библии «Ветхий Завет».
1: Четвертая книга царств.
2: Сегодня понедельник, 4 мая.

0: Обратная связь очень важна для нас. Ваши сообщения, письма и звонки вдохновляют нас для дальнейшего служения.
1: Друзья, это замечательная радиостанция, и всех сотрудников я очень люблю, и именно радио послужило таким толчком или первым источником Слова Божьего для меня лично. И однажды я вот так нечаянно поймал трансмировое радио из Монте-Карло. Вещание шло, и я услышал впервые о Боге. Я начал возрастать духовно. Потом начал ловить другие радиостанции христианские. Там еще есть «Голос Ант». Тоже слушал их передачи. Очень слушал внимательно. И потом, после этого я пришел в церковь. И так я начал познавать Господа.
0: Семейное радио работает только благодаря добровольным пожертвованиям. Наибольшая часть средств – это добровольные пожертвования от церквей и слушателей из Эстонии, России, Украины и Белоруссии.

0: слушайте передачу «От всего сердца». Сердце. Сердце.
1: Это именно та передача, в которой от всего сердца вы можете поздравить с днем рождения, с днем свадьбы, с днем крещения тех людей, кто вам дороги и близки.
2: Мир вам, дорогие друзья! В эфире передача «От всего сердца», созданная при участии слушателей семейного радио и зрителей YouTube-канала «Медиа Эли». У микрофона с вами Алексей Мюллер. Как здорово, что у нас есть возможность находиться в общении друг с другом. В этом заключается огромная милость и благодать к нам. Далеко не все христиане в наше время имеют такую привилегию. Единство и любовь между последователями Христа является настолько важным, что Иисус многократно призывал к этому учеников и несколько раз молился об этом Небесному Отцу в Гефсимании. Общение позволяет утешать в скорби, наставлять в истине, ободрять в унынии, поддерживать и помогать в испытаниях и жизненных трудностях. Бог не создает одиночек. Он наделил нас разным уровнем общительности.